0: уговорились они ехать ночью, ограбить и убить всех в обоих домах, да воротить свое золото. А бедный пришел ко двору и сказывает: «Сейчас спознался со мной молодец, запятнал мои ворота. Стану, говорит, к тебе завсегда на постой заезжать. Такой добрый, а как о брате сожалел, как хотел невестке помочь». Жена и сын слушают, а дочь приемыш говорит ему:
1: «Батюшка, не ошибся ли ты? Ладно ли это будет? Не разбойники ли это дядюшку убили, а теперь хватились своего добра, до нас разыскивают? Пожалуй, наедут, разграбят, и от смерти не уйдешь».
0: Мужик испугался: «А что девить? Ведь я его до прежде того никогда не видывал. Вот беда. Что же делать-то станем?» А дочь говорит:
1: «Поди же ты, батюшка, возьми краски, да по всему околотку и запятнай ворота такими же метками».
0: Мужик пошел и запятнал ворота во всем околотке. Приехали разбойники, ничего не могут отыскать. Воротились назад и приколотили разведчика. Зачем неладно пятнал? Наконец рассудили. Видно, мы на хитрого напали. И погодя немного, приготовили 7 бочек. В 6 бочек посадили по разбойнику, а в 7-ю масло налили. Поехал прежний разведчик с этими бочками прямо к бедному брату. Приехал под вечер и попросился ночевать. Тот и пустил его, как знакомого. Дочь вышла на двор, стала бочки осматривать. Одну открыла, в ней масло. Другую попробовала. Нет, не сможет. Припала ухом и слушает. А в бочке кто-то шевелится и дышит.
1: «А, думает, да тут недобрая хитрость».
0: Пришла в избу и говорит:
1: «Батюшка, чем будем гостя потчевать? Всем-ка пойду я затоплю печку в задней избе, да изготовлю чего-нибудь поужинать».
0: «Ну что ж, ступай». Дочь ушла, печь затопила, да между стряпней всю воду греет, кипяток носит, да в бочке льет. Отец с гостем поужинали, а дочь сидит в задней избе, да караулит. Что-то будет. Вот когда хозяева уснули, гость вышел на двор, свистнул. Никто не откликается. Подходит к бочкам, кличет товарищей. Нет ответу. Открывает бочки. Оттуда пар валит. Догадался разбойник. Запряг лошадей и убрался со двора с бочками. Дочь заперла ворота, пошла будить своих домашних и рассказала все, что сделалось. Отец и говорит: «Ну, дочка, ты нам жизнь спасла. Будь же законной женой моему сыну». Веселым пирком и свадьбу сыграли. Молодая одно отцу твердит, чтобы продал свой старый дом да другой купил. Крепко разбойников боялась. Не ровен час опять пожалуют. Так и случилось. Через некое время тот самый разбойник, что приезжал с бочками, снарядился офицером, приехал к мужику и просится ночевать. Его пустили. Никому не вдомек, только молодая признала и говорит:
1: «Батюшка, ведь это прежний разбойник».
0: «Нет, дочка, не тот». Она замолчала, да как стала спать ложиться, принесла в острый топор и положила подле себя. Всю ночь глаз не смыкала, все караулила. Ночью офицер встал, берет свою саблю и хочет ее мужу голову отсечь. Она не срабела, махнула топором и голову разбойнику снесла. Тут отец уверился, что дочка его подлинно премудрая. Послушался, продал дом и купил себе гостиницу. Перешел на новоселье, начал жить, богатеть, расторговываться. Заезжают к нему соседи. Те самые, что давали ему денег, да после на него в суде просили. «Ба, ты как здесь?» «Это мой дом, недавно купил». «Важный дом. Что ж ты долгу не платишь?» Хозяин кланяется и говорит: «Слава Богу, мне Господь дал. Я клад нашел и готов заплатить вам хоть втрое». «Хорошо, брат, давай же теперь новоселье праздновать». «Милости просим». Вот погуляли, попраздновали, а при доме сад куда хорош. «Можно сад посмотреть?» «Извольте, честные господа, я и сам с вами пойду». Ходили-ходили по саду и нашли в дальнем углу маленку золы. Хозяин как увидал, так и ахнул. «Честные господа, ведь это та самая маленка, которую жена моя продала». «А ну-ка, нет ли в золе денег?» Вытряхнули, а они тут и есть. Тогда соседи поверили, что мужик им правду сказал. «Встанем, — говорят, — деревья осматривать, ведь шапку-то ворон унес, верно, в ней гнездо свил». Ходили-ходили, увидали старое гнездо, стащили баграми, как есть, та самая шапка, выбросили труху и нашли деньги. Заплатил им хозяин долг свой и стал жить богато и счастливо.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Дикие лебеди. В чужедальней южной стране, где так легко быть веселым и счастливым, жил король. Править такой страной, словно победную песню петь, одно удовольствие. Поэтому родилось у него целых 11 сыновей и одна дочка, Элиза. Каждое утро поднимался король с праздником в сердце. 11 братьев-принцев уже ходили в школу и учились, удивляя многих мудрых людей своими знаниями и сообразительностью, как и подобает будущим правителям. Сестрица их, Элиза, любила ходить в церковь и молиться Божьей Матери, да и сама более всего походила на ангела. Одно было плохо. Мать королева, родив Элизу, умерла. И росли королевские дети без материнской ласки. Вот и решил король той страны жениться. Долго выбирал он себе спутницу жизни, а женился, как часто бывает в таких случаях, на злой королеве, которая не взлюбила бедных детей. Она, конечно, притворялась перед всеми приветливой и ласковой, но черствость мачехи детям пришлось испытать в тот же день. Во дворце шло веселье, и ребятишки затеяли игру в гости. И новая королева вместо разных пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, дала чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение. Мачеха детей не любила и через неделю приказала отвезти сестрицу Элизу на воспитание в деревню. Мол, девочке на свежем воздухе будет лучше. Потом она заколдовала короля и принцев, которые так поссорились, что даже видеться перестали. Как вы уже догадались, королева была злой колдуньей. И теперь ничто не мешало обратить королевичей в бессловесных птиц, чтобы больше ни о ком не заботиться и не бояться, что они вырастут и по праву займут королевский трон. Так она и сделала. 11 принцев, превратившись в 11 прекрасных диких лебедей, с печальными криками вылетели из окон родного дворца и понеслись над парками, лесами. Они боялись, что мачеха может совершить еще большее зло и лишить их жизни. Было раннее утро, когда лебеди пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они очень любили свою сестрицу и принялись летать над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто их не слышал и не видел. Тогда высоко-высоко взвелись они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. А бедняжка Элиза в это время стояла в крестьянской избе и играла зеленым листиком, потому что других игрушек у нее не было. Она проткнула в листе дырочку и смотрела сквозь нее на солнышко. Элизе казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, похожие один на другой, как тугие острые капли холодного ливня. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидел ли воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтирь? А ветер переворачивал листы, говоря: «Книги, есть ли кто набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и псалтирь говорили сущую правду. Ну вот Элизе минуло 15 лет. Больше девочке королевской крови никак не позволительно было находиться в деревне, и ее отправили домой. Увидав, какая юная принцесса хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король каждый день теперь хотел видеть свою дочь. У него ведь никого из родных во дворце не осталось, и печаль мертвенной бледностью легла на его лицо. Как-то рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками, купальню, взяла трех жаб, поцеловала их и сказала первой: «Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть юная красавица станет такой же тупой и ленивой, как ты. А ты сядь ей на лоб», — сказала она другой жабе. «Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и даже родной отец не узнает ее. Ты же разляжешься прямо на ее сердце», — сказала королева третьей жабе, «чтобы светлая душа почернела, и девчонка мучилась от этого». Затем колдунья спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела от их злости. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна шаба села ей на голову, точно в седло, другая взгромоздилась на лоб, а третья — на грудь. Элиза даже не заметила этого. Но как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы. Но девушка была так набожна и невинна, что колдовство перед ней было бессильно. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ее лицо вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и не признал свою дочь. Никто не узнавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же их послушает да поймет? Горько заплакала Элиза и подумал о своих братьях. Тайком ушла она из дворца и целый день бродила по полям и болотам, пробираясь к лесу. И Лиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, что чистое любящее сердце подсказывало ей. Настала ночь, и Лиза совсем выбилась из сил. Она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пенек. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Мир, оставаясь прекрасным, утешал бедняжку и навевал ей светлый сон. Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но теперь писали они на досках обо всем, что видели и пережили. И картинки в книжке оживали. Птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Лизой и ее братьями. А когда она хотела перевернуть страницу, они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница. Элиза проснулась, когда солнышко стояло уже высоко. За густой листвой деревьев только отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали солнечными зайчиками по траве. Птички без опаски садились Элизе на плечи. Невдалеке журчал ручей. Он бежал к пруду, который был окружен изгородью из кустов, но в одном месте дикие олени проломали в ней для себя широкий проход, и Элиза спустилась к воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная. Если бы теплый ветерок не шевелил ветвей деревьев и кустов, можно было подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Девочка зачерпнула горсть воды, промыла глаза и лоб, и опять заблестела ее нежная белая кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в чистую прохладную воду. Выкупавшись, Элиза отправилась дальше по лесу. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это он ведь повелевал расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в темную чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза сквозь свои собственные шаги слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни одной птички не залетало в эту глушь. Ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь ветви. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Наступившая ночь была очень темной. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву. Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой. Старушка дала девушке горсточку лесных душистых ягод, и Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев. «Нет», — ответила старушка, — «но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и было ясно, что они в конце концов все-таки добьются своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к месту реки, где впадала она в бескрайнее море. На всем просторе моря не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла опуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем. Вода так долго катала и обнимала их, что они стали совсем гладкими. Как и железо, и стекло, и камни, выброшенные штормом на берег. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала, волны неустанно катятся одна за другой и делают гладкими острые углы твердых предметов. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны. Сердце подсказывает, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала и связала их в пучок. На перьях еще блестели капли то ли росы, то ли слез. На берегу было пустынно, но Элиза не чувствовала этого. Когда солнце приблизилось к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах. Элиза спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали большими белыми крыльями. И в ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперенье с лебедей вдруг спало, и лебеди обернулись в 11 красавцев-принцев, 11 Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула. Она сразу узнала их, несмотря на то, что они сильно изменились. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидев и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали от счастья и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха. «Мы, — сказал самый старший брат, — летаем дикими лебедями весь день от восхода до заката солнца. Когда же солнце скрывается за горизонтом, мы опять принимаем человеческий образ. И в это время мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут. Далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна. Приходится перелетать через море, а по пути нет ни единого острова, где мы могли бы передохнуть. Только в самой середине моря есть небольшой одинокий утес, на котором мы едва умещаемся, тесно прижавшись друг к другу. Этот утес не раз спасал нас от неминуемой гибели. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину. Но оставаться мы можем здесь лишь 11 дней. И тогда мы летаем над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились, и где живет отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. По равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Здесь наша родина. Сюда тянет нас всем сердцем. А теперь в этом месте мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. Через 2 дня мы улетаем из-за моря в чужую страну. Как бы нам хотелось взять тебя, но у нас нет ни корабля, ни лодки. Все бы на свете отдала, чтобы освободить вас от чар, прошептала сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только под утро. Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные. И когда солнце село, все снова приняли человеческий облик. «Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь», — сказал младший брат. «Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Ведь наши крылья довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес. Неужели же мы все вместе не перенесем тебя на крыльях через море?» «Да, возьмите меня с собой», — жарко согласилась Элиза. Всю ночь провели они за плетением корзины из гибких ветвей. Корзина вышла большая и прочная. В нее и посадили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья подхватили корзину клювами и взвелись с милой, спавшей крепким сном сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая Лизу от солнца своими широкими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидела, движущиеся исполинские тени 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина! Таких ей еще видеть не приходилось. Целый день летели лебеди, стремительно, точно пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного, ведь теперь они несли сестрицу. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода, Элиза со страхом следила за тем, как спускалось солнце, а одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди все с большими и большими усилиями машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу. Однако утес все еще не показывался и не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в страшную, грозную свинцовую волну, катившуюся по небу, в которой засверкали молнии. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды, и сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг камнем полетели вниз. Девушка подумала уже, что все они падают, но нет. Родные птицы продолжали полет. Солнце наполовину скрылось под водой. И тогда только Элиза увидала под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Светило быстро угасало, теперь оно казалось уже только небольшой, блестящей звездочкой. Лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидел вокруг себя братьев, стоящих рука об руку. Все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливающий в их сердца утешение и мужество. На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, словно несметные стаи лебедей, белая пена. Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну, блестевшую льдами на скалах. Между скалами возвышался огромный замок. Внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли эта страна, куда они летят, но лебеди покачали головами. Она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы. Туда лебеди не смели принести ни одной человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок. И вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, из них образовалось 20 одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Девушке показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви были совсем близко, как вдруг превратились на ее глазах в целую флотилию кораблей. Элиза вглядывалась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот, наконец, показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались настоящие чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от этих чар», — сказала она. Эта мысль так и не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне, и ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», — почему-то грустно вздохнула она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, и все-таки она сильнее камней. Но она не ощущает боли, которые будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Запомни это. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Вот тогда колдовство, пленившее твоих братьев, разрушится, и они вновь навсегда станут людьми. Однако помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна произнести ни одного слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердце твоих братьев точно кинжал. Их жизнь и смерть отныне в твоих руках. И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, словно от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль. Только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда попадала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль. Всю ночь Элиза провела за своей работой. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых принцев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна, одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка панцири была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. И Лиза испугалась. Звуки все приближались. Затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пук и села на него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая, третья. Они громко лаяли, бегая взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе и остановился пораженный. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. От ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». Он посадил ее на седло прямо перед собою. Элиза плакала и ломала себе руки, но молодой король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама скажешь мне спасибо». И повез ее через горы, а охотники скакали рядом. К вечеру показалась великолепная столица цветущего королевства с церквами и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены чудесными картинами. Элиза даже не смотрела ни на что, плакала и тосковала. Беззвучно отдалась она в распоряжение прислужниц, а те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити, натянув на обожженные крапивой пальцы тонкие перчатки. В богатых одеждах она была так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Хотя завистники и покачивали головами, нашептывая королю, что лесная красавица должна быть ведьма, что она просто-напросто околдовала сердце короля. Король, однако, не стал их слушать, подал знак музыкантам, повелев вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Она же по-прежнему безутешно грустила. Ну вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка была вся увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного потолка —

случаю своей свадьбы. Так немая лесная красавица стала королевой. Завистницы продолжали нашептывать королю злые речи, но они не доходили до его сердца, и свадьба состоялась. В глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ой, если бы она могла довериться ему, рассказать о своих страданиях, но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Но вот Элиза принялась за седьмую крапивную рубашку, когда кончилось крапивное полотно. Милая девушка знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была ее рвать сама. Как же быть? О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающей мое сердце, подумала она. Я должна решиться, Господь не оставит меня. Сердце ее сжималось от страха, точно шла на дурное дело, когда она пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда, по длинным аллеям и пустынным улицам, на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться. Разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. И Лизе пришлось пройти мимо этих ужасных тварей. Они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой. Лишь одна, самая знатная завистница не спала в эту ночь и видела ее. Теперь она убедилась, что была права, подозревая королеву. Итак, прекрасная чужеземка была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ. Она пришла к королю и все ему рассказала. Злые слова так и сыпались с ее языка, а разные изображения святых качали головами. Точно хотели сказать: неправда, Элиза невинна, но знатная дама, показывая эти изображения святых, говорила, что и они свидетельствуют против королевы неодобрительно, качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля. Сомнения и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит. На самом же деле спать вовсе не хотелось. Вот тогда-то он и увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни. И в следующей ночи повторилось то же самое. Он с тревогой наблюдал, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Лицо короля становилось все мрачнее и мрачнее. Элиза замечала это, но не понимала причины. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На королевскую одежду катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые наряды, желали быть на месте королевы. Но скоро конец ее мукам. Не доставало всего одной рубашки. И взглядом, и знаками она попросила уйти любимого мужа.

эту ночь Элиза должна была кончить свою работу, иначе пропали бы понапрасну все ее страдания и слезы, и бессонные ночи. «Ваше Величество, мы должны завтра же казнить ведьму. Вы же все видели сами!» — кричали знатные завистницы и толпа, которые не объяснили, что во всех бедах королевства виновата проклятая чужестранка. А Элиза работала, чтобы хоть немножко помочь ей. Мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и переносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Тогда появилась стража, а затем вышел и сам король, чтобы узнать, в чем дело. Но в эту самую минуту взошло солнце. И никаких братьев больше не было. Над дворцом взвелись 11 диких лебедей. А народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На девушку накинули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам. В лице не было ни кровинки. Губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы продолжали плести зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала Элиза из рук начатой работы. 10 рубашек панцирей лежали у ее ног, совсем готовые. 11-ю она заканчивала. Толпа глумилась над ней. «Посмотрите на ведьму!» «Ишь, бормочет!» «Небось, не молитвенник у нее в руках!» «Все возится со своими колдовскими штуками!» «Вырвем-ка их у нее!» «Да разорвем в клочки!» И они теснились вокруг Элизиной телеги, собираясь вырвать из ее рук так дорого давшиеся крапивные рубашки. Вдруг прилетели 11 белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила. «Это знамение небесное! Она невинна!» — зашептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку. Но она поспешно набросила на лебедей 11 рубашек, и в тот же миг перед ней и изумленными людьми встали 11 красавцев-принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последние рубашки, и в ней недоставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я ни в чем не виновата». И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой. Она же, обессилев без чувств, упала в объятия братьев. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание точно от множества роз. Каждое полено, приготовленное для костра, пустило корни
и ростки, и образовался высокий, благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел точно звезда ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и счастье всем. Все церковные колокола зазвонили сами собою, а птицы слетелись к ним целыми стаями. Счастливая Лиза стояла рядом со своими братьями, любимым королем, и ей не верилось, что весь этот праздник вырос из ее маленького девичьего сердца.

0: Добрый вечер, ребята. Сегодня вы узнаете, чем окончилась сказка о слоненке. Помните, вчера мы остановились на том, как двуцветный питон скалистый змей объяснил слоненку, чем удобен хобот, и насчитал целых 3 выгоды длинного носа по сравнению с прежним булавочным носом слоненка. «Кстати, — сказал двуцветный питон скалистый змей, обращаясь к слоненку, — что ты теперь думаешь насчет тумаков?»
1: «Извините, пожалуйста, — сказал слоненок, — но я, право, не люблю тумаков».
0: «А вздуть кого-нибудь другого?» — сказал двуцветный питон скалистый змей.
1: «О, это я с радостью! — сказал слоненок.
0: «Ты еще не знаешь своего носа, — сказал двуцветный питон скалистый змей. — Это просто клад, а не нос. Вздует кого угодно».
1: «Благодарю вас, — сказал слоненок. — Я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к милым родичам и проверю мой нос». И пошел слоненок по Африке, забавляясь и помахивая хоботом. Захочется ему фруктов, он срывает их прямо с дерева, а не стоит и не ждет, как прежде, чтобы они свалились на землю. Захочется ему травки, он рвет ее прямо с земли, а не бухается на колени, как бывало. Мухи докучают ему, он сорвет с дерева ветку и машет ею, как веером. Припекает солнце, он опустит свой хобот в реку, и вот на голове у него холодная, мокрая нашлепка. Скучно ему одному шататься без дела по Африке. Он играет хоботом песни, и хобот у него куда звончее сотни медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы разыскать толстуху-бегемотиху. Она даже не была его родственницей. Хорошенько отколотить ее и проверить, правду ли сказал ему двуцветный питон скалистый змей про его новый нос. Поколотив бегемотиху, он пошел по прежней дороге и подбирал с земли те дынные корки, которые разбрасывал по пути к Лимпопо, потому что он был чистоплотным толстокожим. Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам. Он свернул хобот в кольцо и сказал: «Здравствуйте, как поживаете?» Они страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали: «Поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за несносное твое любопытство». «Эх вы, — сказал слоненок, — много смыслите вы в тумаках. Вот я в этом деле кое-что понимаю. Хотите, покажу?» И он развернул свой хобот, и тотчас же 2 его милых братца полетели от него вверх тормаш.
2: «Клянемся бананами! — закричали они. — Где это ты так навострился? И что у тебя с носом?»
1: «Этот нос у меня новый, и дал мне его крокодил на сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, — сказал слоненок. — Я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом, и он подарил мне на память новый нос».
0: «Безобразный нос! — сказал волосатый мохнатый дядя Павиан. —
1: Пожалуй, — сказал слоненок, — но полезный». И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу и, раскачав, закинул в осиное гнездо. И так разошелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родственников. Бил он их, бил, так что им жарко стало, и они посмотрели на него с изумлением. Он выдернул из хвоста у долговязой тетки с трусихи чуть ли не все ее перья. Он ухватил длинноногого дядю жирафа за заднюю ногу и поволок его по колючим терновым кустам. Он разбудил громким криком свою толстую тетку-бегемотиху, когда она спала после обеда, и стал пускать ей прямо в ухо пузыри. Но никому не позволяло бежать птичку Коло-Коло. Дело дошло до того, что все его родичи, кто раньше, кто позже, отправились к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку, чтобы и им подарил крокодил по такому же носу. Вернувшись, никто уже больше не давал тумаков никому. И с той поры, мой мальчик, у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь, да и у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех совершенно такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка.

Русская народная сказка «Жена-спорщица». У одного мужика была жена сварлива и упряма. Уж что бывало захочет, да как муж дай ей, и уж непременно муж соглашался с ней. Да больно она льстива была на чужую скотину. Как бывало, зайдет на двор чужая скотина, да уж муж и говорит, что это ее. Страшно надоела жена мужу. Вот однажды и зашли к ней на двор барские гуси. Жена спрашивает: «Муж, чьи это гуси?» «Барские?» «Как барские?» Вспылила со злости, пала на пол. «Я умру!» — говорит. «Сказывай, чьи гуси?» «Барские?» Жена охает, стонет. Муж наклонился к ней. «Что ты стонешь?» «Да чьи гуси?» «Барские!» «Ну, умираю, беги скорей за попом!» Вот муж послал за попом, уж и поп едет. «Ну, — говорит муж, — вот и священник едет». Жена спрашивает: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, пущай священник идет, умираю». Вот исповедали ее, приобщили, поп ушел. Муж опять: «Что с тобою, жена?» «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, совсем умираю, готовь домовище». Изготовили домовище. Муж подошел: «Ну, жена, уж и домовище готово». «А чьи гуси?» «Барские». «Ну, совсем умерла, клади в домовище». Положили в домовище и послали за попом. Муж наклонился к жене и шепчет: «Уж домовище подымают, нести хотят отпевать в церковь». А она шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, несите». Вот вынесли домовище, поставили в церкви, отпели панихиду. Муж подходит прощаться. «Уж и панихиду, — говорит, — отпели, выносить хотят на кладбище». Жена шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Несите на кладбище». Вот и вынесли, подняли домовище опущать в могилу. Муж нагибается к ней: «Ну, жена, уж тебя в могилу опущают и землей тотчас засыплют». А она шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, опущайте и засыпайте». Домовище опустили и засыпали землею. Так уходили бабу барские гуси. Тут и мудрости конец, а кто мудрость понял, тот-то и молодец.

0: Русская народная сказка «Вещий дуб». Тошно молодой жене со старым мужем, тошно и старику с молодой женой. В одно ушко влезет, в другое вылезет, замаячит, в глазах одурачит, из воды суха выйдет. И видишь, и знаешь, да ни в чем ее не поймаешь. Одному доброму старичку досталась молодая жена, плутоватая баба. Он ей слово в науку, она ему в ответ: «Нет, тебе, старый лежебок, ни пить, ни есть, ни белой рубахи надеть». А не стерпишь, слово вымолвишь, дело старое. Вот и придумал он жену выучить. Сходил в лес, принес вязанку дров и сказывает: «Диво дивное на свете деется. В лесу старый дуб все мне, что было, сказал и что будет, угадал. Ох, я побегу, ведь ты знаешь, старик, у нас куры мрут, у нас скот не стоит. Пойду побалакать, авось скажет что». «Ну иди скорей, пока дуб говорит, а когда замолчит, слова не допросишься». Пока жена собиралась, старик зашел вперед, влез в дубовое дупло и поджидает ее. Пришла баба, перед дубом повалилась, замолилась, завыла: «Дуб дубовистый, дедушка речистый, как мне быть? Не хочу старого любить, хочу мужа ослепить, научи, чем полечить». А дуб в ответ отвечает: «Незачем лечить, зелье попусту губить, начни масленей кормить. Жарь курочку под сметанкою, не скупись, пусть он ест, сама за стол не садись. Свари кашу молочную, да больше маслом полей, пущай ест, не жалей. Напеки блинцов, попроси, поклонись, чтоб их в масло макал, да побольше съедал. И сделается твой старик слепее кур слепых». Пришла жена домой, муж на печке кряхтит: «Эх ты, старенький мой, ай опять что болит, ай опять захерел? Хочешь, курочку убью, аль блинцов напеку, кашку маслом полью? Хочешь, что ли?»
1: «Съел бы, а где взять?»
0: «Не твоя печаль, хоть ты и журишь меня, а все тебя жалко. На, старинушка, ешь, кушай, пей, не жалей».
1: «Садись и ты со мною».
0: «Нет, зачем, мне б только тебя напитать, сама я там-сям перекушу и сыта. Ешь, голубчик, помасленнее ешь».
1: «Ох, постой, жена, дай водиться хлебнуть».
0: «Да вода на столе».
1: «Где на столе? Я не вижу».
0: «Перед тобою стоит».
1: «Да где же? Что-то в глазах темно стало».
0: «Ну, полезай на печку».
1: «Укажи-ка, где? Я и печь не найду».
0: «Вот она, полезай скорее».
2: Старик собирается головою в печь лезть.
0: «Да что с тобой? Ослеп, что ли?»
1: «Ох, согрешил я, жена. Сладко съел, вот божий день и потемнел для меня. Ох,
0: экое горе. Ну, лежи пока, я пойду кое-что принесу».
2: Побежала, полетела, собрала гостей, и пошел пир горой. Пили-пили, вина не хватило, побежала баба за вином. Старик видит, что жены нету, а гости напитались и носы повесили. Слез с печи, давай крестить. Кого в лоб, кого в горб, всех перебил и заткнул им в рот по блину, будто сами подавились. После влез на печь и лег отдыхать. Пришла жена, глянула, так и обмерла. Все други, все приятели, как боровы, лежат, в зубах блины торчат. Что делать, куда покойников девать?
1: Зареклась баба гостей собирать, зареклась старика покидать. На ту пору шел мимо дурак.
3: «Батюшка, такой-сякой!» — кричит баба. «На тебе золотой душу с телом пусти, беду с нас скости!»
1: Дурак деньги взял и потащил покойников. Кого в прорубь всадил, кого грязью прикрыл и концы схоронил. Тут и сказки конец, а кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой молодец.

Русская народная сказка «Как муж отучил жену от сказок». Жил себе дворник. Он имел у себя жену, которая страсть как любила сказки и запретила она пущать к себе в постойщики тех, кто не умел сказки сказывать. Ну, разумеется, мужу-то убыточно. Он и думает, как бы мне жену отучить от сказок. Вот однажды в зимнюю пору, поздно ночью, идет себе старичок, весь иззяб, и просится переночевать. Муж выбегает к нему. «А что?» — говорит. «Умеешь ты сказки сказывать? Жена не велит пущать никого, кто не умеет сказки сказывать». Мужик видит дело плохо. От холода чуть не мерзнет. «Умею!» — говорит. «А долго будешь сказывать?» «Да всю ночь». «Ну вот хорошо». Пустили мужика, муж и говорит. «Ну, жена, вот мужик посулился всю ночь сказки сказывать. Да только с тем, чтоб поперечки ему не делать и не перебивать». Мужик говорит. «Да, поперечки не делать, а то сказывать не буду». Вот поужинали, легли спать, мужик и начал. Летела сова мимо сада. Села, знать, на колоду, выпила воду. Летела сова мимо сада. Села, знать, на колоду, выпила воду. И пошел твердить все одно и то же, да одно и то же. Летела сова мимо сада. Села, знать, на колоду, выпила воду. Хозяйка слушала, да и говорит. «Что же это за сказка? Все одно и то же твердит». «Так для чего ж ты меня перебиваешь? Ведь я говорил, что мне поперечки не делать, ведь это так уж сказка сказывается в начале, а там пойдет другое». Вот муж, услыхавши это, а ему-то и нужно было, скочил с лавки и давай жену колотить. «Тебе сказано, чтобы ты не поперечила и сказку не дала докончить». Уж он бил так, что жена возненавидела сказки и с тех пор зареклась сказки слушать. Ну, тут и сказки это и конец. А кто слушал внимательно, смысл понял, да родителям помогает, тот большой молодец.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Как на коже носорога появились складки. Очень давно на необитаемом острове на Красном море жил один огнепоклонник, перс. Он носил шапку, от которой лучи солнца отражались с такой яркостью, какую редко увидишь даже на востоке. Человек этот жил на самом берегу Красного моря, и у него не было ничего, кроме шапки, ножа и печки с плитой. Знаешь, из тех, до которых никогда не следует дотрагиваться. Раз он взял муки, воды, сушеных слив, изюму, сахару и сделал из этих вкусных вещей огромный сладкий хлеб в 2 фута ширины и в 3 фута высоты. Это была замечательно вкусная вещь, сказочный хлеб. Пек он его, пек, и, наконец, сладкий каравай славно зарумянился, и от него пошел приятный запах. Человек собрался поесть своего хлеба, но как раз в эту минуту из совершенно необитаемой середины острова пришел носорог. На его носу сидел рог. Глаза же зверя походили на свиные глазки. В те времена кожа носорога плотно облегала все его тело. На ней не было ни одной складочки или морщинки. Он был совсем такой, как носороги в игрушечном Ноевом ковчеге, только, понятно, гораздо больше их. А все-таки он не умел вести себя прилично. Плохо ведет себя он и теперь, и у него всегда будут дурные манеры. Носорог сказал: «Ой». Тогда перс бросил свой хлеб и вскарабкался на пальму. На нем была только его шапка, от которой лучи солнца отражались великолепнее, чем где-нибудь в другом месте на востоке. Носорог опрокинул рогом керосиновую печь с плитой, и хлеб покатился по песку. Тогда он сперва насадил его на свой рог, а потом съел и, помахивая хвостом, ушел в печальные, совершенно ненаселенные дебри островов Мазандеран, Сокотра и в пустыне мысов высокого равноденствия. Человек слез с пальмы, поставил печку на ножки и, нараспев, произнес несколько слов. Ты не знаешь, что он пропел, а потому я скажу тебе. Тот, кто съел хлеб, который я испек, получил урок. И в этих словах было больше правды, чем ты думаешь. Ровно через 5 недель на Красном море стало так жарко, что жители сбросили с себя всю свою одежду. Огнепоклонник тоже снял со своей головы шапку, а носорог скинул с себя кожу и, перебросив ее через плечо, спустился к берегу. Он задумал выкупаться. В те дни кожа эта застегивалась у него под шеей на 3 пуговицы – и очень походило на непромокаемое пальто. Он вошел в воду, совсем погрузился в нее и стал выпускать из носа воздух, который поднимался пузырьками, а его кожа лежала на берегу. К морю пришел и огнепоклонник. Он увидел кожу и улыбнулся такой широкой улыбкой, которая 2 раза обежала вокруг его лица, потом заплясал, описал 3 круга около кожи носорога и потер руки. После этого он вернулся в свой лагерь и наполнил шапку крошками сладкого хлеба. Он никогда не ел ничего, кроме хлеба, и никогда не имел своего жилища, а потому у него было много крошек. Огнепоклонник взял кожу носорога, стряхнул ее, поскоблил, потер, так как она была полнехонько старой грязи, и всыпал в нее все свои старые, сухие, заветрившиеся крошки и несколько подгоревших изюминок. После этого он снова взобрался на вершину пальмы и стал поджидать, когда носорог выйдет из воды и наденет кожу. Едва носорог надел свою кожу и застегнул ее на три пуговицы, ему стало щекотно. Крошки кололи его, царапали ему тело. Знаешь, как бывает, когда ты просыплешь крошки на простыню в постели. Носорог вздумал почесаться, но от этого дело стало еще хуже. Он лег на песок и стал валяться и кататься, но каждый раз, когда он переворачивался, крошки беспокоили его все больше и больше. Чтобы избавиться от неприятностей, он побежал к пальме и начал тереться о ее ствол. Он так усиленно и так долго тер кожу о пальму, что над его плечами она сморщилась, образовав большую складку. Другая складка появилась внизу, там, где были пуговицы. Когда он терся, он оторвал их. Кожа также сморщилась в несколько складок на ногах носорога. Все это происшествие испортило его настроение. Он рассердился, но на крошки это не имело влияния. Они были под кожей и продолжали покалывать его тело. Наконец носорог, рассерженный и жестоко исцарапанный, ушел домой. С тех пор и до нынешнего дня у каждого носорога на коже складки. И у каждого очень дурной характер. Все из-за крошек. Огнепоклонник спустился с пальмы. На его голове была шапка, от которой лучи солнца отражались более чем с восточным великолепием. Он упаковал свою печку с плитой и пошел по направлению Каратова, Амигдала, к травянистым плоскогорьям Авантариво и к болотам Каратова.

0: зернышко. Русская народная сказка.
1: Жили-были петушок и курочка. Петушок все торопился да торопился, а курочка, знай себе, да приговаривает.
2: Петя, не торопись. Петя, не торопись.
1: Клевал как-то петушок бобовые зернышки, да в торопях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, лежит, не шевелится. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит:
2: «Ох, хозяюшка, дай скорее маслице петушку горлышко смазать. Подавился петушок бобовым зернышком».
1: Хозяйка говорит:
3: «Беги скорее к коровушке, попроси у нее молока, а я уж собью маслица».
1: Бросилась курочка к корове:
2: «Коровушка, голубушка, дай скорее молока. Из молока хозяюшка собьет маслице, маслицем смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком».
3: «Ступай скорее к хозяину, пусть он принесет мне свежей травы».
1: Бежит курочка к хозяину:
2: «Хозяин, хозяин, дай скорее коровушке свежей травы. Коровушка даст молочка, из молочка хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком».
4: «Беги скорее к кузнецу за косой»,
1: — говорит хозяин. Со всех ног бросилась курочка к кузнецу.
2: «Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком».
1: Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала молока, хозяюшка сбила масло, дала маслица курочке. Смазала курочка петушку горлышко, бобовое зернышко и проскочила. Петушок вскочил живехонький и во все горло запел.

Мой маленький друг, а теперь мы отправимся с тобой в итальянскую сказку. Это сказка об одной очень ленивой девочке.

Жила в одном селении девочка, которая не любила ходить ножками. Звали эту ленивую девочку Бручелина. И была у нее бабушка, старенькая, седая. Вот однажды пошла бабушка с внучкой на лужок цветы собирать. Нарвали они большой букет ромашек и одуванчиков и не спеша отправились домой. Но очень скоро Бручелине надоело идти самой. Она остановилась и захныкала: «Хочу на ручки, хочу на ручки!» Стала ей бабушка выговаривать: «И не стыдно тебе, ведь ты уж совсем большая, не возьму тебя на руки!» Повернулась и ушла. Села Бручелина на землю и заплакала: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла!» Прибежал зайчик: «Садись, я тебя отнесу!» Уселась Бручелина зайцу на спину и косой поскакал по тропинке. Но ведь зайцы народ пугливый. Вот и наш зайчишка при каждом шорохе спешил спрятаться в лесок. Лежит за пеньком, не шелохнется, только усики еле заметно подрагивают. Устала Бручелина ждать, пока у трусишки страх пройдет. Стоит она у пенька и зовет: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится!» Тут подползла к ней улитка: «Я тебя отнесу! Влезай на крышу моего домика, домик хоть и маленький, но крепкий, влезай, не бойся!» Бручелина взобралась на крышу домика, и улитка тронулась в путь. Пригревало солнышко, и девочка не заметила, как заснула. Проснулась она через час, а может и через два. Смотрит, а улитка еще от одного куста до другого не доползла. Ничего не поделаешь, пришлось Бручелине распрощаться и с улиткой. Прислонилась Бручелина к дереву, стоит пригорюнившись, вот-вот расплачется. Очень ей стало жалко себя. Она и в самом деле заплакала: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет!» Подбежала козочка: «Садись, я тебя отнесу!» Села Бручелина к ней на спину, и коза поскакала вперед. «Ой, сейчас упаду!» – испугалась Бручелина. И только она об этом подумала, как и вправду свалилась на землю. Встала она, отряхнулась, смотрит, а козочки и след простыл. Тут уж Бручелина не на шутку испугалась. Закричала она, что было силы: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет, коза убежала!» Подскакала к ней лошадка: «Я тебя отнесу!» Лошадка опустилась на колени, подождала, пока Бручелина забралась к ней на спину, потом поднялась и поскакала. Бручелина обеими руками уцепилась за лошадиную холку, но все-таки не удержалась и упала прямо в траву. Лежит в траве и горько плачет: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится! Улитка еле ползет, коза убежала, лошадка скачет во весь опор!» Мимо пролетала пчела: «Жжжж, попробуй лучше идти ножками!» — посоветовала на Бручелине и улетела. Никто больше не хотел помочь ленивой девочке. Пришлось ей самой добираться до дому. Сначала она шла медленно, потом все быстрее и быстрее. Когда она вбежала в дом, бабушка накрывала уже на стол. Ничего не сказала она внучке. Стояла и, улыбаясь, смотрела, как Бручелина с аппетитом ест.

0: Вот так-то. Я надеюсь, дружок, ты никогда не ленишься, правда? Всегда сам ходишь.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Иван-царевич и серый волк. Русская народная сказка.
3: Давным-давно был в некотором царстве могучий царь по имени Демьян Данилович. Он царствовал премудро. И было у него три сына: Клим царевич, Петр царевич и Иван царевич. Да еще был у него прекрасный сад, и чудная росла в саду том яблоня. Все золотые родились яблоки на ней. Но вдруг в тех яблоках царевых оказался великий недочет. И царь Демьян Данилович был так тем опечален, что похудел, лишился аппетита и впал в бессонницу. Вот, наконец, призвав к себе своих трех сыновей, он им сказал:
4: «Сердечные друзья и сыновья мои родные, Клим царевич, Петр царевич и Иван царевич, должно вам теперь большую услугу оказать мне. В царский сад мой повадился таскаться ночью вор, и золотых уж очень много яблок пропало. Для меня ж пропажа эта тошнее смерти. Слушайте, друзья, тому из вас, кому поймать удастся под яблоней ночного вора, я отдам при жизни половину царства. Когда ж умру, и все ему оставлю в наследство».
3: Сыновья, услышав то, что им сказал отец, уговорились поочередно в сад ходить и ночь не спать и вора сторожить. И первый пошел, как скоро ночь настала, Клим царевич в сад, и там залег в густую траву под яблоней, и с полчаса в ней пролежал, да и заснул так крепко, что полдень был, когда, глаза продрав, он поднялся, во весь зевая рот. И, возвратясь, царю Демьяну он сказал, что вор в ту ночь не приходил. Другая ночь настала. Петр царевич сел сторожить под яблонью вора. Он целый час крепился, в темноту во все глаза глядел, но в темноте все было пусто. Наконец и он, не одолев дремоты, повалился в траву и захрапел на целый сад. Давно был день, когда проснулся он. Пришед к царю, ему донес он так же, как Клим царевич, что и в эту ночь красть царских яблок вор не приходил. На третью ночь отправился Иван царевич в сад по очереди вора стеречь. Под яблоней он притаился, сидел не шевелясь, глядел прилежно и не дремал. И вот, когда настала глухая полночь, сад весь облеснуло, как будто молнией. И что же видит Иван-царевич? От востока быстро летит жар-птица, огненной звездою блестя и в день преобращая ночь. Прижавшись к яблоне, Иван-царевич сидит, не движется, не дышит, ждет, что будет. Сев на яблоню, жар-птица за дело принялась и нарвала с десяток яблок. Тут Иван-царевич, тихохонько поднявшись из травы, схватил за хвост воровку. Уронив на землю яблоки, она рванулась всей силою и вырвала из рук царевича свой хвост и улетела. Однако у него в руках одно перо осталось. И такой был блеск от этого пера, что целый сад казался огненным. К царю Демьяну пришед, Иван-царевич доложил ему, что вор нашелся, и что этот вор был не человек, а птица. В знак же, что правду он сказал, Иван-царевич почтительно царю Демьяну подал перо, которое он из хвоста у вора вырвал. С радости отец его расцеловал. С тех пор не стали красть яблок золотых, и царь Демьян развеселился, пополнел и начал по-прежнему по-прежнему есть, пить и спать, но в нем желание сильное зажглось. Добыть воровку яблок, чудную жар-птицу. Призвав к себе двух старших сыновей,
4: «Друзья мои»,
3: — сказал он,
4: — «Клим царевич и Петр царевич, вам уже давно пора людей увидеть и себя им показать. С моим благословением и с помощью Господней поезжайте на подвиги и наживите честь себе и славу. Мне ж, царю, достаньте жар-птицу. Кто из вас ее достанет, тому при жизни я отдам пол царства, а после смерти все ему оставлю в наследство».
3: Поклонясь царю, немедля царевичи отправились в дорогу. Немного времени спустя пришел к царю Иван-царевич и сказал:
5: «Родитель мой, великий государь Демьян Данилович, позволь мне ехать за братьями, и мне пора людей увидеть и себя им показать, и честь себе нажить от них и славу. Да и тебе, царю, я угодить желал бы, для тебя достав жар-птицу. Родительское мне благословение дай и позволь пуститься в путь мой с Богом».
3: На это царь сказал:
4: «Иван-царевич, еще ты молод, погоди, твоя пора придет. Теперь же ты меня не покидай, я стар, уже мне недолго на свете жить. А если я один умру, то на кого покину свой народ и царство?»
3: Но Иван-царевич был так упрям, что напоследок царь и нехотя его благословил. И в путь отправился Иван-царевич. И ехал, ехал, и приехал к месту, где разделялась дорога на три. Он на распутье том увидел столб, а на столбе такую надпись: «Кто поедет прямо, будет всю дорогу и голоден, и холоден. Кто вправо поедет, будет жив, да конь его умрет. А влево кто поедет, сам умрет, да конь его жив будет». «Право!» — подумавши, поворотить решился Иван-царевич. Он недолго ехал. Вдруг выбежал из леса серый волк и кинулся свирепо на коня. И не успел Иван-царевич взяться за меч, как был уж конь заеден, и серый волк пропал. Иван-царевич, повесив голову, пошел тихонько пешком. Но шел недолго. Перед ним по-прежнему явился серый волк и человечьим голосом сказал:
6: «Мне жаль, Иван-царевич, мой сердечный, что твоего я доброго коня заел. Но ты ведь сам, конечно, видел, что на столбе написано. Тому так следовало быть. Однако ж ты свою печаль забудь и на меня садись. Тебе веру и правдой служить отныне буду. Ну скажи же, куда теперь ты едешь и зачем?»
3: И серому Иван-царевич волку все рассказал. А серый волк ему ответствовал:
6: «Где отыскать жар-птицу, я знаю. Ну, садись на меня, Иван-царевич, и поедем с Богом».
3: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком, и с ним он в полночь у каменной стены остановился.
6: «Приехали, Иван-царевич»,
3: — волк сказал.
6: «Но слушай, в клетке золотой за этой оградой висит жар-птица. Ты ее из клетки достань тихонько, клетки же отнюдь не трогай. Попадешь в беду».
3: Иван-царевич перелез через ограду. За ней в саду увидел он жар-птицу в богатой клетке золотой, и сад был освещен как будто солнцем. Вынув из клетки золотой жар-птицу, он подумал:
7: «В чем же мне ее везти?»
3: И, позабыв, что серый волк ему советовал, взял клетку. Но отсюда проведены к ней были струны. Громкий поднялся звон, и сторожа проснулись и в сад сбежались. И в саду Ивана-царевича схватили и к царю представили. А царь, он назывался Далматом, так сказал:
8: «Откуда ты? И кто ты?»
5: Я Иван-Царевич, мой отец Демьян Данилович, владеет великим сильным государством. Ваша жар-птица по ночам летать в наш сад повадилась, чтоб золотые красть там яблоки. За ней меня послал родитель мой, великий государь Демьян Данилович.
3: На это царь Далмат сказал:
8: «Царевич ты или нет, того не знаю. Но если правду сказал ты, то не царским ремеслом ты

0: мудрости коня золотогрива, или хитростью, какой его достань. Когда ж ко мне с конем не возвратишься, то по всему расславлю свету я, что ты не царский сын, а вор. И будет тогда тебе великий срам и стыд.
1: Повесив голову, Иван-царевич пошел туда, где был им серый волк оставлен. Серый волк ему сказал:
2: «Напрасно же меня, Иван-царевич, ты не послушался, но пособить уж нечем. Будь вперед умней, поедем за 3-9 земель к царю Афрону».
1: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком. И к ночи в царство царя Афрона прибыли они, и у дверей конюшни царской там остановились.
2: «Ну, Иван-царевич, послушай»,
1: — серый волк сказал,
2: «войди в конюшню. Конюхи спят крепко. Ты легко и стойло выведешь коня золотогрива. Только не бери его уздечки, снова попадешь в беду».
1: В конюшню царскую Иван-царевич вошел, и вывел он коня из стойла. Но на беду, взглянувши на уздечку, прельстился ею так, что позабыл совсем о том, что серый волк сказал, и снял с гвоздя уздечку. Но и к ней проведены отсюду были струны. Все зазвенело. Конюха вскочили, и был с конем Иван-царевич пойман, и привели его к царю Афрону. А царь Афрон спросил сурово:
3: «Кто ты?»
1: Ему Иван-царевич тоже в ответ сказал, что и царю Далмату. Царь Афрон ответствовал:
3: «Хороший ты царевич! Так ли должно поступать царевичам? И царское ли дело шататься по ночам и воровать коней? С тебя я буйную бы мог снять голову, но молодость твою мне жалко погубить. Да и коня золотогрива дать я соглашусь. Лишь поезжай за 3-9 земель ты в 30-е отсюда царство, да привези оттуда мне царевну, прекрасную Елену, дочь царя могучего Касима. Если ж мне ее не привезешь, то я везде расславлю, что ты ночной бродяга, плут и вор».
1: Опять, повесив голову, пошел туда Иван-царевич, где его ждал серый волк. И серый волк сказал:
2: «Ой ты, Иван-царевич, если б я тебя так не любил, здесь моего бы и духу не было. Ну, полно охоть, садись на меня. Поедем с Богом за 3-9 земель к царю Касиму. Теперь мое, а не твое уж дело».
1: И серый волк опять скакать с Иваном-царевичем пустился. Вот они проехали уж 3-9 земель, и вот они уж в 30-м царстве. И серый волк, ссадив себя Ивана-царевича, сказал:
2: «Недалеко отсюда царский сад. Туда один пойду я. Ты ж меня дождись под этим зеленым дубом».
1: Серый волк пошел и перелез через ограду сада и закопался в куст, и там лежал, не шевелясь. Прекрасная Елена Касимовна, с ней красные девицы и мамушки и нянюшки, пошла прогуливаться в сад. А серый волк того и ждал. Приметив, что царевна от прочих отделяся шла одна, он выскочил из-под куста, схватил царевну, за спину ее свою закинул и, давай бог, ноги. Страшный крик подняли и красные девицы, и мамушки, и нянюшки, и весь сбежался двор, министры, камергеры и генералы. Царь велел собрать охотников и всех спустить, своих собак борзых и гончих. Все напрасно. Уж серый волк с царевной и с Иваном царевичем был далеко, и след давно простыл. Царевна же лежала без всякого движения у Ивана царевича в руках. Так серый волк ее сердечную перепугал. Вот понемногу начала она входить в себя,

0: пошевелилась, глазки прекрасные открыла и, совсем очнувшись, подняла их на Ивана-царевича и покраснела вся, как роза алая, и с ней Иван-царевич покраснел. И в этот миг она и он друг друга полюбили так сильно, что ни в сказке рассказать, ни описать пером того не можно. И пал в глубокую печаль Иван-царевич. Крепко, крепко не хотелось с царевную Еленою ему расстаться и отдать ее царю Афрону. Да и ей самой то было страшнее смерти. Серый волк, заметив их горе, так сказал:
1: «Иван-царевич, изволишь ты кручиниться напрасно. Я помогу твоей кручине. Это не служба, службишка. Прямая служба ждет впереди».
0: И вот они уж в царстве царя Афрона. Серый волк сказал:
1: «Иван-царевич, здесь должны умненько мы поступить. Я превращусь в царевну, а ты со мной явись к царю Афрону. Меня ему отдай. И, получив коня Золотогрива, поезжай вперед с Еленою Касимовной. Меня вы дождитесь в скрытном месте. Ждать же вам не будет скучно».
0: Тут, ударясь оземь, стал серый волк царевную Еленой Касимовной. Иван-царевич, сдав его с рук на руки царю Афрону и получив коня Золотогрива, на том коне стрелой пустился в лес, где настоящая его ждала царевна. Во дворце ж царя Афрона тем временем готовилась свадьба. И в тот же день с невестой царь к венцу пошел. Когда же их перевенчали, и молодой был должен молодую поцеловать, губами царь Афрон с шершавою столкнулся волчьей мордой. И эта морда за нос укусила царя и не жену перед собой красавицу, а волка царь Афрон увидел. Серый волк недолго стал тут церемониться. Он сбил хвостом царя Афрона с ног и прянул к двери. Все принялись кричать: «Держи, держи! Лови, лови! Куда ты?» Уж Ивана-царевича с царевною Еленой давно догнал проворный серый волк. И уж сошед с коня Золотогрива, Иван-царевич пересел на волка, и уж вперед они опять, как вихри, летели. Вот приехали в царство Долматово они, и серый волк сказал:
1: «Коня Золотогрива я превращусь, а ты, Иван-царевич, меня отдав царю и взяв жар-птицу, по-прежнему с царевною Еленой ступай вперед. Я скоро догоню вас».
0: Так все и сделалось, как волк устроил. Немедленно велел Золотогрива царя седлать, и выехал на нем он свитую придворной на охоту. И впереди у всех он поскакал за зайцем. Все придворные кричали: «Как молодецкий скачет царь Долмат!» Но вдруг из-под него на всем скаку юркнул шершавый волк, и царь Долмат, перекувырнувшись с его спины, вмиг очутился головою вниз, ногами вверх, и по плечо ушедший в распаханную землю упирался в нее руками и, напрасно силясь освободиться, в воздухе болтал ногами. Вся к нему тут свита скакать пустилася. Освободили царя, потом все принялись громко кричать: «Лови, лови, трави, трави!» Но было некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич, наконец, Золотогриве царевна, и под ней Золотогрив гордился и плясал. Не торопясь, большой дорогою они шашком тихонько ехали. И мало ли, долго ли их длилась дорога, наконец, они доехали до места, где Иван-царевич серым волком в первый раз был встречен. И еще лежали там его коня белеющие кости. И серый волк, вздохнув, сказал Ивану-царевичу:
1: «Теперь, Иван-царевич, пришла пора друг друга нам покинуть. Я верою и правдою до ныне тебе служил, и ласкою твоею доволен, и покуда жив, тебя не позабуду. Здесь же на прощание хочу тебе совет полезный дать. Будь осторожен, люди злы, и братьям родным не верь. Молю усердно Бога, чтоб ты домой доехал без беды и чтоб меня обрадовал приятным известием о себе. Прости, Иван-царевич.
0: С этим словом волк исчез. Погревав о нем, Иван-царевич с царевной Еленой на седле, жар птицы в клетке за плечами, далее поехал на коне Золотогриве. И ехали они дня 3-4, и вот, подъехавши к границе царства, где властвовал премудрый царь Демьян Данилович, увидели богатый шатер, разбитый на лугу зеленом. И из шатра к ним вышли... кто же? Клим и Петр царевичи. Иван-царевич был встречу такой несказанно обрадован, а братьям в сердце зависть змеей вползла, когда они жар-птицу с царевной Еленой у Ивана-царевича увидели в руках. Была им мысль несносно показаться без ничего к отцу, тогда как брат меньшой воротится к нему жар-птицей с прекрасной невестой и с конем золотогривом и еще получит полцарства по приезде. А когда отец умрет, и все возьмет в наследство». И вот они замыслили злодейство. Вид дружески принявший, пригласили они в шатер свой отдохнуть Ивана-царевича с царевною Еленой Прекрасною. Без подозрения оба вошли в шатер. Иван-царевич, долгой дорогой утомленный, лег и скоро заснул глубоким сном. Того и ждали злодеи-братья. Мигом острый меч ему они вонзили в грудь и в поле его оставили. И, взяв царевну, жар-птицу и коня золотогрива, как добрые отправились в путь. А между тем, недвижим, бездыханен, облитый кровью на поле широком лежал Иван-царевич. Так прошел весь день. Уже склоняться начинало на запад солнце, поле было пусто. И уж над мертвым с черным вороненком носился, каркая и распустивши широко крылья, хищный ворон. Вдруг, откуда ни возьмись, явился серый волк. Он, беду великую почуяв, на помощь подоспел. Еще б минута, и было поздно. Угадав, какой был умысел у ворона, он дал ему на мертвое спуститься тело, и только тот спустился, разом цап его за хвост. Закаркал старый ворон.
2: «Пусти меня на волю, серый волк!»
0: кричал он.
3: «Не пущу!»
0: тот отвечал.
3: «Пока не принесет твой вороненок живой и мертвой мне воды!»
0: И ворон велел лететь скорее вороненку за мертвую и за живой водою. Сын полетел, а серый волк, отца порядком скомков, с ним весьма учтиво стал разговаривать. И старый ворон довольно мог ему порассказать о том, что он видал в свой долгий век меж птиц и меж людей. И слушал его с большим вниманием серый волк, и мудрости его необычайной дивился, но, однако, все за хвост его держал, и иногда, чтоб он не забывался, мял его легонько в когтистых лапах. Солнце село, ночь настала и прошла, и занялась заря, когда с живой водой и мертвой в двух пузырьках проворный вороненок явился. Серый волк взял пузырьки и ворона отца пустил на волю. Потом он с пузырьками подошел к лежавшему недвижимо Ивану царевичу. Сперва его он мертвой водою вспрыснул, и в минуту рана его закрылась. Окостенелость пропала в мертвых членах, заиграл румянец на щеках. Его он вспрыснул живой водой, и он открыл глаза. Пошевелился, потянулся, встал. встал и молвил:
1: «Как же долго проспал я!
4: И вечно бы тебе здесь спать, Иван-царевич!»
0: Серый волк сказал:
4: «Когда б не я! Теперь тебе прямую службу я отслужил. Но эта служба, знай, последняя. Отныне о себе заботься сам. От меня прими совет и поступи, как я тебе скажу. Твоих злодеев-братьев нет уж боли на свете. Им могучий чародей Кощей Бессмертный голову обоим свернул. И этот чародей навел на ваше царство сон. И твой родитель, и подданные все его теперь непробудимо спят. Твою ж царевну с жар-птицей и конем золотогривым похитил вор Кощей. Все трое заключены в его волшебном замке. Но ты, Иван-царевич, за свою невесту ничего не бойся. Злой Кощей над нею власти никакой иметь не может. Сильный талисман есть у царевны. Выйдешь ей из замка нельзя. Ее избавит только смерть Кощеева. А как найти ту смерть, и я того не ведаю. Об этом Баба-Яга одна сказать лишь может. Ты, Иван-царевич, должен эту Бабу-Ягу найти. Она в дремучем темном лесе, в седом глухом бору живет в избушке, на курьих ножках. В этот лес еще никто следа не пролагал. В него ни дикий зверь не заходил, ни птица не залетала. Разъезжает Баба-Яга по целой поднебесной в ступе. Пестом железным погоняет, след метлою заметает. От нее одной узнаешь ты, Иван-царевич, как смерть Кощееву тебе достать. А я тебе скажу, где ты найдешь коня, который привезет тебя прямой дорогой в лес дремучий к Бабе-Яге. Ступай отсюда на восток. Придешь на луг зеленый, посреди его растут три дуба. Между дубами в земле чугунная зарыта дверь с кольцом. За то кольцо ты подыми ту дверь и вниз по лестнице сойди. Там за 12 дверями заперт конь богатырский. Сам из подземелья к тебе он выбежит. Того коня возьми и с Богом поезжай. С дороги он не собьется. Ну, теперь прости, Иван-царевич. Если Бог велит с тобой нам свидеться, то это будет не иначе, как у тебя на свадьбе».
0: И серый волк помчался к лесу. Вслед за ним смотрел Иван-царевич с грустью. Волк, к лесу подбежавший, обернулся, в последний раз махнул издалека хвостом и скрылся. А Иван-царевич, обратившись на восток лицом, пошел вперед. Идет он день, идет другой. На третий он приходит к лугу зеленому. На том лугу три дуба растут. Меж тех дубов находит он чугунную с кольцом железным дверь. Он подымает дверь. Под тою дверью крутая лестница. По ней он вниз спускается, и перед ним внизу другая дверь чугунная ж, и крепко она замком висячим заперта. И вдруг он слышит, конь заржал, и ржание так было сильно, что с петлей сорвавшись, дверь наземь рухнула с ужасным стуком. И видит он, что вместе с ней упало еще 11 дверей чугунных. За этими чугунными дверями давным-давно конь богатырский заперт был колдуном. Иван-царевич свистнул, почуяв седока. На молодецкий свист богатырский конь из стойла прянул и прибежал. Легок, могуч, красив. Глаза, как звезды, пламенные ноздри, как туча грива, словом, конь не конь, а чудо. Чтоб узнать, каков он силой, Иван-царевич по спине его повел рукой. И под рукой могучий конь захрапел и сильно пошатнулся, но устоял, копыта втиснув в землю. И человечьим голосом Ивану-царевичу сказал он:
5: «Да добрый витязь, Иван-царевич. Мне такой, как ты, седок и надобен. Готов тебе я верою и правдою служить. Садись на меня, и с Богом в путь наш отправимся. На свете все дороги я знаю. Только прикажи, куда тебя везти. Туда и привезу.
0: Иван-царевич в двух словах коню все объяснил и, севши на него, прикрикнул. И взвился могучий конь, от радости заржавший на дыбы. Бьет по крутым бедрам его седок, и конь бежит, под ним земля дрожит. Несется выше он дерев стоячих, несется ниже облаков ходячих, и прядает через широкий дол, и застилает узкий дол хвостом, и грудью все заграды пробивает, летя стрелой и легкими ногами, пылиночки к земле не пригибая, пылиночки земли не подымая. Но, так скакав день целый, наконец, конь утомился. Пот с него бежал ручьями. Весь был окружен, как дымом, горячим паром он. Иван-царевич, чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом. Уж было подвечер. Широким полем Иван-царевич ехал и прекрасным закатом солнца любовался. Вдруг он слышит дикий крик. Глядит, и что же? Два лишая дерутся на дороге, кусаются, брыкаются, друг друга рогами тычут. К ним Иван-царевич, подъехавши, спросил:
6: «За что у вас, ребята, дело стало?»
7: «Вот за что!»
0: — сказал один.
7: «Три клада нам достались! Драчун-дубинка, скатерть-самобранка, да шапка-невидимка! Нас же двое! Как поровну нам разделить? Мы заспорили, и вышла драка! Ты разумный человек, подай совет нам, как поступить!»
6: «А вот как!»
0: — им Иван-царевич отвечал.
6: «Пущу стрелу, а вы за ней бегите. С места ж, где она на землю упадет, обратно пуститесь в запуски ко мне. Кто первый здесь будет, тот возьмет себе на выбор два клада, а другому взять один. Согласны ли вы?»
7: «Согласны!»
0: — закричали рогатые и стали рядом. Лук, тугой свой натянув, пустил стрелу Иван-царевич. Лешие за ней помчались, выпуча глаза, оставив на месте скатерть, шапку и дубинку. Тогда Иван-царевич, взяв подмышку и скатерть, и дубинку, на себя надел спокойно шапку-невидимку. Стал невидим и сам, и конь, и далее поехал глупым лишаям, оставив на произвол, начать ли снова драку или помириться. Богатырский конь поспел еще до захождения солнца в дремучий лес, где обитала баба-яга. И, въехав в лес, Иван-царевич дивится древности его огромных дубов и сосен, тускло освещенных зарей вечернюю. И все в нем тихо. Деревья все как сонные стоят. Не колыхнется лист, не шевельнется былинка. Нет живого ничего в безмолвной глубине лесной. Ни птицы между ветвей, ни в травке червяка. Лишь слышится в молчании повсеместном гремучий топот конский. Наконец, Иван-царевич выехал к избушке на курьих ножках. Он сказал:
6: «Избушка, избушка, к лесу стань задом, ко мне стань передом».
0: И перед ним избушка перевернулась. Он в нее вошел, в дверях остановясь перекрестился на все четыре стороны, потом, как должно, поклонился и глазами, избушку всю окинувши, увидел, что на полу ее лежала баба-яга, уперши ноги в потолок и в угол голову. Услышав стук в дверях, она сказала:
8: «Фу-фу-фу! Какое диво! Русского здесь духу до этих пор не слыхано слыхом, не видано видом, а нынче русский дух уже в очах свершается! Зачем пожаловал сюда, Иван-царевич? Неволею или волею? Да ныне здесь ни дубравный зверь не проходил, ни птица легкая не пролетала, ни богатырь лихой не проезжал. Тебя как бог сюда занес, Иван! Иван-царевич.
3: Ах, безмозглая ты ведьма,
0: сказал Иван-царевич бабе-яге.
3: Сначала накорми, напой меня, ты молодца. Да постели постель у мне, да выспаться мне дай. Потом расспрашивай.
0: И тотчас баба-яга, поднявшись на ноги, Ивана-царевича как следует обмыла и выпарила в бане, накормила и напоила, да и тотчас спать в постели уложила, так примолвив:
8: «Спи, добрый Витязь, утро мудренее, чем вечер. Здесь теперь спокойно, ты отдохнешь. Нужду свою расскажешь мне завтра, я, как знаю, помогу».
0: Иван-царевич, Богу помолясь, в постели лег и скоро сном глубоким заснул и проспал до полудня. Вставши, умывшись, одевшись, он бабе-яге подробно рассказал, зачем заехал к ней в дремучий лес, и баба-яга ему ответствовала так:
8: «Ах, добрый молодец Иван-царевич, затеял ты нешуточное дело. Но не кручинься, все уладим с Богом. Я научу, как смерть тебе Кощея бессмертного достать. Изволь меня послушать. На море, на океане, на острове великом, на Буяне, есть старый дуб. Под этим старым дубом зарыт сундук, окованный железом. В том сундуке лежит пушистый заяц, в том зайце утка серая сидит, а в утке то яйцо. В яйце же смерть Кощеева. Ты то яйцо возьми и с ним ступай к Кощею. А когда в его приедешь замок, то увидишь, что змей 12-головый вход в тот замок стережет. Ты с этим змеем не думай драться. У тебя на то дубинка есть, она его уймет. А ты, надевши шапку-невидимку, иди прямой дорогою к Кощею бессмертному. В минуту он и сдохнет, как скоро ты при нем яйцо раздавишь. Смотри, лишь не забудь, когда назад поедешь, взять и гусли самогуды. Лишь их игрою только твой родитель Демьян Данилович и все его, заснувшие с ним вместе государство, пробуждены быть могут. Ну, а теперь прости, Иван-царевич, Бог с тобою. Твой добрый конь найдет дорогу сам. Когда ж свершишь опасный подвиг свой, то и меня, старуху, помяни не лихом, а добром».
0: Иван-царевич, простившись с бабою Егою, сел на доброго коня, перекрестился, по-молодецки свистнул, конь помчался, и скоро лес дремучий за Иваном-царевичем пропал вдали. И скоро мелькнуло впереди чертою синей на крае неба море-океан. Вот прискакал и к морю-океану Иван-царевич. Осмотрясь, он видит, что у моря лежит рыбачий невод, и что в том неводе морская щука трепещется. И вдруг ему та щука по-человечьи говорит:
9: «Иван-царевич, вынес невода меня и в море брось, тебе я пригожуся».
0: Иван-царевич тотчас просьбу щуки исполнил, и она, хлестнув хвостом в знак благодарности, исчезла в море. А на море глядит Иван-царевич в недоумении. На самом крае, где небо с ним как будто бы слилось, он видит, длинной полосою остров Буян чернеет. Он и недалек, но кто туда перевезет? Вдруг конь заговорил:
10: «О чем Иван-царевич задумался? О том ли, как добраться нам до Буяна острова? Да что за трудность? Я тебе корабль. Сиди на мне, да крепче за меня держись, да не робей, и духом доплывем».
0: И в гриву конскую Иван-царевич рукою впутался, крутые бедра коня ногами крепко стиснул, конь рассвирепел и, раскакавшись, прянул с крутого берега в морскую бездну. На миг и он, и всадник в глубине пропали. Вдруг раздвинулся сдвинулась шумом морская зыбь, и вынырнул могучий конь из нее с отважным седаком. И начал конь копытами и грудью бить по водам и волны пробивать. И вкруг него кипело, волновалось, и пенилось, и брызгами взлетала морская зыбь, и сильными прыжками, под крепкие копыта загребая кругом ревущую волну, как легкий на парусах корабль с попутным ветром, вперед стремился конь, и длинный след шипящую за ним бежал змеёю. И скоро он до острова Буяна доплыл, и на берег его отлогий из моря выбежал покрытый пеной. Не стал Иван-царевич медлить. Он, коня пустив по шелковому лугу, ходить, гулять и траву медовую щипать, пошел поспешным шагом к дубу, который рос у берега морского на высоте муравчатого холма. И к дубу подошед, Иван-царевич его шатнул рукою богатырской, но крепкий дуб не пошатнулся. Он опять его шатнул, дуб скрипнул. Он еще шатнул его и посильнее, дуб покачнулся, и под ним коренья зашевелили землю. Тут Иван-царевич всей силою рванул его, и с треском он повалился. И из земли коренья со всех сторон, как змеи, поднялись, и там, где ими дуб впивался в землю, глубокая открылась яма. В ней Иван-царевич кованый сундук увидел. Тотчас тот сундук из ямы он вытащил, висячий сбил замок, взял за уши лежавшего там зайца и разорвал. Но только лишь успел он зайца разорвать, как из него вдруг выпорхнула утка. Быстро она взвелась и полетела к морю. В нее пустил стрелу Иван-царевич, и метко так, что пронизал ее насквозь. Закряков кувырнулась утка, и из нее вдруг выпало яйцо, и прямо в море, и пошло как ключ ко дну. Иван-царевич ахнул. Вдруг, откуда ни возьмись, морская щука сверкнула на воде, потом юркнула, хлестнув хвостом на дно, потом опять всплыла и к берегу с яйцом во рту, тихохонько приближись, на песке яйцо оставила, потом сказала:
9: «Ты видишь сам теперь, Иван-царевич, что я тебе в час нужный пригодилась».
0: Сим словом щука уплыла. Иван-царевич взял яйцо, и конь могучий из Буяна острова на твердый берег его обратно перенес. И далее конь поскакал и скоро прискакал к крутой горе, на высоте которой Кощеев замок был. Ее подошва обведена была стеной железной, а у ворот железной той стены 12-головый змей лежал. И из его 12 голов всегда 6 спали, 6 не спали, днем и ночью по 2 раза для надзора сменяясь, а ввиду ворот железных никто и вдалеке остановиться не смел. Змей подымался, и от зуб его уж не было спасения. Он был невредим и только сам себя мог умертвить. Чужая ж сила сладить с ним никакая не могла. Но конь был осторожен. Он подвез Ивана-царевича к горе со стороны противной вратам, в которых змей лежал и караулил. Потихоньку Иван-царевич в шапке-невидимке подъехал к змею. 6 его голов во все глаза по сторонам глядели, разинув рты, оскалив зубы. 6 других голов на вытянутых шеях лежали на земле, не шевелясь, и сном объятые храпели. Тут Иван-царевич, подтолкнув дубинку, висевшую спокойно на седле, шепнул ей:
3: «Начинай».
0: Не стала долго дубинка думать, тотчас прыг с седла, на змея кинулась, и ну его по головам и спящим, и не спящим гвоздить. Он зашипел, озлился, начал туда-сюда бросаться, а дубинка его себе колотит да колотит. Лишь только он одну разинет пасть, чтобы ее схватить, а нет, прошу не торопиться, уж она ему другую чешет морду. все он 12 ртов откроет, чтоб ее поймать, она по всем его зубам, оскаленным, как будто на показ, гуляет и все зубы чистит. Взвыв и все носы наморщив, он зажмет все рты и лапами схватить дубинку попробует. Она тогда его чистит по всем 12 затылкам. Змей в выступлении, как одурелый, кидался, выл, кувыркался от злости, дышал огнем, грыз землю. Все напрасно. Не торопясь, отчетливо, спокойно, без промахов, над ним свою дубинка работу продолжает и его, как на таку усердный цеп, молотит. Змей, наконец, озлился так, что начал грызть самого себя и когти в грудь себе вдруг запустив, рванул так сильно, что разорвался надвое и с визгом на землю грянувшись, издох. Дубинка работу и над мертвым продолжать свою, как над живым хотела, но Иван-царевич ей сказал:
3: «Довольно!»
0: И вмиг она, как будто не бывало ни в чем, повисла на седле. Иван-царевич, у ворот коня оставив и разославши скатерть самобранку у ног его, чтоб мог усталый конь наесться и напиться вдоволь, сам пошел, покрытый шапкой-невидимкой, с дубинкою на всякий случай и с яйцом, в Кощеев замок. Трудновато было карабкаться ему наверх горы. Вот, наконец, добрался и до замка Кощеева Иван-царевич. Вдруг он слышит, что в саду недалеко играют гусли-самогуды. В сад вошедший в самом деле он увидел, что гусли на дубу висели и играли, и что под дубом тем сама Елена Прекрасная сидела, погрузившись в раздумие. Шапку-невидимку снявши, он тотчас ей явился и рукою знак подал, чтобы она молчала. Ей потом он на ухо шепнул:
3: «Я смерть Кощееву принес. Ты подожди меня на этом месте. Я с ним скоро управлюсь и возвращусь. И мы немедленно уедем».
0: Тут Иван-царевич, снова шапку-невидимку надев, хотел идти искать Кощея Бессмертного в его волшебном замке, но он и сам пожаловал. Приближаясь, он стал перед царевною Еленой Прекрасною и начал попрекать ей ее печаль и говорить:
11: «Иван-царевич твой к тебе уж не придет, его уж нам не воскресить. Но чем же я не жених тебе? Скажи сама, прекрасная моя царевна. Полно ж упрямиться, упрямство не поможет. Из рук моих оно тебя не вырвет, уж я...»
0: Дубинки тут шепнул Иван-царевич:
3: «Начинай!»
0: И принялась она трепать Кощею спину. С криком, как бешеный, коверкаться и прыгать он начал, а Иван-царевич, шапки не сняв, стал приговаривать:
3: «Прибавь, прибавь, дубинка, поделом ему, собаки! Не воруй чужих невест, не докучай своей волчьей хари и глупым сватовством своим прекрасным царевнам! Злого сна не наводи на царство! Крепче бей его, дубинка!»
11: «Да где ты? Покажись!»
0: — кричал Кощей. Перекувырнулся и околел. Иван-царевич из саду с царевной Еленою Прекрасной вышел, взять не позабывши гусли-самогуды, жар-птицу и коня Золотогрива. Когда ж они с крутой горы спустились и, севши на коней, в обратный путь поехали, гора, ужасно затрещав, упала с замком, и на месте том явилось озеро. И долго черный над ним клубился дым, распространяясь по всей окрестности с великим смрадом. Тем временем Иван-царевич, дав коням на волю их вести, как им самим хотелось, весело с прекрасной невестой ехал. Скатерть-самобранка усердно им дорогою служила и был всегда готов им вкусный завтрак, обед и ужин в надлежащий час. На мураве душистый утром В полдень под деревом густовершинным, ночью под шелковым шатром, который был всегда из двух отдельных половин составлен. И за каждой их трапезой играли гусли-самогуды. Ночью светила им жар-птица, а дубинка стояла на часах перед шатром. Кони же, подружась, гуляли вместе, катались по бархатному лугу, или траву росистую щипали, или голову, кладя поочередно друг другу на спину, спокойно спали. Так ехали они путем дорогой и, наконец, приехали в то царство, которым властвовал отец Ивана-царевича, премудрый царь Демьян Данилович. И царство все, от самых его границ до царского дворца, объято было сном непробудимым. И где они ни проезжали, все там спало. На поле перед сохой стояли спящие волы. Близ них своим бичом, взмахнутым и заснувшим, на взмахе пахарь спал. Среди большой дороги спал ездок с конем, и пыль, поднявшись сонная, недвижным клубом стояла. В воздухе был мертвый сон. На деревах листы дремали молча, и в ветвях сонные молчали птицы. В селениях, в городах все было тихо, как будто в гробе. Люди по домам, по улицам гуляя, сидя, стоя, и с ними все. Собаки, кошки, куры, в конюшнях лошади, в закутах овцы и мухи на стенах, и дым в трубах, все спало. Так в отцовскую столицу Иван-царевич напоследок прибыл с царевною Еленою Прекрасной. И на широкий, въехав царский двор, они на нем лежащие два трупа увидели. То были Клим и Петр царевичи, убитые Кощеем. Иван-царевич, мимо караула, стоявшего в параде с сонным строем, прошед по лестнице, повел невесту в покои царские. Был во дворце, по случаю прибытия двух старших царевых сыновей, богатый пир. В тот самый час, когда убил обоих царевичей, и сон на весь народ навел Кощей. Весь пир в одно мгновение тогда заснул. Кто как сидел, кто как ходил, кто как плясал. И в этом сне еще их всех нашел Иван-царевич. Демьян Данилович спал стоя. Подле царя храпел министр его двора с открытым ртом, с неконченным во рту докладом. И придворные чины, все вытянувшись, сонные стояли перед царем, уставив на него свои глаза, потухшие от сна, с подобострастием на сонных лицах, заснувшей улыбкой на губах. Иван-царевич, подошед с царевной Еленою Прекрасную к царю, сказал:
3: «Играйте, гусли-самогуды!»
0: И заиграли гусли-самогуды. Вдруг все очнулось, все заговорило, запрыгало и заплясало, словно ни на минуту не был прерван пир. А царь Демьян Данилович, увидя, что перед ним с царевною Еленой Прекрасную стоит Иван-царевич, его любимый сын, едва совсем не обезумел. Он смеялся, плакал, глядел на сына, глаз не отводя, и целовал его, и миловал, и напоследок так развеселился, что руки в боки, и пошел плясать с царевною Еленою Прекрасной. Потом он приказал стрелять из пушек, звонить в колокола и бирючам столицы возвестить, что возвратился Иван-царевич, что ему полцарства теперь же уступает царь Демьян Данилович, что он наименован наследником, что завтра брак его с царевною Еленою свершится в придворной церкви, и что царь Демьян Данилович весь свой народ зовет на свадьбу к сыну, всех военных, статских, министров, генералов, всех дворян богатых, всех дворян мелкопоместных, купцов, мещан, простых людей и даже всех нищих. И на следующий день невесту с женихом повел Демьян Данилович к венцу. Когда же их перевенчали, тотчас поздравления им принесли все знатные чины обоих полов. А народ на площади дворцовой той порой кипел, как море. Когда же вышел с молодыми царь, к нему на золотой балкон от крика «Да здравствует наш государь Демьян Данилович с наследником Иваном Царевичем и с дочерью царевной Еленою Прекрасною!» Все здания столицы дрогнули, и от взлетевших на воздух шапок божий день затмился. Вот на обед все званые царем сошлись гости, вся его столица. В домах остались одни больные, да дети, кошки и собаки. Тут свое проворство скатерть-самобранка явила. Вдруг она на целый город раскинулась. Сама собою площадь уставилась столами, и столы по улицам в два ряда протянулись. На всех столах сервиз был золотой, и не стекло, хрусталь. А под столами шелковые ковры повсюду были разосланы, и всем гостям служили гайдуки в золотых ливреях. Был обед такой, какого никогда никто не слыхивал. Уха, как жидкий янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях. Огромно жирные, длиною в сажень, из Волги стерляди на золотых узорных блюдах. Кулебяка с сладкою начинкою, с груздями гуси, каша с сметаною, блины с икрою свежей и крупной, как жемчуг, и пироги, подовые, потопленные в масле, а для питья шипучий квас в хрустальных кувшинах, мартовское пиво, мед душистый и вино из всех земель. Шампанское, венгерское, мадера, иренское и всякие наливки. Короче, мол, ведь скатерть-самобранка так отличилась, что было чудо. Но и дубинка не лежала праздно. Вся гвардия была за царский стол приглашена, вся даже городская полиция. Дубинка молодецки за всех одна служила. Во дворце держала караул. Она ж ходила по улицам, чтоб наблюдать везде порядок. Кто ей пьяный попадался, того она толкала в спину прямо на съезжую. Кого ж в пустом где доме за кражу она ловила, тот был так отшлепан, что от воровства навеки отрекался и вступал на путь добродетели. Дубинка, словом, неимоверные во время пира царю, гостям и городу всему услуги оказала. Между тем, все во дворце кипело. Гости ели и пили так, что с их румяных лиц катился пот. Тут гусли-самогуды явили все усердие свое. При них не нужен был оркестр, и гости уж музыки наслышались такой, какая никогда им и во сне не грезилась. Но вот, когда, наполнив вином заздравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным, громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все оторопели. Царь с молодыми сам идет к окну. И что же их является очам? Карета в 8 лошадей, трубач с трубою впереди, к крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. И та карета золотая, козлы с подушкою и бархатным покрыты наметом. Назади 6 гайдуков, 6 скороходов по бокам, ливреи на них из серого сукна, по швам басоны, на каретных дверцах герб. В червленом поле волчий хвост под графской короною. В карету заглянув, Иван-царевич закричал.
12: «Да это мой благодетель, серый волк!»
0: Его встречать бегом он побежал. И точно, сидел в карете серый волк. Иван Иван-царевич, подскочив к карете, дверцы сам отворил, подножку сам откинул и гостя высадил. Потом он с ним, поцеловавшись, взял его за лапу, ввел во дворец и сам его царю представил. Серый волк, отдав поклон царю, осанисто на задних лапах всех обошел гостей, мужчин и дам, и всем как следует по комплименту приятному сказал. Он был одет отлично. Красная на голове ермолка с кисточкой, под морду лентой подвязанная, шелковый платок на шее, куртка с золотым шитьем, перчатки лайковые с бахромою, перепоясанные тонкой шалью из алого атласа шаровары, софьяновые на задних лапах туфли и на хвосте серебряная сетка с жемчужной кистью. Так был серый волк одет. И всех своим он обхождением очаровал. Не только что простые дворяне маленьких чинов и средних, но и чины придворные, стацдамы и фрейлины все были от него как без ума. И гостя за столом, с собою рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнул и возгласил здоровье новобрачным. И пушечный заздравный грянул залп. Пир царский народный продолжался до темной ночи. А когда настала ночная тьма, жар птицу на балконе в ее богатой клетке золотой поставили, и весь дворец и площадь, и улицы, кипевшие народом, яснее дня жар птица осветила. И до утра столица пировала. Был ночевать оставлен серый волк. Когда же на другое утро он, собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-царевичем, его Иван-царевич стал уговаривать, чтоб он у них остался на житье, и уверял, что всякую получит почесть он, что во дворце дадут ему квартиру, что будет он по чину в первом классе, что разом все получат ордена и прочее. Подумав, серый волк в знак своего согласия

да поживать по-царски серый волк. Вот, наконец, по долгом, мирном, славном владычестве премудрый царь Демьян Данилович скончался. На престол взошел Иван Демьянович. С своей царицей он до самых поздних лет достигнул, и Господь благословил их многими детьми. А серый волк душою в душу жил с царем Иваном Демьяновичем, нянчился с его детьми, сам, как дитя, резвился с ними, меньшим рассказывал нередко сказки, а старших выучил читать, писать и арифметики, и им давал полезные для сердца наставления. Вот напоследок, царствовав премудро, и царь Иван Демьянович скончался. За ним последовал и серый волк в могилу. Но в его нашлись бумагах подробные записки обо всем, что на своем веку в лесу и свете заметил он. И мы из тех записок составили правдивый наш рассказ.

Он появился на свет в дремучей чаще. В одном из тех укромных лесных тайников, о которых знают лишь постоянные обитатели леса. Его большие мутные глаза еще не видели. Его большие мягкие уши еще не слышали, но он мог уже стоять, чуть пошатываясь на тонких слабеньких ножках. И частая дрожь морщила его блестящую шкурку. Свет раннего солнца проникал сквозь листву тонкими золотыми нитями. Лес звенел.

0: Малыш не различал голосов, не узнавал напевов, не чуял запахов, которыми дышал лес, не видел золотых солнечных полос, пронизывавших зеленую крышу его убежища. Он чувствовал пока только близкое, обволакивающее тепло матери, которая нежно, как будто целуя, вылизывала его красную шкурку, усеянную белыми пятнышками.
1: Бэмби, Бэмби, мой маленький.

0: На ближайший сучок уселась сорока. Она очень спешила по своим делам, но сейчас забыла обо всем.
1: Что за прелестный малыш, подумайте! Такой малютка и уже может стоять! Вероятно, он и ходить умеет! В жизни не видела ничего подобного! Изумительно! Необыкновенно с ума сойти! Уже ходит! Впрочем, у вас, оленей, все изумительно и необыкновенно! Это мое мнение! Скажите, а бегать он тоже умеет? Бегать может?
2: Скоро сможет. Извините меня, пожалуйста. Я сейчас очень занята.
1: Конечно, конечно. Я прекрасно вас понимаю. У меня самой, честно говоря, нет ни минутки. Я страшно спешу. Вот у моей сестры...
2: Простите, вы не могли бы говорить чуточку тише? Он засыпает.
1: Ну, конечно, конечно, я отлично вас понимаю. Вообще говоря, мне самой так некогда, бедный малыш. Он, видно, устал, шутка сказать, первый день на белом свете и уже бегает, это надо же, полечу раз.

0: Ранним утром воздух в лесу тих. Деревья стоят недвижно, простирая ветви к молодому солнцу. Просыпающийся лес благоухает свежестью, прохладой, влажной землей, ароматами цветов и листвы. Бэмби шел за матерью по узкой тропинке, вьющейся между кустами. Таких тропинок самых разных было много. Они исчертили лес во всех направлениях, и все они были знакомы матери.
1: Мама, а чья эта тропа?
2: Наша.
1: Твоя и моя.
2: Да, твоя и моя. Она принадлежит нам, оленям.
1: Оленям. А что такое оленям?
2: Ты олень. Я олень. Мы олени. Понимаешь? Ты маленький олень. Я большой олень.
0: Вдруг что-то зашуршало в траве, закачались папоротники, чей-то тоненький голосок жалобно пропищал, и все стихло.
1: Мама!
2: Что, сынок?

0: Иванович, как сейчас?
1: Только попробуй. Только попробуй, сдачи получишь.
0: Вот тебя-то! Ага, очень испугался. А ну-ка убирайся. Убирайся с моей ветки.
1: Не ори, не ори.
0: А я тебе говорю, убирайся.
1: Я никаких не дал. Убирайся. Не таких, как не видал.
2: Мама, кто это?
3: Это ястребы.
0: С моей ветки пошел. Вон отсюда, говорю, я голову оторву. Какая подлость.
1: Ты свою голову побереги, дурак.
2: Здравствуйте.
0: Такие слова.
2: А что вы делаете? Меня зовут Бэмби.
4: А тебе чего тут надо? Чулон.
0: Да-да, и не суйся не в свое дело.
2: Ой, извините, пожалуйста.
3: Пойдем, Бэмби, пойдем.
0: Ну и подлец ты. Вот я сейчас.
1: Ты сам подлец.
0: Я тебе сейчас.
2: Мама, а что такое подлец?
3: Я не знаю.
2: Мама, а что они делали?
3: Ссорились.
2: А почему?
3: Наверное, из-за еды.
2: Из-за еды? Как странно.
5: Они шли дальше и дальше в прохладном зеленом сумраке. И вдруг... Вдруг в сплошной стене зелени перед ними сверкнуло широкое, светлое, слепящее. Спящая светлая щель. Бэмби хотел прыгнуть вперед, но мать недвижно замерла.
2: Мама, что это?
3: Это поляна.
5: Она стала серьезной и настороженной. Вскинув голову, она долго к чему-то прислушивалась.
3: Кажется, все спокойно. Стой! Куда? Слушай меня внимательно, Бэмби.
2: Я слушаю, мама.
3: Это не так просто выйти на поляну. Это большая радость. Но это очень опасно. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А сейчас хорошенько запомни, что я тебе скажу. Слышишь?
2: Да.
3: Так вот, сначала я пойду одна, а ты стой здесь и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, беги скорей. Беги со всех ног. Даже если увидишь, что я упала, не обращай внимания. Беги. Обещаешь?
2: Да. Мама.
3: Стой. Стой здесь. Я тебя позову.
5: Она ступала медленно, напряженно прислушиваясь.
3: Бэмби! Бэмби, иди сюда! Можно!

Огромная радость охватила его с волшебной силой и прогнала страх. Ему впервые открылась необъятная глубина голубого небесного сада.

Раньше он думал, что солнце – это только золотые нити света, скользящие по листьям и стволам деревьев. А сейчас ослепительное сияние лилось на него сплошным потоком. Солнце было везде, вокруг.

ласкала и целовала, как любящая мать. Бэмби был потрясен, опьянен. Ведь он, родившийся в тесной чащобе, до этих пор не ведал, что такое простор. В голубом высоком небе заливались птицы, а из-под ног то и дело брызгали мелким зеленым дождиком тысячи крошечных проворных существ. Все здесь жило, все радовалось, и всего было так много, что у Бэмби чуть не закружилась голова. –

0: Бэмби побежал.
1: Мчался без цели и направления, охваченный небывалым, опьяняющим, волшебным ощущением свободы.

0: Потом они неторопливо прогуливались, пощипывая травку.
1: Мама, что это?
2: Это цветок.
1: Ой, какой красивый! А вот еще, вот еще. Ой, что это? Он полетел.
2: Это не цветок, это бабочка.
1: Бабочка. Ой-ой-ой, травинка прыгает, смотри, как высоко.
2: Какая же это травинка? Это кузнечик.
1: А почему он прыгнул?
2: Наверное, мы спугнули его.
1: Мы? Ой, можно я пойду с ним поговорю?
2: Конечно.
1: Простите, пожалуйста, вы напрасно пугаетесь. Мы не сделаем вам ничего плохого.
3: Не беспокойтесь, я не из пугливых. Я только в первый момент немного растерялся от неожиданности. Я разговаривал с женой.
1: Ах, извините, мы вам помешали.
3: Это не беда. Раз это вы, не беда. Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть начеку. Извините, я спешу. Меня ждет жена.
1: Оп! Ой, где же он? Вот только что был и нет. Мама, он мне очень понравился. Он очень приветливый. И он такой зеленый. А как прыгает. Ой. Мама, а это кто? Цветок или бабочка?
2: Бабочка.
1: Какая красивая. Будьте добры, посидите вот так. И еще немножко. Мне так хочется поближе вас увидеть. Пожалуйста.
4: Ну, если вы так просите, только недолго.
1: Спасибо большое. Ой, как вы прекрасны. Как цветок.
4: Что? Как цветок? Знаете, в нашем кругу принято считать, что мы гораздо красивее цветов.
1: Ой, извините, конечно, вы красивее цветов. И потом вы можете летать, а цветы нет.
4: Да, я действительно могу летать. Вот, я так долго сидела только по вашей просьбе, а теперь мне некогда. Прощай.

0: Бэмби! Бэмби! Пойди-ка сюда!
1: Иду, мама!
2: Бэмби подошел поближе и увидел, что из травы торчат два уха. Больших, длинных, серо-коричневых, разрисованных черными полосками. Бэмби никогда не видел таких ушей.
1: Ой,
0: не бойся, ой. Не бойся, Бэмби. Это наш друг Заяц, а это мой Бэмби.
3: Очень приятно. Доброе утро, Бэмби. Как поживаешь?
1: Доброе утро. Спасибо, я поживаю очень хорошо.
3: Замечательный малыш.
1: Мама, а что такое замечательный? Это такой, которому все делают замечания?
3: Ну что за прелестный юный принц?
0: Нет, мой маленький, замечательный — это значит очень-очень хороший.
3: Нет, мне кажется, у него большое будущее.
0: Правда? Вы так думаете?
3: Поверьте мне, в нем что-то есть. Это настоящий принц. Ой, простите.
2: Заяц выпрямился и, к удивлению Бэмби, уселся на задние лапы. Нос у него задвигался, уши встали торчком. Он тревожно прислушивался и принюхивался.
3: Фу, ой, нет, ничего. Мне показалось, что рядом опасность. Но, кажется, все спокойно. Зато собирается дождь. Советую спрятаться. До свидания. До свидания, принц.
1: До свидания. Мама, а что это такое? Ой, забыл. А что такое дождь?
0: А вот сейчас увидишь.
2: И в самом деле кругом началось что-то непонятное. Быстро темнело, на небо наползало что-то серое, а вдали загрохотало. Бэмби стало не по себе.
1: Ой, мама, мамочка.
0: Не бойся, маленький, не бойся. Ничего особенного, это гром. Ну-ка, бежим отсюда, а то промокнем.
1: Как промокнем?
0: Бежи.
2: Грохотало все ближе, и вдруг... Откуда-то сверху, прямо на нос Бэмби, упала большая мокрая капля. Бэмби вздрогнул от неожиданности и припустился за матерью еще быстрее, а капли как будто гнались за ним. Они были теплые, и это было необыкновенно приятно.
1: Мама, что?
0: Это дождь!
1: Дождь!
2: Весь лес мгновенно стал мокрым. Лил отовсюду. Но вот сквозь мокрую листву снова засверкало солнце. Лес глубоко дышал. Вымытый, обновленный, сияющей свежей и яркой после дождя зеленью.
4: Добрый день! Как я рада вас видеть! Ну и дождь!
2: На суке старого дуба сидела белочка.
4: Ну и дождь! Ну вы не можете себе представить, как я переволновалась. Ну а вы-то как? Как малыш? Не промокли?
0: Благодарю вас, мы успели спрятаться. А Бэмби очень испугался, правда, маленький?
1: Нет, мамочка, я только сначала испугался, а потом...
4: Так тебе понравился дождик?
1: Да, очень. Он мокрый и он добрый.
4: Какая умница. И не из трусливых, молодец. Ой, что это такое?
2: В кустах раздался еле слышный шелест. Бэмби оглянуться не успел, как белочка оказалась на самой вершине своего дуба. Мать вздрогнула.
4: Ах, нет, я ошиблась. Дуглас, я подумала, что рядом какая-то опасность. Ой, а оказывается, это идут ваши. Всего доброго, Бэмби!
1: Мама, а что такое ваши?
0: А вот сейчас увидишь.
2: Высокая трава на опушке закачалась, и из нее вышло существо, очень похожее на мать Бэмби. А рядом в траве виднелись две красненькие спинки, такие же, как у Бэмби.
0: Вот, Бэмби, познакомься, это твоя тетя. Здравствуй, сестрица. Ну, как твои малыши? Не бойся, Бэмби, подойди поближе. Это твои двоюродные брат и сестра.
2: Три малыша стояли как вкопанные, во все глаза глядели друг на дружку и молчали.
0: Ну, Бэмби, что же ты молчишь? Знакомься, вот это Гоба, а это Фалина. Гоба, Фалина, поиграйте с Бэмби.
2: Бэмби очень хотелось заговорить, но он почему-то стеснялся. Так они и стояли неподвижно, тараща друг на друга глаза. Вдруг Фалина, которой это стояние, видимо, надоело, внезапно подпрыгнула и кинулась в сторону. Бэмби бросился за ней, Гоба тоже. Они гонялись друг за другом, прыгали, носились взад и вперед. Это было изумительно. Это было гораздо лучше, чем бегать одному. Наконец, запыхавшись, они принялись болтать.
1: Я под ножик попал.
5: Подумаешь, мы тоже попали. Ой, как мы бежали. Гоба даже упал.
1: Ястреб обругал,
6: а меня ежик уколол в нос.
1: А что такое ежик?
6: Ну, он такой кругленький и...
1: Ой, он ужасный. Он весь в иголках, такой злющий.
6: Ну что ты, Фалина, разве он злой? Он ведь никому не пристает.
1: А может быть, он просто боится?
6: Ну, не знаю.
1: Гоба, а ты знаешь, что такое опасность?
2: Все вдруг замолчали.
6: Опасность? Это очень плохо.
1: Я понимаю, что плохо, но какая? Она.
5: Опасность – это когда надо удирать.
2: Она прыгнула в сторону и понеслась. Ей надоело стоять, бояться не весь чего. Бэмби и Гоба припустились за ней. И снова началось. Они прятались, зарывались в душистый шелк травы, кувыркались, дурачились, совсем забыв о том, что недавно дрожали от неведомого страха.

0: Нет, нет, нет, пора, пора, пора.
1: Домой, домой.

0: Лес негромко шелестел, усталая мать крепко спала, влажная духота наполняла лесное убежище.
1: Мама, ты спишь?
2: Да, сынок.
1: А я уже выспался. Пойдем на поляну. Пойдем.
2: Куда? На поляну? Сейчас?
1: А разве нельзя?
2: Нет, сейчас ни в коем случае. Днем там подстерегает страшная опасность.
1: Что такое страшная опасность?
2: Что такое страшная опасность? Самая страшная опасность, мой маленький, это он.
1: Он? Кто он? Что такое он?
2: Тебе еще рано знать. Рано. Зря я это сказала.

0: Время шло, и каждый день приносил что-нибудь новое. Бэмби многому научился, и прежде всего пользоваться слухом и чутьем. Вот это мягкий топоток кротов. Это короткий стремительный полет летучей мыши. Это пахнет клевер. Это ромашка. Где-то рядом пробежал заяц. А это...
1: Полина!
2: Здравствуй, Бэмби!
3: Добрый вечер, Бэмби!
1: Здравствуйте! Что я вам расскажу? Что сегодня со мной было?
2: Что?
1: Что? Понимаете, я сегодня заблудился. Потерял маму.
0: Да, это было неприятное происшествие. Ранним утром, заигравшись и забегавшись, пока мать щипала траву, Бэмби понял, что попал в незнакомое место. Он сворачивал то вправо, то влево, то возвращался назад, плутая без цели и смысла.

0: Кто здесь кричит?
1: Бэмби вздрогнул. Перед ним стоял огромный старый олень, самый большой и мощный из всех, кого видел Бэмби.
2: Это я. Я заблудился. Маму потерял.
0: Ты боишься? Стыдись, сын мой.
2: Я не боюсь. Я не буду бояться.
0: Надо быть осторожным, но не трусливым. Пойдем со мной. Иди сюда. Сюда.
2: Да, спасибо. Я иду. Большое спасибо. Да, он так и сказал мне. Надо быть осторожным, но не трусливым. Вот. И он меня вывел. Он показал, где мама. Только не сказал, кто он.
3: А я знаю.
2: Знаешь?
3: Кто же?
2: Это
3: старый вожак. Мне его мама показала. Он самый сильный, самый умный. Он презирает опасность. Никто не может победить вожака. Даже он не может победить.
2: Он? Фалина, кто это он?

Небо кружась, слетел лист. Из других деревьев то плавно, то стремительно слетали желтые и красные листья. Зарядил дождь. Это был холодный, скучный и недобрый дождь. Задул северный ветер. Казалось, в бешеной злобе он хочет вырвать с корнями все деревья и унести их прочь. Наконец, земля покрылась чем-то белым-белым. Сначала Бэмби обрадовался, это было красиво. Но вскоре радость прошла. Приходилось долго разгребать эту пронзительно холодную белую пыль, которая больно ранила ноги, чтобы откопать хоть несколько сухих травинок. Все труднее и труднее становилось добывать еду. Разносились ужасные слухи. Ворона заклевала маленького зайчонка. Лиса разорвала фазана, найдя его в снегу, где он надеялся перезимовать. Приветливую белочку загрызла куница. То там, то здесь на снегу встречались следы крови, птичьи перья, клочки шерсти –

0: Мама, скоро это кончится.
1: Еще не очень скоро, сынок. Придется потерпеть. Зима бывает каждый год.
2: Да, и каждый год не верится, что когда-то было так хорошо. И каждый год думаешь, когда же это кончится.
1: Да, да.
3: Гоба, что ты дрожишь? Что с тобой? Тебе холодно?
4: Не знаю. Не знаю. Мне не холодно, но мне что-то не по себе.
2: Почему тебе страшно, сынок? Я ничего не чую и не слышу.
4: Не знаю. Я не могу объяснить, но я чувствую, что-то происходит со мной, что-то произойдет.
5: Мамочка, я боюсь!

И вдруг все разом услышали вдали треск ломаемых сучьев и гул деревьев, по которым кто-то многочисленный грохнул палками, шум надвигался. Послышались голоса, которых ни Бэмби, ни Гоба, ни Фалина никогда не слышали. Это были странные, очень странные голоса, и они кричали громко. Но ужаснее всего был запах. Резкий, чужой, тяжкий, сводящий с ума. В нем, в этом запахе, было что-то грубое, сильное, пронзительное. В нем было что-то такое, что властно притягивало и в то же время отталкивало. В лесу бежала. Пронеслась стая ворон. По снегу остались узкие длинные тени. А посреди них мелькало что-то рыжее. Это была лиса. Но теперь ее никто уже не боялся. Она сама думала только о том, чтобы спастись. Белки отчаянно скакали с одного ствола на другой. Все бежало, все летело, все спасалось. Волна невыносимого запаха плыла сквозь чащу, наполняя сердца леденящим ужасом.

0: Бегите, бегите!
1: Но куда, милый заяц?
0: По правде, я и сам не знаю, куда. Мы, кажется, окружены. Всюду он.
2: Но бежим же!
1: Бежим скорее! Сестра! Скорее!
3: Куда же вы? Стойте!
1: Убежали. Ах, боюсь, я за них зря не так. Бэмби, не бойся, спокойно. Только не бежать, пока я не скажу. Вон, в той стороне есть лаз. Если доберемся, мы спасены. Будь подле меня.
3: Хорошо, мама.
4: Мать повела его спокойно, уверенно, по каким-то одной ей ведомым путям, все глубже и глубже в чащу. Вокруг творилось что-то невообразимое. Стук, гул, крики нарастали. Казалось, они везде.

0: Сбоку опять выскочил заяц.
1: Ой, вы еще здесь? Что же вы? Спасайте принца!
0: Он на минутку приостановился. Его смешной нос и длинные усы дрожали. Уши то взлетали вверх, то падали. Он повернул голову направо, налево и вдруг высоко подпрыгнул и камнем упал на снег. Такого звука Бэмби еще не слышал. Может быть, и слышал, но вдалеке, и потому принимал за гром. Но теперь он понял, что это не гром.
2: О! О! О! Бэмби! Бэмби!
3: Мама!
2: Беги!
3: Мама! Мамочка, что?
2: А, почему? Бэмби, сынок, он ранил меня. Беги, беги немедленно. Я тебе приказываю. Беги. Он идет.
0: Бэмби мчался вперед, не видя, не чувствуя ничего. Он задыхался. В голове стоял туман, ноги дрожали. Он остановился. Ему очень хотелось лечь и лежать. Лежать.
4: Не ложись. Уходи отсюда. Сейчас он придет и сюда. Как и откуда появился старый вожак, Бэмби не мог этого понять. Высокая, мощная фигура, увенчанная короной, как будто выросла прямо из-под земли.
5: Пойдем, я выведу тебя.
3: А мама? Где мама?
5: Твою маму унесли.
3: Унесли? Кто?
5: Он.
3: А где Гобо и Фалина?
5: Гобо увели. Он увел Гобо.
3: И Фалину?
5: Нет, Фалина спаслась. Немедли, сынок, пойдем.
0: Они шли долго, пока гудящий лес остался позади, и Бэмби не оказался вне опасности, в глухой непроходимой чаще.

0: Наступила, наконец, весна. Лес снова ожил, зазвенел птичьими голосами, наполнился благоуханием цветов и трав. У Бэмби выросли рога. Он чесал их о стволы деревьев и испытывал необычайное наслаждение.
1: Доброе утро, принц Бэмби! У вас дивная корона, такая красивая.
2: Доброе утро. Благодарю вас, мне очень приятно это слышать.
1: Вы меня не знаете?
2: Мне кажется, знаю. Ведь вы раньше жили вон на том дубе.
1: О, нет! Вы путаете меня с моей бабушкой. Это она жила там, когда вы были ребенком. Она часто рассказывала мне о вас. Но потом ее загрызла куница. Это было давным-давно, зимой. Ах, кажется, к вам кто-то идет. Не буду мешать. Бэмби!

0: Фалина?
1: Здравствуй. Ты узнал меня?
0: О, да. Какая ты стала красивая, Фалина.
1: А ты? Ты такой большой и сильный. И какая у тебя корона?
0: Я давно не видел тебя. Я очень скучал, Фалина.
1: Я тоже соскучилась.
0: Правда? Знаешь, пойдем на поляну. Ту самую.
2: И снова, как в детстве, они носились по поляне в упоении какого-то небывалого, неведомого счастья.
0: Фалина!
1: Бэмби! А помнишь, как мы играли в догонялки?
0: А помнишь?
1: А помнишь?
2: Они бегали на поляну каждый день, и каждый день был днем счастья. Но однажды...
0: Стой! Фалина, не выходи.
1: Да, я вижу.
2: Над поляной тянулся резкий, страшный, теперь уже знакомый запах, от которого сжималось сердце, а на противоположном ее краю стояла на двух ногах, удивительно прямо, существо. Высокое, тонкое, узкое, с белым, голым, совершенно голым лицом. Несказанным холодным ужасом веяло от этого лица.
0: Он. Я уже видел его. Зимой.
1: Да, я тоже.
2: В двух передних, верхних своих ногах он держал довольно длинную палку, которая сверкала под яркими солнечными лучами.
0: Этим он убивает.
1: Да, я знаю.
0: Уйдем.

0: Какой он страшный!
1: Да, говорят, он всемогущ. Ему повинуется все. Он добивается всего, чего захочет.
0: Но почему он так преследует нас? Неужели он хочет перебить всех-всех?
1: Не знаю.
0: Мама рассказывала мне, а ей рассказывала бабушка. А бабушке рассказывала ее бабушка, что когда-то давным-давно он не был нашим врагом, что он любил нас. И мы его не боялись. Неужели так больше никогда не будет?
1: Не знаю.

И еще несколько раз лес терял листву и погружался в зимнее мертвение. И несколько раз возрождался снова весной.

0: Было лето, тихий вечерний час. Бэмби стоял на маленькой лужайке в глухой чаще. В луче заходящего солнца над его ветвистой короной плясал и кружился комариный рой. Вдруг его чуткое ухо уловило в тишине далекий жалобный звук. Звук шел с той стороны, где была поляна. Бэмби двинулся в ту сторону. Он шел напролом сквозь чащу, но совершенно беззвучно.
1: Мамочка! Мама! Мама!
0: Еще не выходя из чащи, Бэмби увидел, что на самом краю поляны стоят, тесно прижавшись друг к другу, два малыша в красных шубках, два олененка, брат и сестра. Они не видели Бэмби. Он уже хотел выйти к ним, как вдруг увидел в высокой траве что-то сверкающее металлическим блеском. Это что-то медленно и тихо приближалось к оленятам, ничего не видящим и не слышащим от испуга. Медлить было нельзя ни секунды. Мощное тело Бэмби взметнулось над кустарником, и он в одно мгновение оказался прямо перед оленятами на самом видном месте поляны.
2: «Прочь! Бегите в лес!»
0: Что-то тонко и пронзительно просвистело над самой головой Бэмби, обломив кончик рога. Но Бэмби одним прыжком снова оказался в чаще, где пуля не могла его достать.
3: Ну вот, я отвлек его. Все хорошо, малышки. Никогда не ходите в это время на поляну. Только ранним утром или поздно вечером, ночью. А теперь пойдем к вашей маме. Идите за мной.
1: Кто это? Это молодой вожак. Его зовут Бэмби. Он самый сильный, самый смелый. Мне мама рассказывала, он никого не боится, даже его.
4: А это на поляне был он?
1: Да, он. Слышал, какой гром.
4: Ой, да, как страшно. А он всегда будет за нами гоняться?
1: Не знаю. Мама мне говорила, а ей говорила ее бабушка, а ее бабушке говорила ее бабушка, что, может быть, он когда-нибудь перестанет нас убивать и станет добрым, что он придет к нам и будет нас любить, будет с нами играть, и все помирятся с ним, и никто не будет его бояться. Когда же это будет? Не знаю.
3: Она похожа на маленькую Фалину.

0: тело. Последние багровые лучи его скользнули по верхушкам деревьев, а затем стало быстро темнеть.
1: Не бойтесь, скоро вы увидите маму.
0: И он пошел дальше, впереди двух маленьких оленят. Огромный, могучий, высоко неся свою ветвистую.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Пастушья дудочка. Русская сказка. Жили в одном селе старик да старуха, бедный-пребедный. И был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть. И так-то он хорошо играл, что все слушали, наслушаться не могли. Заиграет Иванушка грустную песню, все пригорюнятся, у всех слезы катятся. Заиграет плясовую, все в пляс идут, удержаться не могут. Подрос Иванушка и говорит отцу да матери: «Пойду я, батюшка и матушка, в работники наниматься. Сколько заработаю, все вам принесу». Попрощался и пошел. Пришел в одну деревню, никто не нанимает. В другую пришел, и там работники не нужны. Пошел Иванушка дальше, шел-шел и пришел в дальнее село. Ходит от избы к избе, спрашивает: «Не нужен ли кому работник?» Вышел из одной избы мужик и говорит: «Не наймешь ли ты овец пасти?»
2: «Наймусь, дело нехитрое».
1: «Нехитрое оно, это так. Только у меня такое условие: если хорошо пасти будешь, двойное жалование заплачу. А если хоть одну овечку из моего стада потеряешь, ничего не получишь. Прогоню без денег».
2: «Авось не потеряю», отвечает Иванушка.
1: «То-то, смотри».
2: Уговорились они,
1: и стал Иванушка стадо пасти. Утром, чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Как идет он с пастбища, хозяин с хозяйкой уже у ворот стоят, овец считают.
3: «Одна, две, три, 10, 20, 40, 50.
2: «Все овцы целы».
1: Так и месяц прошел, и другой, и третий. Скоро надо с пастухом рассчитываться, жалование ему платить.
4: «Что это?» — думает хозяин.
1: «Как это пастух всех овец сберегает? В прошлые годы всегда овцы пропадали. То волк задерет, то сами, куда забредут, потеряются. Неспроста это. Надо посмотреть, что пастух на пастбище делает». Под утро, когда все еще спали, взял хозяин овчинный тулуп, выворотил его шерстью наружу, напялил на себя и пробрался в хлев. Стал среди овец на четвереньки. Стоит, дожидается, когда пастух погонит стадо на пастбище. Как солнышко взошло, Иванушка поднялся и погнал овец. Заблеяли овцы и побежали. А хозяину хоть и трудно, только он не отстает. Бежит вместе с овцами, покрикивает: «Бя-бя-бя-бя-бя!» А сам думает: «Теперь-то я все узнаю, выведую». Думал он, что Иванушка его не приметит. А Иванушка зорким был, сразу его увидел, только виду не подал. Гонит овец, а сам нет-нет и стегнет их кнутом. Да все метит прямо хозяина по спине. Пригнал овец на опушку леса, сел под кусток и стал краюшку жевать. Ходят овцы по полянке, щиплют траву, а Иванушка за ними посматривает. Как увидит, что какая овца хочет в лес забежать, сейчас на дудочке играет. Все овцы к нему и бегут. А хозяин все на четвереньках ходит, головой в землю тычется, будто траву щиплет. Устал, утомился, а показаться стыдно. Расскажет пастух соседям, сраму не оберешься. Как наелись овцы, Иванушка и говорит им: «Ну, сыты вы, довольны вы, теперь и поплясать можно». Да и заиграл на дудочке плясовую. Принялись овцы скакать, да плясать, копытцами постукивать. И хозяин тут же, хоть и не сыт и недоволен, а выскочил из середины стада и давай плясать в присядку. Пляшет, пляшет, ногами разные штуки выделывает, удержаться не может. Иванушка все быстрее да быстрее играет. А за ним и овцы быстрее, и хозяин быстрее пляшут. Уморился хозяин. Пот с него градом так и катится. Красный весь, волосы растрепались. Не выдержал он, закричал: «Ой, батрак, перестань!

0: Какой хозяин? Ты ли это?
1: Я.
0: Да как же ты сюда попал?
1: Да так, забрел невзначай.
0: А тулуп зачем надел?
1: Да холодно с утра показалось.
0: А сам за кусты, да и был таков. Приплелся домой и говорит жене:
1: ну, жена, надо нам поскорее батрака выпроводить по-добру, по-здорову. Надо ему жалование отдать.
2: Что так? Никому не отдавали, а ему вдруг отдадим?
1: Нельзя не отдать. Он так нас осрамит, что и людям не сможем показаться.
0: И рассказал ей, как пастух заставил его плясать, чуть до смерти не уморил. Выслушала хозяйка и говорит:
2: настоящий ты дурень. Нужно же тебе было плясать. Меня-то он под свою дудку плясать не заставит. Как придет, велю ему играть. Посмотришь, что будет.
0: Стал хозяин просить жену:
1: коли ты такое дело затеяла, посади меня в сундук да привяжи на чердаке за перекладину, чтоб мне вместе с тобой не заплясать. Будет с меня. Наплясался я утром, чуть жив хожу.
0: Хозяйка так и сделала. Посадила мужа в большой сундук и привязала на чердаке за перекладину. А сама ждет, не дождется, когда вернется батрак с поля. Вечером только Иванушка пригнал стадо, хозяйка и говорит ему:
3: правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую все пляшут?
0: Правда.
3: Ну-ка, поиграй. Если я запляшу, отдадим тебе жалование. А не запляшу, так прогоним.
0: Хорошо, говорит Иванушка, будь по-твоему. Вынул он дудочку и стал плясовую наигрывать. А хозяйка в это время тесто месила. Не удержалась она и пошла плясать. Пляшет, а сама переваливает тесто с руки на руку. А Иванушка все быстрее да быстрее, все громче да громче играет. И хозяйка все быстрее да быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке. Стал в своем сундуке руками да ногами шевелить, поплясывать. Да тесно ему там, все головой о крышку стукается. Возился, возился, да и сорвался с перекладины вместе с сундуком. Прошиб головой крышку, выскочил из сундука и давай по чердаку в присядку плясать. С чердака скатился, в избу ввалился. Давай там вместе с женой плясать, руками да ногами размахивать. А Иванушка вышел на крылечко, сел на ступеньку, все играет, не умолкает. Хозяин с хозяйкой за ним во двор выскочили и давай плясать да скакать перед крыльцом. Устали оба, еле дышат, а остановиться не могут. А глядя на них, и куры заплясали, и овцы, и коровы, и собака у будки. Тут Иванушка встал с крыльца, да поигрывая к воротам пошел. А за ним и все потянулись. Видит хозяйка, дело плохо. Стала упрашивать Иванушку:
2: ой, батрак, ой, перестань, не играй больше. Не выходи со двора, не позорь перед людьми. По-честному с тобой рассчитаемся, по уговору жалованье отдадим.
0: Ну нет, говорит Иванушка, пусть на вас добрые люди посмотрят, пусть посмеются. Вышел он за ворота, еще громче заиграл. А хозяин с хозяйкой со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. И крутятся, и вертятся, и приседают, и подпрыгивают. Сбежалась тут вся деревня, и старые, и малые смеются, пальцами показывают. До самого вечера играл Иванушка. Утром получил он свое жалование и ушел к отцу, к матери. А хозяин с хозяйкой в избу спрятались, сидят и показаться людям на глаза не смеют.
4: Радио «Сказка ФМ».
5: Конь, скатерть и рожок. Жила-была старуха, у ней был сын дурак. Вот однажды нашел дурак 3 гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал он его караулить. Приходит раз на горох и увидал, что на нем сидит журавль и клюет. Дурак подкрался и поймал журавля. «О, — говорит, — я тебя убью!» А журавль говорит ему: «Нет, не бей меня, я тебе гостинчик дам». «Давай, — сказал дурак, — и журавль дал ему коня, говоря: «Если тебе захочется денег, скажи этому коню «стой», а как наберешь денег, скажи «но». Вот дурак взял коня, стал садиться на него и сказал «стой», конь рассыпался в серебро. Дурак захохотал, потом сказал «но», и серебро обратилось в коня. Распростился дурак с журавлем и повел коня домой. Взвел на двор и прямо привел его к матери в избу, привел и дает ей строгий приказ: «Матушка, не говори «стой», говори «но». А сам тут же ушел на горох. Мать долго была в

0: «Свернись!» Дурак тут же сделал опыт, сказал «развернись!» Скатерть развернулась, он наелся, напился и говорит «свернись!» Скатерть свернулась. Он взял ее и понес домой. «Вот, смотри, матушка, не говори этой скатерти «развернись», а говори «свернись». А сам дурак опять пошел на горох. Мать и со скатертью сделала то же, что и с конем. Сказала «развернись». И начала гулять и есть, пить все, что было на скатерти. Потом сказала «свернись», скатерти свернулась. Дурак опять поймал на горохе журавля, который дал ему в гостинице рожок. И, поднимаясь от него кверху, сказал «дурак, скажи из рожка». Дурак на свою беду и сказал это самое слово. Вдруг из рожка выскочили два молодца с дубинами и стали утюжить дурака, и до того утюжили, что он, бедный, с ног свалился. Журавль сверху закричал «вражок!» и молодцы спрятались. Вот дурак пришел к матери и говорит «матушка, не говори из рожка, а говори вражок». Мать, как вышел дурак к соседям, заперла дверь на крючок и сказала «из рожка». Сейчас выскочили два молодца с дубинами и начали утюжить старуху. Она кричит во все горло. Дурак услыхал крик, бежит со всех ног, прибег, хватит дверь на крючке. Он и закричал «вражок, вражок». Старуха, опомнившись от побоев, отперла дураку дверь. Дурак взошел и сказал «то-то, матушка, я тебе сказывал, не говори так-то». Вот дурак задумал задать пир и созывает господ и бояр. Только они собрались и поселись, дурак и приводит в избу коня и говорит «стой, добрый конь». Конь рассыпался в серебро. Гости удивились и почали грабить себе деньги да прятать по карманам. Дурак сказал «но». И конь опять явился, только без хвоста. Видит дурак, что время гостей потчевать, вынул скатерть и сказал «развернись». Вдруг развернулась скатерть, и на ней всяких закусок и напитков наставлено великое множество. Гости начали пить, гулять и веселиться. Как все удовольствовались, дурак сказал «свернись», и скатерть свернулась. Гости стали зевать и с насмешкой говорить «покажи нам, дурак, еще что-нибудь». «Изволь», — сказал дурак, — «для вас можно», и приносит рожок. Гости прямо и закричали «из рожка!» Откуда ни взялись два молодца с дубинками, начали колотить их изо всей мочи и до того били, что гости принуждены были отдать украденные деньги, а сами разбежались. А дурак с матерью, конем, скатертью и рожком стал жить да поживать, да больше добра наживать.
1: Сказка ФМ.
2: Курочка-татарушка. Жили-были старик со старухою. У них была курочка-татарушка. Снесла она яичко в куте под окошком. Пестро, востро, костяно, мудрено. Положила на полочку. Мышка шла, хвостиком махнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха рыдает, в печи огонь пылает, крыша на избе шатается. Девочка-внучка с горя сама не своя. Идет просвирня, спрашивают, что они так плачут. Старики начали пересказывать, как нам не плакать. Есть у нас курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком, пестро, востро, костяно, мудрено.

0: положила на полочку. Мышка шла, хвостиком махнула, полочка упала, яичко разбилось. Я, старик, плачу, старуха рыдает, в печи огонь пылает, крыша на избе шатается, а девочка-внучка с горя сама не своя. Просвирня как услыхала, все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни, зачем она просвиры побросала. Она пересказала ему все горе. Дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка, зачем колокола перебил. Дьячок пересказал все горе попу, а поп побежал, все книги изорвал. Во как!
1: Русская народная сказка «Жена доказчица». Жил старик со старухою. Сбили они на реке заязочек и заложили по мордочке. Пошли домой. На дороге увидала старуха клад и давай всем рассказывать. Что с ней делать? Вздумал старик пошутить над старухою. Пошел в поле, поймал зайца и отправился на реку морды смотреть. Вынул одну, а в ней щука попалась. Он щуку-то взял, за место ее посадил в морду зайца, а рыбу в поле понес и положил в горох. Воротился домой и зовет старуху горох крючить, то есть снимать с поля. Вот собрались и поехали. Дорогою старик начал сказывать. «Люди говорят, что нынче рыба в полях живет, а в водах зверь поселился». «Что ты, старик?» «Приехали в поле». «Вот правда и есть!» – закричал старик. «Погляди, старуха, щука-то в горох заползла». «Лови ее!» Старик взял щуку, положил в пестерек. «Пойдем-ка теперь на реку, не попалось ли чего в морды?» Достал морду. «Ах, старуха, ведь люди-то правду сказывают! Погляди, заяц попал! Держи его крепче, а то, пожалуй, опять в воду нырнет!» Взял старик зайца. «Ну, — говорит, — пойдем клад добывать!» Забрали все деньги и поехали домой. Дорогой усмотрела старуха, что в стороне медведь корову рвет и говорит. «Эй, старик, погляди-ка, медведь корову рвет». «Молчи, жена, это черт с нашего барина шкуру дерет». Приехали ко двору. Старик пошел деньги прятать, а старуха побежала рассказывать соседке. Соседка рассказала дворецкому, а дворецкий барину. Барин призвал старика. «Ты клад нашел?»
2: «Никак нет».
1: «Твоя старуха сказала».
2: «Да, пожалуй, ей врать не впервой».
1: Послал барин за старухою. «Что, старуха, нашли вы клад?»
2: «Нашли, батюшка».
1: «Как же ты, старик, говоришь, что нет?»
2: «Что ты врешь, глупая баба? Ну где мы клад-то нашли?»
1: «Как где?» «В поле. Еще в то время щука в горохе плавала, а заяц в морду попал». «Врешь ты, старая кочерга! Где это видано, чтобы рыба в поле жила, а заяц в воде плавал?» «Ну, вот позабыл. И еще в то время черт с нашего барина шкуру драл». Барин хлоп ее по уху. «Что ты бредишь, подлая? Какой черт с меня шкуру драл?»
2: «Да таки драл, ей-богу драл».
1: Барин рассердился, велел принесть разок и заставил при себе ее наказывать. Растянули ее сердечную и начали почивать. А она, знай себе, и под розгами-то тоже сказывает.
2: Барин плюнул и прогнал старика со старухою. Тут и сказки конец. А кто слушал и родителям помогает, тот большой молодец.

0: За лапоток курочку, за курочку гусочку. Шла лиса по дорожке и нашла лапоток. Пришла к мужику и просится: «Хозяин, пусти меня ночевать». Он говорит: «Некуда, лисонька, тесно. Да много ли нужно мне места? Я сама на лавку, а хвост под лавку». Пустили ее ночевать. Она и говорит: «Положите мой лапоток к вашим курочкам». Положили, а лисонька ночью встала и забросила свой лапоть подальше. Поутру встают, она и спрашивает свой лапоть, а хозяева говорят: «Лисонька, ведь он пропал. Ну, отдайте мне за него курочку». Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтоб ее курочку посадили к хозяйским гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за нее утром гуська. Приходит в новый дом, просится ночевать и говорит, чтоб ее гуська посадили к барашкам. Опять схитрила, взяла за припрятанного гуська барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит посадить ее барашка хозяйским бычкам. Ночью лисонька украла и барашка, а поутру требуют, чтоб за него отдали ей бычка. Всех, и курочку, и гуська, и барашка, и бычка она свела на бойню, мясо припрятала. Прознали про то медведь с волком, стали пенять лисе, что не поделилась с ними. Лиса им наобещала, а потом говорит: «Сначала пойдите, найдите сани, да поедемте кататься». Пошли они, а лиса шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. Вот медведь с волком украли и сани, и хомут. Пригли бычка, сели все в сани. Лиса стала править и кричит: «Пошел, пошел бычок, соломенный бочок! Сани чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!» Бычок не идет. Она выпрыгнула из саней и закричала: «Вот вам бычок!» и убежала. Медведь с волком обрадовались добычей и ну рвать бычка. Рвали, рвали, видят, что одна шкура да солома. Поругали лису, да и разошлись по домам.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Как на спине верблюда появился горб. Очень интересно, вот это наша вторая сказка. В ней рассказывается, как на спине у верблюда появился большой горб. В самом начале, когда земля была совсем новой и животные только-только начали работать на человека, жил-добыл верблюд. Он поселился в самой середине огромной воющей пустыни, потому что не хотел работать. Кроме того, он и сам любил реветь. Ел он там стебли сухих трав, терновник, ветви тамариска, молочай, разные колючие кусты и ничего не делал. Когда кто-нибудь с ним заговаривал, он отвечал: «Грб, только грб, и больше ничего». В понедельник утром к нему пришла лошадь. На ее спине лежало седло, а во рту у нее были удила, и она ему сказала: «Послушай-ка, верблюд, пойдем, побегай, как все мы, лошади».
3: «Верб», —
2: ответил верблюд, — лошадь ушла и сказала об этом человеку. Вот к верблюду пришла собака, и она принесла в зубах палку и сказала:
3: «Послушай, верблюд, пойдем-ка со мной, отыскивай разные вещи и носи их, как мы, остальные».
4: «Горб», — фыркнул верблюд. Собака убежала и рассказала все человеку.
2: Теперь к верблюду пришел бык. На его шее лежало ярмо, и он сказал:
4: «Послушай-ка, верблюд, пойдем и начни пахать, как мы, остальные».
3: «Герб», — сказал верблюд.
2: Бык ушел и рассказал все человеку. В этот день вечером человек позвал к себе лошадь, собаку и быка. И когда они пришли, сказал им:
4: «Бедные вы трое, мне очень жалко вас».
2: Но верблюд, который говорит только «грб», не может работать. Если бы он мог что-нибудь делать, он был бы здесь. Поэтому я оставлю его в покое. Вы же должны работать в два раза больше, чтобы заменить его». Трое очень рассердились. Они собрали совет на самом краю пустыни. Скоро к ним подошел ленивый верблюд. Он пожевал стебель молочая, посмеялся над ними, потом сказал «грб» и опять ушел. В это самое время появился джин, который заведует всеми пустынями. Он ехал на катившемся облаке пыли. Все джинны всегда путешествуют таким образом, потому что они волшебники. Увидя троих, он остановился, чтобы поговорить с ними.
4: «Джин, начальник всех пустынь, — сказала лошадь, — скажи, неужели справедливо, чтобы одно существо ничего не делало, когда весь мир такой новый и молодой?»
2: «Конечно, нет», — сказал джин.
4: «Так знай же, — проговорила лошадь, — что в самом центре твоей воющей пустыни живет существо.
2: Кстати, оно тоже любит громко кричать и реветь.
4: Существо с длинной шеей и с длинными-предлинными ногами. Оно с утра понедельника ровно ничего не сделало. Только подумай, оно не хочет бегать, как мы, лошади».
2: Свистнул джин. «Клянусь всем золотом Аравии, это животное — мой верблюд. Ну а что он сказал тебе?»
3: «Он сказал «грп», — ответила собака, «и он не хочет носить тяжестей».
2: «А верблюд сказал еще что-нибудь?»
3: «Нет, только «грп». «И не хочет пахать», — вставил свое замечание бык.
4: «Очень хорошо», — проговорил джин. «Он твердит «грб». Хорошо же, я ему задам славный «грб». Только подождите немного».
2: Джин окатил себя пылью, укатил дальше по степи и скоро увидел верблюда. Верблюд ровно ничего не делал и только смотрел на свое отражение в луже воды. «Ты ленив до невозможности», — сказал ему джин. «Подумай, из-за этого у тех троих с понедельника стало вдвое больше работы».
4: Сказав это, Джин уперся подбородком в кулак и стал мысленно говорить волшебные слова.
3: «Гарп!» — фыркнул верблюд.
4: «На твоем месте я не стал бы вечно повторять «гарп», — заметил Джин. «Мне кажется, ты и так слишком часто говорил это слово. Дудки, полно тебе лентяйничать. Принимайся-ка за работу». А верблюд опять сказал «гарп». Но едва он закрыл свой рот, как увидел, что его спина, которую он гордился, стала надуваться. Она раздувалась все больше и больше, и на ней, наконец, образовался большой горб.
3: «Видишь, что у тебя на спине?» — сказал его Джин.
4: «Этот горб сел на твою спину, потому что с понедельника, то есть с того самого дня, в который началась общая работа, ты ничего не делал. Теперь тебе придется трудиться».
5: «Разве я могу работать с таким горбом на спине?» — спросил верблюд.
4: «Это сделано тебе в наказание», — сказал Джин. «И все потому, что ты пролентяйничал 3 дня. Теперь ты получил возможность работать по 3 дня подряд безо всякой еды. Тебя будет кормить этот горб. И, пожалуйста, никогда не говори, что я ничего для тебя не сделал. Уходи из пустыни. Отправляйся к тем 3 и веди себя хорошо. Иди же». И верблюд поднялся и пошел к 3, унося на своей спине свой собственный горб. С тех пор и до нынешнего дня верблюд его носит. Верблюд работает, много работает, но все не может наверстать тех 3 дней, которые он пролентяйничал в самом начале мира и до сих пор не научился вежливости.
6: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
7: «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В некотором государстве жил-был царь. Холост, не женат. Был у него на службе стрелок по имени Андрей. Пошел раз Андрей-стрелок на охоту. Ходил, ходил целый день по лесу. Не посчастливилось, не мог на дичь напасть. Время было к вечеру. Идет он обратно к ручейнице. Видит, сидит на дереве горлица. Дай, думает, стрельну хоть эту. Стрельнул и ранил ее. Свалилась горлица с дерева на сырую землю. Поднял ее Андрей, хотел свернуть ей голову, положить в сумку. А горлица, говорит ему человеческим голосом:
8: «Не губи

0: Да смотри, как найдет на меня дремота. В ту пору бей меня правой рукой наотмашь. Добудешь себе великое счастье.
1: Ой, удивился Андрей Стрелок. Что такое? С виду совсем птица, а говорит человеческим голосом. Принес он горлицу домой, посадил на окошечко, а сам стоит, дожидается. Прошло немного времени, горлица положила головку под крылышко и задремала. Андрей вспомнил, что она ему наказывала, ударил ее правой рукой наотмашь. Упала горлица наземь и обернулась девицей, Марьей царевной, да такой прекрасной, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Говорит Марья царевна стрелку:
0: «Сумел меня взять? Умей и удержать. Неспешным пирком да за свадебку буду тебе честной да веселой женой».
1: На том они и поладили. Женился Андрей Стрелок на Марье Царевне и живет с молодой женой, потешается. А службы не забывает. Каждое утро, ни свет ни заря, идет в лес, настреляет дичи и несет на царскую.

0: шелку и принес жене. Марья царевна взяла шелк и говорит:
1: «Ложись спать, утро вечера мудренее».
0: Андрей лег спать, а Марья царевна села ткать. Всю ночь ткала и выткала ковер, ой, какого в целом свете не видывали. На нем все царство расписано с городами и деревнями, с лесами и нивами, и птицы в небе, и звери на горах, и рыбы в морях. Кругом луна и солнце ходят. Наутро Марья царевна отдает ковер мужу.
1: «Понеси на гостиный двор, продай купцам. Да смотри, своей цены не запрашивай, а что дадут, то и бери».
0: Андрей взял ковер, повесил на руку и пошел по гостиным рядам. Подбегает к нему один купец:
2: «Послушай, почтенный, сколько спрашиваешь?»
0: «Ты торговый человек, ты цену давай». Вот купец думал, думал, не может оценить ковра. Поскочил другой,
2: за ним еще. Собралась купцов толпа великая. Смотрят на ковер, дивуются, а оценить не могут.
0: В то время проезжал мимо рядов царский советник.
2: И захотелось ему узнать, про что толкует купечество. Вышел из кареты, на силу пропихался через великую толпу и спрашивает:
3: «Здравствуйте, купцы, заморские гости, о чем речь у вас?»
0: «Так и так, ковра ценить не можем». Царский советник посмотрел на ковер и сам дался диву.
3: «Скажи, стрелок, скажи по правде истинной, откуда добыл такой славный ковер?»
0: «Так и так, моя жена вышила».
3: «Сколько же тебе дать за него?»
0: «А я и сам не знаю. Жена наказала не торговаться. Сколько дадут, то и наше».
3: «Ну, вот тебе, стрелок, 10 тысяч».
0: Андрей взял деньги, отдал ковер и пошел домой. А царский советник поехал к царю и показывает ему ковер. Царь взглянул. На ковре все его царство как на ладони. Он так и ахнул.
4: «Ну что хочешь, а ковра я тебе не отдам».
0: Вынул царь 20 тысяч рублей и отдает советнику.

0: ты лучше закажу.
1: Сел опять в карету и поскакал в слободу. Разыскал избушку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отворяет ему. Царский советник одну ногу через порог занес, а другую не переносит. Замолчал и про свое дело забыл. Стоит перед ним такая красавица. Ой, век бы глаз от нее не отвел. Все бы смотрел да смотрел. Марья-царевна ждала, ждала ответа, да повернула царского советника за плечи и дверь закрыла. На силу он опомнился, нехотя поплелся домой. И с той поры и ест не заест, и пьет не запьет. Все ему представляется Стрелкова жена. Заметил это царь и стал выспрашивать, что за кручина у него такая. Советник говорит царю:
0: «Ах, видел я у одного стрелка жену, все о ней думаю. И не запить это, не заесть, никаким зельем не заворожить».
1: Пришла царю охота самому посмотреть Стрелкову жену. Оделся он в простое платье, поехал в слободу, нашел избушку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отворила ему. Царь одну ногу через порог занес, другую и не может. Совсем онемел. Стоит перед ним несказанная красота. Марья-царевна ждала, ждала ответа. Повернула царя за плечи и дверь закрыла. Защемила царя сердечная зазноба.
2: «Чего? Хожу холост, не женат. Вот бы жениться на этой красавице. Не стрельчихой ей быть, на роду ей написано быть царицей».
1: Воротился царь во дворец и задумал думу нехорошую. Отбить жену от живого мужа. Призывает он советника и говорит:
2: «Надумай, как извести Андрея Стрелка? Хочу на его жене жениться. Придумаешь? Награжу городами и деревнями и золотой казной». «Не придумаешь? Сниму голову с плеч».
1: Закручинился царский советник, пошел и нос повесил. Как извести стрелка, не придумает. Да с горя и завернул в кабак венца испить. Подбегает к нему кабацкая теребень в рваном кафтанишке. «О чем? Царский советник пригорюнился? Зачем нос повесил?»
3: «Поди прочь, кабацкая теребень».
2: «А ты меня не гони. Лучше стаканчик венца поднеси. Я тебя на ум наведу».
1: Поднес ему царский советник стаканчик венца и рассказал про свое горе. Кабацкая теребень и говорит ему: «Извести Андрея Стрелка дел нехитрое. Сам-то он прост, да жена у него больно хитра. Ой, ну, да мы загадаем загадку такую, что ей не справиться. Воротись к царю и скажи, пускай он пошлет Андрея Стрелка на тот свет узнать, как поживает покойный царь-батюшка. Андрей уйдет и назад не вернется». Царский советник поблагодарил кабацкую теребень и бегом царю:
0: «Так и так, можно стрелка извести».
1: И рассказал, куда нужно его послать и зачем. Царь обрадовался, велел позвать Андрея Стрелка.
2: Ну, Андрей, служу ты мне верой и правдой. Сослужи еще службу. Сходи ты на тот свет. Ага, узнай, как поживает мой батюшка. Не то мой меч, твоя голова с плеч.
3: Андрей воротился домой, сел на лавку и голову повесил. Марья-царевна его спрашивает:
4: что не весел? Или невзгода какая?
3: Рассказал ей Андрей, какую царь задал ему службу. Марья-царевна говорит:
4: ну, есть о чем горевать. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди. Ложись спать. Утро вечером мудренее.
3: Утром рано. Только проснулся Андрей, Марья-царевна дает ему мешок сухарей и золотое колечко.
4: Поди к царю и проси себе в товарищи царского советника. А то, скажи, тебе не поверят, что был ты на том свете. А как выйдешь с товарищем в путь-дорогу, брось перед собой колечко. Оно тебя доведет.
3: Андрей взял мешок сухарей и колечко, попрощался с женой и пошел к царю просить себе дорожного товарища. Делать нечего. Царь согласился, велел советнику идти с Андреем на тот свет. Вот они вдвоем и вышли в путь-дорогу. Андрей бросил колечко, оно катится. Андрей идет за ним полями чистыми, мхами, болотами, реками, озерами. А за Андреем царский советник тащится. Устанут идти, поедят сухарей и опять в путь. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пришли они в густой дремучий лес. Спустились в глубокий овраг, и тут колечко остановилось. Андрей и царский советник сели поесть сухарей. Глядь, мимо их на старом-престаром царе два черта дрова везут, большущий воз, и погоняют царя дубинками, один с правого бока, другой с левого. Андрей говорит: смотри, не как это наш покойный царь-батюшка.
2: Твоя правда, это он самый, но дрова везет.
3: Андрей и закричал чертям:
5: эй, господа черти, освободите мне этого покойничка хоть на малое время. Мне нужно кое о чем его расспросить. Черти отвечают:
6: есть нам время дожидаться. Сами, что ли, дрова повезем?
5: А вы возьмите у меня свежего человека на смену. Ну, черти отпрягли старого царя, на его место впрягли воз царского советника. И давай его с обеих сторон погонять дубинками. Тот гнется, а везет.
3: Андрей стал спрашивать старого царя про его житье-бытье.
0: «Ох, Андрей Стрелок, — отвечает царь, — плохое мне житье на том свете. Поклонись ты от меня сыну, да скажи, что я накрепко заказываю людей не обижать, а то и с ним тоже станется».
3: Только успели они поговорить, черти уж назад едут с порожней телегой. Андрей попрощался со старым царем, взял у чертей царского советника, и пошли они в обратный путь. Приходят в свое царство, являются во дворец. Царь увидал стрелка и в сердцах накинулся на него.
2: «Как ты смел назад воротиться?»
3: Андрей Стрелок отвечает:
5: «Так и так, был я на том свете у вашего покойного родителя. Живет он, ой, плохо. Велел вам кланяться, да накрепко наказывал людей не обижать».
2: «А чем докажешь, что ходил на тот свет и моего родителя видел?»
5: «А тем я докажу, что у вашего советника на спине и теперь еще знаки видны, как его черти дубинками погоняли. Тут царь уверился. Делать нечего, отпустил Андрея домой. А сам говорит советнику: «Вздумай, как извести стрелка, не то мой меч, твоя голова с плеч». Пошел царский советник, еще ниже нос повесил. Заходит в кабак, сел за стол, спросил вина. Подбегает к нему кабацкая теребень.
6: «Что, царский советник, пригорюнился? Поднеси к мне стаканчик, я тебя на ум наведу».
5: Советник поднес ему стаканчик винца и рассказал про свое горе. Кабацкая теребень ему говорит:
6: «Вратись назад и скажи царю, чтобы задал он стрелку вот какую службу. Ее не то что выполнить, трудно и выдумать. Послал бы его за 3-9 земель в 30-е царство добыть, кота баюна».
5: Царский советник побежал к царю и рассказал, какую службу задать стрелку, чтобы он назад не вернулся. Царь посылает за Андреем.
6: «Ну, Андрей, со

0: Мой меч, твоя голова с плеч.
1: Пошел Андрей домой, ниже плеч голову повесил и рассказывает жене, какую царь задал ему службу.
2: Ха, есть о чем кручиниться. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди. Ложись спать. Утро вечера мудренее.
1: Эка! Андрей лег спать, а Марья-царевна пошла на кузницу и велела кузнецам сковать 3 колпака железных, железные клещи и 3 прута. Один железный, другой медный, третий оловянный. Утром рано Марья-царевна разбудила Андрея.
2: Вот тебе 3 колпака, да клещи, да 3 прута. Ступай за 39 земель в 30-е царство. 3 верст не дойдешь, станет одолевать тебя сильный сон. Кот Баюн на тебя дремоту напустит. Ты не спи. Руку за руку закидывай, ногу за ногу волочи. А где катком катись? А если уснешь, кот Баюн убьет тебя.
1: И тут Марья-царевна научила его, как и что делать, и отпустила в дорогу. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Пришел Андрей, стрелок, в 30-е царство. За 3 версты стал его одолевать сон. Надевает Андрей на голову 3 колпака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу волочит, идет, а где и катком катится. Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого столба. Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал, да со столба прыг ему на голову. Один колпак разбил и другой разбил. Взялся было за третий. Тут Андрей-стрелок ухватил кота клещами, сволок наземь и давай оглаживать прутьями. Наперво сёк железным прутом, изломал железный, принялся угощать медным, и этот изломал, и принялся бить оловянным. Оловянный прут гнется, не ломится, вокруг хребта обвивается. Андрей бьет, а кот Баюн начал сказки рассказывать про попов, про дьяков, про поповых дочерей. Андрей его не слушает, зная, хаживает прутом. Не в моготу стало коту. Видит, что заговорить нельзя. Он и взмолился.
3: Покинь меня, добрый человек. Ну что надо? Все сделаю.
1: А пойдешь со мной?
3: Куда хочешь, пойду.
1: Андрей пошел в обратный путь и кота за собой повел. Добрался до своего царства, приходит с котом во дворец и говорит царю: так и так, службу выполнил, добыл вам кота Баюна.
4: Царь удивился
1: и говорит:
0: ну, кот Баюн, покажи большую страсть.
1: Тут кот свои когти точит, на царя и хладит. Хочет у него белую грудь раздирать и живого сердца вынимать.
3: Царь испугался.
0: Андрей, стрелок, уйми, пожалуйста. Это, кота Баюна.
1: Андрей кота унял и в клетку запер, а сам пошел домой, к Марье-царевне. Живет, поживает, тешится с молодой женой. А царя еще пуще знобит зазноба сердешная. Опять призвал он советника.
0: Что хочешь, придумай, изведи Андрея Стрелка. Не то. Мой меч, твоя голова с плеч.
1: Царский советник идет прямо в кабак. Нашел там кабацкую тельбень в рваном кафтанишке и просит его выручить, на ум навести.
0: кабацкая теребень. Стаканчик вина выпил, усы вытер. Ступай к царю и скажи: пусть пошлет Андрея Стрелка туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Этой задачи Андрей во веки веков не выполнит и назад не вернется.
1: Советник побежал к царю и все ему доложил. Царь посылает за Андреем.
5: Сослужил ты мне две службы. Сослужи третью. Сходи туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Сослужишь?
0: Ой, не грожу.
5: По-царски. А не то... Мой меч, твоя голова с плеч.
1: Пришел Андрей домой, сел на лавку и заплакал. Марья-царевна его спрашивает:
2: что, милый, не весел? Или еще невзгода какая?
3: Через твою красу все напасти несу. Велел мне царь идти туда... Не знаю куда. Принести то, не знаю что.
2: Вот это служба так служба. Ну ничего, ложись спать. Утро вечера мудренее.
1: Марья-царевна дождалась ночи, развернула волшебную книгу, читала, читала, бросила книгу и за голову схватилась. Про цареву загадку в книге ничего не сказано. Марья-царевна вышла на крыльцо, вынула платочек и махнула. Налетели всякие птицы, набежали всякие звери. Марья-царевна их спрашивает:
2: звери лесные, птицы поднебесные, вы, звери, всюду рыскаете, вы, птицы, всюду летаете, не слыхали ли? Как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что?
1: Звери и птицы отвечали:
6: нет, Марья-царевна, мы про то не слыхали.
1: Марья-царевна махнула платочком, звери и птицы пропали, как не бывали. Махнула в другой раз, появились перед ней два великана.
7: Что угодно, что надобно?
2: Слуги мои верные, отнесите меня на середину моря, океана.
1: Подхватили великаны Марью-царевну, отнесли на океан моря и стали на середине, на самой пучине. Сами стоят, как столбы, а ее на руках держат. Марья-царевна махнула платочком, и приплыли к ней все гады и рыбы морские.
2: Вы, гады и рыбы морские, вы везде плаваете, на всех островах бываете. Не слыхали, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что?
6: Нет, Марья-царевна, мы про то не слыхали.
1: Закручинилась Марья-царевна и велела отнести себя домой. Великаны подхватили ее, принесли на Андреев двор, поставили у крыльца. Утром рано Марья-царевна собрала Андрея в дорогу и дала ему клубок ниток и вышитый платок.
2: «Брось клубок перед собой. Куда он покатится, туда и ты иди. Да смотри, куда бы ни пришел, будешь умываться, чужим платком не утирайся, утирайся моим».
1: Андрей попрощался с Марьей-царевной, поклонился на четыре стороны и пошел за заставу. Бросил клубок перед собой, клубок покатился. Катится да катится, Андрей идет за ним следом. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Много царств и земель прошел Андрей. Клубок катится, нитка от него тянется. Стал клубок маленький, с куриную головочку. Вот уж до чего стал маленький, невидный на дороге. Дошел Андрей до леса, видит, стоит избушка на курьих ножках. «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Избушка повернулась, Андрей вошел и видит. На лавке сидит седая старуха, придет кудель.
8: «Фу, фу! Русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче, ой, русский дух сам пришел. Вот и жарю тебя в печи, да съем, ой, и на косточках покатаюсь».
1: Андрей отвечает старухе: «Что ты, старая бабьяга, станешь есть дорожного человека? Ой, дорожный человек, костоватый, черен. Ты наперед баньку истопи, меня вымой, выпари, тогда уж и ешь». Баба-яга истопила баньку. Андрей выпрялся, вымылся, достал Женин платок и стал им утираться. Баба-яга спрашивает:
8: «Откуда у тебя платок? Его моя дочь вышивала».
1: «Твоя дочь мне жена, мне и платок дала».
8: «Ах, ах, зять возлюбленный! Чем же мне тебя подчивать-то?»
1: Тут баба-яга собрала ужин, наставила всяких кушаньев, вин и медов. Андрей не чванится, сел за стол, давай уплетать. Баба-яга села рядом, он ест, а она выспрашивает, как он на Марии-царевне женился, да живут ли они хорошо. Андрей все рассказал, как женился и как царь послал его туда, не знаю куда, добыть то, не знаю что. «Вот бы ты помогла мне, бабушка».
8: «Эх, зятюшка, ведь про это диво дивное даже я не слыхала. Ух, знает про это одна старая лягушка. Живет она в болоте, ой, 300 лет. Ну ничего, ложись спать. Утро вечера это, ну, мудренее».
1: Андрей лег спать, а баба-яга взяла два голика, полетела на болото и стала звать:
8: «Бабушка! Лягушка, скакушка, жива ли?»
9: «Жива.
8: Выйдь ко мне из болота».
1: Старая лягушка вышла из болота. Баба-яга ее спрашивает:
8: «Знаешь ли, где то, не знаю что?»
9: «Знаю».
8: «Укажи, сделай милость,

0: Я бы его проводила. Довольно стара. Мне тут не допрыгать. Донесет твой зять меня в парном молоке до огненной реки. Тогда скажу.
1: Баба-яга взяла лягушку-скакушку, полетела домой, надоила молока в горшок, посадила туда лягушку и утром рано разбудила Андрея.
2: Ну, зять дорогой, одевайся. Возьми горшок с парным молоком, в молоке лягушка. Садись на моего коня, он тебя довезет до огненной реки. Там коня брось. И вынимай из горшка лягушку, она тебе скажет.
1: Андрей оделся, взял горшок, сел на коня бабы-яги. Долго ли, коротко ли, конь домчал его до огненной реки. Через нее ни зверь не перескочит, ни птица не перелетит. Андрей слез с коня, лягушка ему говорит:
0: «Вынь меня, добрый молодец, из горшка. Надо нам через реку переправиться».
1: Андрей вынул лягушку из горшка и пустил наземь.
0: «Ну, добрый молодец, теперь садись мне на спину».
1: «Что ты, бабушка? Вика маленькая, чай я тебя задавлю».
0: «Не бойся, не задавишь. Садись, да держись крепче».
1: Андрей сел на лягушку-скакушку. Начала она дуться. Дулась, сделалась, словно копна сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка». Опять лягушка дулась, сделалась еще больше, словно стог сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка». Опять она дулась, стала выше темного леса. Да как скакнет! И перепрыгнула через огненную реку. Перенесла Андрея на тот берег и сделалась опять маленькой.
0: «Иди, добрый молодец, по этой тропинке увидишь терем, не терем, избу, не избу, сарай, не сарай. Заходи туда и становись за печью. Там найдешь то, не знаю что».
1: Андрей пошел по тропинке, видит, старая изба, не изба, тыном обнесена, без окон, без крыльца. Он туда вошел и спрятался за печью. Вот немного погодя, застучало, загремело по лесу. И входит в избу мужичок с ноготок, борода с локоток, да как крикнет:
3: «Эй, сват на ум, есть хочу!»
1: Только крикнул, откуда ни возьмись, появляется стол накрытый. На нем бочонок пива да бык печеный, в боку нож точеный. Мужичок с ноготок, борода с локоток, сел возле быка, вынул нож точеный, начал мясо порезывать, в чеснок помакивать, покушивать да похваливать. Обработал бока до последней косточки, выпил целый бочонок пива.
3: «Эй, сват на ум, убери объедки!»
1: И вдруг стол пропал, как и не бывало. Ни костей, ни бочонка. Андрей дождался, когда уйдет мужичок с ноготок. Вышел из-за печки, набрался смелости и позвал: «Сват на ум, покорми меня!» Только позвал, откуда ни возьмись, появился стол. На нем разные кушанья, закуски и заедки, вина и меды. Андрей сел за стол и говорит: «Сват на ум, садись, брат, со мной».

0: может видеть, я то не знаю что.
1: Сват, Наум, хочешь у меня служить?
0: Отчего не хотеть? Ты, я вижу, человек добрый.
1: Вот они поели, Андрей говорит: ну, прибирай все, да пойдем со мной. Пошел Андрей из избенки, оглянулся. Сват, Наум, ты здесь?
0: Здесь, не бойся, я от тебя не отстану.
1: Дошел Андрей до огненной реки. Там его дожидается лягушка.
2: Добрый молодец, нашел то, не знаю что.
1: Нашел, бабушка.
2: Садись на меня.
1: Андрей опять сел на нее. Лягушка начала раздуваться, раздулась, скакнула и перенесла его через огненную реку. Тут он лягушку-скакушку поблагодарил и пошел путем дорогой в свое царство. Идет, обернется. Сват, Наум, ты здесь?

0: ноги, опустились его белые руки. Эх, да чего ж я уморился? А сват на ум ему:
1: что же ты мне давно не сказал? Я бы тебя живо на место доставил.
0: Подхватил Андрея буйный вихрь и понес. Горы, леса, города и деревни так внизу и мелькают. Летит Андрей над глубоким морем, и стало ему страшно. Сват на ум, передохнуть бы! Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться на море. Глядит, где шумели одни синие волны, появился островок. На островке стоит дворец с золотой крышей. Кругом сад прекрасный. Сват на ум говорит Андрею:
1: отдыхай, ешь, пей, да на море поглядывай. Будут плыть мимо три купеческих корабля. Ты купцов зазови, да угости. Упочивай хорошенько. У них есть три диковинки. Ты меня променяй на эти диковинки. Не бойся, я к тебе назад вернусь.
0: Долго ли, коротко ли, с западной стороны плывут три корабля. Корабельщики увидали остров, на нем дворец с золотой крышей и кругом сад прекрасный.
2: Что за чудо! Сколько раз мы тут плавали, ничего, кроме синего моря, не видели. Давай пристанем.
0: Три корабля бросили якоря, три купца-корабельщика сели на легкую лодочку, поплыли к острову. А уж Андрей-стрелок их встречает. Пожалуйте, дорогие гости! Купцы-корабельщики идут, дивуются. На тереме крыша, как жар, горит. На деревьях птицы поют. По дорожкам чудные звери прыгают.
2: Скажи, добрый человек, кто здесь выстроил это чудо чудное?
0: Мой слуга, сват на ум, в одну ночь построил. Андрей повел гостей в терем.
2: Эй, сват на ум, собери-ка нам попить, поесть.
0: Откуда ни возьмись, явился накрытый стол. На нем вина и кушанье, чего душа захочет. Купцы-корабельщики только ахают.
2: Давай, добрый человек, меняться. Уступи нам своего слугу, свата Наума. Возьми у нас за него любую диковинку.
0: Ну, отчего же не поменяться? А каковы будут ваши диковинки? Один купец вынимает из-за пазухи дубинку. Ей только скажи: ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку.

0: человеку, дубинка сама начнет колотить, какому хочешь силачу обломает бока. Другой купец вынимает из-под полы топор, повернул его обухом кверху. Топор сам начал тяпать. Тяп да ляп, вышел корабль. Тяп да ляп, еще корабль. С парусами, с пушками, с храбрыми моряками. Корабли плывут, пушки палят, храбрые моряки приказа спрашивают. Повернул топор обухом вниз. Сразу корабли пропали, словно их и не было. Третий купец вынул из кармана дудку. Задудел. Войско появилось. И конница, и пехота. С ружьями, с пушками. Войска идут, музыка гремит. Знамена развиваются. Всадники скачут, приказа спрашивают. Купец задул с другого конца в дудку. И нет ничего. Все пропало. Андрей Стрелок говорит: хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хотите меняться? Отдавайте мне за моего слугу, свата Наума, все три диковинки.
1: Немного ли будет?
0: Как знаете, иначе меняться не стану. Купцы думали, думали. На что нам дубинка, топор да дудка? Лучше поменяться со сватом Наумом. Будем безо всякой заботы день и ночь, и сыты, и пьяны. Отдали купцы-корабельщики Андрею дубинку, топор и дудку и кричат: «Эй, сват Наум, мы тебя берем с собой! Будешь нам служить верой и правдой?» Отвечает им невидимый голос:
2: «А чего не служить? Мне все равно, у кого не жить».
0: Купцы-корабельщики вернулись на свои корабли и давай пировать. Пьют, едят, знай, покрикивают: «Сват Наум, поворачивайся! Давай того, давай этого!» Перепились все до пьяна. Где сидели, там и спать повалились. А Стрелок сидит один в тереме, пригорюнился. «Эх, где ты теперь, мой верный слуга, сват Наум?»
2: «Я здесь. Чего надо?»
0: Андрей обрадовался: «Сват Наум, не пора ли нам на родную сторонушку, к молодой жене? Отнеси меня домой». Опять подхватил Андрея вихрь и понес в его царство, на родную сторону. А купцы проснулись, и захотелось им опохмелиться.
1: «Эй, сват Наум, собери-ка нам попить, поесть, живо поворачивайся!»
0: Сколько ни звали, ни кричали, все нет толку. Глядят, и острова нет. На месте его шумят одни синие волны. Погоревали купцы-корабельщики.
1: «Эх, надул нас недобрый человек!»
0: Да делать-то нечего. Подняли паруса и поплыли, куда им было надобно. Андрей-стрелок прилетел на родимую сторону. Опустился возле своего домишки. Смотрит, вместо домишки

0: откуда ни возьмись, прилетает сизая горлица, ударилась об землю и обратилась его молодой женой, Марьей Царевной. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Марья Царевна рассказала:
1: «С той поры, как ты из дому ушел, я сизой горлицей летаю по лесам да по рощам. Царь три раза за мной посылал, да меня не нашли, и домишко сожгли».
0: Андрей говорит: «Сват Наум, нельзя ли нам на пустом месте у Синего моря дворец поставить?»
2: «Отчего нельзя? Сейчас будет исполнено».
0: Не успели оглянуться, и дворец поспел. Да такой славный, лучше царского. Кругом зеленый сад, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные звери скачут. Зашли Андрей-стрелок с Марьей-царевной во дворец, сели у окошка и разговаривают, друг на друга любуются. Живут, горя не знают, и день, и другой, и третий. А царь в то время поехал на охоту на Синее море и видит, на том месте, где ничего не было, стоит дворец.
3: «Какой это невежа без спросу вздумал на моей земле строиться?»
0: Побежали гонцы, все разведали и докладывают царю, что тот дворец поставлен Андреем Стрелком, и живет он в нем с молодой женой Марьей Царевной.
2: Еще пуще разгневался царь. Посылает узнать, ходил ли Андрей туда не знаю куда, принес ли то не знаю что. Побежали гонцы, разведали и докладывают: Андрей-стрелок ходил туда не знаю куда и добыл то не знаю что. Тут царь и совсем осерчал, приказал собрать войско, идти на взморье, тот дворец разорить дотла, а самого Андрея-стрелка и Марью-царевну предать лютой смерти. Увидал Андрей, что идет на него сильное войско, скорее схватил топор, повернул его обухом кверху. Топор тяп-да-ляп, стоит на море корабль. Опять тяп-да-ляп, стоит другой корабль. 100 раз тяпнул, 100 кораблей поплыло по Синему морю. Андрей вынул дудку, задудел, появилось войско, и конница, и пехота с пушками, со знаменами. Начальники скачут, приказа ждут. Андрей приказал начинать сражение. Музыка заиграла, барабаны ударили, полки двинулись. Пехота ломит царских солдат, конница скачет, в плен забирает. А со 100 кораблей пушки так и бьют по столичному городу. Царь видит, войско его бежит, кинулся сам к войску останавливать. Тут Андрей вынул дубинку. «Ну-ка, дубинка, обломай бока этому царю». Дубинка сама пошла колесом, с конца на конец перекидывается по чистому полю, нагнала царя и ударила его в лоб, убила до смерти. Тут и сражению конец пришел. Повалил из города народ и стал просить Андрея Стрелка, чтобы взял он в свои руки все государство. Андрей спорить не стал, устроил пир на весь мир и вместе с Марьей Царевной праздновал.

Русская народная сказка «Скряга». Жил-был богатый купец Марко. Скупей его не было. Раз как-то пошел он гулять, идучи дорогою, увидал нищего. Сидит старец и просит милостыни. «Подайте, православные, Христа ради!» Марко богатый прошел мимо. Следом за ним шел на ту пору бедный мужик. Возжалел нищего и подал ему копеечку. Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит: «Послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать, да мелких нету». Мужик дал ему и спрашивает: «А когда за долгом приходить?» «Завтра приходи». На другой день бедный идет к богатому за своей копейкою. Пришел на его широкий двор. «Что, Марко богатый дома?» «Дома. Тебе что надо?» — спрашивает Марко. «За копеечкой пришел». «А, брат, приди после. Ну, право, мелких совсем нету». Бедный поклонился и назад пошел. «Я, — говорит, — приду завтра». Наутро приходит, опять то же самое. «Мелких денег вовсе нет. Коли хошь, давай сотенной сдачи. А не то приходи через 2 недели». Через 2 недели снова идет бедный к богатому, а Марко богатый увидал его в окно и говорит жене: «Слушай, жена, я разоденусь догола и лягу под святые, а ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер». «Вот ладно, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, она его и спрашивает: «Тебе что?» «За должком к Марку богатому», отвечает бедный. «Ну, мужичок, Марко богатый приказал долго жить, сейчас только помер». «Царство ему небесное, позволь, хозяйка, за мою копеечку послужу ему хоть, хоть грешное тело обмою». С этим словом ухватил чугун с горячей водою и давай Марко богатого кипятком ошпаривать. Марко еле терпит, морщится да ногами дрыгает. «Дрыгай, не дрыгай, а копейку подай», — говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо. «Ну, хозяйка, покупай гроб, довели в церковь выносить. Я стану над ним псалтырь читать». Положили Марко богатого в гроб и вынесли в церковь. А мужик стал над ним псалтырь читать. Наступила темная ночь. Вдруг открывается окно и лезут в церковь воры-разбойники. Мужик за алтарь спрятался. Воры влезли и начали меж собой добычу делить. Все поделили, остается золотая сабля. Всякий к себе тащит, никто не уступает. Бедный как выскочит, как закричит: «Что вы спорите? Кто мертвецу голову отрубит, того и сабля будет!» Марко богатый вскочил сам не свой. Воры испугались, побросали свою казну и кинулись бежать. «Ну, мужичок, — говорит Марко, — давай деньги делить». Разделили поровну, много досталось и тому, и другому. «Что ж, копеечку?» — спрашивает бедный. «Эх, брат, сам видишь, мелких нет». Так-таки и не отдал Марко богатый копеечки. Тут
тут и сказке конец. А кто слушал, родителям помогает, тот большой молодец».

0: Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: В открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная, как чистое стекло. Но зато и глубоко там. Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен. Только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там на дне один голый белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы, большие и маленькие, точь-в-точь, как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. Это очень красиво, ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего 6. Вообще же она была особо достойная всяческих похвал, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были прихорошенькими русалочками. Но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает вылетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Земля была усыпана мелким, голубоватым, как серное пламя, песком. И потому там на всем лежал какой-то удивительный, голубоватый отблеск. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце. Оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет. У каждой принцессы был в саду свой уголок. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку. А самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка. Такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась. Ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень. Вершины и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то что тут, в море. Что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они ведь сроду не видывали птиц.
2: «Когда вам исполнится 15 лет, вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города».
1: В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать. И дольше всех самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказов бабушке им было мало. Им хотелось знать обо всем поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую. Тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелились своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяцы звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад. Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом. Там точно сотни звезд горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище. Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра. Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе. Ей казалось даже, что она слышит звон колоколов. Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... Да тут у нее уж и слов не хватало. Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу точно длинная белая вуаль стая лебедей. Русалочка тоже поплыла была к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря. Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Это была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы. Солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. Это была собака. Но русалка ведь никогда еще не видала собак. И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста. Четвертая сестра не была такой смелой. Она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего. Куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода до неба, опрокинувшийся точно огромный стеклянный купол. Вдали, как морские чайки, проносились большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты. Потом пришла очередь предпоследней сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидала то, чего не видели другие. Море было зеленоватого цвета. Повсюду плавали большие ледяные горы. Не дать не взять жемчужин, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми. Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую. Ветер развивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону. Они так и сверкали при блеске молний. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море. Вообще, каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз. Все было для них ново и поэтому нравилось. Но получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома на дне лучше. Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, поднимались на поверхность. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот когда начиналась буря, и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Да им все равно и не удалось бы увидать на дне никаких чудес. Если корабль погибал, люди тонули и приплывали к дворцу морского царя уже мертвыми. Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать. Но русалки не умеют плакать. И от этого ей было еще тяжелее.
3: «Ах, когда же мне будет 15 лет? Я знаю, что очень полюблю и тот мир, и людей, которые там живут».
1: Наконец и ей исполнилось 15 лет. Бабушка, вдовствующая королева, сказала:
2: «Ну вот, вырастили и тебя. Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер».
1: И она надела русалочке на голову венок из белых лилий. Каждый лепесток был половинкой жемчужины. Потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту 8 устрицам.
3: «Ай, да это больно!»
2: «Ради красоты потерпеть не грех».
1: Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок. Красные цветы из ее садика шли ей куда больше. Но она не посмела.
3: «Прощайте!»
1: И русалочка легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды. Воздух был мягок и свеж, а море как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль, всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ведь ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы. С палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль светился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его рождение. Оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвелись сотни ракет. И стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову. И ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи. Большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи. Становилось уже поздно, но Русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца-принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту. А корабль стал набирать скорость, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам. Вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля. Но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу. Вот грот мачты переломилась, как тростинка. Корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность. Ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи. Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца, и когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть. И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами. Но вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись. Он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой. Его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску. Но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стаи лебедей белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом. Там вода была очень тиха, но глубока. Сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка. И положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды. Покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее лица. И стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся. Он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихой и задумчивой. Теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала. Часто и вечером, и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, Видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали. Видела, как стаял снег на высоких горах. Но принца так больше и не видала. И возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. Но за цветами она больше не ухаживала. Они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер. За нею знали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок. Ну а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца.
3: «Поплыли вместе, сестрица!»
1: И сестры рука об руку поднялись на поверхность моря, близ того места, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разосланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только. Посреди самой большой залы журчал большой фонтан. Струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать к дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она. Она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца. А он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника. И если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего. И русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам. Она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди, и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней. Она ему и присниться не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянуло ее к ним. Их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко. Ее и глазом не охватить. Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни. Но сестры не могли ответить на все ее вопросы. И она обращалась к бабушке. Старуха ведь хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.
3: «Если люди не тонут, тогда они живут вечно, не умирают, как мы».
2: «Ну что ты, они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, но когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких. У нас нет даже могил. Мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем. Мы как тростник. Вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам. Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда.
3: А почему у нас нет бессмертной души? Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо.
2: Вздор! Нечего и думать об этом. Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле.
3: Значит, и я умру. Стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнца. Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?
2: Можешь. Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжих подпорки. Ноги, как они их называют.
1: Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.
2: Будем жить, не тужить. Повеселимся в волю свои 300 лет, срок немалый. Тем слаще будет отдых после смерти. Сегодня вечером у нас во дворце бал!
1: Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших, и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром. Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце. Ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца, и пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке. Как я люблю его! Больше, чем отца и мать. Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла, только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне». И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росли ни цветы, ни даже трава. Кругом только голый серый песок, Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что встречало на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные полурастения, похожие на стоголовых змей, росших прямо из песка. Ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки. Они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась. Сердечко ее забилось от страха. Она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе, и собралась с духом. Крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы. Скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить. Белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего. Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противные желтоватые брюха, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.
2: «Знаю, знаю, зачем ты пришла! Глупости ты затеваешь! Ну да я все-таки помогу тебе! Тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди! Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу?»
1: И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с нее и растянулись на песке.
2: «Ну ладно, ты пришла в самое время. Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не смогла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидят, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную, скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что ты будешь ступать, как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе. Да.
1: Русалочка подумала о принце и о бессмертной душе.
2: Помни, что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. с первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской.
3: Пусть.
1: И русалочка побледнела, как смерть.
2: А еще ты должна мне заплатить за помощь, и я недешево возьму. У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца. Но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя. Ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.
3: Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне?
2: Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну, полно, не бойся. Высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток.
3: Хорошо.
1: Ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
2: Чистота — лучшая красота!
1: И ведьма обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь, в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов. На вид он казался прозрачнейшей ключевой водой.
2: «Бери!»
1: — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, ни говорить.
2: «Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!»
1: Но русалочке не пришлось этого делать. Полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты. Вот и отцовский дворец. Огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда. Ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря. Солнце еще не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток. Ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом. Она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Она потупилась и увидала, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. Каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам. Но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, как пузырек воздуха. Принц и все окружающие только дивились ее чудной скользящей походке. Русалочку разодели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе. Но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно. Когда-то и она могла петь, и несравненно лучше —

0: принц сказал, что она всегда должна быть возле него. Ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь, и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины. Там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны. Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском. Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь. А один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее. Но он любил ее только как милое, доброе дитя. Сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной души и должна была в случае его женитьбы на другой превратиться в морскую пену. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.
1: «Да, я люблю тебя. У тебя доброе сердце. Ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу. Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат Богу молодые девушки. Самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой».
2: «Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь. Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня».
0: И русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Плакать она не могла.
2: «Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся. Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь».
0: Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу. С ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась. Она ведь лучше всех знала мысли принца.
1: «Я должен ехать. Мне надо посмотреть прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители. Но они не станут принуждать меня жениться на ней. А я никогда не полюблю ее. Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами».
0: И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце.

0: сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.
1: «Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?»
0: произнес принц, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля. И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы. Она только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, что есть на дне морском. В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. Ей показалось, что она видит отцовский дворец. Старуха-бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки. Она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь. Но тут к ней подошел корабельный Юнга, и сестры нырнули в воду. Юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена. На утро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развивающимися знаменами. Начались празднества. Балы следовали за балами, но принцессы еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.
2: «Это ты! Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!»
0: И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту и обратился к русалочке.
2: «Ах, я так счастлив! То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!»
0: Русалочка поцеловала ему руку. Ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Ее свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену. Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизни. В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца. Пушки палили, флаги развивались. На палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками. В шатре новобрачные должны были провести эту тихую прохладную ночь. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море. Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге. Никогда еще она не танцевала так чудесно. Ее нежные ножки резало как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердце ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом. Отдала свой чудесный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей до дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце. Принц же целовал красавицу жену, она играла его черными кудрями. Наконец, рука об руку, удалились они в свой великолепный шатер. На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны.

0: какой он острый. Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои 300 лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши! Или он, или ты, один из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы. Она остригла волосы своими ножницами ведьма. Убей принца и вернись к нам. Поспеши, видишь, на небе показалась красная полоска. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь.
1: С этими словами сестры глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб. Посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря. Потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены. Она одна была у него в мыслях. И нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута, и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце, лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену. И русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе. Голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же, как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.
0: «К кому я иду?»
1: спросила она, поднимаясь в воздух, и ее голос звучал такой же дивной музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки. Воздушные создания ей ответили:
0: «К дочерям воздуха. У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У

0: русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы. На корабле за это время все опять пришло в движение. И русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену. Точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.
1: Через 300 лет мы войдем в Божье царство. Может быть, и раньше. Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети. И если находим там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся. Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате. И если мы радуемся, глядя на него, наш 300-летний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания.

0: Жар-птица. Русская народная сказка.
1: В некотором царстве, за 39 земель, в 30-м государстве, жил-был сильный, могучий царь. У того царя был стрелец-молодец, а у стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться. Едет он дорогою, едет широкою, и наехал на золотое перо жар-птицы. Как огонь перо светится, говорит ему богатырский конь.
2: Не бери золотого пера, возьмешь горе, узнаешь.
1: И раздумался добрый молодец.
3: Поднять перо али нет? Коли поднять, да царю поднести, ведь он щедро наградит. А царская милость кому недорога?
1: Не послушался стрелец своего коня. Поднял перо жар-птицы, привез и подносит царю в дар. Царь и говорит:
3: «Спасибо. Да уж, коли ты достал перо жар-птицы, то достань мне и саму птицу. А не достанешь, мой меч, твоя голова с плеч».
1: Залился стрелец с горькими слезами. Пошел к своему богатырскому коню. Конь его и спрашивает:
2: «О чем плачешь, хозяин?»
4: «Да царь приказал жар-птицу добыть».
2: «Я ж тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь. Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда. Беда впереди. Ступай к царю, проси, чтобы к завтраму 100 кулей белоярой пшеницы было по всему чистому полю разбросано».
1: Царь приказал разбросать по чистому полю 100 кулей белоярой пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле. Пустил коня по воде гулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море. Летит жар-птица. Прилетела, спустилась на земь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар-птице, наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец-молодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар-птицу веревками, сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар-птицу. Царь увидал, возрадовался, благодарил стрельца за службу, жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу.
3: «Коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту. За 39 земель, на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса-царевна. Ее-то мне и надобно. Достанешь — златым серебром награжу. А не достанешь, то мой меч, твоя голова с плеч».
1: Залился стрелец с горькими слезами. Пошел к своему богатырскому коню. Конь его и спрашивает:
2: «О чем плачешь, хозяин?»
4: «Эх, царь приказал добыть ему Василису-царевну».
2: «Не плачь, не тужи. Это еще не беда. Беда впереди. Ступай к царю, попроси палатку с золотой маковкой, да разных припасов и напитков на дорогу».
1: Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золотой маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за 39 земель. Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красное солнышко и синее море восходит. Смотрит, а по синему морю плывет Василиса-царевна в серебряной лодочке, золотым веслом по воде водит. Стрелец-молодец пустил своего коня в зеленых лугах гулять, свежую травку щипать, а сам разбил палатку с золотою маковкою, расставил разные кушанья и напитки, сел в палатке, угощается. Василисы-царевны дожидается. А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, выступила из лодочки и любуется на палатку. А стрелец и говорит:
4: Здравствуй, Василиса царевна! Милости просим хлеба, соли откушать, заморских вин испробовать.
3: Василиса царевна вошла в палатку. Начали они есть, пить, веселиться. Выпила царевна стакан заморского вина, опьянела и крепким сном заснула. Стрелец-молодец крикнул своему богатырскому коню. Конь прибежал. Тотчас снимает стрелец палатку с золотою маковкою, садится на богатырского коня, берет с собой сонную Василису-царевну и пускается в путь-дорогу, словно стрела из лука. Приехал к царю. Тот увидал Василису-царевну, сильно возрадовался, благодарил стрельца за верную службу, наградил его казною великою и пожаловал большим чином. Василиса-царевна проснулась, узнала, что она далеко-далеко от Синего моря, стала плакать, тосковать, совсем из лица переменилась. Сколько царь не уговаривал, все понапрасну. Вот задумал царь на ней жениться, а она и говорит:
5: «Пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к Синему морю. Посреди того моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано мое подвенечное платье. Без того платья замуж не пойду».
3: Царь тотчас за стрельцом-молодцом:
6: «Поезжай скорей на край света, где красное солнышко восходит. Там, на Синем море, лежит большой камень. А под камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье и привези сюда. Пришла пора свадьбу играть. Достанешь — больше прежнего награжу. А не достанешь, то мой меч — твоя голова с плеч».
3: Залился стрелец с горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню.
4: «Вот когда смерти не миновать!»
3: Конь спрашивает:
2: «О чем плачешь, хозяин?»
4: «Царь велел со дна моря достать подвенечное платье Василисы царевны».
2: «А что, говорил я тебе, не бери золотого пера, горе наживешь. Ну да не бойся, это еще не беда, беда впереди. Садись на меня, да поедем к Синему морю».
3: Долго ли, коротко ли, приехал стрелец-молодец на край света и остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку своим тяжелым копытом. Возговорил морской рак:
7: «О, не дай мне смерти, а дай живота. Что тебе нужно, все сделаю», —
3: отвечал ему конь.
2: «Посреди Синего моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье».
3: Рак крикнул громким голосом на все Синее море. Тотчас море всколыхалось. Сползлись со всех сторон на берег раки, большие и малые, тьма тьмущая. Старший рак отдал им приказание. Бросились они в воду и через час времени вытащили со дна моря из-под великого камня подвенечное платье Василисы-царевны. Приезжает стрелец-молодец к царю. Привозит царевне на платье. А Василиса-царевна опять заупрямилась. Говорит царю:
5: «Не пойду за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться».
3: Царь приказал налить чугунный котел воды, вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца бросить. Вот все готово. Вода кипит, брызги так и летят. Привели бедного стрельца. Думает стрелец:
4: «Вот беда так беда! Ах, зачем я брал золотое перо жар-птицы? Зачем коня не послушался?»
3: Вспомнил про своего богатырского коня и говорит царю:
4: «Царь-государь, позволь мне перед смертью пойти с конем попрощаться».
3: Пришел стрелец к своему богатырскому коню и слезно плачет.
2: «О чем плачешь, хозяин?»
4: «Эх, царь велел в кипятке искупаться.
2: «Не бойся, не плачь, жив будешь»,
8: — сказал ему конь и наскоро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его белому телу.
9: Вернулся стрелец из конюшни. Тотчас подхватили его рабочие люди и прямо в котел. Он раз-другой окунулся, выскочил из котла и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел и сам искупаться, полез с дуру в воду и в ту же минуту обварился.
8: Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе царевне и жил с нею долгие лета в любви и согласии.
10: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
11: Три счастливчика. Было у отца три сына. Как-то кликнул он их к себе, чтоб подарки раздать, а потом и говорит: «Скоро предстану перед Господом, потому и забота моя о вас, пока жив еще. Дать бы вам денег, да не скопил, поэтому отдаю вам то, что имею. И пусть в наших краях все это ценится мало, зато если найти страну, где подарки мои покажутся диковинными, тогда и цена на них поднимется». После смерти отца старший сын пошел бродить по белу свету со своим петухом. Но куда ни приходил, петух везде был давно уже известен. Подходя к городу, он еще издали видел петуха в виде флюгера, по воле ветров вращавшегося на остроконечных шпилях башен. В деревнях петухов тоже было много, и все они кукарекали, и никого удивить петухом было невозможно. По-видимому, мудрено было ему составить себе счастье с помощью этого петуха. Но вот, наконец, однажды случилось ему попасть на какой-то остров, на котором жители никогда петуха не видывали, а поэтому не умели и время свое определять как следует. Они, конечно, умели различать утро от вечера, но зато уж ночью, если кому случалось проснуться, никто не умел определенно сказать, который час. «Смотрите», — сказал смышленый малый, указывая этим чудакам на своего петуха, «смотрите, какое это прекрасное животное! На голове у него венец красный, словно рубиновый, на ногах шпор, как у рыцаря. Каждую ночь он трижды взывает к вам в определенное время, и когда прокричит в последний раз, вы уж знаете, что восход солнца близок. Если же он часто кричит среди бела дня, то этим предупреждает вас о перемене погоды». Все это очень понравилось жителям острова, и они целую неделю не спали, чтобы с величайшим удовольствием прослушать, как петух станет петь свою песню в 2, в 4, в 6 часов. Прослушав диковинную птицу, они спросили у ее владельца, не продаст ли он им диковинку и сколько именно он за нее получит. «Да ни много, ни мало, столько золота, сколько осел сможет снести», — отвечал тот. «Ну, эта цена совсем пустяшная за такую дорогую птицу», — воскликнули сообща все жители острова и весьма охотно уплатили ему требуемую сумму. Когда он с таким богатством вернулся домой, братья не смогли надивиться его удаче. И второй брат сказал: «Дай-ка я пойду с моей косою поискать счастье, а вось и я ее так же выгодно с рук сумею сбыть». Сначала дело на лад не пошло, потому что всюду встречал средний брат на своем пути мужиков с такими же косами на плече, как у него самого. Однако ж под конец его странствований и ему посчастливилось с его косой на одном острове, где жители понятия о косе не имели. Там, когда поспевали хлеба на поле, жители вывозили в поле пушки и пушечными выстрелами срезали хлеба до корня. Но это было и трудно, и неудобно. Один стрелял поверх хлеба, другой попадал не в стебли, а в самые колосья, и широко их разметывал кругом. При этом много зерна пропадало, да и шум стоял невыносимый. А наш молодец со своей косой, как пристал к полю, так втихомолку и очень скоро скосил его чистехонько. И все жители острова надивиться не могли его проворству. Они готовы были дать ему за это драгоценное орудие все, чего бы он не потребовал. И дали за косу коня, навьючив на него столько золота, сколько тот смог снести. Тут уж и третий захотел пристроить свою кошку к надлежащему месту. И с ним тоже случилось, что и с его братьями. Пока он бродил по материку, кошка его никому не нужна была. Везде кошек было столько, что новорожденных котят почти всюду топили в воде. Наконец задумал он переплыть на корабле на какой-то остров. И на его счастье оказалось, что на том острове никто никогда еще кошки не видывал. А мышей развелось там такое великое множество, что они во всех домах и при хозяевах, и без хозяев сотнями бегали по скамьям, по столам. Все жители острова жаловались на это бедствие. И сам король не мог от мышей уберечься в своем королевском замке. Мыши пищали и скреблись у него во всех углах и уничтожали все, что им только на зуб попадалось. И вот кошка принялась за свою охоту и скорехонько очистила в замке две залы от мышей. Само собой разумеется, что все подданные стали просить короля приобрести такое драгоценное животное для блага государства. Король охотно отдал за кошку то, что ее хозяин за этого зверя потребовал, а именно мула, навьюченного золотом. И третий брат вернулся домой с наибольшим богатством. После его отъезда с острова кошка в замке стала вслазь гоняться за мышами и столько их уничтожила, что уж и сосчитать было невозможно. Наконец она уже сильно притомилась от этой работы и стала ее сильно жажда мучить. Приостановилась она, подняла голову вверх и давай во всю глотку мяукать. Король и все его люди, как услышали этот необычный для них звук, смертельно перепугались и всей гурьбой пустились бежать из королевского замка. Затем собрались они все на совет и стали раздумывать, как им следует поступить. Напоследок было решено послать кошке Герольда и потребовать от нее, чтобы она покинула замок, а в противном случае ее принудят к этому силой. Советники сказали королю: «Уж лучше пусть мы от мышей будем терпеть. К этому злу мы привычны, нежели подвергать жизнь свою опасности от такого чудовища». Один из придворных пажей должен был немедленно отправиться в замок и спросить у кошки, желает ли она добровольно оставить королевский замок или нет. Кошка, которую тем временем жажда стала мучить еще больше, на вопрос пажа смогла ответить только «мяу, мяу». Пажу показалось, что она говорит «не уйду, не уйду». И такой ответ он передал королю. «В таком случае, — сказали королевские советники, — она должна будет уступить силе». Подвезли к замку пушки и давай палить. Когда выстрелы стали достигать той залы, где сидела кошка, она преблагополучно выпрыгнула из окна, но осаждающие до тех пор палили, пока от всего замка камня на камне не осталось.
12: Радио «Сказка ФМ».
10: «Красавица и чудовище». Сказка Шарля Перро.

0: младшую из дочерей звали Красавица. Ее сестрицы не любили ее за то, что она была всеобщей любимицей. Однажды купец разорился и сказал своим детям:
1: «Теперь нам придется жить в деревне и работать на ферме, чтобы сводить концы с концами».
0: Живя на ферме, красавица все делала по дому, да еще помогала братьям в поле. Старшие же сестры целыми днями бездельничали. Так они прожили год. Вдруг купцу сообщили хорошие новости. Нашелся один из его пропавших кораблей, и теперь он опять богат. Он собрался поехать в город получить свои деньги и спросил дочерей, что им привезти в подарок. Старшие попросили платье, а младшие — розу. В городе, получив деньги, купец раздал долги и стал еще беднее, чем был. По пути домой он заблудился и попал в чащу леса, где было очень темно и завывали голодные волки. Пошел снег, и холодный ветер пронизывал до костей. Вдруг вдалеке показались огоньки. Приблизившись, он увидел старинный замок. Войдя в его ворота, он поставил свою лошадь на конюшню и вошел в зал. Там находился стол, сервированный на одного, и горящий камин. Он подумал:
1: «Хозяин, наверное, придет с минуты на минуту».
0: Он прождал час, два, три. Никто не появлялся. Сел за стол и вкусно поел. Затем пошел посмотреть другие комнаты. Зайдя в спальню, прилег на кровать и уснул глубоким сном. Проснувшись поутру, купец увидел на стуле рядом с кроватью новую одежду. Спустившись вниз, он обнаружил на обеденном столе чашку кофе с теплыми булочками.
1: «Добрый волшебник!»
0: — сказал он.
1: «Спасибо тебе за твою заботу!»
0: Выйдя во двор, он увидел уже оседланного коня и отправился домой. Проезжая по аллее, купец увидел розовый куст и вспомнил о просьбе младшей дочери. Он подъехал к кусту и сорвал самую красивую розу. Вдруг раздался рев, и перед ним предстал отвратительный огромный монстр.
1: «Я спас тебе жизнь, а ты вот как отплатил мне за это!»
0: — прорычал он.
1: «За это ты должен умереть! Ваше Величество, простите меня, пожалуйста!»
0: — взмолился купец.
1: «Я сорвал розу для одной из моих дочерей. Она очень просила меня об этом!» «Меня зовут не Ваше Величество!»
0: — зарычал монстр.
1: «Меня зовут Чудовище!» «Отправляйся домой, спроси у своих дочерей, не хотят ли они умереть вместо тебя. Если они откажутся, то через 3 месяца ты должен сам вернуться сюда».
0: Купец и не помышлял посылать своих дочерей на смерть. Он подумал:
1: «Я поеду, попрощаюсь со своей семьей, а через 3 месяца вернусь сюда».
0: Чудовище сказала:
1: «Поезжай домой. Когда ты прибудешь туда, я пришлю тебе сундук, полный золота». «Какой он странный»,
0: — подумал купец.
1: «Добрый и жестокий одновременно».
0: Он сел на коня и отправился домой. Конь быстро нашел верную дорогу, и купец еще засветло добрался домой. Встретив детей, он отдал младшей розу и сказал:
1: «Я заплатил за нее высокую цену».
0: И рассказал про свои злоключения. Старшие сестры накинулись на младшую.
2: «Это ты во всем виновата!»
0: — кричали они.
2: «Захотела оригинальности и заказала паршивый цветок, за который отец теперь должен расплачиваться жизнью! А сейчас стоишь и даже не плачешь!»
3: «Зачем же плакать?»
0: — ответила им кротко красавица.
3: «Чудовище сказала, что я могу пойти к нему вместо отца. И я с радостью это сделаю».
4: «Нет!»
0: — возразили ей братья.
4: «Мы отправимся туда и убьем этого монстра!»
1: «Это бессмысленно!»
0: сказал купец.
1: Чудовище обладает волшебной силой. Я пойду к нему сам. Я старый, мне все равно скоро помирать. Единственное, о чем я горюю, так это о том, что оставляю вас одних, мои дорогие деточки.
0: Но красавица настаивала на своем.
3: «Я никогда не прощу себе»,
0: — твердила она.
3: «Если вы, мой дорогой отец, умрете из-за меня».
0: Сестры же были напротив, очень рады избавиться от нее. Отец позвал ее и показал ей сундук, полный золота.
3: «Как хорошо»,
0: — радостно сказала добрая красавица.
3: «К моим сестрам сватаются женихи, и это будет их приданное».
0: На следующий день красавица отправилась в путь. Братья плакали, а сестры, натерев луком глаза, рыдали тоже. Лошадь быстро сама нашла обратный путь к замку. Войдя в зал, она обнаружила стол, сервированный на двух человек, с изысканными винами и кушаньями. Красавица старалась не бояться. Она подумала:
3: «Чудовище, должно быть, хочет сожрать меня, поэтому откармливает».
0: После обеда появилось рычащее чудовище и спросило ее:
1: «Пришла ли ты сюда по собственной воле?»
3: «Да»,
0: — ответила красавица тихим голосом.
1: «У тебя доброе сердце. Я буду милосерден к тебе»,
0: — сказала чудовище и исчезла. Проснувшись утром, красавица подумала:
3: «Чему быть, того не миновать. Поэтому я не буду волноваться. Чудовище, скорее всего, не будет меня есть утром. Поэтому я прогуляюсь пока по парку».
0: Она с удовольствием побродила по замку и парку. Войдя в одну из комнат с табличкой «Комната для красавицы», она увидела стеллажи, полные книг, и пианино. Она страшно удивилась.
3: «Зачем же чудовище принесло все сюда, если ночью собирается съесть меня?»
0: А на столе лежало зеркало, на ручке которого было написано: «Все, что красавица пожелает, я исполню».
3: «Я желаю»,
0: — сказала красавица,
3: — «узнать, что сейчас делает мой отец».
0: Она взглянула в зеркало и увидела отца, сидящего на пороге дома. Он выглядел очень грустным.
3: «Какой все-таки добрый этот монстр»,
0: — подумала красавица.
3: «Я уже меньше боюсь его».
0: Вечером, сидя за ужином, она услышала голос чудовища.
1: «Красавица, разреши мне посмотреть, как ты ужинаешь».
3: «Вы здесь хозяин»,
0: — ответила она.
1: «Нет, в этом замке твое желание закон. Скажи мне, я очень уродлив?»
3: «Да»,
0: — ответила красавица.
3: «Я не умею врать, но зато я думаю, что вы очень добры».
1: «Твой ум и милосердие трогают мое сердце и делают мое уродство не таким болезненным для меня»,
0: — сказала чудовище. Однажды чудовище сказала:
1: «Красавица, выходи за меня замуж».
3: «Нет»,
0: — ответила, помолчав, девушка.
3: «Я не могу».
0: Чудовище заплакало и исчезло. Прошло 3 месяца. Каждый день чудовище сидело и смотрело, как красавица ужинает.
1: «Ты единственная моя отрада»,
0: — говорило оно.
1: «Без тебя я умру. Пообещай мне хотя бы, что никогда не покинешь меня».
0: Красавица пообещала. Однажды зеркало показало ей, что отец ее болен. Ей очень захотелось навестить его. Она сказала чудовищу:
3: «Я обещала тебе никогда не покидать тебя. Но если я не увижу своего умирающего отца, мне будет жизнь немила».
1: «Ты можешь уходить домой»,
0: — сказала чудовище.
1: «А я умру здесь от тоски и одиночества».
3: «Нет»,
0: — возразила ему красавица.
3: «Я обещаю тебе, что вернусь назад. Зеркало сказало мне, что мои сестры вышли замуж, братья в армии, а отец лежит один больной. Дай мне сроку неделю».
1: «Завтра ты проснешься уже дома»,
0: — сказала чудовище.
1: «Когда ты захочешь вернуться назад, просто положи кольцо на тумбочку рядом с кроватью. Спокойной ночи, красавица.
0: И чудовище быстро удалилось. Проснувшись на следующий день, красавица обнаружила себя в родном доме. Она оделась в свои дорогие одежды, надела корону из бриллиантов и пошла к отцу. Он был несказанно рад, увидев свою дочь целой и невредимой. Прибежали ее сестры и увидели, что она стала еще красивее, да вдобавок разодета, как королева. Их ненависть к ней возросла с удвоенной силой. Красавица рассказала все, что с ней приключилось, и сказала, что непременно должна вернуться назад. Прошла неделя. Красавица собралась обратно в замок.

0: оказалась уже в замке. Надев свою лучшую одежду, она стала с нетерпением поджидать чудовище, но оно не появлялось. Вспомнив про свой странный сон, она кинулась в сад. Там, на траве, лежало бездыханное чудовище. Она кинулась к ручью, набрала воды и брызнула чудовищу в лицо. Ее сердце разрывалось от жалости. Вдруг чудовище открыло глаза и прошептало:
1: «Я не могу жить без тебя. И теперь я счастливо умираю, зная, что ты рядом со мной».
2: «Нет, ты не должен умереть!»
0: — заплакала красавица.
2: «Я люблю тебя и хочу стать твоей женой!»
0: Как только она произнесла эти слова, весь замок озарился ярким светом, и повсюду заиграла музыка. Чудовище исчезло, а вместо него на траве лежал прелестнейший из принцев.
2: «Но где же чудовище?»
0: — закричала красавица.
3: «Это я и есть»,
0: — сказал принц.
3: «Злая фея заколдовала меня и превратила в монстра. Я должен был оставаться им до тех пор, пока молодая красивая девушка не полюбит меня и не захочет выйти за меня замуж. Я люблю вас и прошу быть моей женой».
0: Красавица подала ему руку, и они отправились в замок. Там, к своей великой радости, они обнаружили отца, сестер и братьев красавицы, поджидавших их. Тут же появилась добрая фея и сказала:
4: «Красавица, ты достойна этой чести, и отныне ты будешь королевой этого замка».
0: Затем, обратившись к сестрам, она сказала:
4: «А вы станете за свою злобу и ненависть каменными статуями у дверей замка и будете оставаться такими до тех пор, пока не осознаете свою вину и не подобреете. Но я подозреваю, что такой день не наступит никогда».
0: Красавица с принцем обвенчались и зажили счастливо

так леопард стал пятнистым. В те далекие дни, когда все существа только что начали жить на земле, моя любимая, леопард поселился в пустынном месте, которое называлось Высокий Фельд. Заметь, это не был низкий фельд, или лесистый фельд, или горный фельд. Нет. Леопард жил в совершенно голой, унылой, знойной, залитой сияющими лучами солнца пустыни, называвшейся Высоким Фельдом. Местность эту покрывал песок, скалы одного цвета с песком и редкие кусты желтоватой травы. Там жили жирафы, зебры, антилопы, газели и другие породы рогатых животных. Все они были покрыты гладкой, желтовато-коричневатой шерстью песчаного оттенка. Леопард фигурой походил на кошку. У него была серовато-желтоватая шерсть, которая совсем сливалась с желтовато-серовато-коричневатой почвой Высокого Фельда. Это было очень плохо для жирафов, для зебр, для антилоп и для остальных беззащитных животных, потому что леопард ложился подле желтоватых камней или высоких травянистых зарослей, и когда жираф, зебра, газель, антилопа куду или лесная антилопа проходили мимо него, он выскакивал из засады, бросался на них, и тогда их жизни наступал конец. В этой стране также жил эфиоп. У него были лук и стрелы. Сам он в те времена был серовато-коричневато-желтоватый и охотился вместе с леопардом. Эфиоп брал с собой лук и стрелы, леопард же убивал дичь зубами да когтями. Наконец, жираф, газель, антилопа, квагга и все остальные животные в этом роде решительно перестали понимать, в какую сторону им следует бежать. Да, моя любимая, они совсем растерялись. Через очень-очень долгое время, тогда животные и люди жили долго, они научились скрываться от всего, что походило на леопарда или на эфиопа, и мало-помалу убежали из Высокого Фельда. Первыми ушли жирафы, потому что у них были самые длинные ноги. Бежали они много-много дней. Наконец увидели огромный лес. В нем было много деревьев, кустов, а на землю падали тени, темные полосы и пятна. Животные спрятались в лесу. Прошло еще много времени. Животные вечно были отчасти в тени, отчасти на солнце. И от этого жираф стал пятнистым, а зебра — полосатой. Антилопа же куду и газель потемнели, и по их спинкам прошли извилистые серые полоски, похожие на древесную кору. Теперь их можно было слышать, чуять, но видеть стало трудно. Их разглядел бы только знающий, где следует искать беглецов. Отлично жилось этим зверем среди пятен света и узорчатых теней леса. Между тем леопард и эфиоп бегали по обнаженной желтовато-красноватой пустыне и спрашивали себя, куда девались их завтраки, обеды и ужины. Наконец они до того проголодались, что стали поедать крыс, жуков и кроликов, живших в скалах. Потом у них разболелись животики, оба заболели. Как раз в это время
они встретили павиана. А он, надо тебе сказать, самый мудрый зверь в целой Южной Африке. Леопард сказал павиану, стоял очень жаркий день: «Куда ушла вся дичь?» Павиан подмигнул, он отлично знал, куда. Эфиоп сказал павиану: «Можешь ли ты сказать мне, куда переселилась вся туземная фауна?» Эфиоп спросил совершенно то же самое, что леопард, только он всегда употреблял длинные слова. Он был взрослый. Павиан подмигнул, он-то знал. Скоро заговорил павиан: «Дичь ушла в другие места, и тебе, леопард, я советую поискать темных пятен». Эфиоп сказал: «Все это хорошо и прекрасно, но я желаю знать, куда переселилась туземная фауна». Тогда павиан ответил: «Туземная фауна соединилась с туземной флорой. Тебе же, Эфиоп, была бы полезна перемена». Леопард и Эфиоп ничего не поняли. О каких пятнах, о какой перемене говорил им павиан? Тем не менее, они стали разыскивать туземную флору и после долгих-долгих поисков увидели большой, высокий, густой лес, полный деревьев с пятнистыми стволами, по которым перебегали тени. Тени эти качались, извивались, сходились и расходились. «Что это?» — сказал леопард. «Здесь темно, а между тем столько пятнышек света». «Не знаю», — сказал Эфиоп. «Вероятно, это туземная флора. И я чую жирафа, но не могу видеть жирафа». «Это удивительно», — заметил леопард. «Впрочем, мне кажется, это происходит потому, что мы сию минуту вошли в тень с того места, где ярко светит солнце. Я чую зебру, я слышу зебру, но не могу видеть ее». «Погоди немного», — сказал Эфиоп. «Ведь с тех пор, как мы на них охотились, прошло много времени. Может быть, мы позабыли, какой вид у этих зверей?» «Пустяки», — ответил леопард. «Я отлично их помню. И особенно хорошо у меня в памяти сохранился вкус их костного мозга. Жираф около 17 футов высоты и весь от макушки до копыт золотисто-желтый.

0: пожалуйста», — сказал леопард, когда наступило время обеда. «Дождемся темноты. Охотиться при дневном свете неудобно». Они подождали наступления темноты. И вот леопард услышал дыхание и фырканье среди серебристых полос звездного света, который проходил сквозь древесные ветви и падал на землю. Леопард почуял зебру, схватил ее, и когда повалил на землю свою добычу, почувствовал, что она бьет его ногами, как зебра. А все-таки он не знал, что это было. Леопард сказал: «Не двигайся. Ты существо без формы. Я буду сидеть на твоей голове до утра, потому что не понимаю, что ты такое». В ту же минуту он услышал шум, треск, и эфиоп закричал: «Я поймал животное, которого не вижу. Оно брыкается, как жираф, и я чую запах жирафа, но ничего не вижу». «Не доверяй ему», — сказал леопард. «Садись на его голову и не двигайся до утра. Я сделаю то же самое. Их совсем не видно». Так они просидели, пока не рассвело. Наконец леопард сказал: «Ну, братец, скажи, что там у тебя?» Эфиоп почесал себе голову и ответил: «Животное это должно быть темно-оранжевое, а это все в каштановых пятнах. А у тебя что, братец?» Леопард тоже поцарапал себе голову и ответил: «Моя дичь должна была иметь нежную серовато-желтую шерсть и называться зеброй. Между тем шкура пойманного мной зверя покрыта черными полосами. Ну скажи, пожалуйста, зебра, что ты с собой сделала? Разве ты не знаешь, что там, в высоком фельде, я мог видеть тебя за 10 миль? Теперь же ты расплываешься перед глазами, и тебя нельзя разглядеть».
1: «Да», — сказала зебра, «но ведь мы не в высоком фельде, а в другом месте. Разве ты этого не видишь?»
2: «Теперь-то вижу», — сказал леопард, «но вчера я ничего не видел. Скажи, почему это?»
0: «Отпустите нас, вы оба», — сказала зебра, «и мы вам покажем, в чем дело». Эфиоп и леопард отпустили зебру и жирафа. Зебра побежала к большим кустам терновника и остановилась там, где от них падали полосы теней. Жираф же пошел к высоким деревьям, под которыми лежали узоры из теневых пятен. Теперь ни ту, ни другого нельзя было разглядеть в лесу.
2: «Хи-хи!» — сказал эфиоп.
0: «Теперь смотрите», — сказали зебра и жираф. «Вот как делается у нас. Раз, два, три. Где ваш завтрак?»
3: Леопард смотрел во все глаза. Эфиоп тоже. Но они видели только полоски да пятна теней в лесу. Зебры и жирафа не было и следа. Они ушли и спрятались в чаще.
2: «Хе-хе», — сказал эфиоп. «Стоит поучиться их фокусу. Это тебе урок, леопард. Здесь, в темном месте, ты виден, как кусок мыла в ящике с углем».
3: «Хо-хо», — в свою очередь сказал леопард. «Удивит ли тебя, если ты узнаешь, что здесь, в темной чаще, ты виден ясно, как горчишник, прилипший к угольному мешку?»
0: «Ну, мы можем придумать, сколько нам вздумается сравнений, но это не поможет нам получить обед», — заметил эфиоп. «Все дело в том, что мы отличаемся от цвета почвы».

0: я исполню совет Павиана. Он сказал мне: «Тебе нужна перемена. А так как мне нечего менять, кроме кожи, я и переменю ее». «Что?» — протянул взволнованный леопард. «Да, я обзаведусь новой, хорошенькой рабочей, коричневато-черной кожей с лиловым оттенком и с переливами в аспидно-синий цвет. В ней будет удобно прятаться в ложбинах и за стволами деревьев». И он сейчас же переменил свою кожу. Леопард заволновался еще сильнее. Он до сих пор не видел, чтобы человек менял кожу. «А я-то», — сказал он, когда Эфиоп натянул даже на кончик левого мизинца свою прекрасную, новую черную кожу. «Послушайся совета Павиана. Он сказал тебе: поищи темных пятен». «Да, я и смотрел в темные места», — сказал леопард. «Я пришел сюда с тобой, осматривал тени леса, но разве это помогло мне?» «Вспомни о жирафе», — сказал Эфиоп, «или подумай о зебре и ее полосках. Их пятна и полосы очень удобны им». Сказал леопард, «я совсем не хочу походить на зебру». «Ну, решайся», — сказал ему Эфиоп. «Я не хотел бы охотиться без тебя, а все-таки придется отправиться одному, потому что теперь ты походишь на подсолнечник, торчащий подле темной изгороди». «В таком случае я соглашаюсь на пятна», — ответил леопард. «Только, пожалуйста, не делай мне слишком больших клякс. Они вульгарно выглядят. Я не хочу слишком походить на жирафа». «Я испещрю тебя кончиками пальцев», — предложил ему Эфиоп. «На моей коже еще достаточно черной краски. Поднимайся и не двигайся». Эфиоп сжал свои 5 пальцев. На его новой коже все еще было много черной краски. И стал прикладывать их к телу леопарда. Там, где они касались желтой шкуры зверя, после них оставалось до 5 черных пятнышек, очень близко друг от друга. «На любой леопардовой шкуре ты увидишь их, моя дорогая». Иногда пальцы Эфиопа скользили, и пятна немного расплывались. Но присмотрись к любому леопарду, и ты увидишь, что на его шкуре в каждом пятне 5 точек. Это следы 5 жирных черных кончиков пальцев Эфиопа. «Теперь ты красавец», — сказал Эфиоп. «Ляг на землю. Тебя всякий примет за кучу мелких камешков. Ляг на обнаженную скалу, и ты будешь походить на ноздреватый туф. Если ты ляжешь на сук, покрытый листьями, всякий подумает, что ты свет, проходящий сквозь листву. На тропинке ты тоже не будешь виден. Думай об этом и мурлыкай». «Но если мои пятна так удобны, — заметил леопард, — почему ты сам не стал пятнистым?» «О, негру приличнее быть черным, — ответил Эфиоп. — Пойдем же и посмотрим, не сумеем ли мы справиться с мистрис раз, два, три, где завтрак». Они убежали, и с тех пор, моя любимая, жили хорошо и счастливо. Вот и все. Ах да, иногда ты услышишь, как взрослые говорят: Может ли эфиоп переменить свою кожу или леопард сбросить с себя пятна? Я думаю, что вряд ли бы взрослые спрашивали бы такие глупости, если бы леопард и один эфиоп уже не сделали такой вещи. Правда? Но еще раз, они не сделают ничего подобного. Они и так вполне довольны.
1: Аркадий Гайдар. Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, работа не убавлялась, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл, но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так целых 60 минут, а в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали.
2: Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет!
1: Тут на радостях они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что, хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене. Да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала. Она только турнула из дивана. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искра над ее темными бровями. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.
3: «Отец не приедет»,
1: — откладывая письмо, сказала мать.
3: «У него еще много работы, и его в Москву не отпускают».
1: Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо казалось самым что ни на есть распечальным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.
3: «Он не приедет»,
1: — продолжала мать.
3: «Но он зовет нас всех к себе в гости».
1: Чук и Гек спрыгнули с дивана.
3: «Он чудак-человек»,
1: — вздохнула мать.
3: «Хорошо сказать «в гости», будто бы это сел на трамвай и поехал».
2: «Да-да!»
1: быстро подхватил Чук.
2: «Раз он зовет, так мы сядем и поедем».
3: «Ты глупый», —
1: сказала мать.
3: «Туда ехать тысячу, еще тысячу километров поездом, а потом в санях, лошадьми, через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странные затеи? Вы только подумайте сами».
2: «Гей-гей!»
1: Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже 100 000 километров. Им ничего не страшно, они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку.
4: И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу. Наконец, все дела были закончены. Уже запаковали багаж, приделали второй замок двери, чтобы не обокрали квартиру воры, вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились. У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, если там был нарисован танк, самолет или красноармеец, галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было, да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни. И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит.
2: Ра, ра, ура! Эй, бей, турумбей!
4: Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой турумбей, то от злости у него затряслись руки. Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от октябрьских праздников и деньги, 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу. И увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол. Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку. Громко завопил оскорбленный Чук и с криком
2: «Телеграмма! Телеграмма!»
4: в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек. Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий. Но так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал.
2: «Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма, нам и без телеграммы весело!»
5: «Врать нельзя»,
4: — вздохнул Гек.
5: «Мама за вранье всегда еще хуже сердится».
2: «А мы не будем врать!»
4: — радостно воскликнул Чук.
2: «Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки».
5: «Ладно»,
4: — согласился Гек.
5: «Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал».
4: И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальные, а глаза заплаканы.
3: «Отвечайте, граждане!»
4: Отряхиваясь от снега, спросила мать.
3: Из-за чего без меня была драка?
5: Драки не было.
4: Отказался Чук.
5: Не было.
4: Подтвердил Гек.
5: Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.
3: Очень я люблю такое раздумье,
4: сказала мать. Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты. Один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули. А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила. На завтра они уехали, но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом. И вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе. Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина. Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука. Не проснется ли? Чук сердито фыркнул и не просыпался. Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор. Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще 10 дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками. Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей, и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает. Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель. А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся. Но тут случилось нечто страшное. Вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:
6: «Это кто же здесь толкается?»
4: Тогда Гек завопил, что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакивали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче. Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер. Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном. Наконец заснул и Гек. И снился Геку странный сон, как будто ожил весь вагон, как будто слышны голоса от колеса до колеса. Бегут вагоны, длинный ряд, и с паровозом говорят: «Первый, вперед, товарищ, путь далек, перед тобой во мраке лег. Второй, светите ярче фонари до самой утренней зари. Третий, гори огонь, труби гудок, крутись колеса на восток. Четвертый, тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор». Когда Гек проснулся, колеса уже без всяких разговоров мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного. Но Гек до вещей был независтлив и не жаден. Он, конечно, был растерян и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни. Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди. И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду, кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, Гек за это время увидел через окно немало. Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! Кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянуло. Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки. Стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и укутанный в тулуп стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься. Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река. Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе. Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по 100 паровозов. Встречались станции совсем крохотные. Ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочи на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными толщиной в пол вагона бревнами. Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишка у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый. А тут, как один бык рявкнул, даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет. А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки. Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда, молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой. Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела осадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще 100 километров тайгою. Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мимекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать. Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо. Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил, и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал. Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала. Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый ростом с Чука самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи. Пока Чук с Геком пили чай, мать торговала с ямщиком. Сколько он возьмет, чтобы довести их в лес до места? Ямщик просил очень много, 100 рублей. Да и то сказать, дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.
3: «Отец и не знает, что мы уже приехали»,
4: — сказала мать.
3: «То-то он удивится и обрадуется».
2: «Да, он обрадуется»,
4: — прихлебывая чай, важно подтвердил Чук.
2: «И я удивлюсь и обрадуюсь тоже».
5: «И я тоже»,
4: — согласился Гек.
5: «Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим-молчим, да вдруг как завоем!»
3: «Я под кровать не полезу»,
4: — отказалась мать.
3: «И выть не буду тоже. Лезьте и выйте сами». «Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик».
2: «Я лошадей кормить буду»,
4: — спокойно объяснил Чук.
2: «Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать».
4: Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами. «Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки. Теперь впереди только лес, горы и опять густой темный лес». Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки, но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю. Сначала Гек терпеливо отпихивался, потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами. Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням, и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:
7: «Эй! Ого! Берегись, задавим!»
4: Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер, и поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких синих гор. Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.
7: «Здесь ночуем»,
4: — сказал ямщик, соскакивая в снег.
7: «Это наша станция».
4: Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было. Быстро вскипятил ямщик чайник. Принесли из саней сумку с продуктами. Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту. За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину. И ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу. Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья. Гек не любил спать ни у стены, ни посередине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю», Гек все равно всегда спал с краю. Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяло, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом. Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись. Чук у стенки, мать посередине, а Гек с краю. Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.
2: «Вот как далеко занесло нашего папу!»
4: — удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и немного осталось мест на свете. Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть. Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочилось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.
2: Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели? Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем, люстрой и саблей.
4: Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка. Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто эта отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый. Приснился Геку странный сон, как будто страшный тур ворон плюет слюной, как кипятком, грозит железным кулаком. Кругом пожар, в снегу следы, идут солдатские ряды и волокут из дальних мест кривой фашистский флаг и крест.
2: «Постойте!»
4: — закричал им Гек.
2: «Вы не туда идете! Здесь нельзя!»
4: Но никто не постоял, и его Гека не слушали. В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой, и разом ударили залпом его тяжелое и грозное орудие.
2: «Хорошо!»
4: — похвалил Гек.
2: «Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало!»
4: Мать проснулась от того, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались. Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель. Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть, но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб. Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас. Тогда мать встала и в чулках без валенок подошла к окошку. Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко. И, удивительное дело, тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и немного осталось мест на свете. Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал:
7: «Ну, вот и приехали. За этим мыском поворот. Тут на поляне и стоит ихняя база. Эй, ну! Наваливай!»
4: Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено. Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке. Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке. Очень странно. Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.
8: «Ты куда же нас привез?»
4: — в страхе спросила у ямщика мать.
8: «Разве нам сюда надо?»
7: «Куда рядились, туда и привез!»
4: — ответил ямщик.
7: «Вот эти дома называются разведывательно-геологическая база номер 3. Вот! О-о, да, вот и вывеска на столбе. читайте. Может, вам нужна база под названием номер 4? Так что километров 200 совсем в иную сторону.
8: Нет, нет.
4: Взглянув на вывеску, ответила мать.
8: Нам нужна эта самая. Но ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди?
7: Я не знаю, куда бы им деваться.
4: Удивился и сам ямщик.
7: На прошлой неделе мы сюда продукт возили. Муку, лук, картошку. Все люди тут были. 8 человек. Начальник 9, со сторожем 10. Вот еще забота. Не волки же их всех поели. Да, вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку.
4: И сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке. Вскоре он вернулся.
7: Изба пуста, опять теплая. Значит, здесь сторож. Да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.
8: Да что он мне расскажет?
4: Ахнула мать.
8: Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету.
7: Это я уже не знаю, что он расскажет.
4: Ответил ямщик.
7: А что-нибудь рассказать должен. На то он и сторож.
4: С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Они вошли в сени, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.
8: Ехали к отцу, ехали, вот тебе и приехали.
4: Мать села на лавку и задумалась. Что случилось? Почему на базе пусто? И что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через 3 часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет, да не скоро вернется. Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции телеграфа почти 100 километров. Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.
7: «Сторож к ночи вернется!»
4: – успокоил он.
7: «Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес. А то как хотите!»
4: – предложил ямщик.
7: «Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю».
8: «Нет!»
4: – отказалась мать.
8: На станции нам делать нечего.
4: Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили. И пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули. Они не слышали, как уехал ямщик, и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот. Потом что-то в сенях загрохотало, должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил.
9: «Это что же за гости сюда приехали?»
8: «Я жена начальника геологической партии Серегина»,
4: сказала мать, соскакивая с печки.
8: «А это его дети. Если нужно, то вот документы».
9: «Вот они, документы. Сидят на печке».
4: Буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека.
9: «Как есть в отца копия. Особо вот этот толстый».
4: И он ткнул на Чука пальцем. Чук и Гек обиделись. Чук, потому что его назвали толстым, а Гек, потому что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.
9: «Вы зачем, скажите, приехали?»
4: Глянув на мать, спросил сторож.
9: «Вам же приезжать было не велено».
8: «Как не велено? Кем это приезжать не велено?»
9: «А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму. А в телеграмме ясно написано: задержись выезжать на 2 недели. Наша партия срочно выходит в тайгу. Раз Серегин пишет «задержись», значит, и надо было держаться. А вы самовольничаете».
8: «Какую телеграмму?»
4: переспросила мать.
8: «Мы никакой телеграммы не получали».
4: И как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека. Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.
8: «Дети?»
4: Подозрительно глянув на сыновей, спросила мать.
8: «Вы без меня никакой телеграммы не получали?»
4: На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.
8: «Отвечайте, мучители!»
4: Сказала тогда мать.
8: «Вы, наверное, без меня получили телеграмму, и мне ее не отдали?»
4: Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.
8: «Вот где моя погибель!»
4: Воскликнула мать.
8: «Вот кто, конечно, сведет меня в могилу. Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело».
4: Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче. И прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ. «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу?» «Нет, ничего этого мать не сделала». Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать. Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше, чем дней через 10.
8: «Но как же мы эти 10 дней жить будем?»
4: — спросила мать.
8: «Ведь у нас с собой нет никакого запаса».
9: «А так вот и живите»,
4: — ответил сторож.
9: «Хлеба я вам дам, вон подарю зайца, обдерете и сварите. А я завтра на 2 суток в тайгу иду, мне капканы проверять надо».
8: «Нехорошо»,
4: — сказала мать.
8: «Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем, а здесь лес, звери».
9: «Я 2-е ружье оставлю»,
4: — сказал сторож.
9: «Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон, крупа в мешке, соль в банке. А мне, я вам прям скажу, нянчиться с вами тоже некогда».
2: «Эдакий злой дядька»,
4: — прошептал Гек.
2: «Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем».
5: «Вот еще»,
4: — отказался Чук.
5: «Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем».
2: «Что ж, папа, папу еще долго ждать».
4: Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу. Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.
9: «Достань из печки щи»,
4: — сказал матери сторож.
9: «Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду».
8: «Ты хозяин?»
4: — сказала мать.
8: «Ты достань, ты угощай, а полушубок дай. Я лучше твоего золотая».
4: Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.
9: «Давай, я вижу, прямые», —
4: пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.
5: «Это где так разорвалось?»
4: — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.
9: «С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул».
4: Нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.
5: «Слышишь, Гек?»
4: — сказал Чук, когда сторож вышел в сени.
5: «Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый».
4: Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем. Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, встал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар. Но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холоднее самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато, когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины синих гор. Кур мать потрошить умела, Но обтирать зайца ей еще не приходилось. И она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову. Гекку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно. И за это ему достался зайчиный хвост. Такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют. После обеда они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане. Удивительная это была прогулка. Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо. Как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже. Прошло два дня. Наступил третий. А сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери, и чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна. Хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь не человек, и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер. А когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец, она задремала.
2: «Чук»,
4: — спросил Гек,
2: — «почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле? И ведьмы, и черти, чтобы были тоже?»
4: — спросил Чук.
2: «Да нет!»
4: — с досадой отмахнулся Гек.
2: «Чертей не надо! Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали!»
5: «А на чем бы он полетел, Гек?
2: Ну, на чем? Замахал бы руками или там еще как? Он уж сам знает!»
5: «Сейчас руками махать холодно!»
4: — сказал Чук.
5: «У меня вон какие перчатки да варежки. Да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли».
2: «Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?»
5: «Я не знаю»,
4: — заколебался Чук.
5: «Помнишь, во дворе в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой? То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи. И он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная».
2: «И хорошо он нагадывал?»
5: «Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали. А из его квартиры много чужого добра вытащили».
2: «Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?»
5: «Конечно, жулик»,
4: — согласился Чук.
5: «Да, я так думаю. И все волшебники должны быть жуликами. Ну скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знать только хватай, что надо. Ты бы лучше спал, Гек. Все равно я с тобой больше разговаривать не буду».
2: «Почему?»
5: «Потому что ты городишь всякую ерунду. А ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже».
4: На утро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома, одела чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. Тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго, ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки. Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было. Тогда чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался. Тогда чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозди не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сени, зажгла фонарь, заглянула в темный чулан под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало. Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, что Гек один мог осмелиться зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло и свет погас. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик чука. Это услыхав выстрелы, чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать. Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.
9: «Что за беда? Что за стрельба?»
4: — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.
10: «Пропал мальчик!»
4: — сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.
9: «Стой, не плачь!»
4: — гаркнул сторож.
9: «Когда пропал? Давно? Недавно?» «Назад, смелый!»
4: — крикнул он собаке.
9: «Да говорите же, или я уйду обратно!»
10: «Час тому назад!»
4: — ответила мать.
10: «Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то...»
9: «Ну, за час он далеко не уйдет. А в одежде и валенках сразу не замерзнет. Ко мне, смелый! На, нюхай!»
4: Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.
9: «За мной!»
4: Распахивая дверь, сказал сторож.
9: «Иди ищи, смелый!»
4: Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
9: «Вперед!»
4: — строго повторил сторож.
9: «Ищи, смелый, ищи!»
4: Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.
9: «Это еще что за танцы?»
4: — рассердился сторож. И опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы. Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука. В сундуке На куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек. Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум,

0: и незаметно заснул. Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.
1: «Вот»,
0: — сказал он.
1: «Получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой. И письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через 4 суток, как раз к Новому году».
0: Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик. Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш. Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку. Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и чуть что хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что, наконец, Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже. Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено бестолку. Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила. И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переменной и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога. А собака смелой пошла. Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. «Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать». Мать раздобрилась и кинула смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, то это сорокам насмех. Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал
1: «Спасибо»
0: и ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой. На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Они ободрали все цветные картинки из старых журналов, из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол, вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец, он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Это было замечательно. И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные, но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. «Ладно, пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо, прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица. Высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки. 4 дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду. И в самом деле, только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.
1: «Теперь

0: «Смотрите», — сказал им сторож. «Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правее большой вершины. Потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома».
1: Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор, они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку 9 лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!». Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех. Днем чистились, брились и мылись. А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как кроме Чука с Геком остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать. Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакивали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали так прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму. А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный. И когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и в шкафу звенела вся посуда. Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши. Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую, я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер. А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.
0: «Теперь садитесь»,
1: — взглянув на часы, сказал отец.
0: «Сейчас начнется самое главное».
1: Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо, но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили так. Тир-ли-ли-ли-дон. Тир-ли-ли-ли-дон. Чук с Геком переглянулись. Они гадали, что это. А это в далекой-далекой Москве под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон перед Новым годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на Синем море. И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо жить честно, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, счастливую землю, которая зовется советской страной.

0: Елена Благинина. «Гуси-лебеди». Радиоспектакль по мотивам русской народной сказки. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были мать с отцом. И было у них двое деток. Старшенькая Ульянка и младень Иванушка. Ульянушка была заботница, хорошая в доме работница. Матери отцу опора, работала споро и скоро. Все бывало успеет, и в избе приберет, и пеструшек накормит, и дворовому песику косточку бросит, и кошке в плошку молочка плеснет, никого не забудет. Но всех лучше обихаживала она братца Ванюшу. Утром умоет его, волосики расчешет, чистую рубашку наденет, пояском цветным подпояшет, поцелует, погладит, за стол усадит, кормит, приговаривает.
1: Ешь, пока рот съешь, увянет, не заманит. Ешь досыта, проживешь лет доста.
2: Лет доста.
0: А Иванушка рад, каши наестся, молока напьется, сидит, смеется. Еще бы не радоваться. Сыт, обут, одет и любовью согрет. Выведет его сестрица на солнышко, под березку посадит, принесет палочек, чурочек, пустых коробков, цветных лоскутков.
2: Ой, сколько игрушек!
1: Играй, Ванюша. Никуда не беги, березку стереги.
2: Постерегу, сестрица.
0: Ванюша гордится, что ему такую работу задали. Под березкой гуляет, песню распевает.

0: А уморится, сядет, из палочек теремки строит, лоскутки перебирает. Ульянушка тут же неподалеку малину в саду обирает, или стирает, или в куклы играет. Вот как-то собрались отец с матерью в город на ярмарку. Мать и говорит:
1: Ульянушка!
2: Что, матушка?
1: Мы к вечеру вернемся. Будь умницей, присмотри за домом, а пуще всего Иванушку береги.
2: Ладно, матушка.
3: Мы вам, детки, гостинчиков привезем. Орехов грецких, стручков турецких.
1: Ой. Леденцов, коврижек.
2: И с картинками книжек.
3: Ладно, привезем и книжек. Просишь о немногом, а по сути о многом.
1: Ну, оставайтесь с Богом. Помни наказ, Ульянушка.
2: Помню, матушка.
4: Алло, голубчики! Но!
0: И они уехали. Ульянушка, как всегда, все дела справила. Иванушку под березкой оставила. Сама у окошечка села, кукле шить сарафан хотела. Откуда ни возьмись, подружки, вострушки, вертушки, хохотушки кричат Ульянке.
2: В ближнем лесу?
5: На полянке?
2: Боровиков, говорят, без счету.
5: Брось работу.
2: Сбегаем в лесок.
6: На часок.
7: А как же Иванушка?
8: Да беги, Ульянушка, посижу, посторожу.
7: Спасибо, братец, я мигом.
6: Мы мигом.
0: Бегут подружки, папушки, песенку распевают.

0: Не успели подружки за деревьями скрыться, как увидел Иванушка гуси-лебеди по небу летят. Выскочил Иванушка из-под березки, башечку задрал, любуется дивным их летом. Тут-то его и заприметил лебедь-вожак. Закричал, загоготал.
1: Га! Га! Га! Гуси-лебеди, видите мальца у крыльца? Наша царица-лебедь как раз о таком толковала. Можешь ли, говорит, принести мне мальчонку пригожего, чтоб моих лебедят пестовал пас?
2: Я тебе, говорит, за это царевну-лебедь в жены отдам. Ну-ка, лебедь-силач, не ленись, кидайся вниз, мальца схвати и сюда лети!
1: Кидаюсь!
0: Лебедь-силач канул вниз, над мальчонкой повис, схватил Ивашечку за рубашечку,
3: сестрица!
0: Поднялся выше облаков,
3: Ульянушка!
0: И был таков. Улетели гуси-лебеди, унесли Иванушку. А тем временем подружки из лесу вышли, бегут по стежке, несут лукошки, а в лукошках полным-полно грибков-боровиков. Бегут, поют, распевают, горе не знают. –

0: Подъехала Ульянушка к своей избе, кузовок на крылечко поставила, да скорее под березку нырь, а там пусто.
1: Ой, пусто.
0: Она в избу, а там никого. Она в сад, а там ни души. Она в амбар, в сарай, в чулан, в курятник, на чердак. Нигде никого нету. Стала звать, плакать, причитать.
1: Ой, ты, братец мой.

0: но никто не откликнулся. И тогда Ульянушка снова кинулась искать на печке, в печке, за печкой.
1: Нет его!
0: На палатях, под лавками, под крыльцом. Даже в собачью конуру заглянула.
1: Нигде нет.
0: Тут собачка из конуры выскочила.
2: Братца украли! Гуси-лебеди украли!
1: Гуси-лебеди? А куда же они полетели? В какую сторону?
2: В ту сторону, откуда заря разгорается.
1: Спасибо тебе, собаченька, милая, верная.
2: Всегда друзьям помогаю.
1: Бегу, бегу вдогонку. Спасибо!
0: Выбежала Ульянушка за околицу. Бежит лугом, бежит полем. Смотрит на дороге печка. Большая, важная, вальяжная, стоит и напевает.

0: внучка.
1: А не пролетали ли над тобой гуси-лебеди?
0: Съешь моего пирожка, тогда скажу.
1: Некогда мне, тетушка печка, спешу я.
2: Тогда не скажу.
1: Ой, ну давай.
0: На.
1: А с чем пирог-то?
0: С капусткою, с прихрусткою. Питок, пожалуй, съешь.
1: Да уж где ж, хоть бы один осилить.
2: А ты попробуй.
0: Только ешь, не спеши.
1: Ой, а и впрямь хороши.
0: Ну и ладно.
1: Ну, так летели над тобой гуси-лебеди?
2: Летели.
1: А куда улетели?
2: Вон туда, за речку.
1: Спасибо, спасибо, тетушка Печка, спасибо.
3: Побежала Ульянушка к речке.

0: сочная речка, кисельные берега. Как на тот берег попасть? Плывом плыть, утонуть недолго. Бродом брести, где этот брод, неведомо. Стала Ульянушка просить, молить.
1: Молочная речка, кисельные берега, скажи, где тебя можно вброд перейти, перебраться, чтобы до Иванушки добраться?
2: Съешь моего киселика, да запей молочком, тогда скажу.
1: Не досуг мне, реченька милая.
2: Тогда не скажу.
0: Делать нечего. Отведала Ульянушка киселика, запила молочком.
1: Спасибо за угощение, реченька. А теперь говори.
2: Ну, видишь, вон ивушка, а за нею камень. Там ты и перейдешь, ножик не замочишь.
1: Вот спасибо тебе, век твоей милости не забуду, прощай.
2: Нечего прощаться, приходи кисельком угощаться.
1: Приду.
0: Перешла Ульянушка через речку, миновала кисель-бережок, ступила на зелен лужок и побежала дальше. Бежала-бежала, смотрит, яблонька стоит, вся румяными яблочками увешана, стоит и напевает.

0: здравствуй, девонька! Не успела о ребятишках подумать, как ты пришла. Куда бежишь, поспешаешь?
1: Гусей и лебедей догоняю. Не пролетали ли они над тобой?
0: Съешь моего яблочка, тогда скажу.
1: Не досуг мне, милые деревцы. Как-нибудь в другой раз спешу я.
0: Тогда не скажу.
1: Ох, делать нечего. Давай какое-нибудь.
0: Нет уж. Вот тебе крупное, самое румяное, самое сладкое. Лови.
1: Спасибо. Ой, а и впрямь хорошо твое яблочко. Во рту тает. А теперь скажи, гуси пролетали?
0: Пролетали, пролетали. Вон за тот лес улетели.
1: Спасибо, прощай.
0: Прощай. На обратном пути зайди, в тени посиди, яблочко скушай, тишину послушай.
1: Непременно зайду, и в тени отдохну, и тишину послушаю, и яблочко скушаю, да еще стрясу с собой.

0: Вошла Ульянушка в лес, а лес темный, дремучий, такой густой, что даже солнышко сквозь ветки не видать. Очень скоро сбилась Ульянушка с торной тропы, не знает, в какую сторону дальше идти. Села на пенек, пригорюнилась. Вдруг, откуда ни возьмись, старичок из-за деревьев вышел. Маленький, сухонький, весь как есть в морщинах, только синие глаза в пол лица сияют. Ульянушка вскочила, низко поклонилась.
1: Здравствуй, дедушка.
2: Здравствуй, здравствуй, девушка. Ты куда путь держишь?
1: Усилий пяти догоняю. Они моего братца унесли.
2: А, вон оно что.
1: Я знала, куда идти. Да вот сбилась с дороги и плутаю.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: А ты, дедушка, тоже заблудился?
2: Да нет, внученька, я здешний житель. Все стежки-дорожки, все кочки-кусточки мне ведомы, все птахи-зверушки, мыши-лягушки знаем мы.
1: А кто же ты, дедушка?
2: Старик-лесовик, вот кто я.
1: Лесовик?
2: Да. Проводил бы я тебя к гусям-лебедям, да вот недосужно мне работы, заботы премного.
1: А какая у тебя, дедушка, работа?
2: Много всякой. Одни озерники чего стоят. Мухоморы ногами сбивают. А мухоморы грибки пользительные.
1: Неужто, дедушка?
2: Да. Ну, потом цветы охапками рвут и швыряют.
1: Правда швыряют?
2: Костерки разжигают прямо под деревьями. Значит, пожары могут быть. Да и деревьям от этого вред великий.
1: Вред, дедушка? Ой, какой вред.
2: Всякую нечисть за собой оставляют, не убирают. У молодых елочек сосенок верхушки срезают.
1: Ой.
2: И ведь не знам для чего. Да мало ли что. А за все я в ответе. Но я озерников частенько тоже наказываю.
1: А как же, дедушка?
2: А вот так, то ягоды, грибы от них попрячу, то ос напущу туч-тучи.
1: Ой, дедушка.
2: То так закручу, заверчу, заплутаю, что они у меня до темна бродят, пути не находят. Уж когда совсем стемнеет, жалуюсь, выведу на дорогу, чтобы отцов-матерей успокоить.
1: Вот ты какой, дедушка.
2: Да, вот я такой. Но тебе я помогу.
1: Поможешь?
2: Помогу, девушка. Так вот, возьми клубочек.
1: Спасибо.
2: И ты поглядывай за ним, куда покатится, туда и беги. Он приведет тебя в лебединое царство.
1: Ой, как благодарить тебя, лесовичок, добрый старичок. Уже не знаю, как благодарить.
2: Да очень даже просто. Не делай того, что озорники делают. И других учи уму-разуму. Вот и отблагодаришь.
1: Прощай.
2: Ну, прощай.
1: Спасибо, дедушка. А ну-ка, клубочек, покажи мне дорогу к братцу Иванушке.
0: И побежала Ульянушка вслед за клубочком. Бежит, торопится, аж сердце колотится. Вдруг деревья расступились, и открылась просторная поляна. А на поляне терем. Тут-то клубочек остановился, и видит Ульянушка, перед теремом на зеленой травке гусята-лебедята пасутся. И кто же их пасет?
1: Иванушка. Такой он бледненький, такой печальный.
0: Ульянушка за кустами спряталась, смотрит, что будет. Тут Иванушка дудочку-самогудочку к губам приложил, и она запела-заиграла, да так звонко, заливчато-переливчато. А гусятки под эту дудочку стали плясать, пищать, крыльями трещать, петь, гоготать, красными ножками топотать. Стоит Ульянушка за кустом, слезами обливается. Потом взяла, ветки раздвинула и еловую шишку в Иванушку кинула. Тот оглянулся, стал белым, как плат.
1: Иванушка, пяться назад. Только дудку бросать погоди. Играй, дуди, а то гуси спохватятся.
0: И начал Иванушка пятиться. Допялся до кустов, оглянулся, к земле пригнулся, дудку положил на пенек, а самогудка, знай себе, поет, играет, лебедят забавляет. Взялись брат с сестрою за руки и бежать. В это время вышел лебедь-вожак на крылечко поглядеть, как лебедята резвятся.
2: Гуси-гуси!
3: Да, да, да!
2: Веселитесь!
3: Да, да, да!
2: Пастушок хорош!
3: Ага!
2: А где же он, однако? Где ваша нянька, пастух Ванька? Все сюда! Да-да, все сюда! Гуси-лебеди! Сбежал пастушонок! Куда?
4: Когда?
2: Га-га-га! Беда! В погоню!
3: В погоню!
0: И началась погоня. А меж тем беглецы во след за клубочком бежали-бежали и до яблоньки добежали. Но тут потемнело небо, и увидели они над собой гусей-лебедей. Куда деваться? Бросилась Ульянушка к яблоньке.
1: Яблонька, милая, укрой нас, спрячь, схорони от гусей-лебедей. Помоги! Натрясу, спрячу, спасу. Вот так. Нет у вас, Люба.
2: Только что были и нету. Дальше летим. В погоню.
0: Полетели гуси-лебеди дальше. А ребятишки поблагодарили яблоньку, низко ей поклонились и побежали. Добежали до речки. Тут Ульянушка клубочек в карман спрятала, чтобы он не намок, не пропал. Речку перешли вброд. Только на бережок ступили, как опять все потемнело, загагакало, крыльями затрещало.
1: Ах, гуси-лебеди воротились, не нашли нас и воротились. Что делать-то будем?
5: Что делать-то будем?
1: Речка, реченька, кисельные берега. От гусей-лебедей спаси, сбереги.
6: На лужку стажок, лягте к землице лицом, притрусите друг дружку сенцом, и дело с концом.
0: Детки так и сделали. А гуси-лебеди опять же свое.
4: Где? Только что были и нету.
0: Вожак на себя пеняет, с горя перья роняет.
2: Ах, я дурень! Вот образина! Упустил беглецов разиня! Царица-то наша гневна! Пропала моя царевна! Горе мне!
4: Да на что тебе, белоручка?
7: Ведь царевна еще излючка.
8: То ли дело, гусынька простая.
2: Стая! Ваша речь утешна, приятна. А все ж полетим-ка обратно. Далеко не уйти этим детям. Может, мы их где и приметим.
0: Улетели, а братец с сестрицей низко реченьки поклонились, за клубочком дальше побежали. А клубочек перед ними катился, да вдруг в голубка превратился. Порх и улетел.
1: Что нам дорога знакома. Мы почти дома.
9: Спасибо, клубок-голубок, за дружбу, за верную службу. А вот и печка. Здравствуй, тетушка Печка.
10: Здравствуй, внучка. Вижу, не зря ты пеклась о брате.
1: Да ведь мы еще не в родимой хате. До нее вез 6 поди с гаком.
10: Вы поешьте-ка бубличков с маком, поедите, в тени посидите, отдохнете, дальше махнете.
1: Иванушка, а что, если правда посидим?
5: Поедим, отдохнем.
0: И как раз в эту минуту показались вдалеке гуси.

0: батюшки Светы, что ж делать-то будем? Ну вот что, ребятки, лезьте на шесток, заслонкой прикройтесь, сажи не бойтесь, она не сало, потер отстала. Лезьте скорее, гуси-лебеди близко.
1: Ребятки так и сделали. На шесток залезли, заслонкой прикрылись, а тут и гуси-лебеди явились.
2: Нигде, нигде, нигде!
3: Ни там, ни тут, ни здесь!
2: Домой, домой!
1: А Ульянушка с братцем с шестка соскочили, поклонились печке и бежать, давай бог ноги. Бегут они по дороге, уморились, еле дышат, а погони за собой не слышат, то-то радость. Бежали они к родной хате уже на закате. Вот-вот родители вернутся, а собака заливается, лает, хозяев встречает, в которых души не чает.
4: Изнемогал, двор стерег, добро берег, за это и за то поесть бы чего не то.
5: Поешь, собаченька милая.
1: Ульянушка похлебки налила, косточку ей дала. После братца помыла, переодела, сама помылась, оделась и только села передохнуть.
2: Стой!
5: Ой, Иванушка, батюшка, матушка приехали!
6: Приехали!
7: А вот и мы!
8: Ну как? Все ли благополучно?
7: Не было ли вам, детки, скучно?
5: Нет, не скучали.
6: Не озорничали.
5: Матушка, батюшка, рады вы без памяти, что вы домой воротились.
6: Рады без памяти.
7: Ну, молодцы. Вот вам леденцы.
6: Ой, леденцы.
9: А вот пряники, ковришки.
7: С картинками книжки.
5: Ой, книжки.
7: Читайте, смотрите.
9: Только берегите, не рвите.
5: Матушка, батюшка, спасибо.
6: Спасибо.
5: Ой, да как же хорошо, что вы вернулись. Без вас дом пуст, хлеб сух, еда не еда, вода не вода.
6: Вода не вода.
7: Спасибо на добром слове, дочка.
9: Спасибо, умница.
7: А вот и еще один гостинец. Дудочка-погудочка.
6: А, Дудочка?
7: А ну-ка, сынок, попробуй, сыграни.
6: Это я умею, умею. Я у гусей-лебедей научился.
5: Ой,
9: у каких таких гусей-лебедей?
1: И рассказала тут Ульянушка все, что за день у них случилось, приключилось. Ульянушка и так бы рассказала. Она от матери с отцом ничего не таила. Да только какое-то время спустя, не сразу, чтобы дать с дороги передохнуть родителям. Все радовались хорошему концу, а Иванушка так играл на дудочке, что соседи сбежались. И такое тут пошло веселье, что куда там песни, пляски, шутки, прибаутки. Иванушка с той поры так в дудариках и ходит. Про него даже песенку сложили.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Джозеф Редьярд Киплинг. Сказки и легенды. Почему кит ест только мелких рыбок? В стародавние времена, моя любимая, в море жил кит. Жил и ел рыбу, всякую рыбу, треску и камбалу, плотву и макрель, щук и скатов, минок и ловких вьюнов угрей. Ел он также морских звезд и крабов, и все, все, что только ему попадалось. На всех-то, на всех рыб, на всех морских животных, которых кит замечал, он кидался и, открыв свою пасть, хватал их. Ам! И готово. Наконец, кит съел решительно всех рыб во всех морях. Уцелела только одна маленькая хитрая рыбка. Она плыла подле правого уха кита, так что он не мог ее схватить. Вот кит поднялся, встал на свой хвост и говорит: «Я голоден». А маленькая-то хитрая рыбка пищит в ответ тонким, хитрым голоском: «Пробовали ли вы, великодушный рыбообразный, человека?»
2: «Нет», — ответил кит. «Не пробовал. А это вкусная штука?»
1: «Да», — ответила хитрая рыбка, «только человек — ужасно беспокойное создание».
2: «Ну, принеси мне парочку-другую людей»,
1: — сказал кит и ударил хвостом по воде, да так сильно, что все море покрылось пеной. «Одного за глаза хватит», — сказала хитрая рыбка. «Проплыви до 5 градуса северной широты и до 40 восточной долготы, и ты увидишь, что посреди моря на плоту сидит моряк. Его корабль разбился, а потому на нем только синие холщовые штаны на подтяжках. Помни о подтяжках, моя любимая. И в кармане нож. Но я по совести должна сказать тебе, что он необыкновенно умен и находчив».
2: Кит поплыл. Все плыл и плыл к 5 градусу северной широты и к 40 восточной долготы, и очень торопился.
1: Вот он увидел посреди моря плот, а на нем моряка в синих холщовых штанах с парой подтяжек. Главное, помни о подтяжках, моя любимая, и с ножом. Моряк сидел, свесив ноги в воду. Конечно, его мамочка позволила ему болтать голыми ногами в воде. Не то он ни за что не стал бы этого делать, потому что был очень умен и находчив.
2: Кит открыл рот. Он открывал его все шире да шире, так что чуть не дотронулся носом до хвоста. И проглотил моряка, плот, на котором он сидел, синие штаны, подтяжки, о которых ты не должна забывать, и нож.
1: Моряк и все эти вещи попали в теплый, темный желудок кита. После этого кит с удовольствием облизнулся и 3 раза повернулся на своем хвосте. Но как только моряк, человек да нельзя находчивый и умный, очутился в темном, теплом животике кита,
2: Он затопал ногами, запрыгал, заколотил и замолотил руками, стал кувыркаться и танцевать, кусаться, ползать, извиваться, выть, подскакивать и падать, кричать и вздыхать, легаться, брыкаться и вертеться там, где это было вовсе не к месту. Понятно, Кит почувствовал себя нехорошо. «Ты же не забыла о подтяжках?» И он сказал хитрой рыбке:
1: «Этот человек ужасно беспокоен. Кроме того, у меня из-за него поднялась икота. Что мне делать?»
2: «Скажи ему, чтобы он выскочил обратно», — посоветовала киту хитрая рыбка. Тогда кит крикнул в свой собственный рот потерпевшему крушение моряку:
1: «Вылезай наружу, тогда и возись. У меня икота».
2: «Нет-нет», — ответил моряк, — «будет все по-другому. Отнеси меня к берегу моей родины, к белым утесам Альбиона. Тогда я подумаю, как мне следует поступить». И он заплясал еще сильнее прежнего. «Лучше отнеси его к нему на родину», — посоветовала хитрая рыбка киту. «Я же предупреждала тебя, что он очень находчив и умен».
1: Нечего делать. Кит поплыл. Он все плыл да плыл, усиленно работая обоими своими плавниками и хвостом, хотя ему немного мешала икота.
2: Наконец он увидел родной берег моряка и белые утесы Альбиона. С размаха чуть было не выскочил на отмель и стал открывать свой рот все шире, шире и шире, и сказал:
1: «Здесь пересадка на Винчестер, Эшлот, Нэша, Кин и на все станции дороги, ведущие к полям Вики».
2: Как только кит сказал слово «Вики», моряк выскочил из его пасти. Надо сказать, что пока кит плыл, моряк, человек действительно необыкновенно умный и находчивый, вытащил свой нож, разрезал плот на маленькие кусочки, сложил их крест-накрест, крепко-накрепко связал их между собой своими подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать о подтяжках. И таким образом сделал из них решетку. Он взял с собой эту решетку и вставил ее в горло кита. Потом сказал вот какие слова. Ты ведь не слышала, что сказал моряк? Так я повторяю тебе его слова. «Этой решеткой я помешаю тебе есть». Дело в том, что моряк был также и сочинителем. Он ступил на отмель и пошел домой, к своей маме, которая позволяла ему ходить босиком по воде. Через некоторое время он женился и жил долго и счастливо. Долго и счастливо жил также и кит. Но со дня высадки моряка на его родной берег решетка, сидевшая в горле кита, которую он не мог ни выбросить наружу, ни проглотить, мешала ему есть что-нибудь, кроме очень-очень мелких рыбок. Вот потому-то в наше время киты не едят ни взрослых людей, ни маленьких мальчиков, ни маленьких девочек. Хитрая рыбка уплыла и спряталась в тине под порогом экватора. Она боялась, что кит на нее рассердится. Моряк унес с собой свой нож. Когда он шел по морской отмели, на нем были синие холщовые штаны. Подтяжки же остались, помнишь, на решетке. Вот и конец сказочки о ките и хитрой рыбке.

залез муравей на березу. Долез до самой вершины, посмотрел вниз, а там его родной муравейник чуть видать. Муравьишка сел на листок и думает: «Отдохну немножко и вниз». У муравьев ведь строго. Только солнышко на закат, все домой бегут. Сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает: «Ничего, поспею, вниз ведь скорей». А листок-то был плохой, желтый, сухой. Ветер дунул, да и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка, качается, чуть жив от страху. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Упал листок на камень, муравьишка себе ноги отшиб. Лежит и думает: «Пропала моя головушка. Не дойти мне теперь до дому. Место кругом ровное, да как с больными ногами бежать? Был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда, ноги болят. Обидно, хоть землю кусай». Смотрит муравей, рядом гусеница, землемер лежит. Червяк червяком, только спереди ножки и сзади ножки. Муравьишка и говорит землемеру: «Землемер, землемер, снеси меня домой, у меня ножки болят». «А кусаться не будешь?» «Кусаться не буду». «Ну, садись, подвезу». Муравьишка вскарабкался на спину землемеру, а тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост к голове, а потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился.

Муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх. Не могу больше, кричит: стой, стой, а то укушу.

Торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног, будто спицы, в глазах у муравьишки замелькали. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. А идет паук не быстро, брюхом по земле чиркает.

0: Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. «Слезай», — говорит. «Вон жужелица бежит. Она порезви меня будет».
1: «Жужелка, жужелка», — просит муравьишка. «Снеси меня домой, у меня ножки болят».
0: «Садись». «Прокачу». Только успел муравьишка вскарабкаться жужелице на спину, как она пустилась бежать. Бежит шестиногой конь. Бежит, не трясет. Бежит, будто по воздуху летит.

0: вмиг домчались до картофельного поля. А теперь слезай, говорит жужелица, не с моими ногами по картофельным грядам прыгать. Тут ножки-пружинки надо, другого коня бери.
1: Пришлось слезть. Картофельная ботва, точно лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать, а солнце-то уж совсем низко.
0: И вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то.
2: Да ну, муравей, полезай ко мне на спину, поскачем.
1: Обернулся муравьишка, стоит рядом жучок, блошачок, чуть от земли видно. Да ты ж маленький, тебе меня не поднять.
2: А ты-то большой, лезь, говорю.
1: Кое-как уместился муравей на спине у блошака, только-только ножки поставил. Ну, в лес.
2: А в лес так держись.
1: Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, а они у него как пружинки складные. Да щелк, да щелк. Распрямил их, глядь, уж он на грядке сидит. Да щелк, на другой, щелк на третий.

0: щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает: а через забор не можешь?
1: А через забор не могу, высок очень. Тут кузнечика попроси, он может.
2: Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой, у меня ножки болят.
3: Садись на загривок.
0: Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик длинными задними ногами как швырнет себя в воздух. С треском развернулись крылья, перенесли его через забор и тихонько опустили на землю.
3: Стоп, говорит кузнечик, приехали.
0: Муравьишка глядит вперед, а там река. Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце-то еще ниже.
3: Кузнечик говорит: а через реку и мне не перескочить, очень уж широкая. Стой-ка, я водомерку кликну, будет тебе перевозчик.
0: Затрещал, затрещал по-своему, глядь, бежит по воде лодочка. На ножках подбежала? Нет, не лодочка.

0: лодочка, а водомерка, Клоп. Водомер, водомер, снеси меня домой, у меня ножки болят. Ладно, садись, подвезу. Сел муравьишка, водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А солнце-то уж совсем низко. Миленький пошибче просит муравьишка. Меня домой не пустят. Можно и пошибче, говорит водомер. Да как припустит. Оттолкнется, оттолкнется ножками. И покатил. Скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился. А по земле не можешь, спрашивает муравьишка. По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка, впереди-то лес, ищи себе другого коня. Посмотрел муравьишка вперед и видит, стоит над рекой лес. Высокой-высокой до самого неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть, не попасть. Пасть муравьишки домой. Гляди, говорит водомер, а вот тебе и конь ползет. И видит муравьишка, ползет мимо неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Все-таки послушался водомера. Снеси меня домой, у меня ножки болят.
1: А где ты живешь?
0: В муравейнике за лесом.
1: Ух, далеконько. Ну, что с тобой сделаешь? Садись, довезу.
0: Полез муравьишка по жесткому жучьему боку.
1: Ну, сел, что ли?
0: Сел.
1: А куда же сел?
0: На спину.
1: Эй, глупый какой, полежай на голову.
0: Влез муравьишка жуку на голову, и хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял, а крылья у жука точно два перевернутые корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются, тоненькие, прозрачные.
1: Стал жук пыхтеть, надуваться, будто мотор заводит.
0: Дяденька, просит муравьишка, поскорей, миленький, поживей.
1: Не отвечает жук, только пыхтит.
0: И вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. Поднялся на воздух.

как пробку, выкинула его воздухом вверх, выше леса, а солнышко уже краем землю зацепило. У муравьишки даже дух захватило. Несется жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал. А вот и березка знакомая, и муравейник под ним.

над самой вершиной березки, выключил жук мотор и шлеп сел на сук. «Дяденька, дяденька, миленькая!» — взмолился муравьишка. «А вниз-то мне как? Вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят!» Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыцу убрал, подумал-подумал и говорит: «Ну, а уж как тебе вниз спускаться, не знаю. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы, муравьи, кушаетесь. Добирайся сам, как знаешь». Глянул муравьишка вниз, а там, под самой березкой, его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя, сучья да листья, листья да сучья да листья. Нет, не попасть, не попасть, муравьишки, домой, хоть вниз головой бросайся. И вдруг видит рядом на листке гусеница, листовертка сидит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает, тянет и мотает. «Гусеница, гусеница, спусти меня домой, последняя мне минуточка осталась, не пустит меня домой ночевать». «Отстань, видишь, дело делаю, пряжу приду. Все меня жалели, все меня жалели, никто не гнал. Ты первая меня не пожалела». Не удержался муравьишка, кинулся на нее, да как куснет. С перепугу гусеница лапки поджала, да кувырк с листка и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко-крепко вцепился. Только недолго они падали, что-то их сверху дерг. И закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Качается муравьишка на листовертке, как на качелях. А ниточка все длиннее, длиннее, длиннее делается, выматывается у листовертки из брюшка, тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже, ниже опускаются, а внизу в муравейнике муравьи хлопочут, спешат, входы и выходы закрывают. Все закрыли. Один последний вход остался. Муравьишка с гусеницей курк и домой. Тут и солнышко зашло. Так муравьишка домой спешил.

0: Крошечка-хаврошечка. Русская народная сказка.
1: Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже. Есть и такие, которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся. К таким ты и попала, крошечка-хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой. Взяли ее эти люди, выкормили и на свет Божий не пустили. Над работой каждый день занудили, заморили. Она и подает, и прибирает, и за всех, и за все отвечает. А были у хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — Триглазка. Но они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть. А крошечка-хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и пряла, и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно. Ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да приохотить нет никого. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
2: «Коровушка-матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. Завтра ему дали 5 пудов напрясть, наткать, побелить, в тробы покатать».
1: А коровушка ей в ответ:
3: «Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, все будет сработано».
1: Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка, все готово. И наткано, и побелено, и покатано. Отнесет к мачехе. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет. Девица-старуха зовет Одноглазку.
4: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, да глядись, кто сироте помогает, и ткет, и придет, и в трубы катает».
1: Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле. Забыла матушкино приказанье, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а хаврошечка приговаривает:
2: «Спи, глазок, спи, глазок».
1: Глазок заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка и наткала, и побелила. Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку. Это тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, матернино приказанье забыла и глазки смежила, а хаврошечка баюкает:
2: «Спи, глазок, спи, другой».
1: Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а Двуглазка все еще спала. Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте еще больше работы дала. И Триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку упала. Хаврошечка поет:
2: «Спи, глазок, спи, другой».
1: А об третьем забыла. 2 глаза заснули, а третий глядит и все видит. Все, как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что видела, Триглазка матери рассказала. Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу.
4: «Режь рябую корову!»
5: «Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, хорошая».
4: «Режь, да и только».
1: Наточил ножик. Побежала хаврошечка к коровушке.
2: «Коровушка-матушка, тебя хотят резать».
3: «А ты, красная девица, не ешь моего мяса. Косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай. Каждое утро водою их поливай».
1: Хаврошечка все сделала, как коровушка завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала. Косточки каждый день в саду поливала, и выросла из них яблонька. Да какая, боже мой! Яблочки на ней висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, тот заглядывается. Случилось раз, девушки гуляли по саду. На ту пору ехал по полю барин. Богатый, кудреватый, молоденький. Увидел яблочки, затрогал девушек.
6: «Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет».
1: И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками были, а то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают. Хотели сорвать, сучья косы расплетают. Как ни бились, ни метались, ручки и задрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, и веточки преклонились, и яблочки опустились. Барин на ней женился, и стала она в добре поживать, лихо не знавать.
7: Вы слушаете радио «Сказка.ФМ».
8: Жадная старуха.

0: Жили-были старик со старухою. Пошел однажды старик в лес дрова рубить. Сыскал старое дерево, только поднял топор. Говорит ему дерево: «Не руби меня, мужичок, что тебе надо, все сделаю».
1: «Ну, сделай, чтоб я богат был».
0: «Ладно, ступай домой, всего у тебя вдоволь будет». Воротился старик домой. Изба новая, словно чаша полная. Денег куры не клюют, от хлеба амбар ломится, а что коров, лошадей, овец, в три дня не сосчитать.
1: «Ах, старик, откуда все это?» — спрашивает старуха.
0: «Да вот, жена, я такое дерево нашел, что не пожелай, то и сделает».
1: Пожили с месяц. Приелось старухе богатое житье, говорит старику: «Хоть живем мы богато, да что в этом толку, коли люди нас не почитают. Захочет староста, и тебя, и меня на работу погонит, а придерется, так и палками накажет. Ступай к дереву, проси, чтоб ты старостою был».
0: Взял старик топор, пошел к дереву и хочет под самый корень рубить. «Что тебе надо?» — спрашивает дерево.
1: «Сделай, чтоб я старостою был».
0: «Хорошо, ступай с Богом». Воротился домой, а его уже давно солдаты дожидают.
1: «Где ты?» — закричали. «Старый черт, шатаешься! Отводи скорее нам квартиру, да чтоб хорошая была! Ну-ка, поворачивайся!» А сами прикладами его по горбу да по горбу.
0: Видит старуха, что и старости не всегда честь, и говорит старику: «Что за корысть быть старостовою женою? Вот тебя солдаты прибили, а уж о барине говорить нечего, что захочет, то и сделает. Ступай-ка ты к дереву, да проси, чтобы сделала тебя барином, а меня барыней». Взял старик топор, пошел к дереву, хочет опять рубить. Дерево спрашивает: «Что тебе надо, старичок?»
1: «Сделай меня барином, а старуху барыней».
0: «Хорошо, ступай с Богом». Пожила старуха в барстве, захотелось ей большего. Говорит старику:
1: «Что за корысть, что я барыня? Вот как бы ты был генералом, а я генеральшей, иное дело, все бы нам завидовали».
0: Погнала старика снова к дереву. Взял он топор, пришел и собирается рубить. Спрашивает его дерево: «Что тебе надобно?»
1: «Сделай меня генералом, а старуху генеральшею».
0: «Хорошо, иди с Богом». Воротился старик домой, а его в генералы произвели. Опять прошло несколько времени. Наскучило старухе быть генеральшею. Она и говорит старику: «Велико ли дело, генерал? Государь захочет, в Сибирь сошлет. Ступай к дереву, проси, чтобы сделала тебя царем, а меня царицею». Пошел старик к дереву, хочет топором рубить. «Что тебе надобно?» — спрашивает дерево.
1: «Сделай меня царем, а старуху царицею».
0: «Хорошо, иди с Богом». Воротился старик домой, а за ним уж послы приехали. «Государь де помер, тебя на его место выбрали». Немного пришлось старику со старухой поцарствовать. Показалось старухе мало быть царицею. Позвала старика и говорит ему: «Велико ли дело, царь? Бог захочет, смерть нашлет, и запрячут тебя в сырую землю. Ступай-ка ты к дереву, да проси, чтобы сделала нас богами». Пошел человек к дереву. Как услыхало оно эти речи безумные, зашумело листьями и в ответ старику молвило: – «Будь же ты медведем, а твоя жена медведицей». В ту же минуту старик обратился медведем, а старуха медведицей, и побежали они в лес.

0: Тит-рыба. Русская народная сказка. И жил себе старик со старухой, и прижили они себе сына, и назвали его Алешей. Старик ходил ловить рыбу, и всегда ему попадалась в сети только одна рыбка. Ловит раз старик рыбу, выходит тит-рыба и говорит ему: «Дай ты мне, что у тебя есть дома. Тогда, где не бросишь сеть, будет ловиться рыба сколько хочешь». Стоит старик и думает, что ему делать. А жил-то он бедно-прибедно и ничего не имел, окромя старухи и сына. Тит-рыба говорит: «Отдашь сына, будешь ловить рыбу и жить хорошо». Думал-думал старик, одеться от бедности некуда. Он и согласился, дал слово. Как дал обещание тит-рыбе старик, только он бросил у берега сетку, глядь, а в ней рыбы полно. Забрал он ее и продал купцу. Приходит домой и радуется, что много рыбы наловил, а старухе-то своей ничего не говорит. На другой день старик купил сыну большой нож с красной ручкой, да и говорит:
1: «Иди, сын, куда Бог поведет. Только смотри, близко до воды не подходи, а то тебя тит-рыба съест».
0: Наутро Алеша попрощался с отцом-матерью и пошел. Идет он себе и идет по дороге. Шел до тех пор, пока в лес не зашел. Лес дремучий был. Видит он, дерутся в лесу волк, орел и жук. Дерутся они из-за туши быка. Как увидали они парня, и просят:
1: «Парень, раздели нам мясо!»
0: Вынимает Алеша нож с красной ручкой и начинает делить. Когда разделил он все, тогда стал говорить: «Зубатым волкам кости, беззубым орлам мясо, а потроха жуку». Разделил, а сам собирается дальше идти. Тогда волк вырывает волосок и дает парню. Дал и говорит:
1: «Когда будет нужда, прижги волос и скажи: был человеком, а теперь я стану волком. Как сделаешь, что говорю, и скажешь такие слова, обернешься волком».
0: Орел тоже выдернул перышко и дает парню: «Когда станет тебе плохо, придет нужда, прижги перышко и скажи: был человеком, а теперь я стану орлом». Жук подполз к парню, отломил крылышко и дает ему:
2: «Когда станет плохо, придет нужда, подожги крылышко, да скажи: был человеком, а теперь я стану жуком».
0: Забрал все это Алеша, да пошел своей дорогой. Идет путь дорогой день, другой и третий, а ему навстречу охотники. Парень взял крылышко жука, поджег и сказал: «Был человеком, а теперь стану жуком». Сделался он жуком и спрятался. Прибежали собаки охотников, бегают, нюхают, ищут, а найти никак не могут. А он схоронился под кустом и сидит. Поискали-поискали охотнички и пошли себе. А Алеша сказал: «Был жуком, стану человеком». Стал человеком и пошел дальше. Идет он по темным лесам, ничего не видать. Стало ему страшно. Вынул он тогда волчий волос, прижег его и говорит: «Был человеком, стану волком». Обернулся волком и побежал. Пробежал он лес, выбежал в степь и сказал: «Был волком, стану человеком». Стал человеком и пошел. Идет дальше, а навстречу ему попалось море. Перейти его никак нельзя. Боится тит-рыбу. Вынул Алеша орлиное перышко, поджег его и говорит: «Был человеком, а теперь стану орлом». Сделался он орлом, перелетел через море, стал опять человеком. Шел парень, шел по дороге, доходит до самой станицы. Пристроился он там работником и живет, а потом пасти царских коров стал. А в это время царь объявляет по всему государству, что его дочери охота попить теплого молока прямо из-под коровы. А табуны царских коров паслись далеко, никак нельзя доставить молоко, чтобы оно было теплым. Вот царь тогда объявил: «Кто принесет теплого молока, за того дочь замуж отдам». Пришел вечер, подоили коров, парень притворился в орла и полетел. Прилетел, принес теплого молока царской дочери. Царская дочь только и успела щелкнуть его по лбу своим кольцом. Прошло несколько дней, собрал царь всех людей, а дочь его стала глядеть того, кто ей молоко принес. А парень идти не захотел, совестно ему, что он пастух. Когда все ушли из станицы к царю, Алеша перепачкал себе все лицо, схоронился в курине и сидит. Царская дочь глядела-глядела, а не нашла того человека, что молоко ей приносил. Тогда приходит она к пастуху. Парень видит, что царская дочь пришла. Говорит ей: «Здесь волки ходили, а я в колючке спрятался, лицо себе измазал». Царская дочь не слушает, а сама пристально на него глядит. Глядела-глядела и узнала по метке, что кольцом его по лбу щелкнуло. Пришла она к отцу, рассказала ему, что нашла она того человека. Призвал отец к себе парня, сосватал его. Прошло сколько-то там времени, царь сыграл свадьбу. Жили они с год, два, три, жили хорошо. Только пришло время, объявили войну. Царскому зятю Алёше тоже надо было идти на службу. Собрался он уходить на войну и говорит жене: «Может, я со службы не вернусь?» Жена его спрашивает: «Почему ты не вернешься?» Алёша ей отвечает: «Придется ехать через речку или море, а мне нельзя. Тит рыба съест. Если кто за место меня к тебе придет, не пускай. Когда будет стучать в комнате, ты не пускай. Скажи, если ты мой муж, то сам войди». Царский зять Алёша обернулся жуком, вылез из комнаты и снова влез, а двери были заперты. Увидала царская дочь, что ее муж может притворяться, поверила его словам. Проводила она мужа на службу. Прошло время, война замирилась, отслужил Алёша, едет домой, а с ним ехал один парень. Здорово похож он был на царского зятя. Они хорошие были товарищи, но царский зять-то и рассказал ему, что он хоронится тит рыбы. Едут они по дороге, доезжают до моря. Царский зять не стал делаться орлом, а пошел на корабль. А товарищ-то этот спихнул Алешу в воду, а тит-рыба проглотила его. Парень этот приезжает к жене Алеши, царской дочери, заходит и стучится в дверь. «Жена, открой, это я со службы пришел». «Если ты мой муж, то сам влезь». «Ты же закрытая». «Если ты мой муж, то сам влезь». Парень пошел к царю, рассказал ему, что его жена не пускает. Царь призвал дочь к себе и говорит: «Что же, дочь моя, ты мужа не встречаешь?» «А он мне не муж, я не признаю его». «Как же, венчали тебя с ним, а ты не признаешь его? Мне от людей стыдно, я же отец твой, да и царь», — говорит он дочери.
3: «Нет, он мне не муж».
0: Ну, побыл этот парень день-другой, да уехал. Царская дочь живет себе и ждет, когда он уедет. Потом доложили ей, что уехал человек, похожий на ее мужа. Тогда она только стала из комнаты своей выходить. Прошло некоторое время, а муж ее не является. Вот она думает: «Наверное, съела моего мужа тит-рыба». Заперлась она в своей комнате, стала вышивать. Вышила она звездочку, месяц и солнце. Как вышила, стала просить отца дать ей корабль.
3: «Батюшка, дай корабль, по морю хочу погулять».
0: Снарядил ей царь корабль, дал 30 матросов. Села она на корабль и поехала по морю, а звездочку на корабль прицепила. А звездочка-то светит и светит голубым светом. Выходит тит-рыба из воды, просит у царской дочери: «Дай звездочку». А царская дочь говорит:
3: «Что у тебя внутри есть? Покажи по голову».
0: Тут рыба показала. Царская дочь увидала Алешу. Отдала она тит-рыбе звездочку и поехала домой. На другой день едет она на корабле, везет месяц, а тот светит еще лучше. Выходит опять тит-рыба и просит у нее месяц. «Дай мне месяц». А царская дочь говорит:
3: «Что у тебя внутри есть? Покажи по пояс».
0: Тит-рыба показала. Царская дочь увидала Алешу по пояс. Увидала, отдала тит-рыбе месяц. Отдала и уехала домой. На третий день едет она на корабле, везет солнышко. Тит-рыба обратно из воды выходит и просит: «Дай мне солнышко». Царская дочь говорит:
3: «Что у тебя внутри есть? Покажи всего».
0: Тит-рыба показала, а в это время 30 матросов схватили царского зятя и перетянули его на корабль. Обняла царская дочь своего мужа Алешу, поликовались они. Тогда она и говорит мужу:
3: «Теперь, Алеша, куда бы ты ни пошел, ни поехал, и я с тобой буду, одного не отпущу».
0: Приехали они домой, с той поры стали жить-поживать и добра наживать. Друг без друга никуда не ходят и не ездят. Я как-то мимо их хаты шел, да к ним в гости зашел. Угощали они меня медом, сладкой напивочкой. Много я у них пил да ел, по губам текло, а в рот не попало.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Птичий язык. В одном городе жил купец с купчихою, и дал им Господь сына не по годам смышленого. Раз как-то обедали они втроем, а над столом висел в клетке соловей. И так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил: «Если б сыскался такой человек, который открыл бы мне правду, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, кажись, отдал бы ему сейчас половину имения, да и по смерти отказал бы много добра». А мальчик, ему было лет 6 тогда, посмотрел отцу с матерью в глаза и сказал: «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь». «Говори без утайки», — пристали к нему отец с матерью. Тут сын их со слезами вымолвил: «Соловей предвещает, что придет время, будете вы мне служить. Отец станет воду подавать, а мать полотенце, лицо, руки утирать». Огорчили такие слова купца с купчихою. Вот каков сын у них вырастет. И решились они сбыть свое детище. Заказал купец небольшую лодочку. В темную ночь положили они в нее сонного мальчика и пустили в открытое море. В те поры вылетел из клетки соловей вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо. Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про все и обещал любить его как родного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу: «Соловей напевает, что подымается буря, поломает мачты, порвет паруса, надо воротиться к берегу». Но корабельщик не поверил. Тут и впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса, поплыли дальше. А мальчик опять говорит: «Соловей напевает, что навстречу идут 12 кораблей, все разбойничьих, в плен нас возьмут». На тот раз корабельщик послушался, поворотил к острову и увидел, как те 12 кораблей разбойничьих пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно, поплыл дальше. Мало ли, много ли пришло время... Пристал корабль к одному стольному городу. А у здешнего царя уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с воронихою и вороненком. Ни днем, ни ночью никому покою не дают. Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отвадить. Ни стрела, ни пуля их не берет. И приказано было от царя прибить на всех перекрестках и пристанях грамоту: «Ежели кто сможет отвадить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому царь отдаст в награду пол царства своего и младшую царевну в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, тому отрублена будет голова». Много было охотников породниться с царем, да все они головы свои под топор положили. Узнал про то купеческий сын, стал проситься у корабельщика: «Позволь пойти к царю, отогнать ворона с воронихою». Сколько ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. «Ну, ступай, — говорит, — да если что недоброе случится, на себя пеняй». Пришел тот во дворец, сказался царю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал он птичий крик и говорит царю: «Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое. Ворон, жена его ворониха и сын их вороненок. Ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество, скажите, кому принадлежит сын?» Царь говорит: «Отцу». Только изрек царь это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха влево. После того царь взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом, женился на царевне и взял в приданое полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать. В одном городе остановился он ночевать, встал поутру и велит, чтоб подали ему умываться. Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце. Разговорился с ними царевич и понял, что то были отец его и мать. Заплакал он от радости и упал к их ногам родительским, а после взял их с собой в царство свое, и стали они все вместе жить-поживать да добра наживать.
6: Прожорливый башмак. В детской за сундуком лежал медведюшка. Его туда закинули, он и жил. В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес. В углу в ящике жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая, да собачка, которая потерялась. Полон ящик. А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши. Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила: «Ох, грехи!» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана к носу: «На войну! На войну!» И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки. Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы. С ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда паровоз и на нем две куклы – Танька и Манька. Пожарный катил бочку. Собачка резиновая нажимала живот и лаяла. Собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами. Лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у нее торчал чулок. А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и клянчил: «Каши, каши, каши!» Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперед к пузатому комоду. А под комодом лежала страшная картина. На картинке была нарисована рожа с одними руками. Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом никто не шевелился. И куклы сказали: «Только напрасно нас пугали, мы пойдем чай пить». И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увез их под кровать. Лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги. Из шеи у нее вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся. Так ему стало страшно и скомандовал остатком войска: «В штыки!» Храбрые солдаты кинулись вперед, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо. Волосы у нее стали дыбом, глаза красные завертелись, рот пополз до ушей и щелкнули в нем желтые зубы. Солдаты разом воткнули в рожу 30 штыков. Генерал сверху ударил саблей, а сзади хватили в рожу бомбами 2 пушки. В дыму ничего не стало видно. Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал. А рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами. Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения. Лошадь брыкалась. Нянькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот. Только пожарный с бочкой ничего не испугался. Он был красный крест, и его не трогали. «Ну, теперь мой черед», — сказал медведь. Сидел он позади всех на полу, а теперь вскочил, разинул рот и на мягких лапах побежал за рожей. Рожа кинулась под кровать, и медведь под кровать. Рожа за горшок, и медведь за горшок. Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу. Завыл медведь и улез за сундук. Осталась рожа одна. На левую руку оперлась, правой погрозилась и сказала: «Ну, теперь я примусь и за ребятишек, или уж с няньки начать?» И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит свет на полу, обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный, и, не смигнув, глядел на рожу. И рожа от страха стала пятиться, пятиться, пятиться прямо на нянькин башмак. А башмак разевал рот все шире и шире. И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу. Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой. От пожарной воды ожили генерал, солдаты, пушки и собаки, и куклы. У медведя зажила лапа, дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок, а комар слетел с карниза и затрубил трубой. И все живо прыгнули по местам. А башмак тоже попросил водицы, но и это не помогло. Башмак подтащился к комоду и сказал: «Уж больно ты, рожа, невкусная!» Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картину влезла и больше из-под комода ни ногой. Ну, только иногда по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, ворочает глазами, пугает.
4: Иванушка-дурачок. Русская народная сказка.
7: Жили-были старик со старухой. У них было 3 сына. 2 умные, 3-й Иванушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего не делал. Все на печке сидел, да мух ловил. В одно время наварила старуха ржаных клёцок и говорит дураку:
8: «На-ка, снеси эти клёцки братьям, пусть поедят».
7: Налила полный горшок и дала ему в руки. Побрел он к братьям. День был солнечный. Только вышел Иванушка за околицу, увидел свою тень сбоку и думает:
9: «Что это за человек? Со мной рядом идет, ни на шаг не отстает. Верно, клёцк захотел».
7: И начал он бросать на свою тень клёцки. Так все до единой и повыкидывал. Смотрит, а тень все сбоку идет.
9: «Эка ненасытная утроба!»
7: Рассердился дурачок сердцем и пустил в нее горшком. Разлетелись черепки в разные стороны. Вот приходит с пустыми руками к братьям, те его спрашивают:
9: «Ты дурак, зачем?»
10: «Вам обед принес!»
9: «Где же обед? Давай живее!»
10: «Да видишь, братцы, привязался ко мне дорогою незнамо какой человек, да все и поел!»
9: «Какой такой человек?»
10: «Вот он! И теперь рядом стоит!»
7: Братья ну его ругать, бить, колотить, отколотили и заставили овец пасти, а сами ушли в деревню обедать. Принялся дурачок пасти. Видит, что овцы разбрелись по полю. Давай их ловить, да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза повыдолбил. Собрал стадо в одну кучу и сидит себе радеханик. Словно дело сделал. Братья пообедали, воротились в поле.
9: «Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое?»
10: «Да по что им глаза-то? Как ушли вы, братцы, овцы-то врозь рассыпались. А я и придумал. Стал их ловить, в кучу сбирать, глаза выдирать. О, как умаялся!»
9: «Постой, еще не так умаешься», —
7: сказали братья и давай угощать его кулаками. Порядком-таки досталось дураку на орехи. Ни много ни мало прошло времени. Послали старики Иванушку-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка. И стол купил, и ложек, и чашек, и соли. Целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, а лошаденка такая, знать, неудалая. Везет, не везет, и думает себе Иванушка:
10: «А что, ведь у лошади четыре ноги, и у стола тоже четыре ноги. Так стол-то и сам добежи».
7: Взял стол и выставил на дорогу. Едет, едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним, да все каркают. Подумал Иванушка:
10: «Знать, сестрицам поесть покушать охота, что так раскричались».
7: Выставил блюдо с яствами на земь и начал потчевать:
10: «Сестрицы, голубушки, кушайте на здоровье».
7: А сам все вперед да вперед продвигается. Едет Иванушка перелеском, по дороге все пни обгорелые. И думает Иванушка:
10: «Эх, ребята-то без шапок, ведь озябнут сердешные».
7: Взял, понадевал на них горшки да корчаги. Вот доехал Иванушка до реки, давай лошадь поить. А она все не пьет.
10: «Знать, без соли не хочет».
7: И ну солить воду. Высыпал полон мешок соли. Лошадь все не пьет.
10: «Что ж ты не пьешь волчье мясо? Разве задаром я мешок соли высыпал?»
7: Хватил ее поленом, да прямо в голову и убил наповал. Остался у Иванушки один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет, ложки назади так и брякают. Бряк, бряк, бряк.
10: «Неужто слышу, как они шепчут: Иванушка дурак, Иванушка дурак?»
7: Бросил их и ну топтать да приговаривать:
10: «Вот вам, Иванушка дурак, вот вам, Иванушка дурак! Еще вздумали дразнить негодные!»
7: Воротился домой и говорит братьям:
10: «Все искупил, братики!»
9: «Спасибо, дурак! Да где ж у тебя закупки-то?»
10: «А стол-то бежит, да знать отстал! Из блюд сестрицы кушают! Горшки да корчаги ребятам в лесу на голову понадевал! Солью-то пойло лошади посолил! А ложки дразнятся, так я их на дороге покинул!»
9: «Ступай, дурак, поскорее! Собери все, что разбросал по дороге!»
7: Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышибал днища и надел на боток корчаг с дюжину всяких, и больших, и малых, несет домой. Отколотили его братья. Поехали сами в город за покупками, а дурака оставили домовничать. Слушает дурак, а пиво в катке так и бродит, так и бродит. Говорит ему Иванушка:
10: «Пиво не броди, дурака не дразни».
7: Нет, пиво не слушается. Взял Иванушка, да и выпустил все из катки. Сам сел в корыто, по избе разъезжает, да песенки распевает. Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых. Иванушка и ну кричать:
10: «Садят меня на воеводство, судить-дорядить, а я ни судить, ни рядить не умею!»
7: Тут барин и отвечает:
11: «Постой, дурак, я умею и судить, и рядить, вылезай из куля!»
7: Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли братья, спустили куль под лед и слушают. А в воде так и буркает.
9: «Знать, бурка ловит!» —
7: проговорили братья и побрели домой. Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Иванушка. Едет да прихвастывает:
10: «От-то каких поймал я лошадушек! А еще остался там Сивка! Такой славный!»
7: Завидно стало братьям, говорят дураку:
9: «Зашивай теперь нас в куль, да спускай поскорее в прорубь! Не уйдет от нас Сивка!»
7: Опустил их Иванушка-дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать, да братьев поминать. Был у Иванушки колодец, а в колодце рыба — елец.

0: Как купцову дочку оклеветали. Русская народная сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жил купец с купчихою. Были у него двое детей, сын и дочь. Дочь была такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать. Пришло время, заболела купчиха и померла, а вскоре после того захворал и купец, да так сильно, что не чает и выздороветь. Призвал он детей и стал им наказывать.
1: «Дети мои милые, скоро я белый свет покину, уж смерть за плечами стоит. Благословляю вас всем моим добром. Живите после меня дружно и честно. Ты, дочка, почитай своего брата как отца родного, а ты, сынок, люби сестру как мать родную».
0: Вслед за тем купец помер. Похоронили дети его и остались одни жить. Все у них идет ладно и любовно, всякое дело сообща делают. Пожили они так несколько времени, и вздумалось купеческому сыну: «Что я все дома живу? Ни я людей, ни меня люди не знают. Лучше оставлю сестру, пусть одна хозяйничает, да пойду в военную службу. Коли Бог даст счастье, да жив буду, лет через 10 заслужу себе чин, тогда мне от всех почет». Призвал он свою сестру и говорит ей: «Прощай, сестрица, я иду своею охотою служить Богу и великому государю». Купеческая дочь горько заплакала:
2: «Бог с тобой, братец, и не думала, и не гадала, что ты меня одну покинешь».
0: Тут они простились, поменялись своими портретами и обещались завсегда друг друга помнить, не забывать. Купеческий сын определился в солдаты и попал в гвардию. Служит он месяц, другой, третий, вот уж и год на исходе. А как был он добрый молодец, с собой статный, разумный да грамотный, то начальство скоро его узнало и полюбило. Не прошло и 2 лет, произвели его в прапорщики, а там и пошли чины за чинами. Дослужился купеческий сын до полковника, стал известен всей царской фамилии. Царь его жаловал, а царевич просто души в нем не чаял. Называл своим другом и зачастую ездил к нему в гости погулять, побеседовать. В одно время случилось царевичу быть у полковника в гостях. Увидал он на стене портрет красной девицы, так и ахнул от изумления. «Неужели, — думает, — есть где-нибудь на белом свете такая красавица?» Смотрел-смотрел и влюбился в этот портрет без памяти. «Послушай, — говорит он полковнику, — чей это портрет?»
3: «Моей родной сестры, ваше высочество».
0: «Хороша твоя сестра, хоть сейчас бы на ней женился. Да подожди, улучу счастливую минуту, признаюсь во всем батюшке и

0: в отпуск проситься. Надо тебе по своим делам съездить». Взял отпуск и поехал в тот самый город, где проживала полковничья сестра. Пристал к подгородному мужику на двор и стал его расспрашивать. «Послушай, мужичок, скажи мне правду истинную. Как живет такая-то купеческая дочь? Принимает ли к себе гостей и с кем знается? Скажешь правду, деньгами награжу».
1: «Не возьму греха на душу», — отвечал мужик. «Не могу ни в чем ее покорить. Худых дел за нею не водится. Как жила прежде с братом, так и теперь живет. Тихо да скромно. Все больше дома сидит. Редко куда выезжает. Разве в большие праздники в церковь Божию. А собой разумница, да такая красавица, что, кажись, другой подобной в свете нет».
0: Вот генерал выждал время, и накануне большого годового праздника, как только зазвонили ко всенощной и купеческая дочь отправилась в церковь, он приказал заложить лошадей, сел в коляску и покатил прямо к ней в дом. Подъехал к крыльцу, выскочил из коляски, взбежал по лестнице и спрашивает.
2: «Что, сестра дома?»
0: Люди приняли его за купеческого сына. Хоть на лицо и не схож, да давно они его не видали. А тут приехал он вечером, в потьмах, в военной одежде. Как обман признать? Называют его по имени, по отчеству и говорят.
2: «Нет, сестрица ваша ко всенощной ушла». «Ну, я ее подожду. Проведите меня к ней в спальню и подайте свечу».
0: Вошел в спальню, глянул туда-сюда. Видит, на столике лежит перчатка, а рядом с ней именное кольцо купеческой дочери. Схватил это кольцо и перчатку, сунул в карман и говорит.
2: «Ах, как давно не видал я сестрицы. Сердце не терпит. Хочется с ней поздороваться. Лучше я сам в церковь поеду».
0: А сам на уме держит. «Как бы поскорее убраться отсюда. Не ровен час застанет. Беда моя». Выбежал генерал на крыльцо, сел в коляску и укатил из города. Приходит купеческая дочь от всенощной. Прислуга ее и спрашивает. «Что, видели братца?»
3: «Какого братца?»
0: «Да что, в полку служит? Он в отпуск выпросился, на побывку домой приехал».
3: «Где же он?»
0: «Был здесь, подождал, да вздумал в церковь ехать. Смерть, говорит, хочется поскорее сестрицу повидать».
3: «Нет, в церкви его не было. Разве куда в другое место заехал?»
0: Ждет купеческая дочь своего брата. Час, другой, третий ждет. Всю ночь прождала, а об нем ни слуху, ни вести.
3: «Что бы это значило?» — думает она. «Уж не вор ли какой сюда заходил?»
0: Стала приглядываться. Так и есть. Кольцо золотое пропало. Да одной перчатки не видно нигде. А вот генерал воротился из отпуска в город столичный и на другой день вместе с другими начальниками явился к царевичу. Царевич вышел, поздоровался, отдал им приказы и велел по своим местам идти. Все разошлись, один генерал остался.
2: «Ваше высочество, позвольте, — говорит, — секрет рассказать».
0: «Хорошо, сказывай».
2: «Слух носится, что ваше высочество задумали на полковничьей сестре жениться. Так смею доложить, она того не заслуживает».
0: «Отчего так?»
2: «Да уж поведение больно зазорного. Всем на шею так и вешается. Был я в том городе, где она живет, и сам прельстился. С нею грех сотворил».
0: «Да ты врешь».
2: «Никак нет. Вот не угодно ли взглянуть? Она дала мне на память свое именное колечко да пару перчаток. Одну-то перчатку я на дороге потерял, а другая цела».
0: Царевич тотчас послал за купеческим сыном полковником и рассказал ему все дело. Купеческий сын царевичу отвечал.
4: «Я головой отвечаю, что это неправда. Позвольте мне, ваше высочество, домой поехать и разузнать, как и что там делается. Если генерал правду сказал, то не велите щадить ни меня, ни сестры, а если он оклеветал, то прикажите его казнить».
2: «Быть посему. Поезжай с Богом».
0: Купеческий сын взял отпуск и поехал домой. А генералу нарочно сказали, что царевич его с глаз своих прогнал. Приезжает купеческий сын на родину. Кого не спросят, все его сестрой не нахвалятся. Увидался с сестрою. Она ему обрадовалась, кинулась на шею и стала спрашивать.
3: «Братец, сам ли ты приезжал ко мне вот тогда-то? А ли вор какой под твоим именем являлся?»
0: Рассказала ему все подробно.
3: «Еще тогда, — говорит, — пропала у меня перчатка с именным моим кольцом».
2: «А, теперь я догадываюсь, это генерал схитрил. Ну, сестрица, завтра я назад поеду, а недели через две и ты вслед за мной поезжай в столицу. В
4: такой-то день и час будет у нас большой развод на площади.

0: Иди. Ты будь там непременно к этому сроку и явись прямо к царевичу». Сказано, сделано. В назначенный день собрались войска на площадь. Приехал и царевич. Только было хотел развод делать, вдруг прикатила на площадь коляска. Из коляски вышла девица, красоты неописанной, и прямо к царевичу. Пала на колени, залилась слезами и говорит:
1: «Я сестра вашего полковника. Прошу у вас суда с таким-то генералом. За что он меня опорочил?»
0: Царевич позвал генерала. «Знаешь эту девицу? Она на тебя жалуется». Генерал вытаращил глаза. «Помилуйте, — говорит, — ваше высочество. Я ее знать не знаю, в первый раз в глаза вижу».
1: «Как же ты сам мне сказывал, что она тебе перчатки и золотое кольцо подарила? Значит, ты эти вещи украл?»
0: Тут купеческая дочь рассказала царевичу, как пропали у ней из дому кольцо и одна перчатка, а другую перчатку вор не приметил и не захватил.
1: «Вот она. Не угодно ли слечить?»
0: Слечили обе перчатки, как раз пара. Нечего делать. Повинился генерал, и за ту провинность осудили его и казнили. А царевич поехал к отцу, выпросил разрешение и женился на купеческой дочери. И стали они счастливо жить-поживать, да добра наживать.

0: Страшная сказка «Муж да жена». Жили-были муж с женой. По виду будто хорошо. Да как-то жена была мудрена. Уйдет муж, она весела. Придет, захворает. Так и старается ему дело найти. Куда-нибудь с рук сбыть. Нынче пошлет его туда, завтра в другое место. А без него у нее гулюшки да пирушки. Придет муж, и чисто, и прибрано. Сама охает, больна, на лавочке сидит. Муж верит, чуть сам не плачет. Вот раз придумала жена послать его за лекарством в Крымград. Муж пошел. На дороге ему встретился солдат.
1: «Куда ты, мужик?»
0: «В Крымград, за лечбой».
1: «Кто болен?»
0: «Жена». «Воротись, воротись безотменно. Я сам дока, я пойду с тобой». Поворотил его налево кругом, и очутился мужик опять у своего гумна. «Сядь же ты здесь», — говорит дока. «Я спроведаю, какова хворая». Вошел на двор, приложил ухо к избе, а там игры, скоки, гульба. Забилась солдатская грудь, ударил в дверь, растворилась изба. Хозяйка по ней лебедем носится, перед ней молодой парень в присядку рассыпается, зеленое венцо по столу разливается. Пришел солдат вовремя, выпил чарку и пошел в присядку. Полюбился хозяйке. Что за солдат, что за детина? Угодлив, догадлив, словно век тут жил. Поутру надо пирожки печь. «Солдат, сходи на гумно, принеси соломки вязаночку». Солдат пошел. Набрал соломы, завернул туда мужа, скрячил веревкой, скинул за плечи и принес к хозяйке. Хозяйка рада, затянула песенку. Пошел муж в Крымград зелье купить, жене зельем живот лечить. Туда ему не доехать и оттуда не приехать. «Солдат, подтягивай мне». Солдат начал свою песню. «Чуешь ли, солома, что деется дома? О, твоя нехороша, моя лучше, давай вместе. Пошел муж во Крымград зелье купить, жене зельем живот лечить». Она поет громко, а солдат еще громче. «Чуешь ли, солома, что деется дома? Плеть висит на стене, а быть ей на спине». Солома почуяла, затряслась, веревка лопнула, вязанка рассыпалась, и выскочил муж. Схватил плетку и давай стегать хозяйку. Как рукой сняло, вылечил жену. Тут и сказки конец, а кто слушал и мудрость понял, тот большой молодец.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Баба-Яга. Русская народная сказка.
3: Жили-были муж с женой, и была у них дочка. Заболела жена и умерла. Погоревал-погоревал мужик, да и женился на другой. Не взлюбила злая баба девочку, била ее, ругала, только и думала, как бы совсем извести, погубить. Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и говорит девочке:
4: «Пойди к моей сестре, твоей тетке, попроси у нее иголку да нитку, тебе рубашку сшить».
3: А тетка это была баба-яга, костяная нога. Не посмела девочка отказаться, пошла. Да прежде зашла к своей родной тетке.
5: «Здравствуй, тетушка».
4: «Здравствуй, родимая. Зачем пришла?»
3: говорит тетка.
5: «Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку. Хочет мне рубашку сшить».
6: Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла. Вот тебе ленточка, масло, хлебец да мясо кусок. Будет там тебя березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Будут ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать. Ты подлей им под пяточки маслица. Будут тебя собаки рвать, ты им хлебца брось. Будет тебе кот глаза драть, ты ему мясца дай.
3: Поблагодарила девочка свою тетку и пошла. Шла она, шла и пришла в лес. Стоит в лесу за высоким забором избушка на курьих ножках, на бараньих рожках. А в избушке сидит баба-яга, костяная нога, холст ткет.
7: Здравствуй, племянница. Что тебе надобно?
3: Говорит баба-яга.
5: Здравствуй, тетушка. Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку мне рубашку сшить.
7: Хорошо, племяннушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты садись, покуда поработай.
3: Вот девочка села у окна и стала ткать. А баба-яга вышла из избушки и говорит своей работнице:
7: я сейчас спать лягу, а ты ступай и стопи баню и вымой племянницу. Да смотри, хорошенько вымой. Проснусь, съем ее.
3: Девочка услыхала эти слова, сидит ни жива, ни мертва. Как ушла баба-яга, она стала просить работницу:
5: родимая моя, ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду решетом носи.
3: И ей подарила платочек. Работница баню топит, а баба-яга проснулась, подошла к окошку и спрашивает:
7: ткешь ли ты, племяннушка? Ткешь ли, милая?
5: Тку, тетушка, тку, милая.
3: Баба-яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает:
5: котик, братик, научи, как мне убежать отсюда.
3: Кот говорит:
8: вон на столе лежит полотенце да гребешок. Возьми их и беги поскорее, не то баба-яга съест. Будет за тобой гнаться баба-яга, ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она близко, брось гребешок. Вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь лес продираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню, брось полотенце. Разольется широкая да глубокая река.
5: Ой, спасибо тебе, котик-братик,
3: говорит девочка. Поблагодарила она кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. Бросились на нее собаки, хотели ее рвать, кусать, она им хлеба дала. Собаки ее и пропустили. Ворота заскрипели, хотели захлопнуться, а девочка подлила им под пяточки маслица, они ее и пропустили. Березка зашумела, хотела ей глаза выстегать. Девочка ее ленточкой перевязала, березка ее и пропустила. Выбежала девочка и побежала, что было мочи. Бежит и не оглядывается. А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Не столько ткет, сколько путает. Проснулась баба-яга и спрашивает:
7: ткешь ли ты, племяннушка? Ткешь ли, милая?
3: А кот ей в ответ:
8: вау, тку, тетка, тку, милая.
3: Бросилась баба-яга в избушку и видит: девочки нету, а кот сидит ткет. Принялась баба-яга бить да ругать кота.
7: Ах ты, старый плут! Ах ты, злодей! Зачем выпустил девчонку? Почему глаза ей не выдрал? Почему лицо не поцарапал?
3: А кот ей в ответ:
8: я тебе столько лет служу, ты мне косточки обглоданы не бросила, а она мне мясца дала.
3: Выбежала баба-яга из избушки, накинулась на собак.
7: Почему девчонку не рвали? Почему не кусали?
3: Собаки ей говорят:
9: мы тебе столько лет служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлеба дала.
3: Побежала баба-яга к воротам.
7: Почему не скрипели? Почему не хлопали? Зачем девчонку со двора выпустили?
3: Ворота говорят:
10: мы тебе столько лет служим, ты нам и водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица не пожалела.
3: Подскочила баба-яга к березке.
7: Почему девчонке глаза не выстегала?
3: Березка ей отвечает:
6: Я тебе столько лет служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она мне ленточку подарила.
3: Стала баба-яга ругать работницу.
7: Что же ты такая сякая? Меня не разбудила, не позвала. Почему ее выпустила?
3: Работница говорит:
4: я тебе столько лет служу, никогда слова доброго от тебя не слыхала, а она платочек мне подарила, хорошо да ласково со мной разговаривала.
3: Покричала баба-яга, пошумела, потом села в ступу и помчалась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. А девочка бежала-бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырос тут лес, дремучий да высокий. Корни у деревьев на три сажени под землю уходят. Вершины облака подпирают. Примчалась баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она грызет да ломает, а девочка дальше бежит. Много ли, мало ли времени прошло, приложила девочка ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо. В тот же миг разлилась река, широкая-приширокая, глубокая-приглубокая. Подскочила баба-яга к реке, от злости зубами заскрипела, не может через реку перебраться. Воротилась она домой, собрала своих быков и погнала к реке. Стали быки пить, а вода в реке не убывает. Рассердилась баба-яга, легла на берег, сама стала воду пить. Пила-пила, пила-пила, до тех пор пила, пока не лопнула. А девочка тем временем, знай, бежит да бежит. Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены:
9: а где же моя дочка?
3: Баба говорит:
4: она к тетке пошла иголочку да ниточку попросить. Да вот задержалось что-то.
3: Забеспокоился отец, хотел было идти дочку искать, а дочка домой прибежала, запыхалась, отдышаться не может.
9: Где ты была, дочка?
3: Спрашивает отец.
5: Ах, батюшка, меня мачеха послала к своей сестре, а сестра ее баба-яга костяная нога. Она меня съесть хотела,
3: отвечает девочка.
5: Еле-еле я от нее убежала.
3: Как узнал все это отец, рассердился он на злую бабу и выгнал ее грязным помелом вон из дому. И стал он жить вдвоем с дочкой. Дружно да хорошо.

0: Добрый вечер, ребята. Вчера мы начали читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка, который был страшно любопытен и, бывало, кого не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и было это давным-давно, когда хоботов у слонов еще не было. Был только нос, вроде как лепешка, черненький, величиною с башмак. И вот этому любопытному слоненку было очень интересно, что кушает за обедом крокодил. Чтобы найти ответ на этот вопрос, слоненок отправился к мутно-зеленой реке Лимпопо. Это в Африке. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы.
1: «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться».
2: «Не встречался ли мне крокодил?» — презрительно переспросил двуцветный питон, скалистый змей. «Нашел о чем спрашивать».
1: «Извините, пожалуйста», — продолжал слоненок. «Не можете ли вы мне сообщить, что кушает крокодил за обедом?»
0: Тут двуцветный питон, скалистый змей, не мог уже больше удержаться, быстро развернулся и огромным хвостом дал слоненку тумака. А хвост у него был как молотильный цеп и весь покрыт чешуей.
1: «Вот чудеса!» — сказал слоненок. «Мало того, что мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и мой дядя колотил, и моя тетка колотила меня, и другой мой дядя Павиан колотил меня, и другая моя тетка Бегемотиха колотила меня, и все, как есть, колотили меня за ужасное мое любопытство. Здесь, как я вижу, начинается та же история».
0: И он очень учтиво попрощался с двуцветным питоном, скалистым змеем, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше. Его порядком потрепали, но он не очень дивился этому, а снова взялся за дыни и снова бросал корки на землю, потому что, повторяю, чем бы он стал поднимать их. И скоро набрел на какое-то бревно, валявшееся у самого берега сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было не бревно, это был крокодил. И подмигнул крокодил одним глазом. «Вот так!
1: Извините, пожалуйста», — обратился к нему слоненок чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?»
0: Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки очень учтиво, отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака.
2: «Подойди-ка сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Тебе, собственно, зачем это надобно?»
1: «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, моя долговязая тетка Страусиха колотила меня, и мой длинноногий дядя Жираф колотил меня, моя другая тетка толстая бегемотиха колотила меня, и другой мой дядя мохнатый павиан колотил меня, и питон двуцветный скалистый змей вот только что колотил меня больно-прибольно, и теперь, не во гнев, будь вам сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять».
2: «Подойди сюда, моя крошка», — сказал крокодил, — «потому что я есть крокодил».
0: И он стал проливать крокодиловые слезы, чтобы показать, что он и вправду крокодил. Слоненок ужасно обрадовался. У него захватило дух. Он упал на колени и крикнул: «Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что кушаете вы за обедом?»
2: «Подойди поближе, я шепну тебе на ушко».
0: Слоненок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой крокодиловой пасти, и крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, до этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был ничуть не больше башмака.
2: «Мне кажется, — сказал крокодил и сказал сквозь зубы вот так, — мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок».
0: Слоненку, мой милый мальчик, это страшно не понравилось, и он проговорил через нос: «Пустите меня, мне очень больно».
1: «Пустите меня, мне очень больно».
0: Тут двуцветный питон, скалистый змей, приблизился к нему и сказал:
2: «Если ты, мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать раз, два, три, как вследствие твоего разговора с этим кожаным мешком», так он величал крокодила, «ты попадешь туда, в ту прозрачную водяную струю».
0: Двуцветные питоны, скалистые змеи всегда говорят вот так. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул и тянул и тянул. И нос у него начал вытягиваться, а крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул, и тянул, и тянул. Что было со слоненком и его носом дальше?

0: чистом поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни узок, ни широк, ни широк. Шла лягушка из болота, видит заперты ворота. Сбила лапкой у замок, заглянула в теремок.
1: Это что за теремок, теремок? Он ни низок, ни высок, ни высок. Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Аква, никого, кроме ветра одного. Я лягушка-квакушка, я тут буду жить. И печка, и дрова, и котел, и сковородка. Вот находка, так находка. Затопить мне надо печь, да светец в избе зажечь.
0: Только свет зажгла лягушка, прибежала мышь наружка.
1: Лягушка-квакушка, а ты кто?
2: А я мышка-нарушка. Пусти меня в дом, будем жить с тобой вдвоем. Спелых зерен раздобудем, печь блины с тобою будем.
1: Так и быть, пожалуй, в дом, веселее жить вдвоем.
0: Поселилась мышь с лягушкой, с лупоглазой подружкой. Топят печь, зерно толкут, да блины в печи пекут. Вдруг приходит на рассвете петушок горластый, Петя.
3: Это что за теремок? Он ни низок, ни высок. Тот-то кто в теремочке живет? Тот-то кто в невысоком живет?
1: Я лягушка-квакушка.
2: Я мышка-нарушка.
3: А я петушок, золотой гребешок, масть на головушка, шелкова бородушка. Вы позвольте здесь пожить, буду честно вам служить. Спать я буду на дворе, пить я буду на заре.
2: Так и быть, пожалуй, в дом.
1: Веселее жить втроем.
0: Вот живут они. Лягушка, петушок и мышь-нарушка. Их водой не разольешь. Вдруг приходит серый еж.
3: Это что за теремок, теремок? Он ни низок, ни высок, ни высок. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?
1: Я. Лягушка-квакушка.
2: Я мышка-нарушка.
3: Я петушок, золотой гребешок. А ты кто? А я серый ежик, ни головы, ни ножек. Горбом спина, на спине барана. Разрешите здесь пожить, буду терем сторожить. Лучше нас, лесных ежей, нет на свете сторожей.
1: Так и быть, пожалуй, в дом.
2: Веселее вчетвером.
0: Вот живут они, лягушка, еж, петух и мышь-нарушка. Мышь-нарушка толокно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Серый ежик свернулся в клубок, у ворот стережет теремок. Только вдруг из чащи темной к ним явился волк бездомный. Постучался у ворот, сиплым голосом орет.
4: Это что за теремок? Из трубы идет дымок. Видно, варится обед. Есть тут люди или нет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?
1: Я лягушка-кокошка.
2: Я мышка-нарушка.
3: Я петушок-золотой гребешок.
5: А я серый ежик, ни головы, ни ножек. А ты кто?
4: А я волк, зубами щелк.
2: А что ты умеешь делать?
4: Ловить мышат, давить лягушат, ежей душить, петухов потрошить. Пустите меня к себе жить.
1: Страшно жить нам с лютым зверем.
2: Мы тебя не пустим в терем.
5: Будет заперт теремок на засов и на замок.
0: Рыщет волк в густом лесу, ищет кумушку лису, а лиса идет навстречу. Рыжий хвост, глаза как свечи.

0: Лисавета, здравствуй.
1: Как дела, зубастый?
0: Ничего, идут дела. Голова еще цела. А хочу я, Лисавета, у тебя просить совета. Видишь в поле теремок?
1: Теремок?
0: Он ни низок, ни высок.
1: Не высок.
0: Мышь-нарушка там зерно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Да чего хорош петух, а щипать бы только пух.
1: Ах, мой серый, мой хвостатенький, как хочу я петушатеньки.
0: Да и мне поесть охота, только заперты ворота. Может, как-нибудь вдвоем мы ворота отопрем?
1: Ох, слаба я с голодухи, третьи сутки пусто в брюхе. Кабы встретился нам Мишенька-медведь, он помог бы нам ворота отпереть.
0: Мы пойдем его поищем по лесам. Ух ты, батюшки, идет сюда он сам.
2: В это время в самом деле вышел Мишка из-за ели. Он мотает головой, рассуждает сам с собой.

0: колоду. Я хочу отведать меду или спелого овса. Где найти его, лиса?
1: Видишь, в поле теремок?
0: Теремок.
1: Он не низок, не высок?
0: Не высок.
1: Мышь наружка там овес толчет.
2: А лягушка пироги печет.
1: Пироги печет капустные, очень жирные да вкусные.
2: А петух с колючим ежиком режут сало острым ножиком.
1: Ты не хочешь ли проведать петуха?
2: Петушиный отведать потроха.
0: Разумеется, еще бы не хотеть.
1: Надо, Мишенька, ворота отпереть.
0: Петушатина хорошая еда. Где ворота? Подавайте их сюда.
1: Нет уж, Мишенька, пойдем, да втроем их отопрем.
3: У лисы остер у Мишка. Вот идут она и Мишка. Впереди их волк идет, в теремок гостей ведет. И в тесовые ворота Мишка грохнулся с налета.
0: Эй, хозяева, откройте-ка добром, а не то мы вам ворота разнесем.
4: Это кто пришел к нам на ночь?
0: Михаил.
4: Какой?
0: Иваныч. А по-вашему, медведь, потрудитесь отпереть. Долго ждать мне неохота. Расшибу я вам ворота.
4: Тише, Мишенька, в ворота не стучи.
5: Наше тесто опрокинется в печи.
6: Ты не суйся в теремок, кукареку, или шпорами тебя я засеку.
7: Коли будешь заниматься грабежом, познакомишься со сторожем ежом.
0: Не хотят меня хозяева впустить. Не хотят меня обедом угостить.
1: Ну-ка, Мишенька, спиною повернись. Ну-ка, Мишенька, на волка навались. Если дружно мы навалимся втроем, мы тесовые ворота разнесем.
3: И пошла у них работа. Навалились на ворота, да не могут отпереть. Огрызается медведь. Бьет он волка точно с лаю, а лиса хлопочет с краю. Ей плутовки легче всех. Бережет свой рыжий мех.

0: Слышишь, лисенька, как досточки трещат.
1: То не досточки, а косточки хрустят. Раздавил меня бессовестный медведь. Без обеда мне придется помереть. Отдышаться до сих пор я не могу. Еле-еле до постели добегу.
0: Не возьму лиса я в толк. Почему взбесился волк? Отчего он убежал?
2: Ты слегка его прижал. Оттого и убежал. Еле ноги уволок. Да какой от волка прок? И без волка мы ворота отопрем. Петушатинки отведаем вдвоем.
0: Очень хочется мне, лисонька, поесть. В подворотню я попробую пролезть.
3: Изловчился косолапый, в подворотню сунул лапу. Да как видно, не впопад, не идет она назад. Аж в груди дыхание сперло, заорал во все он горло.
0: Ой, лисичка, помоги, мне не вытянуть ноги. Посопи мне дружбы ради, подтяни меня ты сзади.
3: Не ответила лиса и ушла к себе в леса. А петух кричит с забора.
2: Эй, держите злого вора! Дай лягушкой кочергу, как я ему прижгу!
0: Ой, боюсь я кочерги! Ой, лисичка, помоги! Помогите! Караул! Захлебнулся! Утонул!
3: Заревел медведь белугой, заметался с перепугу, изо всех рванулся сил, чуть ворота не свалил, разом высвободил ногу и айда в свою берлогу.
2: Кукареку! Ко-ко-ко! Убежал он далеко!
4: Припустил во все лопатки, удирает без оглядки.
2: Ку-ку-ку, кукареку, не вернется к теремку.
3: Разошелся наш петух, распушил по ветру пух, а пока он петушится, из кустов ползет лисица.
2: Ладно, Петя, погоди, что-то будет впереди. Пусть бока намяли волку, а медведь попался в щелку. За своих я отомщу, петуха я утащу.
3: Подползла она не смело, сладким голосом запела.

0: немножко похож на орла.
1: Я не слышу, о чем ты поешь. Повтори, на кого я похож.
0: Ты сидишь от меня далеко. Подойди, я шепну на ушко.
2: Тут петух не утерпел, звонким голосом запел и слетел к плутовке рыжей. Подошел он к ней поближе.
0: Вот теперь скажу я вслух, на кого похож петух. Хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты похож на себя, петуха. Ты похож на себя, петуха. Скоро съем я твои потроха.
2: Вот лисица бежит во весь дух, а в зубах ее бьется петух. Вырывается бедный петух, разлетаются перья и пух. Кукареку кричит он, дрожа, и зовет на подмогу ежа.
1: Значит, ежик дорогой, выходи на чертой с лопатою, пересу проклятую.
2: Услыхал колючий еж, закричал разбой, грабеж. Побежал он за ворота, добежал до поворота, видит рыжие леса, с петухом бежит в леса. Покатился серый ежик по траве лесных дорожек, по придутой росе, прямо под ноги лисе. Не дает он ей дороги, колет щеткой лисья ноги.
3: Колючий серый еж, от меня ты не уйдешь. Распорю твои меха, отдавай мне петуха.
0: Ах ты, ежик, серый ежик, не царапай листьих ножек, пожалей мои меха, получай-ка петуха.
2: Петуха она швырнула, да скорее в кусты нырнула, прошмыгнула между пней, а колючий еж за ней. Сзади мчатся друг за дружкой мышка серая с лягушкой.
0: Эй, держи!
2: Через лес погоним мчится, впереди бежит лисица, скрылась рыжая в лесу, только видели лесу.
0: Мы лесу прогнали ловко, не воротится плутовка. Только жив ли петушок, золотой наш гребешок?
4: Он лежит, не шевелится. Мы погнались за лисицей и оставили его на дороге одного. На боку лежал бедняжка, и стонал он тяжко-тяжко.
5: Не горюйте вы о нем, мы сейчас его найдем. Слышу голос петушиный. Вот и сам он под осиной.
0: Что ты, Петя, не встаешь?
4: Что ты песен не поешь?
1: Не до песен мне, сестрицы. Был в зубах я у лисицы. Даже встать я не могу.
5: Дай тебе я помогу. Под крыло тебя возьму я, птицу бедную хромую. Ну, вставай, авось дойдешь.
1: Очень колешься ты, еж. Хоть меня не держат ноги, отойду я без подмоги. Кукареку, кукареку, отчего я стал калекой? От того, что простоват. Сам во всем я виноват.
5: Не горюй, голубчик Петя, поживешь еще на свете. Будешь песнями опять солнце красное встречать.
2: В чистом поле теремок, теремок, он не низок, не высок, не высок. Он не низок, не высок, не высок. Он не узок, не широк, не широк. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?
6: Я лягушка-квакушка.
0: Я мышка-нарушка.
1: Да я петушок, золотой гребешок.
5: Да и я колючий еж. Я на всех ежей похож.

0: Вот что, братцы, довольно плясать. Завтра утром попляшем опять.
1: Мы попляшем опять на дворе. Разбужу я вас всех на заре.
2: Я зерно вам в муку истолку.
3: Пирогов я для вас напеку.
0: А пока теремок на замок. Будет спать до утра теремок.

0: А пока теремок на замок. Будет спать до утра теремок. На покой собираться пора. Только еж не уснет до утра. Колотушкой он будет греметь, чтобы слышали волк и медведь, чтобы от этого стука лиса уходила подальше в леса.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Терешечка. Худое житье было старику со старухою. Век они прожили, а детей не нажили. С молоду еще перебивались так-сяк. Состарились оба, напиться подать некому. И тужат, и плачут. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, положили в люлечку, стали качать да прибаюкивать, и вместо колодочки стал рость в пеленочках сынок Терешечка, настоящая ягодка. Мальчик рос, подрастал, в разум приходил. Отец ему сделал челночок. Терешечка поехал рыбу ловить, а мать ему и молочко, и творожок стала носить. Придет, бывало, на берег и зовет: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку, я мать пришла, молока принесла». Терешечка далеко услышит ее голосок, подъедет к бережку, высыпет рыбку, напьется, наестся и опять поедет ловить. Один раз мать говорила ему: «Сыночек, милочка, будь осторожен, тебя караулит ведьма Чувелиха, не попадись ей в когти», — сказала и пошла. А Чувелиха пришла к бережку и зовет страшным голосом: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку, я мать пришла, молока принесла». А Терешечка распознал и говорит: «Дальше, дальше, мой челночок, это не родимой матушки голосок, а злой ведьмы Чувелихи». Чувелиха услышала, побежала, мастера сыскала и добыла себе голосок, как у Терешечкиной матери. Пришла мать, стала звать сына тоненьким голоском: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку». Терешечка услышал и говорит: «Ближе, ближе, мой челночок, это родимой матушки голосок». Мать его накормила, напоила и опять за рыбкой пустила. Пришла ведьма Чувелиха, запела выученным голоском точь-в-точь родимая матушка. Терешечка обознался, подъехал. Она его схватила, да в куль и помчала. Примчала в избушку на курьих ножках, велела дочери его жарить, а сама, поднявши лытки, пошла опять на раздобытки. Терешечка был мужичок, не дурачок, в обиду девке не дался. Вместо себя посадил ее жариться в печь, а сам взобрался на высокий дуб. Прибежала Чувелиха, вскочила в избу, напилась, наелась, вышла на двор, катается, валяется и приговаривает: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного мяса наевшись». А он ей с дуба кричит: «Покатайся, поваляйся, ведьма, своей дочери мяса наевшись». Услышала она, подняла голову, раскинула глаза на все стороны. Нет никого. Опять затянула: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного мяса наевшись». А он отвечает: «Покатайся, поваляйся, ведьма, своей дочери мяса наевшись». Испугалась она,
3: глянула и увидела его на высоком дубу.
2: Вскочила, бросилась к кузнецу. «Кузнец, кузнец, скуй мне топорок!»
3: Сковал кузнец топорок и говорит: «Не руби же ты острием, а руби обухом».
2: Послушалась, стучала, стучала, рубила, рубила, ничего не сделала. Припала к дереву, впилась в него зубами. Дерево затрещало.
3: По небу летят гуси-лебеди. Терешечка видит беду, видит гусей-лебедей, взмолился им, стал их упрашивать: «Гуси-лебеди, возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня отцу к матери, там вас накормят, напоят». А гуси-лебеди отвечают: «Кага, вон летит другое стадо, поголоднее нас, оно тебя возьмет, донесет».
2: А ведьма грызет, только щепки летят, а дуб трещит и шатается.
3: Летит другое стадо, Терешечка опять кричит: «Гуси-лебеди, возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня к отцу, к матери, там вас накормят, напоят». «Кага», отвечают гуси, «за нами летит защипанный гусенек, он тебя возьмет, донесет». Гусенек не летит, а дерево трещит да шатается. Ведьма погрызет, погрызет, взглянет на Терешечку, оближется и опять примется за дело. Вот-вот к ней свалится. По счастью, летит защипанный гусенек, крылышками махает, а Терешечка-то его просит, ублажает: «Гусь-лебедь ты мой, возьми меня, посади меня на крылышки, донеси меня к отцу, к матери, там тебя накормят, напоят и чистой водицей обмоют». Сжалился защипанный гусенек, подставил Терешечке крылышки, встрепенулся и полетел вместе с ним. Подлетели к окошечку родимого батюшки, сели на травке. А старушка напекла блинов, созвала гостей, поминает Терешечку и говорит: «Это тебе, гостек, это тебе, старичок, а это мне блинок». А Терешечка под окном отзывается: «А мне?» «Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?» Старик вышел, увидел Терешечку, обхватил его, привел к матери. Пошло обнимание. А защипанного гусенька откормили и отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди всех летать, да Терешечку вспоминать.

0: там лес и дол видений полный. Там озаре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Синдбад мореход. Июльским жарким днем шел однажды по улицам Багдада бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах. Носильщика звали Синдбад. В то время в Багдаде жило двое людей, носивших одно и то же имя. Обоих звали Синдбад. Один был богатый купец, который вел обширную торговлю. Он жил в большом, хорошо устроенном доме, окруженном торговыми складами и лавками. При доме был чудный тенистый сад. Много невольников и невольниц прислуживали хозяину дома, и друзья его часто приглашались к обеду, за которым подавались самые редкие кушанья. Другой Синдбад, как уже было выше сказано, был бедный человек и зарабатывал скудное пропитание ремеслом носильщика. И вот случилось как-то однажды, что этот самый бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах проходил мимо дворца своего однофамильца Синдбада по прозвищу Мореход. Так как он очень устал, то положил на минуту свою ношу на тенистые ступени дворца, отер пот со лба и перевел дух. И тут он услышал чудесную музыку и очаровательное пение. Увидел слуг, которые носили в драгоценных сосудах различные кушанья и напитки. И вот носильщик задумался о неравном распределении земных благ между людьми. «О!» — громко произнес он. «Какая разница между одним Синдбадом и другим? Один покоится на мягких диванах, другой на жестком камне. Там веселые песни, здесь тяжелые вздохи. Зачем великий Аллах это так устроено?» Отряхивая пыль с платья, приподнялся носильщик со ступеньки дворца, чтоб опять взвалить себе ношу на плечи. Но тут вышел из дому богато одетый слуга и пригласил его войти в дом, так как господин желает переговорить с ним. Носильщик смутился, однако последовал за слугой, поручив привратнику охранять свою ношу. Вот вошел он в большую прекрасную залу, посреди которой весело бил фонтан. Вдоль стен стояли великолепные диваны, на которых восседало большое общество знатных господ. На почетном месте сидел почтенного вида старик. Открытые окна выходили в сад, из него доносился аромат цветов. Синдбад-носильщик почтительно поклонился, и все ответили на его поклон. Хозяин дома был особенно радушен и приветлив, в особенности, когда узнал, что перед ним его однофамилец. Пришельца отлично угостили такими кушаньями, которых он никогда не едал. «Ты жаловался, любезный друг, — начал хозяин, — что Бог не благословил тебя богатством». Носильщик смутился и, извиняясь, просил не понимать его слова в дурном смысле, но усталость и бедность так его удручают, что довели его до таких неприятностей.

старик заметил: «Я не сержусь на тебя, но твоя жалоба напоминает мне о тех бедствиях и нужде, которым я и сам подвергался, прежде чем достигнуть благосостояния. Я видел и испытал в своей жизни удивительные вещи. 7 путешествий совершил я, и если вам, мои друзья, это может быть интересным, то я расскажу вам кое-что из них, и ты послушаешь, дорогой мой однофамилец». Все выразили готовность слушать, и хозяин стал рассказывать о своем первом путешествии. «Хотя я получил имущество в наследство от моего отца, но был еще так молод и неопытен, когда он умер, что не мог как следует воспользоваться своим наследством. И вышло так, что через несколько лет у меня ничего от него не осталось. От всего имущества сохранился у меня только один дом. Но и его бы я скоро лишился, если бы вовремя не спохватился заняться торговлей. Поэтому дом я продал и купил на вырученные деньги товару, с которым и поплыл в море. Плавание наше было благополучное. Корабль спустился по Тигру в Персидский залив, оттуда вышел в Индийский океан. По дороге наш корабль заходил в различные порты, и везде я вел успешную торговлю. После долгого плавания приплыли мы, наконец, к небольшому острову. Капитану вздумалось бросить близ него якорь. Большинство путешественников сошло с корабля, в том числе и я. Мы отправились гулять по острову. Одни принялись стирать свое белье, другие развели огонь, чтобы варить обед. Третьи просто разлеглись на земле. В то время, как мы считали себя в полной безопасности, вдруг капитан нам закричал с корабля, чтоб мы скорее возвращались, иначе погибнем. Сначала мы не могли понять, чем он нас пугает. Но многие, однако, побежали к лодкам. Но было уже поздно. Земля под нами начала колебаться, и мы увидели, что находимся не на острове, а на громадной рыбе, которую мы, должно быть, потревожили. Она зашевелилась и стала опускаться в море, и я, словно чудом, схватился за перевернутую вверх дном лодку и успел все-таки сесть на нее. Но корабль был слишком далеко от меня, и все мои крики были напрасны. Я был один и брошен на громадном водном пространстве с одной надеждою на Бога. Только Он и мог меня спасти. Ночь наступила и прошла, а я все плыл на лодке. Но вот вдали показался настоящий остров, которому прибило меня течением. Берег порос кустарником, и я схватился за ветку, спускавшуюся в воду, и с большими усилиями вскарабкался на твердую землю. Но я был так утомлен, что мог только с трудом доползти до холма, поросшего лесом. Там я проспал весь день и всю следующую ночь. И когда проснулся, разбуженный какими-то звуками, то было уже утро. Я с удивлением протер глаза и понял свое незавидное положение. Снова услышал я шум. То было громкое лошадиное ржание. Вскочив на ноги, увидел я человека, который вел прекрасного большого коня. Конь был совсем еще не выезжен, и человеку трудно было с ним справиться. Он взглянул на меня и сказал: «Откуда ты взялся, незнакомец?» Я рассказал ему о том, что с нами случилось. Тогда человек накормил и напоил меня, а затем сказал: «Ты находишься в стране короля Мирдиана. Я его главный конюх. Каждый год посылает он меня сюда ловить морского жеребца. Эту породу лошадей он любит больше всего, потому что порода эта очень сильная, быстрая и умная. Каждый год на этом самом месте выходит конь из моря, и я ловлю его для моего короля. Ты проснулся как раз в ту минуту, когда я его поймал. Вообще тебе везет, потому что сюда редко кто попадает из обитателей материка. Следуй теперь за мной, и
и я тебя отведу к королю». После долгого странствия человек привел меня в столицу государства и представил своему королю. Король встретил меня дружески, снабдил платьем всем необходимым. Кроме того, он определил меня на должность берегового надсмотрщика. И вообще жилось мне хорошо. Конечно, мне случалось грустить по моему далекому отечеству, и когда время от времени приезжали на остров иностранцы, то я, конечно же, расспрашивал их про мой родной город Багдад. Но многие даже никогда и не слыхали про него, а другие никогда в нем не бывали. Меня, наконец, взяла тоска, и стал я думать, что никогда больше не увижу своего отечества. Однажды приплыл к нам корабль с богатым грузом. Я надзирал за тем, как его разгружали, так как это входило в мои обязанности. Тут подошел ко мне корабельный капитан и сказал: «Господин, у нас тут есть еще товары, которые, собственно говоря, никому не принадлежат, так как владелец их утонул. По крайней мере, мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он упал в море». Я спросил его, как его звали, откуда был он родом, и каково было мое удивление, когда капитан отвечал: «Его звали Синдбад, и родом он был из Багдада». «Да это же я сам!» — радостно вскричал я. И тут уже очередь была удивляться за капитаном. Я рассказал ему в подробности, как я попал сюда на остров, и он не мог больше сомневаться, что я действительно тот самый человек, за которого себя выдаю, хотя и не мог меня признать в лицо, потому что горе и пережитые лишения сильно меня изменили. Я продал все свои товары, простился с добрым королем Мирдианом, сел на корабль и после долгого плавания благополучно прибыл в Багдад. Здесь купил себе дом, выстроил лавку, наполнил ее товаром и стал значительным купцом, и могу вести независимую, несчастливую жизнь. Но вот мной снова овладела страсть к путешествиям, и я решился опять пуститься в путь. Однако, так как сегодня уже поздно, то не будет ли лучше, любезные мои гости, если я отложу свой рассказ до завтра? Все присутствующие согласились с этим. И носильщика Синдбада тоже пригласили приходить слушать, и, кроме того, его богатый однофамилец подарил ему 100 золотых монет. На следующий день, в тот же самый час, он явился в дом, и ласковый хозяин стал рассказывать о своем втором путешествии. Да, как нехорошо мне было дома, но не мог я долее 3 лет прожить на месте. Накупив новых товаров и нагрузив ими корабль, пустился я снова в море. Мы уже несколько недель плыли по морю, видели красивые города, земли и совершили несколько выгодных торговых сделок, когда, наконец, решили бросить якорь. Земля, перед которой мы остановились, была покрыта роскошной растительностью, но кругом не видно было ни людей, ни их жилищ. Вместе со многими другими сошел я на землю и после прогулки присел отдохнуть у красивого ручья. Слуга принес мне пообедать, и, наевшись, я крепко заснул. А когда проснулся, то увидел, что я совсем один. Великий Боже, корабли уже скрывались из виду, обо мне позабыли и, вероятно, давно уже отчалили от берега. Тут я горько раскаялся, что после злополучных приключений, постигших меня в мое первое путешествие, снова покинул отечество. Я громко жаловался на свою судьбу, но, конечно, это не помогало. Смущенный, опечаленный, пошел я по дороге, куда глаза глядят. Вдруг увидел я вдали что-то блестящее, но никак не мог разобрать, что бы это такое могло быть. Я подошел поближе. И к величайшему моему удивлению увидел большое белое куполообразное здание с гладкими стенками и без всякого отверстия.
Я обошел его кругом и сосчитал шаги. 50 шагов. Влезть на него не было никакой возможности. В то время, как я раздумывал, что бы это такая могла быть за штука, вдруг кругом потемнело, точно облако закрыло от меня солнце. Я глянул вверх, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. Высоко в воздухе и как раз над моей головой носилась колоссальная птица. Тут мне припомнилось, что матросы нашего корабля рассказывали про такую птицу и называли ее птицей Рух. И я понял, что это круглое белое здание — ее яйцо, и она готовится сесть на него. И действительно, птица села на яйцо и покрыла его своими громадными крыльями. Когда я несколько опомнился от удивления, мне пришла мысль воспользоваться этой птицей, чтобы выбраться с необитаемого острова. Я подумал, что, вероятно, это громадная птица и не заметит даже, как понесет меня по воздуху. Я тогда размотал свою челму и крепко привязал себя к правой ноге колоссальной птицы. «Быть может, — думалось мне, — она перенесет меня на материк, а уж оттуда я как-нибудь доберусь до Багдада». Птица просидела всю ночь на яйце, а я пролежал у ее ног. Когда же взошло солнце, она поднялась вместе со мной и так быстро и высоко взвелась на воздух, что я уже не мог различать землю. На этой высоте пробыла она несколько часов, летя все дальше и дальше, и затем начала спускаться на землю. Как только я почувствовал под ногами почву, так тотчас же отвязал меня, а птица схватила большую змею, замеченную ею, и опять поднялась вверх. Я же огляделся и увидел, что нахожусь в долине, окруженной скалами, вершины которых уходили в облака. Выхода из этой долины не было. Везде натыкался я на голый камень. Чем утолю я голод и жажду? Я проклинал свою смелость, благодаря которой я попал сюда. Но когда я рассмотрел поближе блестящие камни, то увидел, что это были бриллианты. Окруженный неисчислимыми сокровищами, я должен был умереть голодной смертью. Когда солнце зашло, я стал искать местечко, где бы преклонить усталую голову. Видя поблизости пещеру, я подумал, что она мне будет удобным убежищем. Я вполз в нее и уже собирался уснуть, как вдруг шум около меня заставил вскочить на ноги. Колоссальная змея ползла ко мне. Ее сверкающие глаза доказывали, что она намерена жестоко наказать непрошенного гостя. Ну, куда мне было деваться? Со страхом пополз я дальше в пещеру и с радостью заметил, что чудовище не гонится за мной. Не смыкая глаз, с нетерпением дожидался я наступления дня. Наконец рассвело. Измученный бессонной ночью и страхом за свою жизнь, тихонько выбрался я из пещеры, переступив через спящую змею, и пошел бродить по долине. Вдруг передо мной упал тяжелый предмет. Нагнувшись, я увидел только что зарезанную овцу. Тут я вспомнил рассказ, который часто слышал в детстве, но не хотел ему верить. А именно, что существует будто бы неприступная бриллиантовая долина, и люди, которым известна эта тайна, добывают из нее драгоценные камни совершенно особым способом. Они бросают в нее большие куски мяса, бриллианты прилипают к ним, затем прилетают большие орлы и хватают мясо. Но испуганные криками карауливших их людей роняют его. Тогда люди собирают бриллианты и кладут их себе в карман. Я стал надеяться, что, может быть, это не сказка, и мне удастся спастись. Я набил все карманы бриллиантами самыми крупными и красивыми, какие только мог найти в торопях, привязал себя к мертвой овце и стал дожидаться орла, который вынес бы меня из долины. Недолго я ждал. Громадный орел спустился,
схватил мясо и вместе с ним унес и меня. А когда мы выбрались из долины, птица, утомленная ношей, спустилась на землю. Но тут ее уже поджидала толпа моих спасителей. Они прогнали орла, и я остался вместе с мертвой овцой на земле. Эти люди сильно удивились, когда вместо драгоценных камней нашли живого человека, привязанного к овце. Они удивились еще больше, когда, отвязав меня, услышали рассказ о моих приключениях. Я поделился с ними бриллиантами и примкнул к их каравану. После продолжительного странствия по горам и пустыням мы прибыли в населенную землю. В ближайшем портовом городе сел я на корабль, накупив товару на вырученные от продажи бриллиантов деньги. Наконец я имел счастье прибыть в Басру, откуда благополучно добрался до Багдада. Здесь я обнял верную супругу и милых детей, считавших меня уже погибшим. На этом закончился рассказ о втором путешествии Синдбада-морехода. Богато одарив своего однофамильца, обещал он гостям рассказать на следующий день о своем третьем путешествии. Счастливая жизнь, проходившая в удовольствии и в исполнении всех обязанностей, заставила меня совершенно позабыть о бедствиях второго путешествия, а беспокойный дух снова потянул вдаль. Вскоре с запасом товаров поплыл я в Индию. Мы уже побывали во многих портовых городах. Там я продавал свои товары или выменивал на другие и уже сколотил порядочную сумму денег. Как в один прекрасный день застала нас сильная буря. Оборвав все паруса и снасти, погнала она нас к одной группе островов. Капитан был в большой тревоге, потому что знал, что эти острова пользуются дурной славой. Мы скоро узнали, почему. Будучи вынужденными бросить якорь в гавани одного из этих островов, капитан собрал нас и экипаж вокруг себя и сказал: «Мы идем навстречу непредвиденной и опасной судьбе. Острова, перед которыми мы находимся, называются обезьяньями. Бесчисленные толпы обезьян живут на них, и погибель наша неизбежна, если мы раним или убьем одну из них. Поэтому будем осторожны, чтобы ни в коем случае их не раздразнить». Не успел он это проговорить, как на берегу появились толпы небольших рыжих четвероруких. Они попрыгали в море и направились вплавь к нашему кораблю. Быстро и со всех сторон взобрались они на него. И вскоре на корабле их стало видимо-невидимо. Палуба, каюты, снасти и все углы и закоулки с любопытством осматривались ими. Но нас они пока оставляли в покое, но вскоре мы с ужасом заметили, что они разрывают паруса, перегрызают канаты, посуду же и мебель бросают в море. После этого они сломали руль и вытащили якорь, так что корабль снова стал игрушкой волн и был выброшен на берег. Мы все благополучно выбрались на землю, хотя и промокли до костей. Пробродив некоторое время, мы успели забраться в большую пещеру. Перед ним был устроен громадный очаг, и на нем лежали обуглившиеся стволы деревьев. Тут мы и улеглись, так как страшно устали от всех этих треволнений. Мы заснули, и тем временем наступил вечер. Вдруг нас разбудило колыхание земли под нами, и к нам подошел черный великан, такой большой, как финиковая пальма. У него был ужасный рот с большими острыми зубами, а на лбу громадный глаз, светившийся, как раскаленный уголь. Спокойно уселся он перед очагом и окинул нас взглядом, от которого мы приросли к месту. Через некоторое время чудовище развело большой огонь в очаге, навалив туда свежих древесных стволов. Потом он взял
взял меня, точно котенка, за шиворот, а я совсем окоченел от страха. Он поднял меня и разглядывал с адской усмешкой, после того довольно грубо опустил на землю. То же самое проделал он со всеми моими спутниками. Когда же очередь дошла до нашего капитана, человека довольно тучного, то чудовище расхохоталось и без дальнейших церемоний откусило ему голову. После того великан загнал нас в пещеру и завалил большим камнем. Мы ужаснулись от такого гостеприимства, и нам стало ясно, что ожидает нас впереди. Он готовил нас себе на обед. Если нам не удастся бежать, мы погибли. Но вот камень, которым был завален вход в пещеру, повернулся. Вошел великан и улегся у входа. Вскоре он захрапел. Тихонько подполз я к нему и заметил на наше счастье узкую щель между его туловищем и скалой. Осторожно выбрались мы все через эту щель из пещеры и со всех ног бросились бежать к морскому берегу. Но что было делать дальше? В беде волей-неволей станешь находчивым. На берегу лежало несколько поваленных деревьев с обрубленными ветками. Это были дрова, приготовленные нашим великаном. «Примемся скорее за дело», — сказал я своим спутникам. «Месяц и звезды ярко светят нам. Построим 3 плота, достаточно больших, чтоб всем нам на них поместиться». Сказано, сделано. Мы разорвали свои челмы и шаровары и связали ими деревья. Через несколько часов плоты были готовы. Вскоре занялась утренняя заря, и мы с большим трудом спустили в море наши бесхитростные суда. Не успели мы сесть на плоты, как вслед за нами раздался громовой голос великана, и в море упал громадный обломок скалы. Море сильно взволновалось, и 2 плота перевернулись, сидевшие на них люди попадали в воду и утонули. Только мой плот, который уже довольно далеко уплыл в море, удержался, несмотря на 2 обломок скалы, брошенный ему вслед той же великанской рукой. Море было спокойно, и мы счастливо спаслись от чудовища, которое не могло больше нас преследовать. Я управлял рулем, и, наконец, мы прибыли к другому острову, где и сошли с нашего утлого суденышка. Нас было 3 человек, мы проголодались, но кругом нас на деревьях росли чудные плоды, которыми мы и утешили голод. Так как уже смеркалось, то мы влезли на деревья, где и заснули. Утром нас разбудил сильный шум. Мы подняли голову и увидели громадную змею, которая ползла на нас. Поспешно спрыгнули мы на землю и пустились бежать, но все-таки она схватила одного из нас и съела. Весь день в отчаянии и в ужасе я с моим уцелевшим товарищем искал на острове хоть какое-нибудь убежище от колоссальной змеи. Наконец, к вечеру мы нашли толстое дерево с большими ветками и сочли его самым безопасным убежищем на ночь. Но едва взошло солнце, как змея снова появилась, и прежде, нежели мы успели опомниться, схватила моего товарища за ногу, стащила с дерева и съела. Всю следующую ночь я не мог сомкнуть глаз от тоски и страха, что с наступающим утром стану жертвой чудовища. Я оплакивал свою судьбу и думал о прекрасном Багдаде и моем бедном покинутом семействе, и живо представлял горе моих близких, если я больше не вернусь. Когда рассвело, я слез с дерева и побежал к морю. Лучше, думал я, погибнуть в морских волнах, нежели в пасти чудовища. Но помощь была ближе, чем я думал. В море, довольно близко к берегу, я увидел корабль и стал кричать изо всех сил и махать развернутой челмой, чтоб меня заметили. Через некоторое время я увидел, что достиг цели. С корабля спустили лодку, и она подошла к берегу. Я сел в нее и вскоре затем стоял на палубе около капитана. С удивлением выслушал он мой рассказ, подарил мне новое платье, накормил и напоил. Плавание было благополучно, и вскоре я прибыл через Басру в Багдад. Так заключил Синдбад-мореход рассказ о своем 3-м путешествии.
Он снова подарил носильщику 100 динариев и пригласил всех своих гостей на следующее утро выслушать рассказ о четвертом путешествии. «Спокойная и счастливая жизнь дома», — начал Синдбад на следующее утро, — «не могла приковать меня надолго к месту. В один прекрасный день, набрав с собой товару, я отправился через Персию в один приморский город. Оттуда отплыл я в Индию, но Творец как будто хотел покарать меня за мое корыстолюбие. Ночью разыгрался сильный ураган, корабль потерпел крушение, и я схватился за балку, которая спасла меня от верной смерти. К счастью, буря вскоре улеглась, и меня прибило к острову, неподалеку от мели, на которой разбился корабль. Как я был рад вступить на твердую землю, этого я не в состоянии описать. Но что меня ожидало на острове? Я все-таки этого побаивался, благодаря прежнему горькому опыту. И мне было очень любопытно узнать, обитаем ли этот остров, и не водятся ли на нем колоссальные змеи, людоеды и тому подобное. Пройдя некоторое пространство по берегу, я вдруг, к моей величайшей радости, наткнулся на людей, занятых собиранием перца. Они очень дружелюбно меня встретили, сказали, что через несколько дней возвращаются на родину и возьмут меня с собой. Я принял их приглашение, мы пришли в столицу владетеля острова, и меня в качестве иностранца представили королю. Он тоже принял меня радушно и пригласил во всякое время бывать при дворе. Всего более заинтересовали его мои приключения, и он часто заставлял меня их себе рассказывать. А так как король относился ко мне так внимательно, то вскоре я стал заметной и влиятельной особой в городе. Давно уже удивлялся я на способ езды в этом городе. Все ездили на неоседланных лошадях, не исключая короля и его свиты. Я спросил короля о причине того, и он отвечал мне, что никакого другого способа езды они не знают. Но так как гораздо спокойнее ездить на оседланной лошади, то я постарался изготовить седло и сбрую по арабскому образцу. Когда седло было готово, я принес его к королю и испробовал его на одной из его лошадей. После меня сел на коня король и был так восхищен новым изобретением, что на радостях щедро одарил меня и сделал своим другом. Я также должен был устроить седельную мастерскую и обучить нескольких человек этому мастерству. Мало-помалу я очень разбогател, потому что никто в городе не хотел больше ездить без уздечки, седла и стремени. Я гордился своим успехом, а король советовался со мной как со своим другом о всякого рода других делах. Я жил во дворце, и мне был отведен целый ряд роскошных покоев и великолепный сад. В услужении мне он дал нескольких слуг и служанок, так что я отлично жил, пользуясь его обществом, и чувствовал себя счастливым. Одно только огорчало меня — мысль о моем бедном семействе в Багдаде. Покину ли я когда-нибудь это одинокое царство? Эта мысль была облаком, часто отуманивавшим солнце моего счастья. Но вот постиг меня тяжелый удар. Король, мой друг и благодетель, умер от несчастного падения с лошади. Я со всей души оплакивал его, но не мог не заметить странных взглядов, которые бросали на меня присутствующие на его похоронах. Я не мог объяснить себе, что бы это значило, но вскоре был выведен из нерешительности. Когда я проводил гроб на кладбище и стоял у раскрытой могилы, ко мне подошел наследник покойного короля и сообщил последнее желание или приказ своего предшественника. И какое, как бы вы думали, требование предъявлял ко мне мой покойный друг король? Не более и не менее, как то, чтобы я, будучи его лучшим другом, в жизни последовал за ним в могилу. Все мои убеждения, что я мертвецу ни на что не нужен, что сёдел и сбруи на том свете не изготовляют и так далее, все это ни к чему не привело. Меня схватили, и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, столкнули в могилу и
замуровали. Праведное небо, я был заживо погребен. Обширный мрачный склеп с запахом гнили и тления сокрыл меня. От сильного волнения я упал в обморок. Через некоторое время я снова пришел в себя и увидел, что в узкую щель в скале проходит свет. Но я не мог туда добраться, чтобы расширить щель и выйти из склепа. У меня с собой не было ни лестницы, ни инструмента, поэтому я должен был отказаться от этого плана. Но при свете этого дневного луча я огляделся кругом. Мне страшно и теперь вспоминать об этом, и я не хочу наводить на вас ужас, любезные слушатели. На покойниках, лежавших в истлевших гробах, было много драгоценных уборов. Конечно, они не могли утолить проснувшегося во мне голода, но я считал себя также владельцем этих сокровищ, так как принадлежал к обитателям этого склепа, поэтому я положил несколько драгоценных уборов себе в карман. Долго, должно быть, сидел я, и, наконец, свет, проходивший в трещину скалы, погас мало-помалу. На поверхности земли наступила ночь. Внезапно какой-то шелест вывел меня из задумчивости. Я подошел к тому месту, откуда раздался странный звук. Мне показалось, что я увидел в потемках четвероногое животное, что-то вроде лисицы, убегавшей от меня. Я пошел за ним и увидел, что пещера в этом направлении удлиняется. Я осторожно двигался вперед, ощупывая руками стены. Пещера становилась все ниже и ниже. Я должен был наклоняться, чтобы не стукнуться головой, и, наконец, пополз. Вдруг в лицо мне повеяло свежим воздухом, и непосредственно над своей головой я заметил отверстие, в которое мне удалось просунуть голову. Тут должен был я искать спасение. Я пополз назад и положил себе в карман еще несколько золотых цепей и драгоценных камней, замеченных мной днем. Я взял также ручку от одного из гробов и попробовал ею расширить отверстие, что мне и удалось. Хотя, понятно, со страшным трудом, под градом лился у меня со лба, когда я, наконец, вылез в это отверстие и вздохнул свободно, покинув могилу, собиравшуюся меня поглотить. Солнце должно было скоро взойти, заря уже занялась, и я увидел, что нахожусь поблизости от морского берега. Море напевало свою однообразную песню. Я нашел недалеко от берега челнок, оснащенный для рыбной ловли. Уже рассвело, но никто не появлялся, чтобы спустить челнок на воду. Наконец пришел старик. Я подошел к нему со страхом, как бы он меня не узнал, но этого, к счастью, не случилось. «Не возьмешь ли ты меня с собой в море?» — спросил я. «Мне кажется, что вон та черная точка на горизонте — корабль. Мне бы хотелось его нагнать». И с этими словами я положил ему в руки бриллианты. Старик очень обрадовался такому дорогому подарку. Мы сели в челнок и скоро настигли проходивший мимо корабль. Меня приняли на борт, и я стал предметом удивления, когда рассказал о своих похождениях. Корабль шел к Зонским островам. Там я променял мои драгоценные камни и уборы на различные товары, продал их весьма выгодно и, заработав большую сумму денег, вернулся на родину. А теперь, любезные гости, я надеюсь завтра рассказать вам о дальнейших моих похождениях. Так закончил Синдбад свой рассказ и подарил своему однофамильцу 100 дукатов, в то время как гости собирались уходить. «Можно было бы подумать», — так начал Синдбад-мореход рассказ о своем пятом путешествии, «что такой тяжкий опыт, как пережитый мною во время рассказанного вами путешествия, убьет во мне всякую охоту к дальним странствиям. И однако этого не произошло. Но на этот раз я затеял снарядить свой собственный корабль и нанял отборный экипаж и капитана. Эта мысль меня так занимала, что я просто не мог успокоиться, пока не привел ее в исполнение».
Поэтому я построил себе прочный корабль и, когда он был готов, вышел с попутным ветром в море. Первая чужеземная земля, которую мы увидели, был пустынный остров с яйцом птицы Рух. Я уже знал его, но моим спутникам любопытно было его осмотреть, и мы высадились. Когда мы подошли поближе к яйцу, то увидели, что молодой птенчик был готов вылупиться из него. Он только что пробил скорлупу и выставил наружу острый клюв. Я со своей стороны охотно поглядел бы, что будет дальше, но мои спутники разбили яйцо и убили молодого птенца. Они разрубили его на части, развели огонь и стали жарить. Они еще не кончили своего обеда, как вдали на горизонте показались черные тучи. Капитан поторопился с отплытием, потому что знал, что означают эти тучи. То были старые птицы, прилетавшие поглядеть на свое яйцо. Мы отплыли уже довольно далеко от острова, когда услышали яростный крик птиц над убитым птенцом. Вскоре они опять полетели в том же направлении, откуда явились, и мы уже льстили себя надеждой, что озлобленные животные не узнают, кто виновник их беды. Но мы ошибались. Вскоре они опять появились. И на этот раз каждая держала по огромному обломку скалы в лапах. Высоко поднявшись над нами, выпустила одна из птиц свой обломок, но, к счастью, наш корабль уклонился, и скала упала возле него в забурлившее море. От сильной качки мы попадали друг на друга и не успели подняться, как вторая скала, лучше направленная, упала на палубу и раздробила мой прекрасный корабль на 1000 кусков. Я стоял у руля и был выброшен за борт. Между тем, как экипаж был частью раздавлен, частью тоже попадал в море, я крепко ухватился за бревно и слышал кругом себя стоны погибающих. Затем волна подхватила меня и далеко угнала. Долго плавал я по морю, наконец, на горизонте показался зеленый остров. Уже силы оставляли меня, но, привыкший к подобного рода несчастьям, я бодро работал ногами и благополучно направил бревно, на котором сидел, к земле, куда меня влекло и течение. Выбившись из сил, я схватился за кустарник, спускавшийся в море, и вскарабкался на берег. Остров был очень плодороден. На нем росло много деревьев с прекрасными плодами. Пройдя несколько далее, я увидел чистый и прозрачный ручеек и напился из него. Высокая трава виднелась на горизонте, и, дойдя до нее, я выбрал себе место для ночлега. Но ночью я часто просыпался от страшных снов, в которых мне грезились громадные змеи, людоеды и тому подобные уже знакомые мне ужасы. К счастью, ничего этого не привиделось мне наяву. Когда рассвело, я отправился на дальнейшую разведку. Я пришел к небольшой роще и осторожно вошел в нее. Там увидел я человека с седыми волосами, сидевшего на берегу ручья. Я сначала подумал, что он принадлежит к числу пассажиров моего корабля, и подошел поближе, чтобы с ним поздороваться. Но старичок казался очень старым и слабым, и только кивнул головой, показывая знаками, чтобы его перенесли через ручей. Сожалея о его старости, я пригласил его сесть мне на спину и перенес его через реку. Но когда я захотел спустить старика с плеч, то старое чудовище так крепко обхватило меня ногами за шею, что чуть не задушило меня, и я без чувств повалился на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что хотя ноги его все еще обхватывают мою шею, но не так крепко. Я постарался освободиться от него, но тщетно. Он только бил меня за это палкой. Он колотил меня немилосердно до тех пор, пока я не встал и не понес его к деревьям, с которых он стал срывать лучшие плоды. Так длился весь день, и я так устал, что к вечеру повалился на землю и заснул мертвым сном. Едва проснулся я на следующее утро, как мой мучитель снова уселся ко мне на спину. Весь день гонял он меня тычками и пинками, как и вчера, и с этих пор ежедневно я должен был бегать, как скаковая лошадь. Наконец, я споткнулся об один корень. Я тотчас же узнал, что сок этого корня
обладает снотворным действием. Ночью, когда старик спал, прокрался я к этому месту, вырыл корень и выдавил несколько капель злому человеку в нос. Он немедленно впал в глубокий сон. Я же, обрадовавшись, что освободился от него хотя бы на несколько часов, опрометью побежал к морю. Когда рассвело, я добежал до морского берега. Но кто опишет мою радость, когда я увидал на берегу нескольких человек, только что сошедших с корабля, стоявшего поблизости на якоре? Это были купцы, и, заметив, что я со всех ног бегу к ним, закричали: «Не видал ли я тут морского старика?» «Если вы разумеете проклятого старикашку, который ездит на людях, как на лошадях, и при этом бьет их до полусмерти, то я не только его видел, но и возил его несколько дней на спине, и теперь благополучно от него убежал». Удивлению добрых людей не было границ. «Никогда еще ни один человек, — говорили они, — не уходил живым из его рук». Этот остров славится тем, что многие несчастные погибли от рук злого старика. Только когда несколько человек высаживаются здесь, он оставляет их в покое. Ваше спасение похоже на чудо. И попросили, чтоб я им рассказал мои похождения. Когда они услышали, что чудовище спит непробудным сном, то решили покончить с ним раз и навсегда. Я показал им дорогу, и капитан убил злого старика. Таким образом, прекрасный остров стал доступен для людей. Капитан и другие пассажиры корабля пригласили меня плыть вместе с ними. Мы высадились в гавани большого города, и один из купцов, которому я особенно полюбился, сделал мне одно предложение. Чтобы дать мне возможность заработать денег и вернуться обратно домой, я должен был с несколькими другими людьми идти в соседний лес и делать там то же, что и они. Мне дали большой мешок, и я присоединился к нескольким сильным мужчинам, не зная даже, зачем меня посылают. Мы пришли в лес из кокосовых пальм. Эти деревья были слишком высоки, чтобы можно было на них влезть. Но на многих из них сидели обезьяны, которые, увидя нас, поднялись на самые верхушки. Мы набрали камней и сделали вид, что бросаем их в животных. Они же нарвали кокосовых орехов и стали бросать в нас. Мы, конечно, должны были остерегаться, чтобы они не попали в нас. Но все прошло благополучно, и мы набрали кокосовых орехов в полные мешки. А затем вернулись в город. Купец, посылавший меня, заплатил мне порядочную сумму денег за орехи и сказал, что если я каждый день буду присылать постольку, то скоро заработаю деньги, необходимые на проезд в Багдад. Предсказания его оправдались, и я заработал даже больше, чем ожидал. Наконец я сел на корабль, отправляющийся к Пряным островам. Благополучно прибыв туда, закупил я большой запас перца. На других островах я обменял часть перца на алоэ. С этим товаром я отправился к жемчужным отмелям, и здесь мне особенно повезло. Водолазы, нанятые мною, выловили из моря невероятно крупный жемчуг, и вскоре я мог отправиться на попутном корабле в Басру. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы вернуться домой, а по дороге продал алоэ, перец и жемчуг и выручил большую сумму денег. Таким образом, несмотря на неприятное приключение с морским стариком, я благополучно вернулся домой. Я одарил бедных, и у меня осталось достаточно денег сверх того, чтобы жить в довольстве. Но не прошло и года, как меня снова и неудержимо потянуло вдаль. Я решительно не мог жить на одном месте, и сколько ни отговаривала меня моя сестра, я предпринял новое путешествие, о котором, друзья мои, я расскажу вам завтра. Однофамилец получил свой подарок от богатого Синдбада, и все гости обещали снова собраться на завтра. На следующий день купец начал рассказ о своем шестом путешествии. «На этот раз я не захотел плыть через Басру в Персидский залив и отправился сухим путем», —
к берегам Аравийского моря. В одной из его гаваней я сел на корабль, капитан которого охотно согласился совершить продолжительное морское плавание. Сначала мы не могли пожаловаться на погоду, но на третий день она переменилась. Сильная буря застигла нас, сломала мачты, оборвала паруса, и нам пришлось искать спасение в лодках. Я, капитан и 4 матроса сели в одну лодку и принялись грести изо всех сил. Через несколько часов буря улеглась, но корабль наш погиб безвозвратно, и мы благодарили Бога, что успели вовремя покинуть его. Что касается другой лодки, то мы потеряли ее из виду. Быть может, она разделила участь корабля. Но вот на горизонте капитан заметил остров с острыми скалами, к которому нас гнало морским течением. «О, лучше бы нам всем утонуть в море!» — вскричал он. «Мы пропадем с голода на этом острове, так как на нем ничего не растет, а кругом не видно ни корабля, который мог бы нас захватить!» В торопях мы так мало захватили с собой съестных припасов, а капитан был прав. Когда мы, наконец, пристали к острову, то увидели, что он весь из голых скал. Но эти скалы все состояли из горного хрусталя и драгоценных рубинов и изумрудов. На берегу же мы нашли очень много янтаря, выброшенного морем. Но всего замечательнее было одно место, где скалы раздвигались, и образовывалась широкая равнина, окруженная с трех сторон отвесными скалами. Эти скалы были неприступны, так что образовывали естественный и непреодолимый барьер. Недалеко от берега вытекала из земли большая прозрачная река. Она впадала, однако, не в море, но протекала по равнине до самых гор и пропадала в большом темном гроте. Мы долго глядели на это чудо. Окруженные неприступными скалами, мы были беспомощны и предоставлены самим себе. Теперь мы поняли, почему капитан желал, чтобы мы лучше утонули. Но пока нам ничего не оставалось делать, как добросовестно поделить между собой съестные припасы. Но голод — это не родной брат. И как нескудно пользовались мы нашими запасами, однако и им пришел конец. Все мы до такой степени отощали от недостатка пищи, что не могли почти пошевелить ни рукой, ни ногой, и с часа на час ждали смерти. Я оказался сильнее всех. Капитана на следующий день мы нашли в сильной лихорадке и в бреду. Состояние его все ухудшалось, и, наконец, он умер в страшных муках. Несколько дней спустя такая же участь постигла и другого из моих спутников. Я бродил как тень и стоял так равнодушен ко всему, что вокруг меня происходило, что почти не заметил, как и последний из моих спутников сомкнул глаза. Тут я несколько опомнился и, собрав последние силы, побежал к лодке, которую мы вытащили на берег. Лихорадочно оглядел я в ней все уголки и, к моей величайшей радости, нашел фляжку с вином, несколько сушеных плодов и топор. Один из моих спутников, должно быть, оборонил его при высадке. Я глотнул вина. О, как оно меня подкрепило! Мужество снова во мне проснулось. И у меня появился счастливый план. Я захотел исследовать то место, где заканчивалась удивительная река. Она же должна была выходить по ту сторону скалистых гор. Не может же быть, чтобы она пропадала в земле. Если же она вытекала оттуда, то, наверное, протекает по плодородной земле, где живут счастливые люди, которые, может быть, и не подозревают о существовании этого убийственного и негостеприимного берега. Взгляд мой упал на лодку, но я был слишком еще слаб, чтобы протащить ее на реку. Поэтому я расколол лодку топором, перетащил несколько досок на берег реки и устроил себе плот. Если, думалось мне, я спущусь на нем по реке, то худшее, что может случиться со мной, это смерть, которая и без того ожидает меня здесь». С удвоенными силами принялся я за работу, и скорее, нежели я ожидал, плот мой был готов. Я нагрузил его несколькими обломками великолепного горного хрусталя,
размотал челму и положил в нее несколько великолепных изумрудов и рубинов, несколько янтарей и сушеных плодов, посланных мне судьбой. Затем я сел на плот, взял в руки весло и мужественно направился к гроту, который через некоторое время принял меня в свои темные недра. Я растянулся во всю длину моего тела, чтобы не разбить себе голову о скалы. Задумавшись, я, наконец, уснул, быстро влекомый течением. Я думаю, что я довольно долго проспал. Когда же я, наконец, проснулся, то кругом меня был ясный день. Я приподнялся и с удивлением протер себе глаза, чтобы убедиться, действительно ли я не сплю. Неужели же я это вижу все наяву? Да, это было наяву. Я находился в большой веселой долине, и солнце уже высоко стояло на небе. Плот мой был привязан к берегу, на котором стояла толпа темнолицых людей, с любопытством меня разглядывавших. Как только я их увидел, я встал и поклонился им. Они заговорили со мной, но я не понимал их языка. Я подумал, что и они тоже не поймут меня, однако решил попытаться. «Скажите мне, добрые люди!» — вскричал я. «Где я нахожусь? И дружески ли вы примете меня, иностранца, в своей стране?» Тут из толпы выскочил человек. Он понял мои слова, потому что он тоже был араб, и отвечал на мой вопрос. «Брат мой, ты находишься на большом индийском острове. Скажи мне, откуда ты явился? Мы живем в этой долине и пришли сюда, чтобы отвезти посредством канала воду этой реки, вытекающей из горы, на наши поля. Но тут мы увидели твой плот, и один из нас бросился к нему вплавь, привел его к берегу и привязал. А теперь отвечай нам и скажи, как ты попал на эту реку?» «Дайте мне сначала поесть», — сказал я, «потому что меня мучает сильный голод, а после я вам все расскажу». Они принесли мне различные кушанья, и, поев, я поведал им о моих приключениях. Переводчик переводил мои слова туземцам, с удивлением слушавшим меня и пригласившим затем последовать за ним к их королю. Они привели мне верхового коня, и один побежал вперед, а другие последовали на плоту вместе с находившимися на нем сокровищами. Прибыв в столицу, я был немедленно представлен повелителю большого острова. Я приветствовал его по индийскому обычаю, пал ниц и поцеловал землю. Он приказал мне встать, дружески кивнул мне головой и усадил возле себя. Я подробно рассказал ему о моих приключениях и ничего не утаил. Он удивлялся моему терпению, но ничего не знал о гроте, через который я приплыл. Истинность своего рассказа подтвердил я тем, что поднес ему драгоценные камни. Но он с улыбкой отказался от них. Он сказал, что я не должен покинуть его царство беднее, чем был, а напротив, богаче. После этого поручил чиновникам озаботиться о дальнейшем моем пребывании до тех пор, пока не представится случай вернуться в отечество. Я часто бывал у него в гостях, и он всегда дружески принимал меня. Некоторое время спустя прибыл корабль, отправляющийся на мою родину. Я сердечно простился с моим высоким покровителем. Он поручил мне отвезти драгоценный подарок халифу Гарун аль-Рашиду и самого меня богато одарил. Я сел на корабль и отправился на родину. Подарком для халифа была чаша, величиной не больше кулака, но вся она была сделана из цельного рубина и осыпана драгоценным жемчугом. Благополучно достиг я Басры, оттуда немедленно отправился в Багдад. Здесь, прежде всего, я выполнил поручение, данное мне к халифу. Он очень был рад драгоценному подарку и, выслушав рассказ о моих похождениях, щедро наградил меня. Я же принял твердое решение никогда больше не предпринимать путешествий. Как случилось, что я не сдержал своего слова? Это я расскажу моим дорогим слушателям завтра. Тут Синдбад умолк
и гости его удалились после того, как Синдбад-носильщик получил свои 100 дукатов. С напряженным вниманием слушали на следующий день друзья богатого купца рассказ о его седьмом и последнем.

несколькими друзьями и рассказывал им некоторые эпизоды из моей жизни, ко мне явился посланный от халифа и пригласил идти немедленно к нему. Я тотчас же отправился к повелителю Багдада и был допущен к Гарун аль-Рашиду. Он принял меня очень дружески и сказал: «Любезный Синдбад, у меня есть для тебя очень почетное поручение. Ты привез мне богатый подарок от короля островитян». Я совещался со своими министрами и решил тоже послать ему с тобой несколько дорогих подарков. Казначей выдаст тебе деньги на проезд, а в гавани Басры ожидает тебя хороший корабль, который, надеюсь, благополучно доставит тебя туда и обратно». Я был точно громом поражен этими словами халифа. Я просил его требовать от меня всего, чего угодно, только не нового путешествия. Он был неумолим. «Смеясь, — говорил он, — Синдбад, для тебя это сущие пустяки. Кто обладает таким опытом, как ты, того не может испугать путешествие на острова Индийского океана, которые ты так хорошо знаешь. Поэтому не отговаривайся больше и поезжай лучше сегодня, чем завтра. Я не переменю своего намерения». Я видел, что мне оставалось только повиноваться. Отправился домой, устроил свои дела семейные и торговые, забрал подарки халифа и отправился в Басру. Через несколько дней мы уже отплыли. Без всякого препятствия прошли из Персидского залива Великий океан и достигли южной оконечности Индии, возле которой лежали те острова. Благополучно достигли мы и их. Я высадился и вскоре прибыл в столицу к моему царственному другу. Он выразил мне свою радость, что снова меня видит, и сказал: «Я часто о вас думал, любезный Синдбад. Расскажите мне, что с вами с тех пор было». Переводчик перевел ему о данном мне поручении от халифа, и, вручив подарки, я откланялся. Через несколько дней я сделал прощальный визит, причем министр подарил мне от имени короля великолепное кольцо в знак его благоволения. Мы отправились в обратный путь. Я надеялся, что он будет благополучен и скор, так как чего человек желает, того и ждет. Но случилось иначе. Однажды утром нас испугал крик: «Пираты!» Разбойничьи корабли в то время попадались очень редко в этих водах, поэтому мы не были достаточно хорошо вооружены для такой встречи. Только поспешное бегство могло спасти нас, но вскоре мы увидели, что разбойничий корабль гонится за нами и уже готов нас настичь. Так и случилось. Разбойники пошли на абордаж и забрали весь корабль с грузом и экипаж, и нас, пассажиров, обратили в невольничество. Куда они девали наш корабль, я не знаю. Нас же, после долгого и мучительного плавания, отвезли на один невольничий рынок в Африку и там продали. Представьте себе весь ужас моего положения. Мне приходилось кончать жизнь в узах рабства, а не в недрах семейства, в богатстве и роскоши. Но где было искать спасение от такой ужасной участи? Меня купил один торговец. Когда он привез меня в свой дом, то спросил, не знаю ли я какого-нибудь ремесла. Я отвечал отрицательно. Тогда он пожелал узнать, не умею ли я стрелять из лука. Это я умел. И вот он дал мне лук и стрелы и поехал со мной в большой лес. Там он поставил меня под большим деревом и сказал: «Влезь на это дерево и жди, пока не увидишь слонов. Выстрели в них и криком направь в ту сторону, где расставлены мои другие рабы». Мой господин написал мне направление, где скрываются остальные охотники, и я остался один. Прошло довольно много времени. Я сторожил на своем неудобном посту. Вдруг затряслась земля точно от землетрясения. Вскоре затем кусты затрещали. И появились целые сотни слонов, которые, увидя меня, подняли вверх хоботы и ужасно закричали, так что я со страха выронил лук и стрелы и не знал, что мне и думать. Слоны подбежали к моему дереву и принялись его расшатывать хоботами. Теперь я понял весь ужас моего положения. Конечно, они хотели

вырвать дерево и затем растоптать меня ногами. Дерево раскачивалось взад и вперед и, наконец, повалилось. Я соскочил на землю, чтоб не быть раздавленным ветками, но тут один из слонов осторожно обхватил меня хоботом и посадил к себе на спину. Потом спокойно пошел вперед, между тем, как другие перед ним расступились. Потом пошли за ним следом, и все стадо углубилось в первобытный лес. Солнце уже спускалось к закату, когда мы достигли одной открытой поляны. Тем временем я отошел от страха. Вдруг слон снова обхватил меня хоботом и спустил на землю. С удивлением заметил я кругом себя прекраснейшую слоновую кость, а рядом лежали скелеты слонов. Умные животные, как я понял, привели меня сюда, чтобы показать мне эти сокровища и избавиться от дальнейшего преследования. Вскоре после этого все стадо исчезло в направлении, противоположном тому, откуда мы прибыли. Я должен был переночевать на слоновьем кладбище. Утром следующего дня я по следам слонов добрался до того места, где меня оставил мой господин. Затем я опять переночевал и на рассвете вернулся в город. Торговец с удивлением выслушал мой рассказ и сначала не хотел ему верить. Но когда другие рабы подтвердили, что видели громадное стадо слонов, от которого разбежались, то господин, забрав с собой фуру, последовал за мной. Мы благополучно добрались до указанного места, и можно себе представить, как обрадовался мой хозяин, увидя такую пропасть дорогой слоновой кости. Когда мы благополучно перевезли ее в город, он призвал меня в свой покой и сказал: «Синдбад, брат мой, я называю тебя так, потому что отныне ты не мой слуга, но свободный человек и мой друг, так как доставил моему дому великое счастье, и было бы несправедливо, если бы я тебя за это не отблагодарил. Когда ты так долго не возвращался, то я думал уже, что ты погиб, как большинство твоих предшественников. Тем больше я радуюсь твоему спасению. Надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против того, если я назначу тебя участником в своем крупном торговом деле. Я предлагаю тебе половину прибыли». Мой добрый господин, конечно, ожидал, что я приму его предложение, но я воспользовался лишь первой половиной его, то есть предложенной мне свободой. Когда он узнал, при каких обстоятельствах я попал в рабство, и что дома меня оплакивают милая жена и любящие дети, то обнял меня, отдал мне половину добытой слоновой кости, и с первым же попутным ветром я благополучно отправился домой. Дал отчет халифу в путешествии и надеюсь, что уже больше никогда не расстанусь со своим отечеством. «Теперь ты видишь, любезный друг и однофамилец», — обратился рассказчик к Синдбаду-носильщику, — «что и мне пришлось испытать много горького в жизни, прежде чем насладиться ее сладостью. Не всякий, кого мы видим счастливым, в данную минуту был всегда счастлив. Но, конечно, обязанность всех, кого Бог благословил богатством, помогать своим бедным братьям. Так как судьба свела меня с тобой, то ты об этом не пожалеешь. Я желаю видеть тебя ежедневно и озабочусь о том, чтобы отныне ты не имел причины жаловаться на свою долю». Так окончил свои рассказы Синдбад-мореход. Синдбад-носильщик ходил к нему в гости до самой смерти. Оба достигли глубокой старости, и богатый купец Синдбад так почитался в Багдаде, что дети и дети детей довели сведения о его приключениях и благотворительности –

0: радио. Сказка ФМ. Золотая рыбка. На море, на океане, на острове, на Буяне стояла небольшая ветхая избушка. В той избушке жили старик да старуха. Жили они в великой бедности. Старик сделал сеть и стал ходить на море ловить рыбу. Тем только и добывал себе дневное пропитание. Раз как-то закинул старик свою сеть, начал тянуть, и показалось ему так тяжело, как доселева никогда не бывало. Еле-еле вытянул, смотрит, а сеть пуста. Всего-навсего одна рыбка попалась. Зато рыбка не простая, золотая. Взмолилась ему рыбка человечьим голосом.
1: «Не бери меня, старичок, пусти лучше в синее море. Я тебе сама пригожусь. Что пожелаешь, то и сделаю».
0: Старик подумал-подумал и говорит. «Мне ничего от тебя не надобно. Ступай, гуляй в море». Бросил золотую рыбку в воду и воротился домой. Спрашивает его старуха.
2: «Много ли поймал, старик?»
3: «Да всего-навсего одну золотую рыбку. И ту бросил в море». Крепко она взмолилась. «Отпусти, — говорила, — в синее море. Я тебе в пригоду стану. Что пожелаешь, все сделаю». «Пожалел я рыбку. Не взял с нее выкуп. Даром на волю пустил».
2: «Эх ты! Попалось тебе в руки большое счастье, а ты удержать не сумел!»
0: Озлилась старуха, ругает старика с утра до вечера, не дает ему спокоя.
2: «Хоть бы хлеба у ней выпросил, ведь скоро сухой корки не будет!»
0: Не выдержал старик, пошел к золотой рыбке за хлебом. Пришел на море и крикнул громким голосом. «Рыбка! Рыбка! Встань в море хвостом, ко мне головой!» Рыбка приплыла к берегу.
1: «Что тебе, старик, надо?»
0: Старуха серчала, за хлебом прислала.
1: «Ступай домой, будет у вас хлеба вдоволь!»
0: Воротился старик. «Ну что, старуха, есть хлеб?»
2: «Хлеба-то вдоволь. Да вот беда, корыто раскололось. Не в чем белье стирать. Ступай к золотой рыбке, попроси, чтоб новое дала».
0: Пошел старик на море. «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом, ко мне головой». Приплыла золотая рыбка.
1: «Что тебе надо, старик?»
0: Старуха прислала. «Новое корыто просит».
1: «Хорошо. Будет у вас и корыто».
0: Воротился старик только в дверь, а старуха опять на него накинулась.
2: «Ступай,
0: — говорит,
2: — к золотой рыбке. Попроси, чтоб новую избу построила. В нашей жить нельзя, того и смотри, что развалится».
0: Пошел старик на море. «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом, ко мне головой». Рыбка приплыла, стала к нему головой, в море хвостом и спрашивает.
1: «Что тебе, старик, надо?»
0: «Построй нам новую избу. Старуха ругается, не дает мне спокою. Не хочу, — говорит, — жить в старой избушке. Она того и смотри вся развалится».
1: «Не тужи, старик. Ступай домой, да молись Богу. Все будет сделано».
0: Воротился старик. На его дворе стоит изба новая, дубовая, с вырезанными узорами. Выбегает к нему навстречу старуха, пуще прежнего сердится, пуще прежнего ругается.
2: «Эх ты! Не умеешь ты счастьем пользоваться! Выпросил избу и чай, думаешь, дело сделал! Нет! Ступай-ка опять к золотой рыбке, да скажи ей! Не хочу я быть крестьянкою. Хочу быть дворянкою, чтоб меня добрые люди слушались, при встречах в пояс кланялись.
0: Пошел старик на море, говорит громким голосом: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой!» Приплыла рыбка, стала в море хвостом к нему головой.
1: «Что тебе, старик, надо?»
0: Отвечает старик: «Не дает мне старуха покою. Совсем вздурилась, не хочет быть крестьянкою, хочет быть дворянкою».
1: «Хорошо, не тужи, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
0: Воротился старик, а вместо избы каменный дом стоит. В три этажа выстроен, по двору прислуга бегает, на кухне повара стучат, а старуха в дорогом парчевом платье на высоких креслах сидит, да приказы отдает. Ни много ни мало прошло времени, надоело старухе быть дворянкой. Потребовала к себе старика и приказывает:
2: «Ступай к золотой рыбке, скажи ей: не хочу я быть дворянкой, хочу быть царицею».
0: Пошел старик на море: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой». Приплыла золотая рыбка:
1: «Что тебе, старик, надо?»
0: «Да что, вздурилась моя старуха пуще прежнего. Не хочет быть дворянкою, хочет быть царицею».
1: «Не тужи, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
0: Воротился старик, а вместо прежнего дома высокий дворец стоит под золотою крышею. Кругом часовые ходят, да ружьями выкидывают. Позади большой сад раскинулся, а перед самым дворцом зеленый луг. На лугу войска собраны. Старуха нарядилась царицею, выступила на балкон с генералами да с боярами и начала делать тем войскам смотр и развод. Барабаны бьют, музыка гремит, солдаты «Ура!» кричат. Ни много ни мало прошло времени, надоело старухе быть царицею. Велела разыскать старика и представить пред свои очи светлые. Поднялась суматоха, генералы суетятся, бояре бегают. Какой такой старик? На силу нашли его на заднем дворе. Повели к царице.
2: «Слушай»,
0: — говорит ему старуха,
2: «ступай к золотой рыбке, да скажи ей: не хочу быть царицею, хочу быть морскою владычицей, чтобы все моря и все рыбы меня слушались».
0: Старик было отнекиваться: «Куда тебе?»
2: «Коли не пойдешь, голова долой!»
0: Скрипя сердце, пошел старик на море. Пришел и говорит: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой!» Золотой рыбки нет как нет. Зовет старик в другой раз, опять нету. Зовет в третий раз, вдруг море зашумело, взволновалось, а тут совсем почернело. Приплывает рыбка к берегу.
1: «Что тебе, старик, надо?»
0: Старуха еще пуще вздурилась. Уже не хочет быть царицею, хочет быть морской владычицей, над всеми водами властвовать, над всеми рыбами повелевать. Ничего не сказала старику золотая рыбка. Повернулась и ушла в глубину моря. Старик воротился назад, смотрит и глазам не верит. Дворца как не бывало. а на его месте стоит небольшая ветхая избушка. А в избушке сидит старуха в изодранном сарафане. Начали они жить по-прежнему. Старик опять принялся за рыбную ловлю. Только как часто не закидывал сетей в море, не удалось больше поймать золотой рыбки.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Почитаю тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Послушай. Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом, с писком, играли в пятнашки. Была в их стае одна маленькая береговушка, такая проворная, никак ее догнать нельзя было, от всех увертывается. Погонится за ней пятнашка, а она туда-сюда, вниз, вверх, в сторону бросится. Да как пустится лететь, только крылышки мелькают. Вдруг, откуда ни возьмись, чеглок-сокол мчится. Острые изогнутые крылья так и свистят. Ласточки переполошились, все в рассыпную, кто куда, мигом разлетелась вся стая. А проворная береговушка от него без оглядки за реку, да над лесом, да через озеро. Очень уж страшная пятнашка чеглок-сокол. Летела-летела береговушка, из сил выбилась, обернулась назад, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место совсем незнакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет, только не своя, чужая какая-то. Испугалась береговушка. Дорогу домой она не помнила, где же ей было запомнить, когда она неслась без памяти от страха. А уж вечер был, ночь скоро. Как тут быть? Жутко стало маленькой береговушке. Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. Вдруг видит, бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком на шее. Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички: «Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть?» «А ты чья?» спрашивает желтая птичка. «Не знаю», отвечает береговушка. «Хм, трудно будет тебе свой дом разыскать», говорит желтая птичка. «Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. Меня зовут Зуёк, а дом у меня вот тут». Зуёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит: «Вот он, мой дом, заходи». Взглянула береговушка, кругом песок да галька, а дома никакого нет. «Неужели не видишь?» – удивился Зуёк. «Вот сюда гляди, где между камешками яйца лежат». На силу разглядела береговушка 4 яйца в бурых крапинках. Лежат рядышком прямо на песке среди гальки. «Ну что же ты?» – спрашивает Зуёк. «Разве тебе не нравится мой дом?» Береговушка не знает, что и сказать. Скажет, что дома у него нет, еще хозяин обидится. Вот она ему и говорит: «Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилочки». «Жаль, что не привыкла», — говорит Зуёк. «Тогда лети-ка вон в тот еловый лесок. Спроси там голубя по имени Витютень. Дом у него с полом. У него и ночуй». «Вот спасибо», — обрадовалась береговушка и полетела в еловый лесок. Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему ночевать. «Ночуй, если тебе моя хата нравится», — говорит Витютень. «А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, весь в дырках. Просто прутики на ветви накиданы, как попало. На прутиках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно, просвечивают сквозь дырявый пол». Удивилась береговушка. «У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол? Даже стен нет? Как же в нем спать?» «Что же, — говорит Витютинь, — если тебе нужен дом со стенами, лети, разыщи Иволгу, у нее тебе понравится».
1: И Витютинь сказал Береговушке адрес Иволги: в роще на самой красивой березе. Полетела Береговушка в рощу, а в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Иволгин дом, и вот, наконец, увидела. Висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой уютный домик и похож на розу, сделанную из тонких листков серой
0: бумаги. «Какой же у Иволги домик маленький, — подумала Береговушка, — даже мне в нем не поместиться». Только она хотела постучаться, вдруг из серого домика вылетели осы. Закружились, зажужжали, сейчас ужалят. Испугалась Береговушка и скорее улетела прочь. Мчится среди зеленой листвы. Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами. Подлетела ближе, видит, на ветке сидит золотая птица с черными крыльями. «Куда ты спешишь, маленькая?» — кричит золотая птица Береговушке. «Иволгин дом ищу», — отвечает Береговушка. «Иволга — это я», — говорит золотая птица. «А дом мой вот здесь, на этой красивой березе». Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает. Сперва она ничего различить не могла. Все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Вчера я читал тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Помнишь? О том, как ласточка-береговушка, спасаясь от чиглока-сокола, улетела за озеро и заблудилась. Разные птицы старались помочь ей, приглашали в свой дом ночевать, но ласточке чужие дома не нравились. Потом Иволга пригласила ласточку переночевать. Сперва ласточка ничего различить не могла, все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка. И видит береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо так свит из пеньки, из стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой кожуры. «Ух!» – говорит береговушка Иволги, – «ни за что не останусь в этой зыбкой постройке. Она качается, и у меня все перед глазами вертится, кружится. Того и гляди, ее ветром на землю сдует, да и крыши у вас нет». «Ну, ступай к пеночке», – обиженно говорит ей золотая Иволга. «Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понравится у нее в шалаше под крышей». Полетела береговушка к пеночке. Желтая маленькая пеночка жила в траве, как раз под той самой березой, где висела Иволгина воздушная колыбелька. Береговушке очень понравился ее шалашик из сухой травы и мха. «Вот славно-то!» – радовалась она. «Тут и пол, и стены, и крыша, и постелька из мягких перышек. Совсем как у нас дома». Ласковая пеночка стала ее укладывать спать. Вдруг земля под ними задрожала, загудела. Береговушка встрепенулась, прислушивается, а пеночка ей говорит: «Это кони в рощу скачут». «А выдержит ваша крыша?» – спрашивает береговушка, – «если конь на нее копытом ступит». Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила. «Ой, как страшно тут», – сказала береговушка и вмиг выпорхнула из шалаша. «Тут я всю ночь глаз не сомкну, все буду думать, что меня раздавит. У нас дома спокойно, там никто на тебя не наступит и на землю не сбросит». «Так верно, у тебя такой дом, как у Чомги», – догадалась пеночка. «У нее дом не на дереве, ветер его не сдует, да и не на земле, никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда?» «Хочу, хочу», – говорит береговушка. Полетели они к Чомге. Прилетели на озеро и видят посреди воды – на тростниковом островке сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки. Тут пеночка с береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой птице ночевать попроситься. Полетела береговушка и села на островок. Сидит и удивляется. Островок-то, оказывается, плавучий. Плывет по озеру куча сухого тростника. Посреди кучи ямка, одной ямки мягкой болотной травой устлана. На траве лежат Чомгины яйца, прикрытые легкими сухими тростиночками. А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъезжает на своем суденышке по всему. Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти себе ночлега, и попросилась ночевать. А ты не боишься спать на волнах? Спрашивает ее Чонга. А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу? Мой дом не пароход, говорит Чонга. Куда ветер гонит его, туда он и плывет. Так и будем всю ночь на волнах качаться.
1: Боюсь, прошептала береговушка. Домой хочу, к маме.
0: Чонга рассердилась. Вот, говорит, какая привередливая. Никак на тебя не угодишь. Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится. Прогнала Чонга береговушку, та и полетела.
1: Летит и плачет без слез. Слезами птицы плакать не умеют.
0: А уж ночь наступает. Солнце зашло, темнеет. Залетела береговушка в густой лес. Смотрит на высокой ели, на толстом суку выстроен дом. Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит теплый и мягкий. Вот хороший дом, думает она, прочный и с крышей. Подлетела маленькая береговушка к большому дому, постучала клювиком в стенку и просит жалобным голоском: «Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать». А из дома вдруг, как высунется рыжая звериная морда с оттопыренными ушами, с желтыми зубами, да как зарычит страшилище. «С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся к белкам в дом?» Обмерла береговушка, сердце камнем упало, отшатнулась. Взвелась над лесом, да стремглав, без оглядки, на утек. Летела, из сил выбилась, обернулась назад, видит, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место знакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет. Своя река, родная, стрелой бросилась вниз к речке, а оттуда вверх, под самый обрыв крутого берега, и пропала. А в обрыве дырки, это все ласточкины норки. В одну из них и юркнула береговушка. Юркнула и побежала по длинному, узкому коридору. Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. Тут уже давно ждала ее мама. Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой береговушке у себя на мягкой теплой постельке из травинок, конского волоса и перьев. Вот, сказка вся. Я прощаюсь с тобой. До свидания.
2: Сказка ФМ.
0: И, наконец, доходим до домика, в котором живут два жадных медвежонка из венгерской народной сказки.

0: по ту сторону стеклянных гор стоял нехоженный, невиданный густой лес. В нехоженном, невиданном густом лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У старой медведицы было два сына. Когда медвежат подросли, они решили пойти по белу свету счастья искать. Пошли они к маме медведицы и распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Шли они, шли, наконец, все запасы у них кончились.
1: Братик, да чего же мне есть хочется?
2: А мне и того пуще.
1: А ты посмотри, что это лежит на дороге?
2: Что-то круглое.
1: И пахнет вкусно.
2: Не как сыр.
1: Целая головка сыра.
2: Нам очень повезло.
1: Давай делись.
2: Давай.
1: Только по справедливости.
2: По справедливости, по справедливости. Я старший, мне больше надо.
1: Нет, по справедливости надо мне больше. Я младший, мне надо расти.
0: Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, спорили, рычали, как вдруг подошла к ним лиса.
3: О чем вы спорите, молодые люди?
1: Мы сыр нашли.
3: Ах, это прекрасно!
2: Да вот беда! Не можем никак разделить.
3: Это еще лучше. Впрочем, какая же это беда? Это не беда.
1: Ты нам поможешь, лисичка?
3: Ну, конечно. Друзья друзьям всегда должны помогать. Давайте сыр.
2: Бери, вот он, вот.
3: Сейчас я вам поделю поровну. Мне что младше, что старше, все одно.
2: Вот это верно.
1: Как хорошо, что мы тебя встретили.
2: Дели скорей.
0: Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого.
2: Это больше.
3: Тише, молодые люди. И это беда, не беда.
2: Как это не беда?
1: Взялась делить, дели как следует.
2: Да.
3: Мало терпения. Сейчас я все улажу.
0: Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его.
1: А теперь большим стал меньше кусок.
2: И так неровно.
1: А мы думали.
3: Ну, полно. Я сама знаю свое дело.
0: И она снова откусила от большей половины здоровенный кусок.
2: Теперь больший кусок стал меньше.
1: И так неровно.
2: Она сказала, что по справедливости поделишь.
3: Да будь вам. Еще самое мало, что будет поровну.
0: Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила.
3: Ну вот, теперь куски сравнялись.
2: А тут почти и сыра не осталось.
1: Две крохотные крошки.
3: Ну и что ж, хоть и помалу, да зато поровну. Приятного аппетита, медвежата!
0: Вот так-то бывает с теми, кто жадничает.

0: сказка Шарля Перро.
1: Один мельник, умирая, не оставил своим трем сыновьям никакого другого наследства, кроме мельницы, осла и кота. С разделом недолго возились и обошлись без чьей-либо помощи. Старший брат взял себе мельницу, второй – осла, а младшему дали кота. Он долго горевал, что досталось ему такое небольшое наследство.
2: «Братья, договорившись между собой, могут честно зарабатывать себе кусок хлеба. А мне, несчастному, придется умирать с голоду».
1: Только вдруг кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их слушал, и говорит спокойным, серьезным тоном.
3: «Не горюй, хозяин. А дай ты мне лучше мешок, да закажи мне пару сапог, чтобы не больно было ходить по кустам, и увидишь, что ты не так обделен, как думаешь».
1: Хотя владелец кота и не слишком полагался на его обещание, однако, зная, какой он мастер, разными хитрыми манерами ловить мышей, зная его ловкость, подумал, что, может быть, кот и в самом деле поможет ему в несчастье. Когда коту доставили то, чего он просил, он храбро надел сапоги, повесил мешок на шею, взял в передние лапки веревочки, которыми мешок задергивался, и пошел в лес, где водилось много кроликов. В мешок он положил отрубей и травки. Растянувшись как мертвый, кот ждал, чтобы какой-нибудь молодой кролик сунулся в мешок покушать брошенных туда приманок. Едва он улегся, как уже мог праздновать победу. Молоденький кролик вскочил в мешок. Кот сейчас же затянул веревочки и, радуясь своей добыче, немедля пошел к королю. Кота впустили в покои его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал:
3: «Вот, государь, кролик! Господин маркиз Карабас, так зовут моего хозяина, поручил мне поднести вам этого кролика в подарок».
4: «Скажи своему хозяину, что я благодарю его и очень доволен».
1: Король поблагодарил кота и отпустил. В другой раз кот спрятался в пшеницу, опять-таки со своим мешком. И когда туда зашли две куропатки, задернул веревочки и взял обеих. Потом он и их отнес к королю, так же, как кролика. Король благосклонно принял и куропаток. Таким образом, кот два или три месяца носил королю дичь от имени своего хозяина. Только раз слышит он, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью, самой хорошенькой принцессой на свете, и говорит кот хозяину:
3: «Если послушаешься моего совета, будешь счастлив навеки. Ступай купаться в таком-то месте, а об остальном не заботься».
1: Маркиз Карабас послушался кота, хоть и не понимал, для чего это нужно. Только купается он, а король едет мимо. Вдруг кот как закричит:
3: «Помогите, помогите! Господин маркиз Карабас тонет!»
1: Король высунул на крик голову из кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему дичь, приказал своим слугам скорее бежать на помощь господину маркизу Карабасу. Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, кот подошел к карете и доложил королю:
3: «Ваше Величество, такая неловкость! В то время, как мой хозяин купался, мошенники унесли его платье, хоть я и кричал «караул» изо всех сил».
1: А плутоватый кот сам же спрятал платье под большой камень. Однако король ничего не заподозрил и сейчас же приказал своим слугам принести господину маркизу Карабасу самый лучший костюм и усадил гостя в карету прокатиться. Кот, радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперед. Попались ему крестьяне, косившие лук. Кот и говорит им:
3: «Эй, вы, крестьяне! Если вы не скажете королю, что лук этот принадлежит господину маркизу Карабасу, Смотрите у меня, всех вас в порошок сотру.
1: Угроза кота их напугала. Поэтому, когда проезжавший мимо кортеж короля остановился, и король спросил, чей это лук, они отвечали в один голос:
0: «Господина маркиза Карабаса!»
1: А кот все бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве. Он и говорит им:
3: «Эй, вы жнецы! Жнецы! Если вы не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину маркизу Карабасу, смотрите у меня, всех вас в порошок сотру!»
1: Король, проезжая через некоторое время, пожелал знать, чьи это видны хлеба. И жнецы отвечали:
0: «Господина маркиза Карабаса!»
1: И король порадовался этому вместе с маркизом. А кот все бежал впереди кареты и всем, кого только не встречал, наказывал одно и то же. Король был изумлен громадностью состояния господина маркиза Карабаса. Наконец, кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший людоеду, который обладал нигде не виданными богатствами. Кот, который имел осторожность предварительно нанести справки о том, кто такой этот людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, говоря, что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон. Людоед принял его так вежливо, как только людоед может, и пригласил садиться. Начал кот вежливо и издалека:
3: «Говорят, что вы умеете превращаться в разных зверей. Что вы можете, например, стать львом или слоном?»
1: Людоеду лестно было такое внимание. Он с удовольствием ответил басом:
4: «Это правда. Сейчас я тебе покажу».
1: Кот так испугался, видя перед собой льва, что сейчас же забежал на крышу. Не без труда и не без опасности, по причине своих сапог. Ведь в сапогах очень неудобно ходить по черепице. Когда людоед принял человеческий образ, кот спустился с крыши и признался:
3: «Ой, признаюсь, я был в большом страхе от этих превращений. О, но, говорят, еще, хотя уж этому я не верю, будто вы умеете превращаться в самых маленьких зверьков. Можете, например, стать крысой или мышью. Откровенно сказать вам, я считаю это невозможным».
4: «Невозможным? А вот увидишь!»
1: Закричал людоед. И в ту же минуту он превратился в мышь, которая забегала по полу. Кот, как только ее увидел, так сейчас же бросился на нее и съел. Между тем к замку приехал сам король со своей прекрасной дочерью. Кот услышал стук лошадиных копыт, выбежал навстречу и говорит королю:
3: «Милости просим, ваше величество, в замок господина маркиза Карабаса».
5: «Как, господин маркиз? И замок этот принадлежит вам? Ничего не может быть красивее двора и строений. Посмотрим комнаты, если позволите».
1: Маркиз подал молодой принцессе руку и последовал за королем, который шел впереди. В большом зале их ожидала великолепная закуска, приготовленная людоедом для своих приятелей, которые собирались навестить его в этот самый день, но не посмели войти, узнав, что в замке находится король. Короля очаровала доброта господина маркиза Карабаса, так же, как и принцессу. Видя, каким маркиз обладает несметным богатством, король, отдохнув, вдруг сказал:
4: «Не хотите ли, господин маркиз, быть моим зятем?»
1: Маркиз, конечно, согласился на такую большую честь и в тот же самый день женился на принцессе. А кот зажил с ними в большом достатке и уже больше не ловил мышей. Может, только иногда для развлечения.
6: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
7: Ганс Христиан Андерсен. «Снежная королева». История первая, в которой рассказывается о зеркале и его осколках. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. Так вот, жил-был тролль, злой-призлой, сущий дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа, смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное так и выпирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами. Или казалось, будто стоят они кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица искажались так, что и не узнать. А если у кого была веснушка, то уж будьте покойны, она расползалась и на нос, и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумке. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали всем, что сотворилось чудо. Теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. Они бегали повсюду с зеркалом, и скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые не отразились бы в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, биллионы осколков. И оттого произошло еще больше бед. Некоторые осколки с песчинку величиной, разлетаясь по белу свету, попадали людям в глаза. Да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи только дурное. Ведь каждый осколок сохранял свойства всего зеркала. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце. И это было страшнее всего. Сердце делалось как кусок льда. Были среди осколков и большие, их вставили в оконные рамы, и уж в эти-то окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки. И худо было, если такие очки надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах. Злой тролль надрывался от смеха. Так веселила его эта затея. А по свету летало еще много осколков. Послушаем же про них. История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей. И садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга как брат и сестра. Родители их жили в каморках под крышей в двух соседних домах. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Стоило лишь перешагнуть через желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты. По одному в каждом ящике, пышно разросшиеся. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желоба, так что от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Зелеными гирляндами спускался из ящика в горох. Розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Родители позволяли мальчику и девочке ходить друг к другу в гости по крыше и сидеть на скамеечке под розами. Как чудесно им тут игралось! А зимой эти радости кончались. Окна зачастую совсем замерзали, но дети нагревали на печи медные монеты, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное круглое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга. А зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а потом подняться настолько же вверх. На дворе перепархивал снежок.
8: «Это роятся белые пчелки»,
7: — говорила старая бабушка.
9: «А у них тоже есть королева?»
7: — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая.
8: «Есть»,
7: отвечала бабушка.
8: «Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не присаживается на землю, вечно носится в черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот оттого-то и покрываются они морозными узорами, словно цветами».
9: «Видели, видели»,
7: говорили дети и верили, что все это сущая правда.
10: «А сюда снежная королева не может войти?»
7: спрашивала девочка.
9: «Пусть только попробует»,
7: отвечал мальчик.
9: «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает».
7: Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай был дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в оттаивший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них побольше.

0: поднялся и спрыгнул со стула. А мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день был ясно и морозно. Но потом настала оттепель, а там и весна пришла. Заблистало солнце, проглянула зелень, строили гнезда ласточки. Окна растворили, и дети опять могли сидеть в своем садике в водосточном желобе над всеми этажами. Розы в то лето цвели пышно, как никогда. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы и радовались солнцу. Ах, какое чудесное стояло лето! Как хорошо было под розовыми кустами, которым казалось цвести и цвести вечно. Как-то раз Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших башенных часах пробило 5.
1: «Ай!»
0: — вскрикнул вдруг Кай.
1: «Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!»
0: Девочка обвила ручонкой его шею, он часто-часто моргал, но в глазу как будто ничего не было.
1: «Должно быть, выскочило»,
0: — сказал он. Но это было не так. Это были как раз осколки того дьявольского зеркала, о котором мы говорили в начале. Бедняжка Кай. Теперь его сердце должно было стать как кусок льда. Боль прошла, но осколки остались.
1: «О чем ты плачешь?»
0: — спросил он Герду.
1: «Мне совсем не больно. Фу, какая ты некрасивая!»
0: — вдруг крикнул он.
1: «Вон ту розу точит червь, а та совсем кривая. Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!»
0: И он пнул ящик ногою и сорвал обе розы.
2: «Кай, что ты делаешь?»
0: — закричала Герда, а он, видя ее испуг, сорвал еще одну розу и убежал от милой маленькой Герды в свое окно. Принесет ли теперь ему Герда книжку с картинками? Он скажет, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Расскажет ли что-нибудь старая бабушка, придерется к ее словам? А то дойдет даже до того, что начнет передразнивать ее походку, надевать ее очки, говорить ее голосом. Выходило очень похоже, и люди смеялись. Скоро Кай научился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел выставлять на показ все их странности и недостатки. И люди говорили:
3: «Удивительно способный мальчуган».
0: А причиной всему были осколки, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он и передразнивал даже милую маленькую Герду, а ведь она любила его всем сердцем. И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снег, он явился с большим увеличительным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.
1: «Погляди в стекло, Герда»,
0: — сказал он. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Это было так красиво!
1: «Видишь, как хитро сделано»,
0: — сказал Кай.
1: «Гораздо интереснее настоящих цветов. И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если б только они не таяли!»
0: Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо:
1: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками».
0: И убежал. На площади каталось множество детей. Кто посмелее привязывал свои санки к крестьянским саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то, укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади 2 раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее.

0: Затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и приветливо кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе все кивал ему, и он продолжал ехать за ним. Вот они выбрались за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями. Стало темно, хоть глаз выколи. Мальчик поспешно отпустил веревку, которую зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал. Никто его не услышал. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробы, перескакивая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны. Большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина. Снежная королева. И шуба, и шапка на ней были из снега.
1: «Славно проехались»,
0: — сказала она.
1: «Но ты совсем замерз. Полезай ко мне в шубу».
0: Посадила она мальчика в сани, завернула в свою медвежью шубу. Кай словно в снежный сугроб опустился.
1: «Все еще мерзнешь?»
0: — спросила она и поцеловала его в лоб. Поцелуй ее был холоднее льда. Он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще немного, и он умрет. Но только на минуту. А потом, напротив, ему стало так хорошо, что он даже совсем перестал зябнуть.
2: «Мои санки! Не забудь мои санки!»
0: — спохватился он. Санки привязали на спину одной из белых кур, и она полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.
1: «Больше не буду тебя целовать»,
0: — сказала она.
1: «Не то зацелую до смерти».
0: Кай взглянул на нее. Как она была хороша! Лица умнее и прелестней он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все 4 действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что на самом-то деле он знает совсем мало. В тот же миг снежная королева взвелась с ним на черное облако. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и сушей. Студеные ветры дули под ними. Выли волки, искрился снег. Летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь. А днем заснул у ног снежной королевы. История третья. Цветник женщины, которая умела колдовать. А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто этого не знал, никто не мог дать ответ. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Много было пролито по нему слез, горько и долго плакала Герда. Наконец решили, что Кай умер. Утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло солнце.
3: «Кай умер и больше не вернется»,
0: — сказала Герда.
4: «Не верю»,
0: — отвечал солнечный свет.
3: «Он умер и больше не вернется»,
0: — повторила она ласточкам.
5: «Не верим, не верим»,
0: — отвечали они. Под конец и сама Герда перестала этому верить.
3: «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай ни разу еще не видел их»,
0: — сказала она как-то утром.
3: «Да пойду спрошу про него у реки».
0: Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна денешенька за город прямо к реке.
3: «Правда, что ты взяла моего названного братца?»
0: — спросила Герда.
3: «Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты вернешь мне его».
0: И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, самое драгоценное, что у нее было, и бросила в реку. Но они упали у самого берега, и волны сейчас же вынесли их обратно. Река словно бы не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко. Влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана, и от ее толчка отошла от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на берег, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже совсем отплыла и быстро неслась по течению. Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. Воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить.
6: «Мы здесь, мы здесь!»
0: Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно в одних чулках. Красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее. «Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда, повеселела, встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором ютился домик под соломенной крышей с красными и синими стеклами в окошках. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда закричала им, она приняла их за живых. Но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе. Лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла старая-престарая старушка с клюкой в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.
7: «Ах ты, бедная дитятка!»
0: — сказала старушка.
7: «И как это ты попала на такую большую быструю реку, да забралась так далеко?»
0: С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку клюкой, притянула к берегу и высадила Герду. Герда была рада радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась незнакомой старухи.
7: «Ну, пойдем. Да расскажи мне, кто ты и как сюда попала?» —
0: сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла:
7: «Угу, угу».
0: Когда девочка кончила, она спросила старушку, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут. но верно пройдет, так что горевать пока не о чем. Пусть Герда лучше отведает вишен, да полюбуется цветами, что растут в саду. Они красивее, чем в любой книжке с картинками, и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко от пола, и все из разноцветных красных, синих и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько угодно. А пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и золотым сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки.
7: «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку», —
0: сказала старушка.
7: «Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем».
0: И она продолжала расчесывать кудри девочки. И чем дольше чесала, тем больше забывала Герда своего названного братца Кая. Старушка умела колдовать. Только она была не злою колдуньей и колдовала лишь изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит от нее. Потом старушка повела Герду в цветник. Ах, какой аромат тут был, какая красота! Самые разные цветы и на каждое время года. Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились сны, какие видит разве королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок в саду, но как немного их было, ей все же казалось, что какого-то недостает, только какого. И вот раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами. И самым красивым из них была роза. Старушка забыла ее стереть, когда спровадила живые розы под землю. Вот что значит рассеянность.
3: «Как? Тут нет роз?»
0: — сказала Герда. И сейчас же побежала в сад, искала их, искала, да так и не нашла. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы падали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов. И как только они увлажнили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же цветущий, как прежде. Обвела его ручонками Герда, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.
3: «Как же я замешкалась!»
0: — сказала девочка.
3: «Мне ведь надо искать Кая. Вы не знаете, где он?»
0: — спросила она у роз.
3: «Правда ли, что он умер и не вернется больше?»
4: «Он не умер»,
0: — отвечали розы.
4: «Мы ведь были под землей, где лежат все умершие, но Кая между ними не было».
3: «Спасибо вам», —
0: сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала:
3: «Вы не знаете, где Кай?»
0: Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о своей собственной сказке или истории. Много их наслушалась Герда, но ни один не сказал ни слова о Кае. Тогда Герда пошла к одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.
3: «Ты, маленькое ясное солнышко»,
0: — сказала ему Герда.
3: «Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного братца?»
0: Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы, и в этой песенке ни слова не говорилось о Кае.
2: «Был первый весенний день. Солнце грело и так приветливо светило на маленький дворик. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома, и возле самой стены проглянул первый желтенький цветок. Он сверкал на солнце, словно золотой. Во двор вышла посидеть старая бабушка. Вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и поцеловала старушку. Поцелуй девушки дороже золота. Он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в сердце, золото и на небе в утренний час. Вот и все», —
0: сказал одуванчик.
3: «Бедная моя бабушка», —
0: вздохнула Герда.
3: «Верно, она скучает обо мне и горюет, как горевала о Кае. Но скоро я вернусь и его приведу с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы, толку от них не добьешься. Они, знай, твердят свое».
0: И она побежала в конец сада. Дверь была заперта, но Герда так долго шатала ржавый засов, что он поддался, дверь отворилась, и девочка так босоножкой и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и осмотрелась. Лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень. Только в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно.
3: «Господи, как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе, тут не до отдыха», —
0: сказала Герда и опять пустилась в путь. Ах, как ныли ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели. Туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья так и сыпались. Один только терновник стоял весь покрытый вяжущими терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь мир. История четвертая. Принц и принцесса. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго смотрел он на девочку, кивая ей головою, и, наконец, молвил:
8: «Здравствуй!»
0: Выговаривать по-человечески чище он не мог, но он желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Что такое одна-одинешенька, Герда знала очень хорошо, сама на себе испытала. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и сказал:
8: «Может быть, может быть».
3: «Как? Правда?» —
0: воскликнула девочка и чуть не задушила ворона, так крепко она его расцеловала.
8: «Потише, потише», —
0: сказал ворон.
8: «Думаю, это был твой Кай. Но теперь он верно забыл тебя со своей принцессою».
3: «Разве он живет у принцессы?»
0: спросила Герда.
8: «А вот послушай»,
0: — сказал ворон.
8: «Только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-воронье, я бы рассказал тебе обо всем куда лучше».
3: «Нет, этому меня не учили»,
0: — сказала Герда.
3: «Как жалко».
8: «Ну ничего», —
0: сказал ворон.
8: «Расскажу, как сумею, хоть и плохо».
0: И он рассказал все, что знал.
8: «В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла. Вот какая умница! Раз как-то сидит она на троне, а веселья-то в этом не так уж и много, как люди говорят. И напевает песенку.
2: Отчего бы мне не выйти замуж? А ведь и в самом деле...»
8: Подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать такого человека, который бы умел отвечать, когда с ним говорят, а не такого, что умел бы только важничать. Это ведь так скучно. И вот барабанным боем созывают всех придворных дам, объявляют им волю принцессы. Уж так они все обрадовались. Вот это нам нравится, говорят. Мы сами недавно об этом думали. Все это истинная правда,
0: прибавил ворон.
8: У меня при дворе есть невеста, ручная ворона. От нее-то я и знаю все это. На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того же, кто будет держать себя непринужденно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет в мужья. «Да-да»,
0: — повторил ворон.
8: «Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою. Народ валом повалил во дворец. Пошла давка и толкотня, да все без проку, ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорят отлично, а стоит им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в серебре да лакеев в золоте и войти в огромные залитые светом залы, и их оторопь берет. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют за ней ее же слова. А ей вовсе не это было нужно. Но точно на них порчу напускали, опаивали дурманом. А выйдут за ворота, опять обретут дар слова. От самых ворот до дверей тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел».
3: «Ну, а Кай-то Кай?» —
0: спросила Герда.
3: «Когда же он явился? И он пришел свататься?»
8: «Постой, постой. Вот мы и дошли до него. На третий день явился небольшой человечек. Ни в карете, ни верхом, а просто пешком. И прямо во дворец. Глаза блестят, как твои. Волосы длинные, вот только одет бедно».
3: «Это Кай!» —
0: обрадовалась Герда.
3: «Я нашла его!»
0: И она захлопала в ладоши.
8: «За спиной у него была котомка», —
0: продолжал ворон.
3: «Нет, это верно были его санки», —
0: сказала Герда.
3: «Он ушел из дому с санками».
8: «Очень может быть», —
0: сказал ворон.
8: «Я не особенно вглядывался. Так вот, моя невеста рассказывала, как вошел он в дворцовые ворота и увидел гвардию в серебре, а по всей лестнице лакеев в золоте, ни капельки не смутился, только головой кивнул и сказал:
9: скучненько должно быть стоять тут на лестнице. Войду-ка я лучше в комнаты».
8: «А все залы залиты светом. Тайные советники и их превосходительство расхаживают без сапог. Золотые блюда разносят. Торжественнее некуда. Сапоги его страшно скрипят, а ему все нипочем».
3: «Это, наверное, Кай!» —
0: воскликнула Герда.
3: «Я знаю, он был в новых сапогах. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке».
8: «Да, Они таки скрипели порядком,
0: продолжал ворон.
8: Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок, и кавалеры со слугами и со слугами слуг. А у тех опять прислужники. Чем ближе кто-нибудь стоял к дверям, тем выше задирал нос. На прислужника слуги, прислуживающего слуге и стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без дрожи. Такой он был важный.
3: Вот страх-то,
0: сказала Герда.
3: А Кай все-таки женился на принцессе?
8: Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он завел с принцессой беседу и говорил не хуже, чем я по-воронье. Так, по крайней мере, сказала мне моя ручная невеста. Держался он очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот она ему понравилась, он ей тоже.
3: «Да-да, это Кай!»
0: — сказала Герда.
3: «Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями!» «Проводи же меня во дворец!»
8: «Легко сказать!»
0: — отвечал ворон.
8: «Трудно сделать!» «Постой, я поговорю с моей невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам!» «Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец?» «Как же, не очень-то впускают таких девчонок!»
3: «Меня впустят!»
0: — сказала Герда.
3: «Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мною!»
8: «Подожди меня тут, у решетки!» —
0: сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал.
8: «Моя невеста шлет тебе 1000 поклонов, и вот этот хлебец! Она стащила его на кухне, там их много, а ты, верно, голодна! Ну, во дворец тебе не попасть!» «Ты ведь босая. Гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь. Ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и где достать ключ».
0: И вот они вошли в сад. Пошли по длинным аллеям, где один за другим падали осенние листья. И когда огни во дворце погасли, ворон провел девочку в полуотворенную дверь. О, как билось сердечко Герды от страха и нетерпения! Точно она собиралась сделать что-то дурное, ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай. Да-да, он верно здесь. Герда так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, и как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние. Ах, она была просто вне себя от страха и радости. Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.
10: «Мой жених рассказывал мне о вас только хорошего, барышня», —
0: сказала ручная ворона.
10: «И ваша жизнь также очень трогательна. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед? Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим».
3: «А мне кажется, за нами кто-то идет»,
0: — сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.
10: «Это сны», —
0: сказала ручная ворона.
10: «Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас, удобнее будет рассмотреть спящих».
0: Тут они вошли в первую залу, где стены были обиты розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, так что было от чего прийти в замешательство. Наконец, они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса. Другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидала темно-русый затылок. «Это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны шумом умчались прочь. Принц проснулся и повернул голову. «Ах, это был не Кай!» Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.
3: «Ах ты, бедняжка!»
0: Сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них. Только пусть они не делают этого впредь. И захотели даже наградить их.
3: «Хотите быть вольными птицами?»
0: Спросила принцесса.
3: «Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании скоханных остатков?»
0: Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали:
8: «Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!»
0: Принц встал и уступил свою постель Герде. Больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручки и подумала: «Как добры все люди и животные!» Закрыла глаза и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков. Она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца. Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала карета из чистого золота с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера, лакеев, форейтеров, дали ей и форейтеров, красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые 3 мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать, сидя спиною к лошадям. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе, и слишком много ела. Карета была битком набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.
3: «Прощай!»
0: — закричали принц и принцесса. Герда заплакала, ворона тоже. Через 3 мили простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая на солнце, не скрылась из виду. История 5. Маленькая разбойница. Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники. Карета горела, как жар. Она резала разбойникам глаза, и они просто не могли этого вынести.
11: «Золото! Золото! Золото!»
0: Закричали они, схватив лошадей под уздцы, убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.
10: «Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормлена!»
0: сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями.
10: «Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?»
0: И она вытащила острый сверкающий нож. «Какой ужас!»
10: «Ай!»
0: вскрикнула она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто люба.
10: «Ах ты, дрянная девчонка!»
0: закричала мать, но убить Герду не успела.
9: «Она будет играть со мной!»
0: сказала маленькая разбойница.
9: «Она даст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постели!»
0: И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на месте. Разбойники захохотали.
11: «Ишь, как пляшет со своей девчонкой!»
9: «Хочу в карету!»
0: закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была ужасно избалована и упряма. Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:
9: «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты, верно, принцесса?»
3: «Нет»,
0: — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула и сказала:
9: «Они тебя не убьют, даже если я и рассержусь на тебя. Я лучше сама убью тебя».
0: И она оттерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую, теплую муфточку. Вот карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах. Из них вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги. Казалось, каждому из них нипочем проглотить человека. Но они только высоко подпрыгивали и даже не лаяли. Это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.
9: «Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца»,
0: сказала Герде маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была послана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердях больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.
9: «Все мои!»
0: сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями.
9: «На, поцелуй его!»
0: крикнула она и ткнула голубя Герде прямо в лицо.
9: «А вот тут сидят лесные плотишки!»
0: продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене за деревянную решеткой.
9: «Эти двое лесные плутишки. Их надо держать в заперти, не то живо улетят. А вот и мой милый старичина Бяшка!»
0: И девочка потянула за рога, привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике.
9: «Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его под шею своим острым ножом. Он до смерти этого боится».
0: С этими словами Маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.
3: «Неужели ты и спишь с ножом?»
0: — спросила ее Герда.
9: «Всегда!»
0: — отвечала маленькая разбойница.
9: «Мало ли что может статься. Ну, расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету».
0: Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали. Другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды, в другой у нее был нож, и захрапела. Но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Вдруг лесные голуби проворковали.
12: «Кур, мы видели Кая. Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Кур!»
3: «Что вы говорите?»
0: — воскликнула Герда.
3: «Куда же полетела снежная королева, знаете?»
12: «Наверное, в Лапландию, ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи. Кур!»
11: «Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо!»
0: — сказал северный олень.
11: «Там прыгаешь себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а ее постоянные чертоги у Северного полюса на острове Шпицберген».
3: «О, Кай, мой милый Кай!»
0: — вздохнула Герда.
9: «Лежи смирно!»
0: — сказала маленькая разбойница.
9: «Не то пырну тебя ножом!»
0: Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:
9: «Ну, так и быть. А ты знаешь, где Лапландия?»
0: Спросила она затем у северного оленя.
11: «Кому же и знать, как не мне?»
0: Отвечал олень, и глаза его заблестели.
11: «Там я родился и вырос. Там прыгал по снежным равнинам».
9: «Так, слушай»,
0: сказала Герде маленькая разбойница.
9: «Видишь, все наши ушли. Дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и вздремнет. Тогда я кое-что сделаю для тебя».
0: И вот старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела. А маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:
9: «Еще долго можно было бы потешаться над тобой. Уж больно ты уморительный, когда тебя щекочут острым ножом. Ну да так и быть. Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Можешь бежать в свою Лапландию. Но за это ты должен отвезти к дворцу снежной королевы эту девочку. Там ее названный брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила громко, а у тебя вечно ушки на макушке».
0: Северный олень так и подпрыгнул от радости. А маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее для верности и даже подсунула под нее мягкую подушку, чтобы ей удобнее было сидеть.
9: «Так и быть»,
0: сказала она затем.
9: «Возьми назад свои меховые сапожки, ведь холодно будет. А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам. Вот огромные рукавицы моей матери. Они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки. Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродиной матери».
0: Герда плакала от радости.
9: «Терпеть не могу, когда хнычут»,
0: сказала маленькая разбойница.
9: «Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще два хлеба и окорок, чтобы не пришлось голодать».
0: И то, и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которую был привязан олень, и сказала ему:
9: «Ну, живо! Да береги, смотри, девчонку!»
0: Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с ней. северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки по лесу, по болотам и степям. Выли волки, каркали вороны. Послышалось вдруг с неба, и оно словно зачихало огнем.
13: «Вот мое родное северное сияние!»
0: — сказал олень.
13: «Гляди, как горит!»
0: И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже. И вот они очутились в Лапландии. История шестая. Лапландка и финка. Олень остановился у жалкой лачуги. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха-лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал Лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную. Она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.
14: «Ах, вы, бедняги!»
0: — сказала Лапландка.
14: «Долгий же вам еще предстоит путь. Придется сделать 100 с лишним миль, пока доберетесь до Финляндии, где снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет. И вы снесете послание финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать».
0: Когда Герда согрелась, поела и попила, Лапландка написала несколько слов на сушеной треске. Велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Послышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финляндии и постучался в дымовую трубу финки. У нее и дверей-то не было. Ну и жара стояла в ее жилье. Сама финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы жарко. Положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова 3 раза, пока не заучила наизусть. А потом сунула треску в котел. Рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало. Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазами, но не говорила ни слова.
13: «Ты такая мудрая женщина»,
0: — сказал олень.
13: «Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу 12 богатырей? Тогда бы она одолела снежную королеву».
15: «Силу 12 богатырей»,
0: — сказала финка.
15: «Да много ли в том проку?»
0: С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он был весь исписан какими-то удивительными письменами. Финка принялась читать их и читала до того, что пот градом покатился с ее лба. Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:
15: «Кай в самом деле у снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе снежная королева сохранит над ним свою власть».
13: «А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что сделает ее сильнее всех?»
7: «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она босая обошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. Ее сила в ее сердце, в том, что она невинный, милый ребенок. И если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной Королевы и извлечь из сердца Кая осколок, то мы и подавно ей не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад Снежной Королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно».
0: С этими словами Финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.
3: «Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц!» —
0: закричала Герда, очутившись на морозе. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев. Но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, и в нем полыхало северное сияние. Нет, они бежали по земле прямо на Герду и становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом. Но эти были куда больше, страшнее, и все живые. Это были передовые дозорные войска Снежной Королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоглавых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной. Все были живыми снежными хлопьями. Однако Герда смело шла все вперед и вперед, и, наконец, добралась до чертогов Снежной Королевы. Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него. История 7. Что случилось в чертогах Снежной Королевы и что случилось потом? Стенами чертогов были снежные метели, окнами и дверями буйные ветры. 100 с лишним зал тянулись здесь одна за другой так, как наметало их вьюга. Все они освещались северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда и не заглядывало сюда. Никогда не устраивали здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, на которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракою. Не сходились на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички. Холодно, пустынно, грандиозно. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете.

0: Эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первостепенной важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось. Слово «вечность». Снежная королева сказала ему:
1: «Если ты сложишь это слово, ты сам будешь себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков».
0: Но он никак не мог его сложить.
1: «Теперь я полечу в теплые края», —
0: сказала снежная королева.
1: «Загляну в черные котлы».
0: Так она называла кратеры огнедышащих гор, Этны и Везувия.
1: «Побелю их немножко. Это хорошо для лимонов и винограда».
0: Она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале. Смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз. В это-то время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:
2: «Кай, милый мой Кай, наконец-то я нашла тебя!»
0: Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался.
3: «Герда, милая Герда, где же ты была так долго? Где был я сам?»
0: И он оглянулся вокруг.
3: «Как здесь холодно, пустынно!»
0: И он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы. Поцеловала его в глаза, и они заблестели. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А когда дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к Лапландке. Та шила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать. Олень тоже провожал юных путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с Лапландкой. Вот перед ними и лес. Запели первые птицы, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка.

0: девушкой в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, она была когда-то впряжена в золотую карету, и девушку. Это была маленькая разбойница. Она тоже узнала Герду, вот была радость.
1: «Ишь ты, бродяга!»
0: — сказала она Каю.
1: «Хотелось бы мне знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?»
0: Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.
1: «Они уехали в чужие края»,
0: — отвечала молодая разбойница.
2: «А ворон?»
0: — спросила Герда.
1: «Лесной ворон умер. Ручная ворона осталась вдовой. Ходит с черной шерстинкой на ножке и сетует на судьбу.
2: Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его?»
0: Герда и Кай рассказали ей обо всем.
1: «Ну, вот и сказке конец», —
0: сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет к ним в город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда — своей. Они шли, и на их пути расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Часы говорили «тик-так», стрелки двигались по циферблату. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали совсем взрослыми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой, взяли друг друга за руки, и холодное пустынное великолепие чертогов Снежной Королевы забылось, как тяжелый сон. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло лето, теплое

0: Эрих Распе. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. 11 вечер. В Италии барон Мюнхгаузен остается без своих турецких сокровищ, кроме исторической драгоценности «Пращи Давида», которой отец барона выбил однажды морскому коньку оба глаза. Быстрый пробег на этом коньке через Дуврский пролив в Кале. Мюнхгаузен бросает в море 326 пушек и сжигает лафеты. Последняя служба пращи. Мюнхгаузена выстреливают во время сна из пушки в стог сена, и он просыпается там лишь через 3 месяца. В последний вечер я рассказал вам, как я бежал с турецкой казной в Италию. Прибыв в Бриндизи, я оказался, должно быть, самым богатым человеком в Европе. Но всевозможные попрошайки, шулеры, мошенники, плуты и обманщики постарались в несколько недель освободить меня от большей части моего состояния. А остальное отняли у меня разбойники, в буквальном смысле слова, раздевшие в обрутцы до рубашки и меня, и всех моих спутников. К счастью, в шерстяной фуфайке, которую я носил на голом теле, был потайной карман, а в нем спрятана пригоршня драгоценных камней и жемчуга. Алчные глаза бандитов проглядели их во время грабежа, а один римский ювелир дал мне за них несколько сотен тысяч золотых монет. Это все еще довольно крупное состояние я разделил между 5 моими слугами – стрелком, острослухом и прочие, отпустив их со службы на все 4 стороны. Себе я оставил лишь небольшую сумму на путевые расходы, желая посетить теперь же в Гибралтаре моего старого друга, генерала Эллиота. Из всех драгоценностей, похищенных у меня разбойниками в Абруцци, они оставили мне только одну вещь, которую бросили, как не имеющую никакой цены и ни к чему не пригодную. Именно видавшую виды пращу, которая еще послужила будущему царю Давиду в борьбе с великаном Голиафом. Эта праща, бывшая раньше, правда, в лучшем состоянии, однажды оказала большую услугу моему отцу, когда он был в Англии и гулял по морскому побережью близ Дувра. Дело было так. Мой батюшка шел вдоль берега гавани, глубоко задумавшись о предстоявшей ему вскоре поездке во Францию, и размышлял, какое бы выбрать судно из стоявших наготове к отплытию. Как вдруг на него бросился со страшной яростью морской конек. Батюшка обшарил все карманы, ища какое-нибудь оружие. А так как не нашел там на этот раз ничего, кроме упомянутой пращи, то вложил в нее 2 гладких кремня, и так ловко метнул их в голову чудовищу, что каждым камнем выбил ему по глазу. Совершенно ослепшее животное сразу стало совсем ручным и тихим, позволило сесть на себя и отвезло моего отца в лавку сидельника, причем проща служила в качестве узды. Отец купил седло, надел его на конька и помчался на нем по морю прямо в Кале, на что ему понадобилось лишь 1 час 10 минут. Морской конек, представлявший собой, кстати сказать, игру природы, то есть за исключением плавательных перепонок и странной гривы, походивший на придворную пегую лошадь турецкого султана, не плыл, а бежал с невероятной быстротой по морскому дну, гоня перед собой миллионы самых разнообразных рыб. В Кале отец продал морского конька хозяину гостиницы 3 кубка за ничтожную сумму – 900 червонцев. И оборотистый хозяин до сих пор еще показывает его за деньги и зарабатывает на нем больше, чем на своей гостинице. В Париже мой отец заказал искусному придворному художнику короля написать картину, изображающую его самого, морского конька и морских чудовищ, встречавшихся ему во время переезда через пролив. Быть может, вы уже видели эту картину? Она висит в моей спальне.
1: В Гибралтаре я едва успел отпраздновать встречу с моим другом Элиотом и пройтись по валам, чтобы взглянуть на состояние гарнизона и осадные работы неприятеля, как мне помог сделать удивительное дело зеркальный телескоп Долланда, который я купил в Риме у одного корабельного капитана, очень нуждавшегося в деньгах. Я обнаружил с помощью этого замечательного прибора, что осаждающие собирались выстрелить из 36-фунтового орудия в тот бастион, на котором мы находились в это самое мгновение. Я на всех парах подбежал к ближайшей пушке, 48-фунтовому орудию, когда испанский канонир поднес к затравке фитиль, и я скомандовал «Пли!». Оба орудия выстрелили одновременно, и оба ядра встретились друг с другом приблизительно на полпути. Наше 48-фунтовое ядро попало так точно в 36-фунтовое, что последнее было отброшено назад, оторвало голову канониру с фитилем, сбило мачты 3 кораблей, плывших в то время рядком под парусами мимо крепости. Затем пролетело через весь Гибралтарский пролив и еще несколько миль над Африкой. Наше же ядро, отбросив назад ядро неприятеля, продолжало свой путь. Сбило с лафета пушку, которая выстрелила по нам, и с такой силой швырнула ее на корабль, что та тотчас же пробила ему дно, и корабль ушел под воду с 1000 испанских матросов и несколькими сотнями сухопутных солдат, которые, разумеется, все погибли. За эту услугу генерал Эллиот предложил мне офицерскую должность, но я с благодарностью отклонил эту честь, и потому в следующем номере военной газеты была напечатана благодарность мне, и всем караулам было приказано отдавать мне воинские почести. До сих пор еще никому не известно, кто, собственно, спас тогда Гибралтар. И, открывая вам сейчас эту тайну, я рассчитываю на вашу скромность и надеюсь, что вы не будете никому этого пересказывать. Однажды, поздним вечером, около полуночи, я, воспользовавшись кромешной темнотой, тайком прокрался в неприятельский лагерь, переодевшись католическим священником, и вошел в палатку графа Артуа, где он как раз в это время собрал военный совет с участием главнокомандующего и всех высших офицеров для обсуждения назначенного на рассвете штурма. штурма крепости. Все имеющиеся орудия решено было, как только предрассветные сумерки дадут хоть немного света, направить на определенную точку, а при первых солнечных лучах выпалить по возможности одновременно из более чем 300 пушек утренний салют и прервать сон осажденных. Когда через несколько часов, примерно около полудня, благодаря бомбардировке одной и той же точки, образуется брешь, с противоположной стороны Гибралтара будет произведена ложная атака, а затем все главные силы проникнут через это слабо защищенное место в крепость. Благодаря своему костюму я слышал все эти разговоры. И когда военный совет окончился и все улеглись спать, я все еще бродил по лагерным улицам между палатками и раздумывал, как бы помешать выполнению неприятельского плана. Я с радостью заметил, что весь лагерь спит глубоким сном. Даже и часовые, которые вместо того, чтобы бодрствовать на своих постах, набирались во сне сил для завтрашнего боя. Но как лучше всего предотвратить грозящую беду? Понятно, надо помешать обстрелу крепости. А этого, само собой разумеется, можно было достигнуть, если испортить или удалить все орудия. Последнее, пожалуй, даже легче устроить. Как раз пробил час. Но не будет ли это слишком тяжелая задача для одного человека? Я прокрался на одну из батарей, поднял потихоньку с лафета самую большую и тяжелую пушку и бросил ее в море на расстоянии миль около 3. Если это удалось проделать с самой большой и тяжелой пушкой, то с орудиями меньшей величины и меньшего веса работа шла еще лучше. Но все-таки задача, в общем, была трудновата, потому что есть предел всякому терпению. А тут было 326 орудий, не считая мортир, которых я не смог выбросить, так как у меня не хватило времени. Наконец, я свалил в одну кучу все лафеты, бросил сверху провиантские повозки и пороховые ящики и поджег этот громадный костер величиной с дом. Чтобы снять с себя всякое подозрение, я одним из первых забил тревогу. Страшный ужас охватил весь лагерь, особенно при взрывах пороховых ящиков. По общему мнению, в лагерь должны были проникнуть из крепости по меньшей мере 6 или 7 полков, чтобы уничтожить всю артиллерию. Тут же арестовали всех часовых, потому что все они, без сомнения, были подкуплены, иначе они непременно заметили бы врага и подняли бы в лагере тревогу. Граф Артуа в панике бежал со всеми своими людьми. Ни разу не останавливаясь, они одним духом пробежали 14 дней и 14 ночей вплоть до самого Парижа, и от страха, потрясшего их желудки при этом жутком пожаре, они целых 3 месяца не могли проглотить ни малейшей крошки и должны были жить одним воздухом. Недель 6-7 спустя я сидел однажды утром за завтраком у генерала Эллиота, как вдруг в комнату влетела бомба и упала на стол. Я быстро бросился к ней, вырвал запал и, держа бомбу в руке, спокойно пошел на вершину скалы. Тут я увидел, неподалеку от лагеря, довольно большую толпу людей и с помощью моего телескопа убедился, что там поставлена виселица, на которой собирались повесить, как шпионов, 2 захваченных в плен английских офицеров, прокравшихся ночью в лагерь. «Ну, подождите же!» — воскликнул я. «Теперь и я поговорю с вами». И так как они находились слишком далеко, чтобы можно было добросить до них бомбу невооруженной рукой, то я вспомнила про Давида. Вложил в нее бомбу с вставкой, оставленным новым фитилем, и бросил ее как раз на то место, где люди толпились вокруг виселицы. Бомба упала среди них и тотчас же разорвалась. Все, стоявшие рядом, конечно же, были убиты, кроме двух англичан, за секунду до взрыва вздернутых на воздух. Крупный осколок бомбы ударил как раз в основание виселицы. Она рухнула и прибила палача. А оба английских офицера упали, полузадушенные, на землю. Однако один из них быстро пришел в сознание и освободил себя от пенькового галстука и потом вовремя оказал такую же услугу товарищу. Затем оба они осмотрелись по сторонам. Все, кто стояли рядом во время казни, были мертвы. Но из лагеря бежала с громкими криками и недвусмысленными жестами разъяренная толпа. У господ англичан не было, разумеется, никакой охоты дожидаться их. Они поспешно помчались к берегу, бросились в испанскую лодку, стоявшую там, и заставили сидевших в ней двух моряков грести к одному из наших кораблей. Это был единственный случай, когда я пустил в ход ту прощу, и так как она стала уже очень ветха, то совершенно развалилась при этом. Большой кусок ее полетел вместе с бомбой, а маленький обрывок, оставшийся в моей руке, лежит теперь в нашем семейном архиве вместе с другими замечательными древностями. Если вы почтите меня в ближайшем будущем вашим посещением, я охотно покажу вам все семейные достопримечательности. Вскоре после этого я покинул Гибралтар и направился в Англию. Там случилось со мной одно из самых странных событий во всей моей жизни. Однажды, это было как раз 4 июня, я приехал в Уаппинг, чтобы присмотреть за погрузкой на корабль разных вещей, которые мне надо было отправить в Гамбург. Обратный путь я решил проделать вдоль корабельных верфей, а так как я устал до полусмерти, к тому же солнце пекло нещадно, и искал какого-нибудь тенистого местечка, чтобы отдохнуть немного, то я забрался в одну из стоявших там больших пушек. Это был как раз день рождения короля, и все пушки утром зарядили порохом, чтобы ровно в час дня произвести салют. Ничего не подозревая, я в ту же минуту погрузился в пушечном дуле в глубокий сон. Ровно в час явился канонир, вставил в затравку запал и приложил фитиль. Бум! Грянул выстрел, и ваш друг Мюнхгаузен полетел вперед головой через Темзу, который, однако, раз в 6 шире Эльбы у Гамбурга, и на другом ее берегу уткнулся головой в огромный сток сена. Меня сперва оглушило, но даже это состояние не прервало моего крепкого сна, и я спокойно продолжал похрапывать в стоге сена. Вероятно, я спал бы там и по сей день, если бы спустя 3 месяца не вздумали отвезти сено на рынок и при этом меня разбудили. Мне часто случалось замечать, что мои слушатели, когда я рассказывал эту историю, выражали на лицах некоторое недоверие. Однако грушевое дерево, растущее около стога, служит неоспоримым доказательством того, что я действительно проспал 3 месяца. Эти деревья цветут обыкновенно в начале июня, а когда я проснулся, оно было сплошь увешано самыми спелыми, сочными грушами, и я тотчас же съел несколько штук с превеликим аппетитом. Вы легко можете представить себе изумление моих лондонских друзей, тщетно разыскивавших меня целых 3 месяца, когда они увидели своего друга, возвращающимся целым и невредимым, в том же летнем платье среди по-осеннему хмурого сентябрьского дня.
0: Двенадцатый вечер. Путешествие по Северному Ледовитому океану. Мюнхгаузен убивает 1000 белых медведей. Знаменитая легавая собака чует живых куропаток в желудке акулы. Морское чудовище проглатывает целый корабль. Счастливое спасение из его желудка. О подземном водном пути в Каспийское море. Крепкое рукопожатие с медведем. Отъезд в Персию.
1: Не знаю, господа, друзья и товарищи, слыхали ли вы о последнем научном путешествии по Северному Ледовитому океану капитана Фипса, ныне лорда Мюльгрева? Я сопровождал капитана в этом путешествии не в качестве офицера, а как его друг. Мы миновали уже Шпицберген и почти 2 недели не видели суши, а только небо и воду, да на некотором расстоянии от нас колоссально высокие ледяные горы, которые были, наверное, раза в 3 выше, чем наши самые длинные мачты, когда я взял свою подзорную трубу. Кстати сказать, я всегда считал полезным время от времени осматриваться вокруг, особенно в путешествиях, потому что непременно замечаешь нечто интересное, чего иначе не увидел бы. Ближайшая к нам ледяная гора находилась приблизительно в полумиле от нас. Я заметил на ней 2 больших белых медведей, которые, как мне показалось, вели друг с другом ожесточенный бой. Когда мы подплыли к этой горе, я тотчас же перебросил через плечо ружье и тронулся в путь. Но чем ближе продвигался я к вершине, тем невыразимо тяжелее и опаснее становилась дорога. Скоро мне пришлось перепрыгивать через страшные пропасти. Затем, постоянно падая и снова поднимаясь на ноги, 4 часа безостановочно вползать по гладким, как зеркало, покатым склонам, и прошло много времени, прежде чем мне удалось добраться до медведей, которые, однако, не дрались, а совершенно мирно играли друг с другом. Тут только я увидел, что каждый из них был величиной по меньшей мере с доброго, хорошо откормленного быка. Я уже оценивал стоимость их шкур и только что прицелился, как правая нога моя соскользнула, и я полетел кувырком вниз. От сильного удара я потерял сознание. А когда снова пришел в себя, вероятно, через 30 минут, то оказался не в особенно приятном положении. Одно из чудовищ, очевидно, перевернуло меня лицом вниз и как раз в этот момент схватило зубами застежку моих кожаных брюк. Ситуация не из приятных. Кто знает, куда утащило бы меня это бестие, но я вынул из кармана складной нож, тот самый, который вы здесь видите, и отрубил 3 пальца на левой задней ноге медведя. Как я и ожидал, зверь тотчас же бросил меня и страшно заревел. Я быстро схватил ружье, лежавшее лишь в 2 шагах от меня, и вогнал медведю в сердце 2 лота свинца, так что он сразу упал мертвым на землю, на лед. Однако, отправив на тот свет одно из этих кровожадных животных, я тем же выстрелом разбудил несколько сотен других, спавших на льду в полумиле вокруг. И скоро они начнут собираться со всех сторон. Нельзя было терять времени. И мне не сдобровать, если не придумаю какого-нибудь средства спасения. Ну, и что же я сделал? Примерно за такое же время, сколько нужно набившему руку охотнику, чтобы снять шкуру с зайца, я содрал с мертвого медведя его шубу и сам влез в нее, причем моя голова пришлась как раз под его головой. Едва я успел перерядиться, как подошли сначала 2 медведей, а через несколько минут собралась и вся стая. Меня бросало то в жар, то в холод в моей шубе. Однако моя уловка удалась превосходно. Все эти бестии рычали и ревели вокруг меня, обнюхивая то меня, то ободранный труп своего собрата. Однако, должно быть, все, по их мнению, обстояло благополучно, хотя и было несколько удивительно, потому что они всевозможными знаками приглашали меня принять участие в их играх. Ну, я, как умел, старался подражать всем их манерам и движениям, и при этом соображал, что теперь делать и как отвязаться от непрошенного общества. Тут я вспомнил, как один старый фельдшер рассказывал мне, что перелом спинного хребта приводит к мгновенной смерти. Это надо попробовать. Я снова взял в руку нож и вонзил его самому крупному медведю в шею. Вы правы, если подумали сейчас, какой отчаянный поступок. Конечно, и мне в тот момент стало очень страшно. Несомненно, переживи только чудовище мой удар, я был бы растерзан в клочки. Однако моя попытка блестяще удалась. Медведь упал к моим ногам, не охнув. Оставалось, значит, только 1000 раз повторить тот же удар. К счастью, незадолго перед тем я плотно позавтракал. Итак, я со свежими силами принялся за работу. И хотя то справа, то слева беспрестанно падали трупами один мишка за другим, тем не менее на остальных это не производило никакого впечатления. Наконец я уложил последнего и стал как Самсон, расправившийся с 1000 филистимлян. Закончу вкратце. После этого я вернулся на корабль и привел с собой на поле боя 3/4 его экипажа, чтобы снять с медведей шкуры и перенести на палубу окорока и меха. Мы кончили работу лишь к солнечному закату, и капитан Фипс жалел, что не мог принять более деятельного участия в геройских подвигах этого медвежьего дня. Другое морское плавание я совершил в Ост-Индию с капитаном Гамильтоном. Тогда со мной была превосходная легавая собака. И в один прекрасный день, когда мы только заговорили о том, что по последним наблюдениям и измерениям мы находимся на расстоянии по меньшей мере 300 миль от ближайшей суши, я должен был обратить внимание господ офицеров на мою собаку, которая еще час назад обнаружила присутствие дичи где-то поблизости. Из этого я заключил, что вопреки Лоции и всему прочему, мы должны быть неподалеку от земли. Но мои слова были встречены общим хохотом. Однако это нисколько не поколебало у меня доверие к моей собаке, и я предложил капитану побиться об заклад на 100 гиней. Что мы в течение получаса найдем дичь. Капитан, предобрейший человек, засмеялся и шепнул судовому врачу. Мюнхгаузен сошел с ума. Я не могу принять такого пари. Доктор на это возразил тоже шепотом, но настолько громким, что я мог все слышать. Нет, капитан, он совершенно здоров, но доверяет чутью своей собаке больше, чем разуму всех ваших офицеров. Он, разумеется, проиграет, да и по делу. «Тем не менее», — сказал капитан, «с моей стороны было бы не совсем честно согласиться на такое пари. Впрочем, тем более будет для меня чести, когда я потом верну ему деньги». Тем временем поведение моей собаки еще больше укрепило меня в моей правоте. И когда я вторично предложил пари, Гамильтон принял его. Но едва мы уговорились и ударили по рукам, как сидевшие с удочками матросы вытащили из воды громадную акулу. Собака стала крайне беспокоиться, и я сказал коротко: «Ну вот вам и дичь». И действительно, когда вспороли акуле брюхо, в ее желудке оказалось 6 пар живых куропаток. Бедные животные так долго были в заключении, что одна из самок уже сидела на 17 яйцах, и из одного вылупился цыпленок как раз в то время, когда птичек извлекли на свет Божий. Мы воспитывали этого птенчика вместе с котятами, родившимися за несколько минут до того. Во время этого плавания у нас никогда не было недостатка в свежей дичи, потому что та или другая куропатка постоянно высиживала новое потомство. Несколько недель спустя мы пересекли с полагающимся по этому случаю торжеством экватор, милях в 100 к западу от Суматры, и направились затем прямо на север, в сторону Калькутты и Бенгальского залива. Тут число окружавших нас крупных морских чудовищ возросло в такой поразительной степени, что эти небывалых размеров рыбины стали стеснять движение нашего корабля. Одно из этих животных было так громадно, что мы не могли рассмотреть его во всю длину, даже в подзорные трубы. К несчастью, мы заметили это чудовище только тогда, когда уже было невозможно избежать встречи с ним среди кишмя кишевших китов и других морских животных. Мы видели, как этот гигант подплывал к нам все ближе и ближе, и вдруг он раскрыл пасть и втянул наш корабль со всеми мачтами и распущенными парусами между своими исполинскими зубами, сравнительно с которыми грот мачта величайшего военного судна показалось бы маленьким прутиком. Я положительно солгал бы, если бы вздумал утверждать, что пребывание в его пасти было в каком-нибудь отношении приятно. А всем известно, что для меня невозможно произнести хотя бы маломальскую неправду. Я думаю, что такое отвращение ко лжи всегда было уделом нашего рода, потому что я знаю многих родственников, которых схватывают жесточайшие судороги каждый раз, когда в их присутствии кто-нибудь произнесет хотя бы самую ничтожную ложь. Я сам обыкновенно испытываю сильнейшие припадки морской болезни, как только мне приходится попасть в общество любителя приукрасить свои приключения. После краткого пребывания в пасти чудовищем мы заметили, что оно снова раскрыло ее, втянув в себя громадную массу воды, и в результате этого наш корабль, который все-таки был не мелкая щепка, спустился в желудок. Здесь мы стояли так же спокойно, как будто бросили якорь в полное безветрие. Воздух был слишком теплым и неприятно густым, и мрак колоссального туловища рассеивали лишь местами то тут, то там множество факелов, которые, впрочем, освещали лишь небольшой круг. Мы нашли здесь якоря, канаты, лодки, барки и значительное число кораблей, как нагруженных, так и пустых, которые поглотил этот морской гигант. Мы, разумеется, не могли видеть в своем плену солнца, луны и звезд, и здесь, конечно, никогда не бывало дневного света. Но, как и в море, тут ежедневно бывали и приливы, и отливы. Прилив наступал, когда животное пило, и по приблизительному расчету в него поступало тогда больше воды, чем имеется в Женевском озере. Затем вода мало-помалу убывала, и наступал такой отлив, что все суда лежали как бы на отмели, пока через несколько часов снова не повторялся сильный прилив. Во время отлива Мы ходили в гости пешком к товарищам по несчастью, а при высоком уровне воды добирались к ним на лодках и с большим участием узнали, что некоторые из них находились в этой ужасной тюрьме уже несколько лет. Для меня было непонятно, как это люди могли смириться с таким положением, не предпринимая серьезных попыток освободиться. Например, проделать дыру в теле чудовища или проколоть ему сердце. Я решил посоветоваться с нашим корабельным плотником. Не можем ли мы сделать из нескольких мачт какую-нибудь распорку, которая не позволила бы чудовищу закрыть пасть? Для осуществления этого плана мы тотчас же скрепили скобами 7 самых больших мачт. Затем отобрали 100 самых сильных мужчин, чтобы воспользоваться тем моментом, когда животное разинет пасть, и поставили мачты между его зубами таким образом, чтобы они не только плотно держали его громадный язык, но и мешали ему сжать челюсти. Тут вода беспрепятственно хлынула внутрь, и мало-помалу все человеческое население чудовища выплыло наружу в лодках, барках, на больших и малых кораблях. Наши мачты мы, конечно, оставили в пасти чудовища, и благодаря этому избавили других от страшного несчастья быть заживо погребенными в этой ужасной и мрачной бездне. Вероятно, чудовище погибло жалкой смертью, ведь оно лишилось возможности заглатывать пищу. И это совершенно справедливо. Старший судовой капитан произвел нечто вроде морского смотра, и оказалось, что кроме множества мелких судов и лодок, в брюхе этой рыбины было свыше 70 кораблей. Но где же мы, собственно, находились? Самые опытные морские офицеры всех национальностей установили путем различных наблюдений, что мы плыли в Каспийском море, которое, как вы знаете, не имеет никакого известного соединения с другими морями. Но поскольку мы все-таки очутились на его поверхности, то это является доказательством имеющегося подземного сообщения Каспийского моря с океаном, так как нас, например, чудовище примчало сюда, несомненно, из Индийского океана. Затем мы поплыли в разные стороны. С нашего корабля я первый соскочил на землю, радуясь, что опять ступаю по твердой почве. Тут громкое ворчание заставило меня повернуть голову, и я совсем близко от себя увидел медведя, который бежал прямо на меня. Я бесстрашно пошел на него, схватил обе его лапы и в виде приветствия так сильно потряс их, что медведь пожелал как можно скорее освободиться из моих рук и громко и недовольно ревел, потому что не мог этого сделать. Однако я не только крепко держал его, но и заставил его оставаться в этом положении до тех пор, пока он не умер на месте с голоду. Я не знаю, как вернулся в Англию капитан Гамильтон, потому что на следующий же день 200 наших товарищей по заключению прошли мимо нашего лагеря, направляясь в Персию. И когда я выразил намерение пристать к ним, они тотчас же выбрали меня начальником и предводителем каравана. Тринадцатый вечер. Неравный бой бунтовщиков с персидскими горцами-разбойниками. Удачный захват лошадей и блестящий прием у персидского шаха. Первое, что я намеревался сделать после моего почетного избрания предводителем экспедиции, так это отобрать из ее участников самых молодых, ловких и умных, одеть их в женское платье и, вооружив их так, чтобы этого не было заметно, послать эту необычную группу на несколько сотен шагов впереди главного отряда в виде прикрытия. Вначале это вызвало в мой адрес много насмешек и язвительных замечаний, потому что никто не знал моих планов. Я же думал: смейтесь на здоровье. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы пристали к берегу на расстоянии одного дня пути к югу от Баку и шли вдоль берега. Таким образом, мы находились уже в областях, подвластных, собственно, персидскому шаху. Однако горные племена Кавказа, которые хотя и платят дань персиянам или русским, но продолжают считать себя свободными и не желают признавать над собой никакой власти, делают в высшей степени опасными для путешественников все местности, расположенные к западу и к югу от Каспийского моря, по которым часто проходят большие и малые караваны. В один прекрасный солнечный день, после полудня, мы вступили в чудную долину, орошаемую источником, и люди, утомленные долгой ходьбой, тотчас же растянулись на земле, решив расположиться здесь на привал. Тогда я взобрался на каменную глыбу, лежавшую посреди долины, и приказал всему моему отряду, состоявшему из 250 человек, собраться около этой ораторской кафедры. Львиным голосом, разносившимся по всей долине, я объяснил, что даю час времени на отдых и размышления. Они выбрали меня своим предводителем и очень заблуждаются, если думают, будто я должен и согласен подчиняться в чем бы то ни было воле и решению большинства. Избранная ими для привала долина со всех сторон открыта для вражеского нападения. Поэтому я поищу в окрестностях какое-нибудь другое место, более надежное, и вернусь через час спросить их, одумались ли они и готовы ли следовать за мной или нет. Подозвав знаком двоих из самых ревностных моих приверженцев, я покинул толпу людей беспомощных, но полных мятежного духа, и пошел с этими двумя спутниками в горы. Вскоре мы нашли большой утес, соединяющийся с остальной массой горы лишь узким гребнем, так что доступ к лагерю защитить было бы легко. Вернувшись к остальным, мы увидели, что они уже разложили костры и поставили на них котлы. Спокойно, но с насмешливой улыбкой, я еще раз взобрался на ораторскую кафедру и объяснил, что здесь оставаться нельзя, а там, повыше, есть превосходное место для привала с источником, находящимся на расстоянии каких-нибудь 300 шагов. И кто хочет и дальше подчиняться мне как предводителю, должны пойти туда вслед за мной. Кто же предпочтет остаться, пусть пеняет на себя за последствия. Тут поднялся страшный гомон. И когда я, поклонившись в знак прощального приветствия, повернулся, чтобы уйти, за мной последовало лишь человек 40 самых рассудительных и надежных. Остальные 200 не тронулись с места. С нашего утеса мы могли видеть весь лагерь этих бунтовщиков. И ночью, когда взошла полная луна, были свидетелями душераздирающей сцены. Сначала ни мы, ни наши часовые, внимательно осматривавшие ближайшие окрестности, не заметили ничего настораживающего. Но нас встревожил поистине жуткий боевой клич, подобный вою, с каким бросаются в битву индейцы. И когда мы столпились на краю нашего скалистого выступа, то увидели, как горцы-разбойники, которых было приблизительно вдвое больше, напали на беззаботно спавших людей. И после непродолжительного сопротивления большинство из них перебили, а остальных связали и угнали в плен. Так быстра и ужасна была кара бунтовщиков за непокорство и раскол. Первой мыслью было броситься в бой, правда очень неравный, и освободить уводимых в рабство людей. Но едва ли здесь можно было рассчитывать на успех, поэтому мы притаились и с рассветом приготовились двинуться дальше. Лучший и наиболее удобный путь шел как раз мимо места ночного боя, которое, как нам казалось, было пусто и покинуто всеми. Мы шли, опять-таки отправив вперед переодетых женщинами бойцов, во главе которых находился я сам, и неподалеку от поля сражения натолкнулись на табун стреножных лошадей, голов 60, находившийся под охраной трех черкесов. Едва последние увидели с дюжину мнимых женщин, крадущихся сквозь кустарник, как тотчас же бросили лошадей на произвол судьбы и кинулись к нам. У меня едва хватило времени еще раз предупредить моих людей избегать шума и не пускать в ход огнестрельное оружие. Как три караульщика подбежали к нам с веселыми гримасами, и каждый попробовал схватить в объятия одну из женщин, но при этом сам вонзил себе в сердце молча подставленный кинжал. Не успев даже охнуть, упали на землю три трупа, и мы овладели мирно пасшимися лошадьми, хозяева которых ограбили жертв ночного боя. Теперь на проворных конях мы быстро ускакали от наших врагов. Когда затем понадобилось освежить добрых животных в реке, мы, надрываясь от смеха и забавных шуток, сняли с себя женское платье и бросили его в реку, которая быстро унесла его с наших глаз. Мы продолжали путь, но вскоре нас остановил персидский патруль и спросил, куда и зачем мы едем. Однако едва я успел назвать свое имя и сказать, что мы намереваемся посетить его высочество Шаха, как все персияне обнажили головы и крикнули по-персидски «Ура!» в честь его превосходительства господина барона Мюнхгаузена. Два дня спустя мы въехали в Тегеран и услышали, к нашему большому сожалению, что Шах со всем своим двором три дня назад выехал в Шираз. Мы направились следом, и везде нас встречали с королевскими почестями. И, не желая расставаться, сопровождали аж до самого Шираза. Так что через 8 дней мы въехали в Шираз со свитой почти в 100 000 человек. Шах, который ежедневно отовсюду получал официальные доклады о нашем шествии от городских властей, а также читал ежедневные сообщения в персидском Меркурии, выехал к нам навстречу со своим придворным штатом и всеми властями Шираза. Мы обнялись, и Шах сказал, что рад этому свиданию и благодарен мне за мое первое посещение в качестве посланника его брата, турецкого султана. Во дворце он пожаловал мне не только персидский орден солнца и нарочно для меня, отлитое из чистейшего червонного золота нагрудное украшение, именно носимое в петлице изображение розы Шираза, невесты соловья, воспетой Гафизом, но еще предложил мне, чего никогда еще не позволялось неверным, говорить с ним на «ты». Первые отличия я принял с благодарностью, а последние — с условием, что я буду говорить ему «ты» лишь когда мы будем вдвоем, а в остальное время буду называть его высочеством и могущественнейшим на земле императором. Продолжение в следующий раз. Четырнадцатый вечер. Мюнхгаузен предлагает вычистить луну. Он получает награду великолепного серого коня и, вернувшись на родину, заставляет его прыгнуть сквозь проезжающую мимо карету. Знакомому, утверждавшему, что 15 лет назад он присутствовал на похоронах барона, Мюнхгаузен дает веские доказательства того, что он жив. «Сегодня, господа, друзья и товарищи, вы услышите о величайшем, быть может, деле, какое мне удалось совершить на моем жизненном пути и о котором я никогда еще не рассказывал, хотя оно отмечено в персидских астрономических ежегодниках как чудесный подвиг. Спустя несколько недель после нашего прибытия в Шираз мне случилось оказать шаху особенную услугу. Одним из его любимых занятий было посидеть и помечтать при луне. И однажды вечером, когда эта ночная красавица показала свой полный лик, и мы, шах и я, прогуливались туда-сюда по аллее душистых розовых кустов, а шах только что пропел мне одну из чудных застольных песен покойного придворного поэта Гафиза, он вдруг прервал пение и простонал, схватив меня за руку. «Послушай, взгляни на луну. Что за ржавые пятна на ней?» «Нет-нет», — отвечал я, — «нет, это не ржавые пятна. Видишь ли, это явление называется лунным затмением. Оно случается тогда, когда в полнолуние тень Земли упадет на светлый диск Луны, и... Ах, братец!» — прервал меня шах. «Ты осел, хотя и ученый. Это ржавые пятна. Они бывают от сырой погоды. Спроси-ка у нашего придворного астронома». «Но разве может сообщить мне какой-то астроном то, чего я и сам не знаю?» «Однако я провел всю ночь в раздумье. Как просветить мрачные суеверия лучом истины? Наконец я решил. Ну что мне за дело? Ведь что город, то норов, что деревня, то обычай. И если в этой стране так думают, то надо приноравляться к их воззрениям». Еще до рассвета я вышел из дворца

0: в империи.
1: В тот же день были сформированы 3 роты песочников, каждая по 100 человек, и столько же отделений просеивальщиков песка. И эти 600 человек должны были приготовить самый мелкий песок для чистки и полировки Луны. В то же время мы приступили к постройке нашей хитроумно придуманной машины для спуска Луны. И ровно через 14 дней после того лунного затмения была произведена первая проба машины. Когда же цивилизованный мир примирился с мыслью, что Луны несколько дней не будет видно, потому что наступило новолуние, мы в Ширазе спустили с неба ночную красавицу и вправду нашли на ней множество ржавых пятен и отполировали ее до такого же блеска, какой был у нее прежде. С тех пор такая чистка производится через каждые 4 недели. Прошу господ слушателей при случае не отказать напомнить мне, что я обещал им показать привезенные из Персии орденские знаки, а также великолепную серую кобылу, которую Шах заставил меня при отъезде принять в дар в знак его благодарности. Я 20 лет ездил на ней. А когда она издохла, велел сделать из нее чучело, чтобы демонстрировать своим гостям. Эта лошадь обладала замечательно быстрым ходом, так что я в первое время по возвращении на родину, делая визиты по окрестностям, легко проезжал после обеда по 30-40 миль и по пути из одного имения в другое успевал еще травить зайцев. Однажды я гнался за зайцем, который перебежал через дорогу. Как раз между мной и зайцем по этой дороге ехала карета, в которой сидели 2 дамы, писаные красавицы. Мой конь так быстро и ловко проскочил сквозь карету, окна которой были открыты, что я едва успел снять шляпу и попросить у дам извинения за мою смелость. Я хотел бы упомянуть сегодня еще об одном комичном случае того времени. Я много лет не видел одного из товарищей моих детских игр и случайно встретился с ним, когда он ехал из города, с хлебного рынка. Ему часто приходилось наведываться туда, так как к нему перешла отцовская мельница. Большинство из вас, впрочем, лично знакомы с ним. Это толстый Василий Мучник с глиняной мельницы. Дело было внизу, близ шведского леска. Мучник слез с повозки и медленно тащился вперед в полумраке, когда я вдруг подъехал к нему и сказал: «Добрый вечер, Василий!» «Черт побери, мякину и мучные мешки!» — воскликнул он вне себя от изумления. «Покойный барон Мюнхгаузен!» «Что за глупости?» — сердито промолвил я. «Я такой же покойник, как ты сам себе, отец!» «Конечно! 17 лет назад!» Я видел вас лежащим на смертном одре и присутствовал на похоронах вашей милости. Мы, парни, получили каждый по куску вишневого пирога, густо посыпанного сахаром. Вы должны бы были давно уж быть в могиле, господин барон. Погоди же, Василий, я тебе покажу, покойник я или еще живой. С этими словами я закатил ему такую здоровенную оплеуху, то только звон пошел. Он свалился на землю. «Дурная трава не заглохнет», — подумал я и оставил его лежать. Спустя несколько дней я проезжал мимо мельницы и увидел, что мой толстяк-мучник сидит довольный на лавке и напевает себе под нос песенку. «Ну, Василий», — сказал я, — «поверил ли ты, наконец, что я жив? Или мне придется слезть с седла и окончательно развеять твою сомнительность?» «Нет, спасибо, спасибо. Я теперь во всем вам верю, господин барон», — ответил мучник, не ожидая ничего доброго. «Ну, это хорошо, и мне это приятно. Иначе у меня имеются к твоим услугам, да и для всех других недоверчивых людей, бесстыдно сомневающихся в правдивости моих рассказов, еще много таких же веских доказательств. А теперь спокойной ночи, господа.

0: господа, друзья и товарищи, спокойной ночи. Пятнадцатый вечер. Удивительный охотничий жилет, посещение Этны и хороший прием у отца Вулкана и госпожи Венеры. Изгнание Мюнхгаузена и его прибытие на неоткрытый еще остров в Тихом океане. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — начал барон, входя довольно поздно в круг собравшихся. «Извините за мое опоздание и за то, что я появился перед вами в охотничьем костюме. И в том, и в другом виноват этот мой охотничий жилет. Как вы видите, он сшит из кожи, точнее, из шкуры Пикассо, о котором я часто упоминал. По неловкости одного горе-охотника бедное животное получило полный заряд дроби вместо зайца, над которым Пикассо делал стойку. Я увидел это несчастье на расстоянии около 30 шагов, и когда подбежал туда, жалобно смотревшие на меня глаза милого животного уже стали меркнуть. Однако Пикассо все-таки приподнял переднюю левую лапу, словно желая со мной проститься. Затем еще раз потянул в себя воздух, и его верная собачья душа перешла в лучшие охотничьи угодья. Господа, друзья и товарищи, вот это был пес, да еще какой! Впрочем, многие из вас знали его лично, поэтому мне нечего больше распространяться на этот счет. Правда, это была только собака, но для меня она значила нечто большее. Я никогда и сам не имел, и у других не видел подобного животного. Из любви к нему я хотел сделать из него чучело. Однако нет. Он должен быть ближе ко мне. И потому я велел сшить из его шкуры этот жилет, чтобы не одна только память о верном псе была со мной всегда во время охоты. Простите, на глаза мои наворачиваются слезы всякий раз. Стоит мне только заговорить об этом. Когда я, в первый раз надев на себя этот жилет, пошел на охоту и вступил на довольно большое клеверное поле, на котором могли водиться куропатки, мне вдруг стало необъяснимо теснить сердце. Это странное сжатие увеличивалось с каждым моим шагом, так что я должен был остановиться и поглубже вздохнуть. Это было в высшей степени угрожающее состояние. Медленно, с большим трудом продвигался я вперед. Наконец сердце у меня так сдавило, что я не мог сделать ни шагу дальше. И вдруг пуговица от жилета отлетела футов на 15 в сторону и... взлетел очень большой выводок куропаток. Я приложился, выстрелил, и тотчас же упало 5 птиц. Я подобрал добычу, положил ее в яктаж, зарядил ружье и пошел дальше. Шагов через 40 сердце снова защемило, и опять отскочила пуговица. И так повторяется каждый раз, когда я нахожусь неподалеку от дичи. Я чувствую странное теснение, которое сковывает мне дыхание и, как правило, стоит мне пуговицы, но эта потеря гарантирует мне верный выстрел. Вы видите, что на жилете пуговицы пришиты были в два ряда, по 11 штук в каждом, а теперь из них осталось только 3. На будущей неделе мне придется в 9-й раз поставить на него полный комплект новых пуговиц. Что вы скажете об этом доказательстве, пережившей могилу верности и привязанности собак? Я старый человек, и воспоминание о моем верном, превосходном Пикассе всегда нагоняет на меня грусть. А теперь я готов позабавить вас рассказом о другом приключении. Как раз по дороге сюда оно всплыло в моей памяти особенно ярко. Много лет назад, когда я был на острове Сицилии, вулкан Этна принялся извергать пламя и камни. Я присоединился в катании к обществу англичан, мужчин и дам, и доехал верхом вместе с ними до английского дома, где мы переночевали. Утром погонщики ослов и проводники вернулись назад, потому что извержение камней и огня усилилось. И вот, когда все общество, мужчины, дамы, проводники и четвероногие ослы спускались с горы, я спокойно начал карабкаться наверх и после трехчасовых усилий добрался до вершины. Я трижды обошел вокруг кратера, который вы можете себе представить в виде громадной воронки. Вид на сушу и море оттуда восхитителен, но меня тогда больше интересовало, каково-то теперь было внутри горы. И, наконец, я решился прыгнуть в бездну. Едва я попал в кратер, как уже искренне пожалел о своем любопытстве, потому что оказался словно в чертовски жаркой паровой бане, да и раскаленные угли, беспрестанно летавшие вокруг меня, также не могли доставить мне особенного удовольствия, тем более что время от времени они, попадая в меня, причиняли весьма чувствительные ожоги. Но остановить свой полет было уже невозможно. Огненные камни со свистом взлетали вверх, а я все падал им навстречу с возрастающей скоростью. Не знаю, что со мной случилось. Привык ли я к адской жаре и уснул или потерял сознание. Как бы то ни было, я, наконец, долетел до дна и очнулся от страшного удара. Но что за грохот, шум и гам вокруг меня? Я открыл глаза и очутился в обществе вулкана и его циклопов. Итак, совершенно верно, что внутри Этны находится кузница языческого бога вулкана, в которого давно уже не верит ни один человек. Да, нужно только поехать в путешествие, чтобы пережить много нового. При этом мне вспоминается, что под впечатлением тех событий я начал стихотворение. Стоит только в путь дальний поехать, чтобы было о чем рассказать. Дальше, впрочем, мое стихотворение не подвинулось. Но недавно я прочел эту песенку в здешнем вестнике. Однако об Этне там не говорится ни слова. Ну да ладно. Пусть господин автор выдает ее за свое собственное сочинение. Вы можете представить себе, господа, удивление старика Вулкана и его закопченных подмастерьев при моем внезапном появлении. Когда я представился, как полагается, Вулкан тотчас же заковылял к шкафу, принес пластырь и разные мази, приложил их мне собственными руками. И это был, наверное, волшебный бальзам. Потому что, несмотря на мои жестокие ссадины, ушибы и ожоги, все раны моментально затянулись. Один молодой циклоп принес мне кувшин теплой морской воды для умывания, после чего вежливый хозяин повел меня к своей законной половине, госпоже Венере, которой совсем нельзя было дать ее почтенного возраста в несколько тысяч лет. О двух вещах я крайне сожалею. Во-первых, почему я не спросил, от какой фирмы можно выписать чудесный бальзам? Или, если его приготовляет сам вулкан, то по какому рецепту он делается? И во-вторых, зря я не поинтересовался, благодаря какой косметике так хорошо сохранилась госпожа Венера. У меня есть несколько теток, которые были бы мне очень благодарны за сообщение, хотя они далеко не так стары. имея такие чудодейственные средства, можно было бы устроить колоссальное дело. Супружеская чета обращалась со мной вполне дружелюбно, хотя у госпожи Венеры не сходила с лица несколько насмешливая улыбка и отчасти сострадательное выражение в ее прекрасных чертах, словно она думала: «В сущности, ты мне жалок, бедный земной червь». И меня часто злила эта гордая снисходительность языческой богини. А ее муж Вулкан, называемый также Гефестом, оказался добрым и честным парнем. Он провел меня по всем уголкам своего подземного царства и показал мне все мастерские, где циклопы ковали всевозможные поделки для повседневного употребления. Плуги и другую сельскохозяйственную утварь, инструменты для столяров, напильники и пилы, мечи, панцири. При этом мне бросалось в глаза, что направо и налево отходит множество коридоров, запертых тяжелыми железными дверями, на которых стояли надписи светящимися буквами «К Везувию» или «К Гекле» или какое-нибудь иное название еще действующего, либо уже потухшего вулкана. На одной из этих дверей стояла «Стромболи», а под ним на 48 различных языках «Вход воспрещается». «Куда ведет эта дверь?» — спросил я. «Ах!» — ответил равнодушным тоном вулкан, не замедляя шага. «Это маленькая мастерская, в ней изготовляется всякая всячина, которую не всем положено видеть. Вот почему вход туда запрещен». Затем он пробормотал что-то невнятное, чего я не расслышал как следует, но мне показалось, как будто прозвучали слова «капканы» и «самострелы». В тот же день после обеда я спросил госпожу Венеру, часто ли она бывает в Стромболи. «Никогда. Вход туда воспрещен. Я знаю только, что мой супруг занимается там особо ценными вещами и, между прочим, кует громовые стрелы для батюшки Зевса». Переведя разговор со свойственным мне тактом на другие темы, я решил при первом же случае докопаться до тайны этой мастерской. И когда на другой день вулкан отлучился, чтобы уладить какой-то спор между рабочими в Везувии, я потихоньку пробрался к заветной двери, но открыл ее все-таки с некоторым колебанием. Однако тотчас же чуть не захлопнул ее, потому что оттуда загрохотал страшный гром, и на стенах коридора засверкало на 48 различных языках предостережение: «Здесь лежат самострелы и капканы». Я колебался в нерешительности, пойти ли мне, несмотря ни на что, по коридору, магически освещенному сумеречным светом, как вдруг чья-то грубая рука схватила меня за шиворот, и я должен был к своему прискорбию сознаться в этом. Кулаки циклопов градом обрушились на мою голову, пока вернувшийся вулкан не освободил меня с возгласом: «С него довольно!» из рук своих подчиненных, но только для того, чтобы собственноручно притащить меня в темный коридор и швырнуть там, в черную дыру, с гневными словами: «Неблагодарный смертный, в наказание за свое любопытство вернись в жалкий мир, из которого ты пришел». Я летел вверх тормашками в ночном мраке час и другой, и так как я лишился сознания, то не могу сказать, сколько именно времени я мчался с такой ужасающей скоростью. И только оказавшись в довольно холодной воде, я пришел в себя. Я открыл глаза и понял, что нахожусь чуть ли не на дне моря. Приложив немало усилий, я вынырнул на поверхность и должен был положиться на свое искусство в плавании. Но куда плыть? Всякий другой на моем месте стал бы колебаться. Я же только огляделся вокруг, спокойно размышляя. Ничего, кроме неба и воды, да еще адски свежий, чтобы не сказать холодный. Наконец, приблизительно верст через пять, я подплыл к громадной ледяной горе. Забрался на ее вершину, уже совершенно окоченевший, и увидел оттуда, по другую сторону ледяной горы, каноэ, лодка индейцев, и пятерых дикарей вместе с одним европейцем, занятых охотой на морских коров. Я стал кричать изо всех сил, чтобы обратить на себя их внимание. Затем скатился с быстротой стрелы по очень гладкой и скользкой стороне ледяной горы, обращенной к солнцу, и шлепнулся в воду совсем рядом с каноэ. Люди помогли мне вскарабкаться в лодку, а потом европеец, оказавшийся голландцем, объяснил, что он единственный человек, уцелевший при кораблекрушении на скалах возле еще не открытого острова в Тихом океане. Все остальные утонули вместе с судном. Значит, я находился где-то в южном полушарии. Теперь мне все стало ясно. Тот туннель, по которому я летел, проходил насквозь через серединную точку Земли и соединял два полушария. Как я сожалел, что был так невнимателен в дороге. Если кому-нибудь из вас вздумается прыгнуть в кратер Этны и затем пролететь сквозь весь земной шар, то советую не падать в обморок, чтобы вы могли наблюдать по пути через центр Земли крайне интересные вещи. А я, к сожалению, упустил столь редкую возможность. Сделайте это удачнее, чем я, господа. Спокойной ночи. Шестнадцатый вечер. Неоткрытый остров в Тихом океане, добродушный владелец которого любит жареных иностранцев. Неизвестные деревья, хлебное и тыквенное, на острове Тайхат-Лебиати. Затянувшееся путешествие по морю. Во время упомянутого мной путешествия к еще неоткрытому острову голландец мне рассказал, что туземцы называют свой остров Тайхат-Лебиати и что на нем правит очень добродушный князь, имеющий лишь особенное пристрастие к жареным иностранцам, которых предварительно откармливают в течение нескольких месяцев фруктами и другими южными плодами. Голландца также откармливали, но как-то раз прошел дождь из маленьких пирожков, и он съел несколько штук. Князь не на шутку рассердился и приказал спустя месяц снова начать откармливать Йоганна фон Весселя по особой диете, а затем немедленно изжарить. «Ну, Йоганн, — сказал я с некоторым недоверием, — о пирожковом дожде рассказывайте кому-нибудь другому, только не мне. Я знаменитый барон Мюнхгаузен и объездил весь свет. Но нигде пирожки с неба не сыплются». «Нет, ваше превосходительство», — пустился уверять честный голландец. «Здесь, на Тайхат-Лебиати, это часто случается летом. На острове в горах растет много хлебных деревьев, по виду не похожих ни на какие другие, с очень маленькими плодами, которые по внешности и по вкусу напоминают мясные пирожки. Так вот, сильные ветры сбивают эти полузрелые плоды и словно градом усеивают ими равнину». Вскоре я и сам убедился, что этот вид еще не был знаком нашим ботаникам, которые поэтому называют его теперь Artocarpus ignotus, неизвестным хлебным деревом. Во время нашего разговора мы совсем близко подплыли к острову, на берегу которого восседал князь. Голландец тотчас же представил меня со всеми моими титулами. Князь милостиво кивнул головой и шепнул своему первому министру: «Его надо сейчас же откормить». Заманчивая перспектива, нечего сказать. Другим порадовавшим меня обстоятельством было то, что хотя моя слава, разумеется, не дошла до живущих на острове людей, потому что его ведь никто еще не открыл. Однако растительный мир здесь уже хорошо знал меня и мою репутацию. Едва мы приблизились к княжескому дворцу, который в сущности был самой обыкновенной мазанкой, все деревья почтительно склонились предо мной, словно хотели надлежащим образом приветствовать его превосходительство господина Мюнхгаузена. Это произвело на князя такое сильное впечатление, что он шепнул министру: «С откармливанием Мюнхгаузена не будем торопиться». Когда голландец перевел мне эти слова, у меня с сердца скатился камень, который я при случае могу показать вам в моей коллекции редкостей. Ради смеха я привез его в Европу, хотя его трудновато было тащить, ведь он весит около 32 фунтов. В нескольких сотнях шагов от княжеского двора стояло штук 12 деревьев, усеянных круглыми плодами величиной с детскую голову. На трех самых больших деревьях висели на самом верху трое мужчин, повешенных за ноги. И картина получалась весьма забавная, когда и эти деревья почтительно склонились передо мной. Я поинтересовался, за какое преступление этих людей так жестоко покарали. Мой добрый Иоганн фон Вессель объяснил мне, что эти трое были на чужбине и вернулись на родину. Стали сочинять небылицы направо и налево, причем описывали такие места, которых они никогда не видали, и рассказывали такие вещи, которых никогда не случалось, и которые были даже попросту невозможны. Я согласился, что это наказание при всей своей жестокости постигло этих лгунов вполне заслуженно. Потому что нет ничего отвратительнее, если путешественник в своих рассказах нет-нет, да и соврет для красного словца. Поэтому я надеюсь, что этих жалких хвостунов оставили висеть до тех пор, пока они не раскаялись. Пребывание на Тайхат-Лебиате мне мало-помалу стало надоедать, да и перспектива быть откормленным южными фруктами и поданным на стол в виде жаркого но также не представляло ничего интересного. Поэтому я стал искать и в тот же день вечером нашел случай тайно переговорить с Йоганном фон Весселем. Он пришел в восторг от моего намерения как можно скорее бежать вместе с ним с острова. Но затем стал робко выражать свои сомнения, так как мы совершенно не знали, где, собственно, находится остров Тайхат-Лебиате, который не обозначен ни на одной карте, потому что он еще не открыт по-настоящему. «Поэтому нам будет трудно найти верный путь в Европу», закончил он свои пессимистические рассуждения. Но на этот счет я легко утешил его. «Надо идти только не на юг, ведь нам было все равно, куда бы мы ни направились, на север, восток или запад. Прежде всего, надо было попасть к цивилизованным людям, которые и укажут нам дальнейший путь. Когда мы принялись обсуждать, удастся ли нам незаметно построить и снарядить лодку, я стал расспрашивать, какие виды деревьев растут здесь, и не были ли те деревья, на которых висели лгуны, особым видом тюльпанных деревьев, что можно было бы предположить по форме их плодов. На это Йоганн ответил: «Я не знаю, принадлежат ли они к тюльпанным деревьям, но, насколько я понял, их плоды вроде тыквы, или еще вернее, это полые внутри пузыри, словно маленькие воздушные шары. Их снимают до полного вызревания, так как иначе солнечный свет слишком расширяет воздух в пузырях, и они, как воздушные шарики, тянутся вверх. а дерево, покрытое множеством плодов, отрывается от земли вместе с корнями. И ветер уносит его далеко-далеко. Тут мне вдруг пришла в голову блестящая мысль, и я кинулся обнимать голландца. «Друг, земляк, ведь вы, голландцы, в некотором роде все-таки европейцы. Теперь дело в шляпе. Когда же будут снимать эти плоды?»
1: «Пожалуй, на днях».
0: «Вот как? И что же потом сделают с ними?»
1: «Как мне рассказывали, их связывают вместе дюжины по две и раскладывают на солнце. Тут они дозревают, становятся невесомыми и улетают к облакам. День, в который это случается, считается праздником и называется тыквенным летом».
0: Теперь я знал все, что мне было нужно. Йоганну я поручил позаботиться о небольшом запасе провизии, которую мы затем поделили и спрятали по карманам. Когда в один из ближайших дней маленькие воздушные шары лежали на земле под лучами солнца, связанные по две дюжины вместе, я потихоньку привязал к своему поясу несколько таких связок. Йоганн сделал то же самое. Вскоре воздух в них нагрелся и расширился, так что мы почти одновременно были подняты пузырями на воздух, и ветер умчал нас далеко в море. Здесь мы расстались. Однако я видел издали, как Йоганн опускался все ниже и ниже и, наконец, упал в море. Но как раз в это время проплывавший мимо корабль подобрал его. Как я узнал впоследствии, он вернулся домой цел и невредим и теперь служит хранителем естественно-научного музея в Амстердаме или Лейдене, где любой может когда угодно расспросить этого честного человека и получить от него подтверждение всего мной сейчас рассказанного. Я сам пережил очень мучительный момент, так как, находясь в воздухе, долго не мог решить, что делать. Опуститься ли, отвязав дюжины две шаров, или нет? Меня охватило сомнение. Смогу ли я догнать корабль, мчавшийся дальше на всех парусах? А это становилось с каждым мгновением все более и более невероятным. Как вдруг меня подхватил один из вихрей, господствующих в тамошних морях и называемых в различных странах циклонами, тайфунами, ураганами, и крутил меня высоко над морем 3 дня и 3 ночи. Так что я был рад, что догадался запастись в качестве балласта провизией и тяжелым камнем. Но, наконец, у меня все-таки закружилась голова, и я упал без сознания в море. Однако в холодной воде я быстро пришел в себя и спасся благодаря своему поразительному умению плавать, догнав корабль, идущий под парусами на расстоянии 17 морских миль от меня. Это был турецкий фрегат, на палубе которого я считал себя избавившимся от всяких бед. Но вечером, когда я за стаканом матросского грога, такого крепкого, что его невозможно оказалось пить, а надо было резать ножом и затем есть ложкой, стал рассказывать о неоткрытом еще острове Тайхат-Лебиати и об урагане, некоторые из слушателей сделали такие мины, как будто они сомневались в правдивости моих слов. Хотя я излагал все так же просто и без всяких прикрас, как передал это вам. Я, разумеется, тотчас же оборвал рассказ, а капитан зашел так далеко в своей невежливости, что шепнул на ухо соседу: «Клянусь Магометом, таких бурь вовсе не бывает». Но он был глупый язычник. Однако кара явилась немедленно. Когда мы улеглись по койкам, дул довольно свежий южный ветер при звездном небе. Но едва успели мы задремать, как нас разбудила жуткая качка. Корабль бросало то вправо, то влево, потому что очень сильный ветер с удивительно четким чередованием дул каждые 3 минуты с запада и затем вдруг ровно 3 минуты с востока.
1: а на рассвете налетел сильный, жестокий шторм с севера. Корабль страшно трещал. Главная мачта, которую раскачала за ночь, обрушилась за борт и при своем падении, к несчастью, вдребезги разбила компас. Ну, а плавание без компаса — это все равно, как если бы путнику завязали глаза в лесу и пустили со словами «Отыщи верный путь к твоей цели». Небо целые месяцы было затянуто густыми тучами, и, гоняясь по морю, мы готовы были думать, что нас засадили в темный мешок. Буря бушевала целый месяц. Днем стояли мутные сумерки, а ночью было темно, хоть глаз выколи. В течение 13 недель мы ни разу не видели ни солнца, ни луны, ни звезд. Все наши мачты были сорваны одна за другой, и наш остов, лишенный мачт и руля, падал с гребня одной волны вниз, чтобы затем взметнуться на вершину следующей волны. Наконец наступило безветрие, но море было так взбудоражено бурей, что волновалось еще не одну неделю, и наш остов медленно уносило в одном и том же направлении, но никто из нас так и не мог определить, куда именно. И вот, как раз в тот момент, когда были съедены последние запасы, небо прояснилось. Легкий зефир обвивал нас теплом, несшим совершенно особый аромат. Все жадно вдыхали его и освежались этим своеобразным запахом, отдаленно напоминавшим померанцы. Вдруг мне показалось, что я узнаю этот аромат. Однако, не будучи еще совершенно уверен, я пробормотал себе под нос. Это пахнет как будто жареным мясом и гаванскими сигарами. И действительно, через несколько дней мы пристали к Гаване. Вот откуда шел сигарный аромат. Когда я на следующий день рассказывал табачным плантаторам с драгоценной гаванской сигарой во рту кое-что из моих приключений и особенно то, что пережил за последнее время, среди моих слушателей поднялся громкий смех. Некоторые из них начали кататься колесом, другие встали от удивления с ног на голову, а остальные, почесывая в затылке, ворчали. Какие возмутительные россказни! Разумеется, я тотчас же оставил это общество, не думая защищаться, и в тот же самый вечер отплыл в Европу. Впрочем, кто имеет деревянный лоб и потому не может отличить лжи и хвастовства от невысказанной напрямик правды, такого человека не исправишь. Этим, господа, друзья и товарищи, я и закончу на сегодня. Благодарю вас за внимание, которым вы удостоили мои рассказы. Семнадцатый вечер. О железном черве и о разных способах борьбы с ним. Так как мне говорили, любезные господа, друзья и товарищи, что вы хотели бы узнать, по какому именно щекотливому поручению мне пришлось много лет назад бывать в Везеле, то я расскажу вам все в подробностях. Но это длинная история, а я должен предупредить, что дело это до сих пор хранится в тайне от всего света, и рассчитываю на вашу скромность, что вы не будете болтать о нем. Правда, это странное происшествие случилось слишком давно, но тем не менее правительству едва ли было бы приятно, если бы о нем теперь стало известно всем. Представьте себе только, что я получил тогда приказ немедленно отправиться в Везель, потому что от тамошнего комендантского управления пришло почти невероятное сообщение о том, будто в крепостных пушках завелся железный червь. Вы как будто хотите спросить с удивлением, что железный червь? Сознаюсь по чести, что в то время я никогда ничего не слыхивал о железном черве и тем более никогда его не видывал. Как только я прибыл в Везель, комендант и плацмайор встретили меня с озабоченным видом и тотчас же провели в цитадель, где нас ожидал главный врач гарнизона. На мой вопрос о происхождении и размерах причиненного зла комендант только пожал со вздохом плечами, а плацмайор шепнул мне: «Не спрашивайте об этом, вы сами сейчас увидите». Заинтригованный, я пошел следом за моими спутниками, хранившими мрачное и таинственное молчание. Вскоре мы достигли цитадели. Караул стал под ружье и отдал нам честь с барабанным боем. Мы взяли по фонарю и вошли сначала в темный коридор, а затем в подземный каземат, где лежало в ряд около 70 железных пушек. «Это жертвы железного червя», сказал глухим голосом артиллерийский офицер. И когда мы подошли с фонарями ближе к пушкам, я заметил, что в каждом глазу моих спутников блестело по слезе. «Сколько их здесь?» — спросил я. «Вчера их было 63, а сегодня это число увеличилось еще на 8. Следовательно, всего 71. Я нагнулся, чтобы присмотреться поближе. И, господа, и друзья, от той картины, которая представилась мне, я почувствовал, как дрожь пробежала по моим жилам. Что же такое я мог увидеть? Все орудия были в разной степени проточены червями. На некоторых, очевидно, не так давно пораженных этой напастью, лишь местами виднелись отдельные маленькие круглые дырочки. Однако на большинстве пушек разрушение, произведенное железным червем, было поистине ужасно. Я сам сперва потерял дар речи, а потом просил подробно рассказать мне об этом и услышал, что первое источенное червем орудие было замечено недели 4 назад, и затем число пораженных им пушек стало расти со дня на день. Между тем еще никто не видел ни одного из железных червей, вероятно, находившихся в орудиях. Мне было положительно непонятно. Неужели ничего не было предпринято для уничтожения железного паразита? Население Везеля было так ошеломлено этим неслыханным бедствием, что ему даже в голову не пришло бороться с ним. Когда я предложил убить червей прожиганием, комендант бросился в восторг мне на шею. Тотчас же была построена особая доменная печь, а в 3 дня, которые понадобились для ее сооружения, было источено 11 новых орудий. Таким образом, их было уже 82. Я приказал затопить печь и для начала положил в огонь 20 источенных пушек и дюжину еще не тронутых червем. Эти 32 железных цилиндра продержали в раскаленном состоянии 3 суток. И, по моему совету, комендант приказал затем перенести их еще калеными в каземат, предварительно наполненный хлорными парами. После этого в него накачали доверху воды. Целых 8 дней пролежали они в этой воде, уровень которой поддерживался благодаря постоянному подкачиванию в течение круглых суток. В это время воспрянувший духом гарнизон уже провозгласил меня спасителем и пушечным доктором. Ежедневно устраивались парады с развивающимися знаменами, торжественные обеды и ужины с тонкими винами и хвалебными тостами. Между тем порча поразила еще 51 пушку. Теперь было уже 133 приведенных в негодность орудия.
0: Однако все мы твердо надеялись на успех моей доменной печи. Но когда на девятый день действие насосов было остановлено, вода быстро спущена из каземата, и мы вошли в него полной уверенности. Пушки оказались покрытыми толстым слоем ржавчины, и, к моему ужасу, были полны новых червоточин. Даже те 12 пушек, положенные в печь нетронутыми. Теперь их было уже 145. Вы улыбаетесь, господа, друзья и товарищи, но мне было совсем не смешно. Придя почти в полное отчаяние, следующую ночь я провел без сна. На рассвете я вскочил с постели. Первый солнечный луч, брызнувший мне в глаза, прояснил и мои мысли. «Канальи!» — воскликнул я. «Вы выдержали огонь и воду! Так я допеку вас ядом!» Я наспех облачился в мундир и поспешил к коменданту, который спал еще глубоким сном. Я разбудил его и, присев к нему на постель, изложил свой подробно разработанный план. Тотчас же грянул полный сбор. Половина гарнизона должна была выступить, вооружившись корзинами, а вторая половина сооружала громадный медный котел, который как раз заполнил всю полость доменной печи. К вечеру вернулась колонна, снаряженная корзинами, и принесла все мухоморы, выросшие вокруг крепости на расстоянии нескольких миль. В печи развели огонь, и мой гигантский котел наполовину наполнили маслом, вскоре весело зашипевшим в нем. Туда же было всыпано несколько десятков пудов мухоморов. Лишь на следующее утро мы потушили огонь. Яд для истребления железного червя был готов. Я не намерен утомлять вас подробным изложением оснований моего способа. Горячее масло было выпущено в большую цистерну, и туда же поместили мы все 145 источенных пушек. Следующую ночь я опять не смог спокойно спать. Когда я рано утром прибежал к цистерне, в теплом масле рядом с разваренными в кашу мухоморами плавали сотни тонких палочек длиной около дюйма, светло-зеленого цвета, с желтоватым и голубым отблеском. Это были, несомненно, остатки железных червей, имевших вид обычных дождевых. Я попытался выловить несколько штук, но вскоре понял, что из этой затеи ничего не выйдет. Тут очень тихий, жалобный звук заставил меня взглянуть в сторону, и на краю цистерны я увидел двух еще живых, настоящих железных червей, длиной около четверти фута. Они сидели, слегка приподнявшись и опираясь друг на друга, и оба корчились, словно от сильной боли. Время от времени на одном конце их тела вдруг выступали какие-то ярко-красные рожки, имевшие вид маленьких напильников. И после нескольких судорожных движений снова прятались. Оправившись от первого изумления, я подкрался поближе и протянул уже руку, чтобы схватить их. Но тут подошли, громко разговаривая, несколько офицеров. Испуганные черви выпрямились и с тихим, жалобным звуком бросились на моих глазах в масло. Мы позвали три роты, чтобы вычерпать ядовитый отвар. Но в нем мы уже не нашли ни одного странного насекомого. Все представляло собой непонятного цвета размягченную массу. В конце концов достали пушки, высушили их и поставили для осмотра. Как известно, я вскоре уехал домой, но с тех пор никогда больше не обнаружилось ни малейшего следа железных червей. Я вернулся с гордым сознанием, что благодаря примененному мной яду, отвару мухоморов в масле, удалось излечить ужасную глистную болезнь железных пушек, и железный червь был уничтожен. Правда, пушки некоторое время имели такой вид, как будто они перенесли оспу. Но благодаря изобретенной мной железной мази, все эти оспины, а точнее все проточенные железными червями отверстия, совершенно залечились, что превзошло даже мои ожидания. Государство предложило мне в виде награды 500 000 талеров, но я из скромности отклонил этот дар. Тогда решили пожаловать мне новую медаль за спасение пушек на ленте Ордена за заслуги. Но я отказался и от этого отличия, потому что нельзя было говорить о железном черве, а следовательно и об его истреблении. Теперь вам станет понятно, почему с тех пор орудия делаются из бронзы, так называемой колокольной меди или пушечного металла. Потому что все страшно боялись, как бы в железных орудиях не завелся железный червь. С тех пор я осторожно расспрашивал многих ученых-естествоиспытателей, но не встретил еще ни одного, который знал бы хоть что-нибудь о существовании железного червя. Я и сам стал бы в этом сомневаться, если бы не видел зеленых железных червей и собственными глазами не убедился в их разрушительной деятельности. Так что, господа ученые, знают далеко не все. Восемнадцатый вечер. Совершенно невероятный мороз помогает Мюнхгаузену спастись от медведя. Прошлый раз вы, по-видимому, не согласились с моим мнением о невежестве ученых. А вот я расскажу вам еще о страшнейшем морозе, какого ученые также не знают, но какие иногда в самом деле наблюдались. Один мой приятель, чрезвычайно правдивый человек, рассказывал мне, что во время путешествия по Северному Ледовитому океану ему пришлось испытать такой сильный мороз, что зажженная восковая или сальная свеча, вынесенная из каюты на палубу корабля, немедленно гасла, несмотря на полнейшее безветрие. И зажечь ее было невозможно, потому что из-за страшного мороза воск или сало под горящим фитилем тотчас же замерзали. Мне этого, правда, не приходилось видеть, и я, пожалуй, не поверил бы этому рассказу, если бы мне и самому не довелось побывать в России в такие же морозы. Нетрудно покачивать с недоверием головой, но, как гласит латинская поговорка, «Praxis est multiplex» — опыт многообразен. Так, например, я сам был однажды на медвежьей охоте в более чем медвежий мороз. Было так холодно, что кремень моего ружья после каждого выстрела разлетался вдребезги. Это случилось и в тот раз, когда я убил поистине гигантскую медведицу. Не успел я вынуть из якташа новый кремень, как услышал за спиной ужасный рев. И, повернув голову, увидел супруга убитой медведицы, надвигавшегося на меня с распростертыми лапами и широко разинутой пастью. Так как у меня не было никакой охоты оказаться в благодарных объятиях медведя, только что ставшего вдовцом, а мое ружье без кремня в эту минуту не могло меня выручить, то я шустро вскарабкался на ближайшее дерево. Усевшись на суку, я скоро зарядил ружье, но когда стал в торопях ввинчивать в замок новый кремень, ключ нечаянно выскользнул из моих полуокоченевших рук и упал на землю. И вот я остался безоружный и должен был безропотно ждать, когда Михаил Иванович Топтыгин полезет за мной на дерево. К счастью, он увидел свою убитую супругу и подошел сперва к ней, чтобы посмотреть, почему она лежит совершенно недвижно на снегу. Он толкнул ее мордой,
1: обнюхал со всех сторон, потом потеребил своими ужасными когтями, перевернул на другой бок и всячески пытался поставить на ноги окоченевший труп. Так ходил зверь вокруг своей подруги довольно долго, и я тем временем постарался достать оброненный ключ.
0: Я не мог, разумеется, слезть для этого с дерева. Моим спасителем стал жестокий мороз.
1: У меня завалялся в кармане после завтрака ломоть белого хлеба. Я быстро разжевал его вместе с концом веревки и бросил на землю этот мякиш, плотно сидевший на веревке, с таким расчетом, чтобы он упал как раз на мой ключ и мгновенно примерз к нему.
0: Я поспешно потянул вверх веревку, обледенел и хлебный ком, и ключ. Ну, остальное вы можете себе сами представить. Мое ружье получило новый кремень, а зверь — выстрел в лопатку и пулю в сердце, тотчас же положившую его трупом рядом с медведицей. Девятнадцатый вечер. Абсолютное сходство двух близнецов. Американская помада для выращивания волос. На следующую беседу барон явился вместе с каким-то молодым человеком, которого он представил обществу как своего племянника Вольдемара Мюнхгаузена, приехавшего погостить к нему на несколько дней. Оказалось, что с близнецом Вольдемара Адальбертом были знакомы некоторые из присутствующих молодых людей. «Эй, Адальберт!» — воскликнул молодой лесничий. «Послушай, старина, зачем ты выдаешь себя дяде барону за брата Вольдемара, которого я, правда, никогда не видел, когда мы оба были в лесной академии?» «Потому», — ответил вместо племянника барон, «что этот юноша действительно Вольдемар, хотя он невероятно похож на своего брата-близнеца». Тем временем лесничий подошел поближе, продолжая утверждать, что молодой человек — его товарищ по академии и приятель Адальберт. «Нет-нет, милый молодой друг и товарищ, честное слово, это не ваш приятель по академии Адальберт. Это его брат Вольдемар. И так как вы все здесь являетесь свидетелями того, что близкий друг одного брата, судя по тому, как он упорно качает головой, считает совершенно незнакомого ему Вольдемара своим другом и товарищем, то пусть Вольдемар расскажет вам, как этих близнецов постоянно путали друг с другом». «Да, господа», — начал Вольдемар. «Нас стали путать с самого младенчества, потому что мы так похожи, что даже родители не могли отличить одного от другого. Поэтому нас с детства одевали всегда в платья разных цветов. И так как я любил одежду синего цвета, то меня звали Синим. А Адальберта, посвятившего себя лесоводству и всегда носящего зеленое платье, — Зеленым. Из бесчисленного множества случаев забавной путаницы я расскажу вам только один. Прошлой осенью мы предприняли прогулку пешком по горам Гарц и после восьмидневных странствий заночевали в Вернигероде. На следующее утро мы потребовали цирюльника. И когда тот вошел в нашу комнату, я был еще в спальне, а в комнате находился один Адальберт. Он сел бриться, и когда цирюльник закончил, мой брат вышел в спальню смыть мыло. Я же явился без сюртука в комнату и уселся на стул, с которого только что поднялся брат, со словами: «Ну, сударь, выбрите же меня как следует. Не могу же я сегодня в воскресенье ходить с полудюймовой щетиной». Цирюльник подошел и, качая головой, сказал: «Ну, это уже чересчур. Я только что вас выбрил начисто, и вдруг...» Больше он не произнес ни слова. Побледнев от страха и удивления, словно покойник, он снова взбил пену и густо намылил меня. При этом он бормотал: «Нет, никогда в жизни мне не приходилось видеть такого быстрого роста бороды. Право, тут можно поверить в колдовство.
1: что скажет моя Лиза, когда я расскажу ей это. В самом деле, просто чудо. Когда он закончил, я спросил, сколько он берет за бритье, и сунул ему в руку вдвое больше назначенной им цены. Честный малый хотел вернуть мне половину. Разумеется, я не взял денег.

Я же один поставил как-то цирюльника в гораздо большее смущение. Я расскажу сейчас, как было дело. Один мой друг, переселившийся в Америку, изобрел там удивительно сильнодействующую помаду для выращивания волос и несколько лет назад прислал мне в подарок 7 громадных банок. Не нуждаясь в такой помаде, я никогда не носил усов и бороды, я велел отнести эти 7 жестянок в кладовую, и мой умный Иоганн поставил их там на подоконник, где они стояли прямо на солнце. Я долго не вспоминал о них, так как считал это чистейшим шарлатанством и мошенничеством моего американского друга. Жестянки простояли несколько месяцев, и когда я случайно зашел как-то в кладовую, ее пол оказался покрытым почти по колено какой-то пенистой массой. Представьте себе, любезные господа, друзья и товарищи, из-за солнечной жары из жестянок вытек почти весь жир, но вся сила осталась в помаде и, разумеется, стала гораздо эффективнее, в чем я тотчас же убедился. Я окунул в помаду палец, провел им над верхней губой и почувствовал легкий жар, но больше ничего. Однако на следующее утро я едва узнал себя в зеркале. За ночь у меня выросли настоящие гусарские усы. Этим фактом я привел нашего парикмахера в совершенное смущение, окончательно сбившее его с толку. Я обрился у него каждый день. Однажды, когда Бродобрей только что сделал свое дело, я вышел в соседнюю комнату к умывальнику и быстро натер себе лицо чудесной помадой. Спустя минуту я вернулся с явными следами растительности на лице и с уничтожающим взглядом показал цирюльнику, укладывающему свои инструменты, на явное доказательство его плохой работы. Удивленный Бродобрей снова принялся за работу. И тот же фокус я повторил в то утро 17 раз, пока цирюльник не потерял от утомления способность шевелить руками, а его бритва совсем затупилась. Мне жаль, что я не могу теперь продемонстрировать перед вами это чудо, потому что у меня не осталось ни капли волшебной помады. Я всю ее истратил на серого пони, которого я велел натереть этим веществом во время похода в Голландию. После этого у него выросли такие длинные волосы, что он стал курчав, как пудель, и вызывал общее удивление, когда бежал за мной, а длинные локоны его гривы развивались за ним по ветру. Эта история плохо, а, впрочем, пожалуй, и хорошо, отозвалась на тогдашнем моем стремяном, Тобиасе. На обоих его ладонях выросли длинные густые волосы, а на правой щеке, до которой он случайно дотронулся, натирая пони, вырос локон волос толщиной с руку. Так что он потом несколько лет показывал себя на ярмарках за деньги. Может быть, вы припомните это, милые друзья, хотя с тех пор прошло уже много лет. Но я обещал вам рассказать о действии сильной летней жары, какую я сам испытал на себе в Турции. К сожалению, сегодня уже поздно, поэтому до следующего раза. Двадцатый вечер. Сильная жара. Путешествие на воздушном шаре. Изжарившийся на солнце док. В один турецкий праздничный день, прогуливаясь на гондоле в мраморном море, я увидел высоко над собой в голубом небе загадочную черную точку. «Что бы это могло быть?» — задавал я себе вопрос, потому что на птицу этот предмет не был похож. К счастью, при мне оказалось ружье, так как один корабельщик предупреждал меня, что в одном определенном месте часто появляется некая морская женщина —

я хотел узнать, боится ли она пуль. Я никогда не видал русалки или сирены и вообще считал рассказы о них пустой выдумкой, какие любят пошлые люди. А я, как вам известно, готов клеймить позором подобных лгунов. Ведь и без того приходится повидать довольно удивительных чудес, так что каждый должен был бы строго держаться истины. Итак, выстрелив 3 или 4 раза по парившей в небе черной точке, которая продолжала спокойно и медленно двигаться, я, наконец, заметил, что этот предмет летит слишком высоко и недостижим для моей пули. Иначе я бы попал в него, я совершенно уверен, в своей меткости. Я зарядил ружье теперь уже 5-ным зарядом пороху и сверху положил 3 пули. Целиться прямо вверх было довольно трудно, да и моя гондола довольно сильно покачивалась. Но разве это проблема для хорошего стрелка? Грохнул выстрел. И в то же мгновение я увидел загадочный предмет, довольно быстро приближавшийся сверху, и вскоре убедился, что попал не в птицу, а в воздушный шар. Теперь только я мог сообразить, как страшно высоко летел он, если казался мне одной точкой. Ведь по размеру шар гораздо больше купола знаменитой большой Константинопольской мечети, видневшейся неподалеку. Под шаром висела гондола величиной с мою. И вот эта громада, наконец, хлопнулась в море со страшным шумом, разнесшимся далеко вокруг. Когда несколько утихомирилось разбушевавшееся море, я подплыл на веслах поближе и нашел спустившийся с небес гондоли воздушного шара, отощавшего англичанина, который приветствовал меня целым потоком благодарности как спасителя его жизни. Бедный парень, поспешивший представиться мистером Смисом, был воздухоплавателем и 5 дней назад поднялся в Нью-Йорке с 2 спутниками, думая добраться таким образом к Ниагарскому водопаду. Однако в верхних слоях атмосферы, когда они уже пролетели далеко на запад, шар попал в очень сильный поток воздуха, который отнес его на восток, к Атлантическому океану. К несчастью, когда незадачливые путешественники хотели открыть клапан шара, привязанный к нему шнур оборвался, и бедняги потеряли последнюю возможность выпустить из шара газ, чтобы опуститься, пока под ним еще находился американский материк. Тогда воздухоплаватель посоветовал 2 своим спутникам спуститься на огромном парашюте, прежде чем шар полетит над морем. Это им и посчастливилось сделать в последний момент, когда они летели как раз над Ньюфаундлендом. Оба спутника англичанина достигли земли, а самого его понесло дальше. Причем он надеялся, что ветер домчит этот воздушный экипаж до самой Европы. Шар действительно еще несколько дней летел над океаном, терзаемый всеми ветрами. А бедный воздухоплаватель, не имея, однако, никакой возможности заставить шар спуститься, терпел сильный голод и жажду, так как все запасы провизии уже были съедены. Тут-то мои пули пробили в шаре дырку, и несчастный путешественник, окончательно потерявший надежду и ожидавший лишь голодной смерти, был спасен. Из благодарности он хотел подарить мне шар, но я отказался от этого дара. Что мне с ним было делать? Но так как этот господин желал во что бы то ни стало выразить благодарность спасителю своей жизни, то он предложил мне сопутствовать ему в маленьком воздушном путешествии, которое, по его мнению, должно доставить мне большое удовольствие. Я, смеясь, принял это приглашение. И уже на следующий день, когда он сообщил мне, что шар исправен, мы сели в гондолу. Мой новый друг взял с собой большого персидского дога, которого он купил ради редкой породы. Затем обрубил канат, привязанный к утесу,
и шар со скоростью стрелы взвился прямо вверх. Сначала его движение показалось мне чересчур уж быстрым, но вскоре это неприятное чувство у меня прошло, и я стал наслаждаться восхитительным видом, который открывался со всех сторон. 10 минут спустя мы могли окинуть взором все Черное море, а по другую сторону — Дарданельский пролив, значительную часть Средиземного моря и берега Африки. А через час под нами раскидывалась, как географическая карта, вся Европа. Мы поднимались все выше и выше и скоро увидели Азию вплоть до Китая и Японии. Наше путешествие по Поднебесью было в высшей степени интересно и поучительно. Засмотревшись на этот чудный вид, я позабыл все остальное. Наконец, я обратил внимание на полуозабоченное, полусмущенное лицо моего воздушного возницы, и так как становилось все жарче, то он сознался, что никогда не поднимался так высоко. И, вероятно, в торопях и на радостях наполнил шар слишком большим количеством теплого воздуха. В самом деле, было уже так жарко, и пот реками лился по всему телу. Шар, видимо, раздувался, становился все толще и подозрительно трещал. Мы поднимались все выше. «Ну», — шепнул мой друг, — «только бы не лопнул сам шар, ведь мы, наверное, поднялись на несколько миль». «На несколько миль?» — переспросил я, не веря его словам. «Судя по всему, да», — ответил воздухоплаватель. «Я определяю нашу высоту в 15-20 миль над уровнем моря. Страшная жара показывает, что мы значительно приблизились к Солнцу, а Земля кажется отсюда совершенно плоской, без всяких гор и долин». Я посоветовал открыть клапан, чтобы шар немного опорожнился, и мы спустились бы ближе к земле. Тогда англичанин сознался, что уже много раз тщетно тянул за веревку вентиля. Так он называл клапан. Должно быть, он захлопнулся слишком плотно или что-нибудь в нем неисправно. В этот момент собака, лежавшая до сих пор совершенно спокойно, вскочила и принялась страшно выть. Вой ее становился все слабее, потому что голос мало-помалу стал у нее пропадать, а воздух делался тем реже, чем выше мы поднимались. Так что и мы, люди, едва могли слышать друг друга, хотя старались кричать как можно громче. А шар, между тем, все поднимался. И вскоре мы могли объясняться друг с другом в беззвучной тишине только знаками. Однако я видел, с каким напряжением мой спутник тянул за веревку вентиля. Ах, думал я, бедняга вовсе обессилел. Полагаясь на свои более крепкие руки, я взялся за веревку и дернул ее, что было мочи. Вентиль, правда, не открылся, но довольно толстая веревка оборвалась. Я шлепнулся на пол, держа в руке обрывок, и пролежал так с минуту. До того я был истощен. Когда же я снова мог оглядеться вокруг, я заметил, что мой спутник, вероятно, упав от страха в обморок, лежит на полу, словно покойник. А док был и вовсе мертв. Мы уже довольно близко подошли к солнцу, и нельзя было выдержать его палящего зноя. Необходимо остановить подъем. Я с решительным видом схватил ружье, заряженное мелкой дробью, и поспешно прицелился в шар. Я спустил курок, но не услышал ни малейшего треска. Воздух был слишком редок. Однако дробь попала в шар и пробила в нем мелкие дыры, через которые стал медленно просачиваться воздух. И тогда шар начал спускаться.
Мы неслись с невероятной быстротой и, наконец, благополучно добрались до матушки Земли. Здесь мы, к нашему счастью, повисли на финиковой пальме. Съев по нескольку сотен свежих фиников, мы сползли с дерева и вскоре нашли источник, который дал нам воду для питья и умывания. Как обыкновенно бывает после обеда, нам стало очень весело и хотелось спать. Едва успев растянуться на мху возле источника, мы заснули глубоким сном. И нас разбудили лишь на следующее утро громкие голоса. К источнику подошел караван арабских купцов с вьючными и верховыми верблюдами. И мы узнали от них, что находимся в одном из оазисов каменистой Аравии и имеем возможность проехаться в Иерусалим. Туда мы прибыли без всяких приключений. Теперь же у меня от рассказов пересохло во рту. От воспоминаний о той солнечной жаре явилась жажда. Поэтому прошу дать мне еще бутылку вина, или лучше две, потому что Вальдемар также не откажется выпить. Двадцать первый вечер. Проба сил на большой медной пушке. Новое знакомство и веселая поездка по Рейну на ящике с рыбой, в которой было запряжено 19 лаксфорелей. «Почтенные господа, друзья и приятели!» — начал барон при следующей встрече. «Сегодня я явился снова один, так как племянник мой уехал. Этого потребовал его брат. А с ним уехала и моя жена, поэтому я прошу вас отужинать со мной. Я праздную сегодня 25-летие свадьбы одного друга юности, а так как я соломенный вдовец, то надеюсь, что вы составите мне компанию и не откажетесь от нового знакомства. Но прежде позвольте прибавить к моему последнему описанию воздушного путешествия, что я еще некоторое время испытывал последствия перенесенной солнечной жары. Мистер Смис из Иерусалима направился в Лондон, а я вернулся в Константинополь, к султану, который стал уже тревожиться по поводу моего внезапного исчезновения. На всех улицах Константинополя оглашали об исчезнувшем бароне Мюнхгаузене, и за предоставление сведений о нем была обещана награда в 1000 золотых монет. В Константинополе я послал янычара с докладом в аудиенц-зал, что явился господин с известием о пропавшем бароне. Тут же ко мне вышел обрадованный султан, неся мешок с 1000 золотых монет. Из этого вы видите, как высоко ценил меня его высочество. «Дорогой Мюнхгаузен!» — воскликнул султан радостно. «Наконец-то вы здесь! Где же вы пропадали?» «Совсем близко от солнца», — правдиво ответил я. Гуляя по парку, я рассказал изумленному султану все подробности и пожаловался ему на испытываемое еще истощение и некоторый упадок сил. Мы стояли в это время у знаменитой большой медной пушки, наверное, величайшей во всем мире, так как она стреляет мраморными ядрами, каждая весом в 1100 фунтов, и для ее заряда нужно 330 фунтов пороху. «Мюнхгаузен», — с улыбкой сказал султан, «так вы, конечно, теперь не сможете даже оторвать от земли эту пушку, а?» «Это спорный вопрос», — возразил я, поднимая медное чудовище одной рукой. «Ну хорошо, это вам удалось», — продолжал султан. «Но бьюсь об заклад, что вы не сможете пронести ее на 100 шагов». Я в раздумье глядел на пушку, но когда султан насмешливо воскликнул: «Идет? Вы получите по 100 золотых монет за каждые 10 шагов, на которые вы пронесете пушку». Во мне расправили плечи честолюбие и гордость.
«Ладно, Ваше Величество». Проворно сняв кафтан и жилет, я поднял обеими руками орудие, уложил его на левое плечо и спустился с ним по откосу. «Черт возьми!» — только и смог произнести султан. Я лишь молча пожал свободным правым плечом, вошел в море и поплыл. «Вот это так штука! Только вы долго не выдержите!» «Посмотрим!» — возразил я. «Что вы дадите, ваше высочество, если я доплыву до того берега?» 60 тысяч двойных червонцев!» — крикнул мне вслед султан. А я поплыл дальше и благополучно, правда, с трудом переводя дух, добрался до азиатского берега. Я лежал, собираясь силами на берегу, когда подошла 18-весельная галера, и лейб-паша передал мне, что султан немало удивлен, поздравляет меня и предлагает вчетверо большую награду, если я доставлю пушку на ее старое место. Но это было стоящее предложение. За 600 тысяч червонцев можно было совершить нечто необыкновенное. Я почувствовал в себе прилив свежих сил и, сказав, что султан сейчас получит от меня ответ, схватил гигантскую пушку и лихо швырнул ее на европейский берег. Однако я все-таки переоценил свои возможности. К несчастью, тяжелое орудие рухнуло в море в 300 шагах от противоположного берега вместе с моими надеждами на кругленькое состояние. Там оно лежит, вероятно, и по сей день. Разумеется, я уже не отважился показаться в Константинополе, ведь мне наверняка пришлось бы иметь дело с шелковым шнурком. Поэтому я купил у рабочего скромное платье и поспешно бежал на проплывавшем мимо венецианском корабле. После этого случая я уже не бывал в Турции. Но вот явилась хозяйка. Ну что, ужин готов? Вот, господа, вам новое знакомство. Вы знаете знаменитую лудогу? Нет? Ну так зовется нежная порода рыбы, живущая только в Боденском озере. 25 лет тому назад был я в Базеле, где один из моих друзей справлял свадьбу. Хозяйка гостиницы, в которой через неделю должен был происходить свадебный пир, жаловалась, что не могла получить лудоги из Констанца, потому что запас этой рыбы там иссяк. Я попросил описать мне эту породу, и хотя никогда не считался любителем рыбной ловли, отправился в Констанц и в 3 дня наловил целый ящик рыбы. На следующее утро я с ужасом сообразил, что свадьба и свадебный обед должны состояться уже в тот самый день. Надо было поторопиться. Пораскинув мозгами, я уселся на ящик с рыбой, чтобы на нем спуститься по Рейну. По дороге я поймал на удочку еще 19 довольно больших лакс-форелей, запряг их в ящик, который служил мне судном, и затем помчался так быстро, что вся дорога от Констанца на Боденском озере до Базеля заняла лишь 2 часа и была на редкость приятна. Только при проезде через Рейнский водопад, близ Шафхаузена, и через Лауфенбургские пороги мое судно слишком качало, и я отчасти промок. Зато получил признательность гостей за торжественным обедом. Теперь, в память своей серебряной свадьбы, мой друг прислал мне 2 дюжины лудоги и бочонок яблочного вина. Вам придется и с ним познакомиться. А кому этот сорт вина не понравится, для тех мой друг прислал корзину шампанского. Выпьемте же, любезные господа, друзья и товарищи, за эту супружескую чету, за наше здоровье и вместе за утехи общества и за безусловную правдивость каждого рассказчика. Двадцать
второй вечер. Опасный спуск с горы и невредимое дитя в ядре снежной лавины. «А что, Мюнхгаузен?» — спросил лесничий вечером накануне отъезда барона в Швейцарию. «Разве вы никогда раньше не бывали в Швейцарии?» «Как же!» — возразил барон. «Бывал, и довольно часто. В этом чудном уголке земного шара, в восхитительной Швейцарии, мне знакома каждая пешеходная тропинка. И так как мы долго не увидимся, то я хочу поблагодарить вас за внимание, с каким вы всегда выслушивали мои простые истории, и на прощанье расскажу, что случилось когда-то с 5-летним сыном моего друга Бастиана Треймана, когда я с ним и еще с 11 спутниками во время первого моего приезда в Швейцарию взобрался на неприступную дотоле Юнгфрау. Мы с большим трудом добирались до высочайшего пика, так как Бастиан взял с собой своего маленького сына, который стал для нас большой обузой. У швейцарских охотников за серными и горных проводников принято брать с собой в горы совсем маленьких детей, лишь только они научатся ходить, чтобы те с молоду приучались к восхождению. Маленький Бастель совершал в тот раз свое первое путешествие по горам, и поэтому уже спустя полчаса карапуз не мог поспевать за нами. Проводники договорились поочередно нести ребенка на руках. Их было 12 человек, и особого труда это не составляло бы. Но каждый из них хотел быть первым, и они всерьез поссорились из-за этого. Я положил конец спору и посадил ребенка к себе на спину, а его ноги засунул в карманы жилета. Так мы тронулись дальше. Все шло превосходно. Мальчик радовался новому способу верховой езды, а мне сперва стало лишь несколько жарковато. Пот лился с меня ручьями. Но чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее. И в конце концов Бастель крепко примерз к моей спине, словно сросся со мной. Так мы поднимались 2 дня и 2 ночи, прорубаясь ступени в гладких ледяных стенах. Но когда наша компания добралась до вершины, перед нами открылся восхитительный вид. Однако мой маленький всадник примерз ко мне уже так крепко, что его пришлось отделять от меня ножом. Когда мальчика поставили на его собственные ноги, оказалось, что он отсидел их и теперь мог лишь неуверенно ковылять из стороны в сторону. Но вдруг он поскользнулся. И пока из наших 30 глоток вырвался громкий крик ужаса, мальчик с быстротой ветра скатился по крутому спуску. При каждом обороте вокруг его тела налипал слой снега. И скоро мы видели лишь катившийся между Зильбельгорном и Шнеегорном колоссальных размеров снежный ком, который мы едва могли различить в подзорные трубы. Наконец, этот исполинский снежок исчез в страшной бездне Трюмлицкой долины, куда не ступала еще нога человека. Мы стояли, оцепенев от ужаса, пока отец мальчика, Бастиан, и я не крикнули одновременно «За ним!». Наши спутники стали возражать против отчаянной попытки скатиться с высоты 30 000 футов. Но мы не позволили отговорить себя от этого намерения. Мы привязались друг к другу веревками и с Богом двинулись вперед, то есть вниз. Я не буду останавливаться на подробностях этого отчаянного спуска, он был ужасен. Час спустя мы были внизу, изрядно побитые, но живые и с целыми костями, и увидели, что гигантский снежный ком с его человеческим ядром провис на сухих сучьях засохшего дерева. К счастью, у Бастиана был еще при себе топор, которым он прорубал во льду ступени. Мы с большим трудом повалили громадное толстое дерево, а когда оно упало, принялись за снежный ком.
Бесчисленное множество слоев снега, которые мы отделяли один за другим, окружали ком, словно листы капусты. Мы начинали уже сомневаться, возможно ли будет спасти мальчика. Наконец, после нескольких часов работы, ребенок слабо вскрикнул и вылез из своей оболочки, защитившей его во время ужасного падения. «Вы, должно быть, представляете радость отца Бастиана, господа. Это было поистине трогательно. Бастель чудом остался цел и невредим. Но когда с него сняли эту теплую снежную шубку, он оказался совершенно окоченевшим от холода. Мы отнесли его домой, и маленький Бастель пролежал в постели 14 дней, прежде чем успел совершенно оттаять. Мы поддерживали его жизнь горячим козьим молоком, которого вливали в него каждые 2 часа. Он все время спал и в бреду расхваливал своего, как он выражался, ангельского спасителя. Я сердечно буду рад увидеть теперь, спустя столько лет, мальчика взрослым мужчиной и прижать к своей груди. Вечер. Барон Мюнхгаузен рассказывает о своих приключениях в Америке, о поездке по железной дороге, о буре и вихре. Странный завтрак за 5000 рублей. Медведь на смотре войск. Почти через год после этого последнего вечера барон Мюнхгаузен, который провел все это время в путешествиях и вернулся на родину только накануне, неожиданно вошел в ту комнату гостиницы, где он так часто рассказывал о своих приключениях. Его встретили бурные приветствия всех собравшихся, и его закидали вопросами, как ему жилось, что он повидал, где был так долго и откуда приехал теперь. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — начал барон, улыбаясь. Когда тебя закидывают дюжиной вопросов, словно ты сидишь под грушевым деревом, когда с него сбивают спелые плоды, то приходится выбирать какой-нибудь один из них, иначе не знаешь, с чего начать и чем закончить. Потому я расскажу сперва, откуда я приехал. Не испугайтесь, если услышите. Из страны индейцев, из Америки. Очевидно, вы этого не знали, как я вижу по вашим удивленным лицам. Да, господа, я приехал из Америки, которую за последний год исколесил вдоль и поперек, пока моя жена жила в Париже у своей тетки, герцогини Бле. Америка — это непонятная, волшебная страна. Хотел бы я побывать там до того, как о ней узнала Европа, когда этот материк находился еще в совершенно первобытном состоянии. Теперь прогресс и цивилизация шагают там такими темпами, что простой человек из Старого Света едва в силах поверить тому, что видит вокруг себя. На освоенные территории проложены такие дороги, по сторонам которых справа и слева лежат 2 бесконечно длинных железных бруска, и по ним мчатся, движимые лишь силой пара, сцепленные в ряд фургоны. Это называется железные дороги, и они поражают небывалой скоростью. Через каждые 5 или 10 английских миль устроены места для остановки, так называемые станции, которые подчинены маленькому царьку, носящему имя начальника станции.
Однажды такой железнодорожный поезд остановился у какой-то станции. Я хотел войти в него и уже стоял в дверях вагона, когда начальник станции по каким-то ему одному известным соображениям стал тащить меня назад, утверждая, что я должен ехать в другом вагоне, предназначенном для перевозки негров, черных африканцев, которые служат там лакеями. Но слово за слово... Наконец, начальник станции перешел все мыслимые и немыслимые пределы грубости. И я размахнулся, намереваясь дать ему настоящую немецкую пощечину. В этот момент паровой конь свистнул, и поезд помчался с такой бешеной скоростью, что когда поднятая для удара рука моя опустилась, мы находились уже на следующей станции, на 14 верст дальше, и моя пощечина досталась ни в чем не повинному начальнику этой станции, который стоял на платформе. Это оказался мирный, вполне порядочный человек, и мне пришлось просить у него извинения, что всегда бывает очень неприятно. И в Америке так же, как в Германии. В других отношениях там, за морем, многое, конечно, иное. Люди, животные и даже стихии. О силе и мощи американских бурь, например, здесь нельзя иметь даже отдаленного представления. В штате Иллинойс, в Северной Америке, на берегу реки Чикаго, изливающейся в озеро Мичиган, я навестил одного друга юности, который переселился сюда 20 лет назад и основал здесь большую ферму. Однако дела его шли не слишком хорошо. И вот как-то раз разразилась страшная буря, сорвавшая все бревенчатые дома и крутившая в воздухе самые большие деревья, словно пух. Вихрь, разумеется, подхватил моментально и нас, и человек 10 рабов-негров, да около 40 индейцев. И мы успели только заметить, как из земли вырвало 2 каменных колодца. Когда мы опустились на землю в пустынной местности, милях в 10 дальше на запад, оказалось, что рядом с нами лежат, отделавшись лишь легким испугом, все наши спутники. Вокруг также валялись аккуратно перенесенные ураганом и отдельные части домов. Ошеломленные рабы и рабочие индейцы тотчас сложили новые дома, и спустя 6 дней была готова новая ферма. Но самое необычное случилось с обоими колодцами. Представьте себе, любезные друзья и товарищи, вырвав из земли эти каменные колодцы, ветер перенес их на новое место без всякого повреждения и снова вбил в землю. Мы остолбенели от этого чуда. И когда я, повинуясь непреодолимому влечению, подошел ближе и качнул рукоятку сперва одного, а потом и второго колодца, из обоих полилась полная густая струя. «Эй, Мюнхгаузен!» — крикнул мой друг. «Что это такое? Колодцы стали как раз над источником!» Но я отскочил назад, потому что жидкость, которая текла из них, была не водой, а горным маслом, нефтью. О подземных нефтяных источниках не имели до тех пор никакого понятия. И прежде чем я покинул спустя полгода Америку, я получил в Нью-Йорке письмо от моего друга, сообщавшего мне, что спрос на нефть сильно увеличился, его колодцы работают день и ночь, и он вскоре будет миллионером. В этом случае оказалась неверной старинная пословица: «На ветер надеяться, без помола быть». Впрочем, ураганы большей частью возникают на юге, точнее, в Центральной Америке. Однажды я пережил почти такую же сильную бурю в Вест-Индии, на острове Кубе, где растут самые лучшие сигары. Мой друг Брандизе, по-русски «дождевой червь», когда началась буря с дождем, хотел перебежать на свою фабрику, но едва он ступил за дверь, его тотчас же закружил вихрь и в то же время расстегнул сверху донизу непромокаемый плащ.
когда же он быстро повернулся от страха и изумления, тот же вихрь снова застегнул ему плащ, но сорвал и унес его шляпу. Вы сами видите, что эта чудесная история должна быть правдива, как кажется иногда невероятной. В противном случае, как же могла бы она случиться? Впрочем, в Америке любят также и всевозможные шутки. Однажды, сидя в ресторане в Филадельфии, я наблюдал за игрой в карты двух мужчин, мистера Кольвина и мистера Станхопа, игравших на такой завтрак, которого еще никогда не бывало. Мистер Станхоп проиграл. И вечером в Жокейском клубе сообщил своему приятелю, что завтрак будет сервирован на следующий день на высоте 6-7 тысяч футов над землей, и пригласил также меня. Утром я зашел за мистером Кельвином, и мы в назначенное время явились на условленное место, где нас уже ждал мистер Станхоп с готовым к подъему воздушным шаром. Его кухарка несла маленькую переносную кухню, и когда мы уселись, подала ее своему барину. Мы трое и воздухоплаватель уже сидели на своих местах, когда Станхоп попросил кухарку помочь ему поставить кухню. В тот момент, когда девушка поднялась в корзину, по знаку Станхопа отдали канаты. Шар с быстротой молнии поднялся на воздух. Кухарка завизжала не своим голосом, а ее барин хладнокровно произнес: «Сделайте нам 4 хороших бифштекса, но смотрите, не зароните искры, а не то мы взорвемся». Кухарка, дрожа, повиновалась. Бифштекс был очень нежен, а взятое шампанское отличалось превосходным вкусом. В конце нашего путешествия Станхоп сказал: «Ну, вы позавтракали на высоте 2000 метров, и завтрак на каждую персону обошелся мне более 1500 рублей. Подъем на воздушном шаре стоит мне 3000 рублей, а кухарке за пережитый ей ужас я даю 2000 рублей. Довольны вы, мистер?» Разумеется, тот ответил утвердительно при нашем искреннем хохоте: «А теперь спокойной ночи, господа. В следующий раз расскажу больше». С этими словами барон Мюнхгаузен закрыл за собой дверь, и слушатели, пораженные его поспешным уходом, с сожалением прислушивались к шуму его быстрых шагов. Однако вскоре он вернулся назад и с досадой сказал за дверью: «А ведь я опять забыл». И снова вошел в комнату. «Извините, почтенные господа, друзья и товарищи, уже 20 раз я собирался спросить вас, помните ли вы еще генерала Скорбуданского, о котором я как-то рассказывал вам? Я познакомился с ним в Варшаве во время моего первого путешествия в Петербург, и он поразил меня своей серебряной пластинкой в черепе, которую он поднимал во время попоек, чтобы выпустить винные пары. По вашим дружеским кивкам я полагаю, что все вы хорошо помните его. Но я должен еще рассказать вам, какого странного заместителя имел однажды этот генерал». И, подойдя к столу, за которым сидело все общество, барон, торопясь, продолжал рассказ стоя. В то время, перед началом русско-турецкой войны, Скорбуданский также заявил о своем желании поступить на службу и получить начальство над крупной частью. Его отряд расположился на самой турецкой границе, в маленьком городке. Я с моими гусарами стоял в соседней деревне. Однажды рано утром я встретил крестьянина, ехавшего в лес, чтобы привезти оттуда несколько мешков кедровых орехов. Так как мой отряд был на отдыхе, то я решил проводить крестьянина и поехал вместе с ним. Мы набрали, видимо-невидимо, кедровых орехов, которые, впрочем, не в моем вкусе.
Конечно, для сбора орехов нам пришлось походить по лесу, затем мы стали носить орехи к телеге и высыпать в мешки. И вот, когда все мешки были почти наполнены, мы услышали странное ворчание. И, взглянув в ту сторону, увидели громадного медведя, который уже почуял запах орехов, до которых медведи большие охотники. И, не церемонясь, влез на телегу. Михаил Иванович сунул лапу в ближайший мешок и напихал полную пасть орехов. Крестьянин разинул рот, выпучил глаза и стал почесывать у себя в затылке. «Черт возьми!» — горько сожалел я. «Как это я оставил в телеге ружье?» Медведь сидел возле самого ружья и спокойно, закатывая от удовольствия глаза, потянул вторую пригоршню орехов. Крестьянин, онемевший от ужаса, вскоре пришел в себя, крикнул лошади по-валашски «Но!» и та пустилась вскачь. Медведь, которому не понравилась такая непривычная тряска, стал страшно реветь. Это было, разумеется, наилучшим средством поддать жару бедной лошади. И когда она добежала до гладкой большой дороги, то помчалась с медведем, стоявшим в телеге на задних лапах и ревевшим во все горло, прямо в лагерь. А в то утро войска ждали на смотр генерала Скорбуданского и стояли уже при полном параде. Из соседнего города съехались власти и сотни зрителей, и все — пехота и конница, стрелки, саперы и пушки — выстроились в ряд. Тут на дороге поднялось облако пыли. Все трубачи поднесли к губам свои инструменты. Знаменосцы стояли наготове, а облако пыли все приближалось. И когда до войск донесся уже шум колес, командующий крикнул: «Это генерал!» и подал сигнал. Оркестр грянул русский народный гимн. Всколыхнулись знамена и штандарты, и тысячи голосов крикнули «Ура!» «Да здравствует его превосходительство, генерал Скорбуданский! Ура! Ура! Ура!» И среди этого общего ликования бегущая лошадь падает со всех ног наземь. На телеге между наполненных до половины мешков стоит ревущий медведь, страшно озираясь вокруг. Мы с крестьянином, что было сил, бежали за телегой. Само собой разумеется, крестьянин скоро отстал. Когда я, совершенно запыхавшись от быстрого бега, догнал телегу как раз в тот момент, когда она остановилась, и схватился одной рукой за куцый хвост мишки, чей-то отдельный голос крикнул еще раз: «Ура! Его превосходительству генералу!» Тут я так сильно дернул торжественно принятого гостя, что он вылетел из телеги и ударился о землю, переломав себе все ребра и череп. Музыка умолкла, крики «Ура!» тоже, и командующий нарушил наступившую тишину восклицанием: «Однако, барон Мюнхгаузен, ведь это вовсе не его превосходительство генерал Скорбуданский!» «Никак нет, генерал, это медведь с кедровыми орехами!» Когда смолкли хохот и шутливые замечания слушателей, барон, поворачиваясь к двери, закончил, сопровождая свои слова торжественным поклоном: «Насколько мне известно, из медведя за его дерзкую попытку выдать себя за его превосходительство сделали чучело, и его можно еще видеть в Киеве. Если кто-нибудь из вас попадет туда, то вы найдете его в тамошнем зоологическом

0: прилетела муха к человеку и говорит: «Ты хозяин над всеми зверями, ты все можешь сделать, сделай мне хвост». «Человек, человек, сделай мне хвост, человек, человек, сделай мне хвост».
1: «Да зачем тебе хвост?» – спрашивает человек.
0: «А зачем мне хвост?» – говорит муха. «Зачем он у всех зверей? Для красоты». «Человек, человек, сделай мне хвост, человек, человек, сделай мне хвост, человек, человек, сделай мне хвост».
1: Человек говорит: «Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты только. А ты, муха, и без хвоста хорошо живешь».
0: Рассердилась муха и давай человеку надоедать. То на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то у другого. Так надоело, сил нет. Человек и говорит: ладно. Летит и муха в лес, на реку, в поле. Если найдешь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только привешен, можешь его хвост себе взять, я разрешаю».
2: Обрадовалась муха и вылетела в окошко. Летит она садом и видит, по листу слизняк ползет. Подлетела муха к слизняку и кричит: «Слизняк, слизняк, отдай мне твой хвост, слизняк, слизняк, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». «Что ты? Что ты, что ты?» – говорит слизняк. «У меня и хвоста-то нет, это ведь брюхо мое. Я его сжимаю, да разжимаю, сжимаю, да разжимаю. Только так и ползаю. Я брюхоног». Муха видит, ошиблась и полетела дальше. Прилетела к речке, а в речке рыба и рак, оба с хвостами. Муха к рыбе: «Рыба, рыба, дай мне твой хвост, рыба, рыба, дай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». «Совсем не для красоты», — отвечает рыба. «Хвост у меня руль. Видишь, надо мне направо повернуть, я хвост вправо поворачиваю. Надо налево, я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать». Муха к раку: «Рак, рак, отдай мне твой хвост, рак, рак, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». «Не могу отдать», — отвечает рак. «Ножки у меня слабые, тонкие. Я ими грести не могу, а хвост у меня широкий, сильный. Я как шлепну хвостом по воде, так меня и подбросит. Шлеп, шлеп и плыву, куда мне надо, шлеп и плыву. Хвост у меня вместо весла». Полетела муха дальше, прилетела в лес, видит, на суку дятел сидит. Муха к нему: «Дятел, дятел, отдай мне твой хвост, дятел, дятел, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». «Вот чудачка, — говорит дятел, — а как же я деревья долбить буду, еду себе искать, гнезда для детей устраивать?» «А ты носом, — говорит муха, — а ты носом, носом, носом, а ты носом, носом».
1: «Носом-то носом, — отвечает дятел, — да ведь и без хвоста не обойдешься. Ты вон гляди, как я долблю».
0: Уперся дятел крепким, жестким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет носом по сучку, только щепки полетели. Муха видит верно, на хвост дятел садится, когда долбит. Нельзя ему без хвоста, хвост ему подпоркой служит. Полетела дальше. Видит козуля в кустах со своими козлятками, и у козули хвостик маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит: «Козуля, козуля, отдай мне твой хвост, козуля, козуля, отдай мне твой хвост, козуля, козуля, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». Козуля испугалась: «Что ты, — говорит, — что ты, что ты? Если я отдам тебе свой хвостик, так мои козлятки пропадут?»
2: «А козляткам ты зачем твой хвостик? Зачем козляткам, козляткам, зачем, зачем козляткам?» – удивилась муха.
0: «А как же, – говорит козуля, – вот погонится за нами волк, я в лес кинусь прятаться, а козлятки за мной, только им меня не видно между деревьями, а я им белым хвостиком машу, как платочком: сюда бегите, сюда, сюда. Они видят, беленькое впереди мелькает, и бегут за мной. Так все и убежим от волка». Нечего делать. Полетела муха дальше. Полетела дальше и увидала лисицу. Эх, и хвост у лисицы
2: Пышный, да рыжий, рыжий, да пышный, пышный, да рыжий. Красивый, красивый, красивый, красивый.
3: Красивый, красивый.
2: Ну, думает муха, уж этот-то хвост будет мой, мой будет, будет мой, мой будет. Подлетела муха к лисице и кричит: лисица, лисица, отдай мне твой хвост. Лисица, лисица, отдай мне твой хвост. Лисица, лисица, отдай мне твой хвост. Да что ты, муха, отвечает лисица. Да без хвоста-то ведь я пропаду. Ну, погонятся за мной собаки. Живо меня бесхвостую поймают. А хвостом я их обману.
4: А как же ты, спрашивает муха, обманешь хвостом? Как обманешь, обманешь, как обманешь?
2: А так, вот станут меня собаки настигать. Я хвостом верть, хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся, кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, я уж далеко.
1: Видит муха, у всех зверей хвост для дела. Нет лишних хвостов ни в лесу, ни в реке.
2: Нечего делать, полетела муха домой. Полетела муха домой, а сама думает: вот пристану к человеку, пристану, пристану, пристану, пристану, пристану, пристану, буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает.
1: Человек сидел у окошка, смотрел на двор.
2: Муха ему на нос села.
1: Человек бац себя по носу, а муха уж на лоб ему перелетела. Человек бац по лбу, а муха уж опять на носу. Да отстань ты от меня, муха, взмолился человек.
2: Не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, жужжит муха. Зачем надо мной посмеялся, свободных хвостов искать послал. Я у всех зверей спрашивала, у всех зверей хвост для дела. Не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, не отстану.
1: Человек видит, не отвязаться ему от мухи. Вон какая надоедная. Подумал, подумал и говорит: муха, муха, а вон корова на дворе. Спроси-ка у нее, зачем ей хвост.
4: Ну, ладно, говорит муха, спрошу еще у коровы. А если и корова не отдаст мне хвоста, живу тебя, человек, сосвету тебя, живу тебя, сосвету тебя, живу.
2: Вылетела муха в окошко, села корове на спину и давай жужжать, выспрашивать: корова, корова, зачем тебе хвост? Корова, корова, зачем тебе хвост? Корова, корова, зачем тебе хвост?
1: Корова молчала, молчала. А потом как хлестнет себя хвостом по спине
2: и пришлепнула муху. Упала муха на землю, дух вон и ножки кверху.
1: А человек и говорит из окошка: так тебе, муха, и надо. Не приставай к людям, не приставай к зверям. Надоело.
5: Вы слушаете радио.
6: Дедушка Мазай и зайцы. Николай Некрасов.
7: В августе около малых вижей старым Мазаем я бил дупелей. Как-то особенно тихо вдруг стало, на небе солнце сквозь тучу играло. Тучка была небольшая на нем, а разразилась жестоким дождем. Прямый и светлый, как прутья стальные, в землю вонзались струи дождевые силой стремительной. Я и Мазай, мокрые, скрылись в какой-то сарай. Дети, я вам расскажу про Мазая. Каждое лето домой приезжая, я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его. Летом, ее убирая красиво, и старый хмель в ней родится на диво. Вся она тонет в зеленых садах, домики в ней на высоких столбах. Всю эту местность вода понимает, так что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край. Вдов он, бездетен, имеет лишь внука. Торной дорогой ходить ему скука. За 40 верст в Кострому прямиком сбегать лесами ему нипочем.
8: Лес не дорога, по птице, по зверю выпалить можно. А леший? Не верю. Раз в кураже я их звал, поджидал целую ночь. Никого не видал. За день грибов назбираешь корзину, ешь мимоходом бруснику, малину, вечером пеночки.

0: жил бы он славно, не знал бы заботы, кабы не стали глаза изменять. Начал частенько мазай пуделять. Впрочем, в отчаянии он не приходит. Выпалит дедушка, заяц уходит, дедушка пальцем косому грозит.
1: «Врешь, упадешь!»
0: — добродушно кричит. Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. Кузя сломал у ружьишка курок. Спичек таскает с собой коробок. Сядет за кустом, тетерю подманит, спичку к затравке приложит и грянет. Ходит с ружьишком другой зверолов, носит с собою горшок угольков.
1: «Что ты таскаешь горшок с угольками?»
0: «Больно родимый, я зябок руками. Ежели зайца теперь сослежу, прежде я сяду, ружье положу, над уголечками руки погрею, да уж потом и полю по злодею».
1: «Вот так охотник!»
0: — мазай прибавлял. «Я, признаюсь, от души хохотал». Впрочем, милее анекдотов крестьянских, чем они хуже, однако, дворянских, я от мазая рассказы слыхал. Дети, для вас я один записал. Старый мазай разболтался в сарае.
1: «В нашем болотистом низменном крае в пятеро больше бы дичи велось, кабы сетями ее не ловили, кабы силками ее не давили. Зайцы вот тоже, их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, и без того они сотнями гинут. Нет, еще мало, бегут мужики, ловят и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть? Я раз за дровами в лодке поехал, их много с реки к нам в половодье весной нагоняет. Еду, ловлю их, вода прибывает. Вижу, один островок небольшой, зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минуты вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршины земли в ширину, меньше сажени в длину. Тут я подъехал, лопочет душами, сами не с места. Я взял одного, впрочем, скомандовал: «Прыгайте сами!» Прыгнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. «То-то, — сказал я, — не спорьте со мной. Слушайте, зайчики деда Мазая. Эдак гуторя, плывем в тишине. Столбик не столбик, зайчишка на пне. Лапки скрестивши, стоит горемыка. Взял и его, тягота невелика. Только что начал работать веслом, глядь, у куста копошится зайчиха, еле жива, а толста, как купчиха. Я ее, дуру, накрыл зипуном, сильно дрожала, не рано уж было. Мимо бревно суковатое плыло, сидя и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нем. Взял бы я вас, да потопите лодку. Жаль их, однако, да жаль и находку. Я зацепился багром за сучок и за собою бревно поволок».

захватил я деревней зайчишек. Глянь-ка, что делает старый Мазай. Ладно, любуйся, а нам не мешай. Мы за деревней в реке.

бревно я пригнал, лодку причалил и с Богом сказал. И во весь дух пошли зайчишки, а я им ух! Живей, зверишки! Смотри, косой, теперь спасайся, а чур зимой не попадайся. Прицелюсь, бух, и ляжешь, ух! Мигом команда моя разбежалась, только на лодке две пары осталось. Сильно измокли, ослабли. В мешок я их поклал и домой приволок. За ночь больные мы отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись. Вынес я их на лужок, из мешка вытряхнул, ухнул и дали стричка. Я проводил их все тем же советом: не попадайтесь зимой. Я их не бью ни весною, ни летом.

0: Гребешок, золотой гребешок. Русская народная сказка.
1: Жили-были кот, дрозд да петушок, золотой гребешок. Жили они в лесу, в избушке. Кот да дрозд ходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют. Уходят, строго наказывают.
2: Мы пойдем далеко, а ты оставайся дома. Да голоса не подавай. Когда придет лиса, в окошко не выглядывай.
1: Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет. Прибежала к избушке, села под окошко и запела.
3: Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-голубушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
1: Петушок и выставил голову в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок.
3: Несет меня лиса, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Кот и дрозд, спасите меня!
1: Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка. В другой раз кот и дрозд пошли в лес дрова рубить и опять наказывают.
2: Ну теперь, петух, не выглядывай в окошко. Мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса.
1: Они ушли, а лиса опять прибежала к избушке и запела.
3: Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
1: Петушок сидит, помалкивает, а лиса опять.
3: Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают.
1: Петушок и выставил голову в окошко.
4: Как не дают?
1: Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок.
4: Несет меня лиса, за темные леса.
1: Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит, догнали лису. Кот дерет, дрозд клюет и отняли петушка. Долго ли, коротко ли, опять собрались кот да дрозд в лес дрова рубить. Уходя, строго-настрого наказывают петушку.
2: Ну теперь, петух, не выглядывай в окошко. Мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса.
1: И пошли кот да дрозд далеко в лес дрова рубить. А лиса тут как тут села под окошечко и поет.
3: Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
1: Петушок сидит, помалкивает, а лиса опять.
3: Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают.
1: Петушок все помалкивает, а лиса опять.
3: Люди бежали, орехов насыпали, куры-то клюют, петухам не дают.
1: Петушок и выставил голову в окошко. Лиса схватила его в когти плотно, понесла в свою нору за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Сколько петушок ни кричал, ни звал, кот и дрозд не услышали его. А когда вернулись домой, петушка-то нет. Побежали кот и дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, дрозд летит. Прибежали к лисицыной норе. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать.
2: Трень-брень, гусельцы, золотые струдочки. Еще дома ли лиса Фьякума в своем ли теплом гнездышке?
1: Лисица слушала и думает.
3: Дай-ка посмотрю, кто это так хорошо на гуслях играет, сладко напевает.
1: Взяла, да и вылезла из норы. Кот и дрозд ее схватили и давай бить-колотить. Били и колотили, покуда она ноги не унесла. Взяли они петушка.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Курочка Ряба. Русская народная сказка.
1: Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, золотое. Дед бил, не разбил, баба била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, и говорит им курочка Ряба.
2: Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу вам новое яичко, не золотое, а простое.
0: Морозко. Русская народная сказка.
3: Живало-бывало, жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься, бита, и не довернешься, бита. А родная дочь, что не сделает, за все гладят по головке. Умница. Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела еще досвету. Ничем старухе не угодишь, все не так, все худо. Ветер хоть пошумит да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету жить.
4: «Вези, вези ее, старик, куда хочешь!» Чтобы мои глаза ее не видали. Вези ее в лес на трескучий мороз.
3: Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь.
5: Садись, мила дочь, в сани.
3: Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит: невдалеке морозка по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той еле, под которой девица сидит, и сверху ее спрашивает:
6: «Тепло ли тебе, девица?»
7: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
3: Морозка стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает.
6: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
3: Она чуть дух переводит.
7: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
3: Морозка еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал.
6: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?»
3: Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит.
7: «Ой, тепло, голубчик, морозушка».
3: Тут морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу:
4: «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить».
3: Поехал старик в лес. Доезжает до того места, под большой елью сидит его дочь. Веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом...
8: «Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!»
3: Старуха бросит ей блин.
4: «Не так тявкаешь! Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут!»
3: Собака съест блин и опять:
8: «Вуф, вуф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!»
3: Старуха блины ей кидала и била ее, собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идет падчерица. В злате серебре так и сияет. А за ней несут короб, высокий, тяжелый. Старуха глянула и руки врозь.
4: Запрягай, старый хрыч, другую лошадь. Вези, вези мою дочь в лес, да посади на то же место.
3: Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит. А Морозко по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину дочь поглядывает.
6: Тепло ли тебе, девица?
4: Ой, студена! Не скрипи, не тряси, Морозко!
3: Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать.
6: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
4: Ой, руки-ноги отмерзли! Уйди, Морозко!
3: Еще ниже спустился Морозко. Сильнее приударил, затрещал, защелкал.
6: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
4: Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко!
3: Рассердился Морозко, да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет старуха посылает мужа.
4: Запрягай скорее, старый хрыч! Поезжай за дочерью! Привези ее в злате серебре!
3: Старик уехал, а собачка под столом...
8: Уф, уф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!
3: Старуха кинула ей пирог, а собачка все свое.
8: Уф, уф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!
3: Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мертвая. Заголосила старуха, да поздно.
1: Сказка ФМ.
0: Коза Дереза. Русская народная сказка.
9: Жили-были старик со старухой, да их дочка. И было у них в хозяйстве стадо коз. Вот дочка пошла пасти коз. Пасла по горам, по долам, по зеленым лугам. Вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает.
10: Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?
9: И отвечают ему козы.
11: Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали.
9: А одна коза отвечает.
11: Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку.
9: Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой.
10: Что ж ты, дочка, не уследила? Почему плохо работу свою делаешь? Ступай прочь.
9: На другой день послал пасти старуху. Старуха пасла коз по горам, по долам, по зеленым лугам. Поздно вечером пригнала их домой. Вышел старик на крыльцо и спрашивает.
10: Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?
9: Отвечают ему козы.
11: Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали.
9: А одна коза отвечает.
11: Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку.
9: Пуще прежнего рассердился старик. Прогнал старуху с глаз долой. На третий день сам пошел пасти коз. пас по горам, по долам, по зеленым лугам. Пригнал их вечером домой. Сам забежал вперед и спрашивает:
10: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
9: Отвечают ему козы:
7: «Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
9: А одна коза отвечает:
11: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
9: Старик поймал эту козу, привязал ее и давай бить. Бил, бил, половину бока ободрал и пошел нож точить.
7: «Ой, ой, спасаться надо!»
9: Коза видит дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала, бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на печку и лежит. Приходит заяц домой, оглядывается.
12: «Кто? Кто в мою избушку залез?»
9: А коза ему с печи отвечает:
11: «Я коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу, топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету».
12: «Ой, страшно!»
9: Зайчик испугался и убежал. Идет зайчик, горько плачет. Попадается навстречу ему петух в красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет. Видит петух зайца и спрашивает:
12: «Здравствуй, зайенька, чего плачешь?»
13: «Как мне не плакать? Забралась коза в мою избушку, меня выгнала».
12: «Пойдем, я твоему горю помогу».
9: Подошли они к избушке, петух постучался.
12: «Ток-ток-ток, кто в избушке?»
9: А коза ему с печи:
11: «Я коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу, топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету».
12: «Кукареку!»
9: А петух как вскочит на порог, да как закричит:
12: «Я иду в сапожках, в золотых сережках, несу косу, твою голову снесу, по самые плечи, полезай с печи!»
9: Коза испугалась, да со страху упала с печи и убилась. А зайка с петушком стали в избушке жить, добыть, да рыбку ловить.

0: морской краб, который играл с морем. В самые стародавние времена, моя крошечка, во времена, которые были раньше старых времен, словом, в самом начале мира жил старый, самый старый волшебник и переделывал по-своему все, что тогда было. Сперва он сделал землю, потом море, потом велел животным собраться и начать играть. Животные пришли и сказали: «О, старейший и великий волшебник, как нам играть?» И он ответил им: «Я скажу, как». Он призвал слона, всем слонам слона, и сказал: «Играй в слона». И слон, всем слонам слон, стал играть, как ему было указано. Призвав бобра, всем бобрам бобра, волшебник сказал: «Играй в бобра». И бобр, всем бобрам бобр, стал играть, как ему указал волшебник. Корове, всем коровам корове, волшебник приказал: «Играй в корову». И корова, всем коровам корова, стала играть в корову. Обращаясь к черепахе, всем черепахам черепахе, он сказал: «Играй в черепаху». И она послушалась его. Так одного за другим призывал он всех четвероногих животных, всех птиц и рыб, и говорил им, как они должны играть. К вечеру, когда все существа утомились, пришел человек. Ты спрашиваешь, малютка, со своей ли маленькой дочкой? Да, конечно, со своей собственной любимой деточкой, которая сидела у него на плече. И человек сказал: «Что это за игра, старейший изо всех волшебников?» И старший волшебник ответил: «Сын Адама, это игра, в которую нужно играть в самом начале времен. Но ты слишком умен для нее». Человек поклонился волшебнику и сказал: «Да, правда, я слишком умен для этой игры. Но смотри, позаботься, чтобы все животные слушались меня». Человек и волшебник разговаривали, а Пау-Амма, морской краб, услышал все, побежал боком-боком, как бегают крабы, и юркнул в море, говоря себе: «Я буду играть один в глубине вод и ни за что, никогда не стану слушаться этого сына Адама». Никто не видел, как убежал краб. Его заметила только маленькая девочка, сидевшая на плече своего отца. Игра продолжалась до тех пор, пока каждое из живых существ не получило указания, как ему играть. Наконец, волшебник стер мелкую пыль со своих рук и пошел по всему свету смотреть, так ли играют животные. Он отправился на север, моя милая, и увидел, что слон, всем слонам слон, роет глину бивнями и утаптывает своими большими ногами красивую, новую, чистую землю, которую приготовили для него. «Кун?» — спросил слон, всем слонам слон, а это значило: «Хорошо ли я делаю?» «Пайя-кун!» «Вполне хорошо», — ответил старый волшебник и дохнул на большие скалы и огромные куски земли, которые слон, всем слонам слон, подбросил вверх. И они тотчас сделались высокими гималайскими горами. Ты, моя любимая, можешь увидеть их на географической карте. Волшебник пошел на восток и увидел корову, всем коровам корову, которая паслась на приготовленном для нее лугу. Вот она своим огромным языком слизнула с земли сразу целый большой лес, проглотила его и легла, начав пережевывать жвачку.
1: «Кун!»
0: — спросила всем коровам корова. «Да!» — ответил старый волшебник и дохнул на обнаженное пространство земли, с которого она съела всю траву, дохнул и на то место, куда она легла. Первое место сделалось великой пустыней Индии, а второе — африканской Сахарой. Ты можешь найти их на карте. Волшебник пошел на запад и увидел всем бобрам бобра, который делал плотины поперек устьев широких рек, только что приготовленных для него.
1: «Кун?»
0: — спросил всем бобрам бобр.
1: «Пайя-кун!»
0: — ответил старейший волшебник и дохнул на поваленные деревья и на стоячую воду, и они тотчас превратились в луга и болота Флориды. И ты можешь отыскать их на карте. Потом он пошел на юг и увидел всем черепахам черепаху. Она сидела и царапала своими лапами песок, только что приготовленный для нее. Песок и камни вылетали из-под ее лап, крутились в воздухе и падали далеко в море.
1: «Кун?»
0: — спросила черепаха всем черепахам черепаха.
1: «Пайя-кун!»
0: — сказал волшебник и дохнул на упавшие в море комья песка и камни. И они тотчас сделались самыми прекрасными в мире островами, которые называются Борнео, Целебес, Суматра, Ява. Камни поменьше стали остальными островами Малайского архипелага, и ты можешь отыскать их на карте. Ходил, ходил старый волшебник. Наконец на берегу реки Перак увидел человека и сказал ему: «Эй, сын Адама, все ли животные слушаются тебя?»
1: «Да», — ответил человек.
0: «Вся ли земля послушна тебе?»
1: «Да»,
0: — ответил человек. «Все ли море тебе послушно?»
1: «Нет», — сказал человек.
0: «Раз днем и раз ночью море бежит к земле, вливается в реку Перак, гонит пресную воду в лес, и тогда она заливает мой дом. Раз днем и раз ночью море увлекает за собой всю воду реки, в ее русле остаются только ил и грязь, и мой челн не может плыть».
1: «Разве в такую игру велел ты играть морю?»
0: «Нет», — сказал самый старый волшебник, — «это новая и нехорошая игра». «Вот смотри», — сказал человек. И пока он еще говорил, море влилось в устье реки Перак, оттесняя ее воды все назад и назад, так что речные волны залили дремучий лес, и дом человека очутился среди разлива.
1: «Это непорядок. Спусти свой челн, и мы увидим, кто играет с морем», — сказал самый старый волшебник.
0: Сын Адама
1: и волшебник сели в чёлн. Туда же прыгнула и маленькая девочка. Человек взял свой крис, изогнутый кинжал с лезвием, похожим на пламя, и они выплыли из реки Перак. После этого море стало все отодвигаться и отодвигаться, и высосало челн из устья Перака. Оно влекло его мимо Селангора, мимо полуострова Малакки, мимо Сингапура, все дальше и дальше к острову Бентангу. И челн двигался, точно его вели на веревке. Наконец, старый волшебник выпрямился во весь рост и закричал: «Эй вы, звери, птицы и рыбы, которых я в начале времен учил играть, кто из вас играет с морем?» И все звери, птицы и рыбы в один голос ответили: «Старейший из всех волшебников, мы играем в те игры, которым ты научил нас. В них будем играть мы, и после нас дети наших детей. Никто из нас не играет с морем». В это время над водой поднялась большая полная луна. И старый волшебник сказал горбатому старику, который сидит в середине луны и плетет рыболовную сеть, надеясь со временем поймать весь мир: «Эй, лунный рыбак, ты играешь с морем?»
2: «Нет», — ответил рыбак, — «я плету сеть и с ее помощью поймаю мир, но с морем я не играю».
1: И он продолжал свое дело. «Надо тебе сказать, что на луне сидит еще и крыса, которая так же быстро перегрызает шнурок, как рыбак плетет его». И старый волшебник сказал ей: «Эй ты, лунная крыса, ты играешь с морем?» Крыса ответила:
3: «Я слишком занята, чтобы играть с морем. Мне постоянно приходится перегрызать сеть, которую плетет этот старый рыбак».
1: И она продолжала грызть нитки. Вот маленькая девочка, сидевшая на плече сына Адама, протянула свои мягкие маленькие темные ручки, украшенные браслетами из раковин, и сказала: «О, старейший волшебник, когда мой отец разговаривал с тобой в самом начале, а я через его плечо смотрела на игр животных, одно непослушное создание убежало в море раньше, чем ты заметил его». Старый волшебник проговорил: «Как умны маленькие дети, которые видят и ничего не говорят. Что же это за зверь был?» Маленькая девочка ответила: «Он круглый и плоский, его глазки сидят на палочках, бежал он боком, вот так, вот так». Она показала, как. «На спине у него толстая прочная броня». Тогда волшебник сказал: «Как умные дети, которые говорят правду. Теперь я знаю, куда ушел Пау-Амма, лукавый краб. Дайте-ка мне весло». Он взял весло, но грести ему не пришлось, потому что вода все бежала мимо острова и несла челнок, пока не принесла его к месту, которое называется Писат-Тасек — сердце моря. Писат-Тасек — большая подводная пещера, и ведет она в самую сердцевину мира. В ней растет чудесное дерево Паух-Джанги, на котором растут волшебные орехи-двойчатки. Старейший волшебник опустил руку до самого плеча в глубокую, теплую воду и под корнями чудесного дерева нащупал широкую спину Пау-Аммы, лукавого краба. Почувствовав прикосновение, Пау Амма завозился, и поверхность моря поднялась, как поднимается вода в чашке, в которую ты опускаешь руку.
3: «Ага», — сказал старый волшебник, — «теперь я знаю, кто играл с морем». И он громко закричал: «Что ты тут делаешь, Амма?»
1: Сидевший в глубине Амма ответил:
4: «Раз днем и раз ночью я выхожу для пропитания. Раз днем и раз ночью я возвращаюсь к себе. Оставь меня в покое».
1: Тогда старый волшебник сказал: «Слушай, Пау Амма, когда ты выходишь из пещеры, воды моря вливаются в Писат-Тасек, и берега всех островов обнажаются. Маленькие рыбы умирают, а у Раджи Маянги Кибана, короля слонов, ноги покрываются илом. Когда ты возвращаешься обратно и прячешься в свою пещеру, воды моря поднимаются, половина маленьких островов исчезает в волнах, море окружает дом сына Адама и пасть Раджи Абдуллаха, короля крокодилов, наполняется соленой водой». Услышав это, сидевший в глубине Пау Амма засмеялся и сказал:
4: «Я не знал, что я такая важная особа. С тех пор я буду выходить из пещеры по 7 раз в день, и море никогда не будет спокойно».
1: Тогда старый волшебник сказал: «Я не могу заставить тебя, Амма, играть в ту игру, которая тебе назначена, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты не боишься, всплыви, и мы потолкуем».
4: «Я не боюсь», — ответил лукавый Амма
1: и поднялся на поверхность моря, освещенного луной. В то время в мире не нашлось бы ни одного существа ростом с Пау Амма, потому что он был король всех крабов. Не обыкновенный краб, а краб-король. Один край его большого щита дотрагивался до берега Саравака, другой — до берега подле Пиханга, и он был крупнее дыма 3 вулканов. Поднимаясь между ветвями чудесного дерева, Амма сбил один из больших орехов, волшебный орех-двойчатку, который дает людям молодость. Маленькая дочка человека увидела, как орех выглядывал из воды, проплывая мимо челнока, втащила его в челн и своими маленькими золотыми ножницами принялась вынимать из скорлупы мягкие ядрышки. «Теперь, — сказал волшебник, — поколдуй, Пау Амма, и покажи нам, что ты действительно важное существо». Пау Амма завращал глазами, задвигал ногами, но смог только взволновать море. Ведь краб-король был только краб и больше ничего. Старейший волшебник засмеялся: «В конце концов, ты уж не такая важная персона, — сказал он. — Теперь дай-ка я поколдую». И старый волшебник сделал магическое движение своей левой рукой. Нет, только мизинцем левой руки. И что же вышло, моя душечка? Твердая, синевато-зелено-черная броня упала с краба, как волокна падают с кокосового ореха, и Амма остался весь мягкой-мягкой, как маленькие крабы, которых ты, моя любимая, иногда находишь на песчаных отмелях.
5: «Действительно,
0: «Велика твоя сила, нечего сказать», — заметил старейший волшебник. «Что мне сделать? Не попросить ли вот этого человека разрезать тебя крисом? Не послать ли за королем слонов, чтобы он проткнул тебя своими бивнями? Или не позвать ли короля крокодилов, чтобы он укусил тебя?» Пауамма отвечал: «Мне стыдно. Отдай мне мою твердую скорлупу и позволь уйти обратно в пещеру. Тогда я буду выходить из нее всего раз днем и раз ночью, и только за пищей». Но старейший волшебник сказал: «Нет, Амма, я не отдам тебе назад твоей брони, потому что ты будешь расти, делаться все больше, все сильнее и мало-помалу набираться новой гордости. Потом ты, может быть, позабудешь о своем обещании и снова примешься играть с морем». Пауамма сказал:
4: «Что же мне делать? Я так велик, что могу прятаться только в Песат-Тасеке. И если я пойду куда-нибудь в другое место, такой мягкий, каким ты сделал меня, акулы и другие рыбы съедят меня. Если же я отправлюсь в Песат-Тасек такой мягкой, как ты меня сделал, я правда буду в безопасности, но не посмею выйти наружу за пищей и умру от голода».
0: И он задвигал своими лапами и заплакал. «Послушай, Пауамма, — сказал ему старейший волшебник, — я не могу заставить тебя играть так, как хотел, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты хочешь, я сделаю все ямки, все кустики морской травы, все камни в море безопасными приютами для тебя и для твоих детей».
4: «Это хорошо», — сказал Пауамма, — «но я еще не решился. Посмотри, с тобой человек, с которым ты разговаривал в самом начале. Если бы ты не обратил на него такого внимания, мне не надоело бы ждать, я не убежал бы, и ничего не случилось бы. Что сделает для меня он?»
0: Тогда человек сказал: «Если хочешь, я поколдую, тогда и глубокая вода, и сухая земля станут приютами для тебя и для твоих детей. Вы будете прятаться и на суше, и в море. Хочешь?»
4: Амма ответил: «Я еще не решил. Смотри, вот девочка, которая в самом начале видела, как я убежал. Если бы она тогда заговорила, волшебник позвал бы меня обратно, и ничего не случилось бы. Что сделает для меня она?»
0: Маленькая девочка сказала:
4: «Я ем славный орех. Если хочешь, Амма, я поколдую и отдам тебе ножницы. Эти острые и прочные ножницы, чтобы ты и твои дети могли есть кокосовые орехи, когда вы из моря выйдете на землю. Ножницами вы будете также устраивать для себя Песат-Тасеки, если вблизи вас не окажется ни камня, ни ямки. Когда же земля будет слишком жестка, вы с помощью этих ножниц будете подниматься на деревья».
0: Но Пауамма сказал:
4: «Я еще не решил, ведь мне, такому мягкому, ваши дары не помогут. Старейший волшебник, верни мне мою броню, тогда я буду играть, как ты мне укажешь».
0: Старейший волшебник сказал: «Я отдам тебе твою броню, Амма. Носи ее 11 месяцев в году. Но на 12-й месяц каждого года она будет делаться снова мягкой, чтобы напоминать тебе и всем твоим детям, что я могу колдовать, а также, чтобы ты не зазнавался,
1: Ведь я вижу, что раз ты будешь бегать и под водой, и по земле, ты сделаешься слишком смел. Если же кроме этого научишься взбираться на деревья, разбивать орехи и рыть норки ножницами, ты станешь слишком жадным, Амма». Краб Амма подумал немножко и ответил:
4: «Я решился. Я беру ваши дары».
1: Тогда старейший волшебник поколдовал правой рукой всеми пятью пальцами правой руки, и смотри, что случилось, моя милая. Пау Амма стал делаться все меньше, меньше и меньше. Наконец остался только маленький зеленый краб. Он плыл по воде рядом с челноком и тонким голосом кричал:
5: «Дай же мне ножницы!»
1: Маленькая дочка человека поймала его ладонью своей коричневой руки, посадила его на дно челна и дала ему ножницы. Он помахал ими в своих маленьких лапах, несколько раз открыл их и закрыл, щелкнул ими и сказал:
4: «Я могу есть орехи, я могу разбивать раковины, я могу рыть норы, я могу взбираться на деревья, я могу дышать среди сухого воздуха, я могу находить безопасное убежище под каждым камнем. Я не знал, какое я сильное существо».
1: «Кун? Пайя-кун», — сказал волшебник. Он засмеялся и благословил краба. Маленький же Пау Амма быстро пробежал по краю челнока и соскочил в воду. Он был так мал, что на земле мог скрыться в тени сухого листа, а на морском дне — в пустой раковине.
4: «Хорошо я сделал?» — спросил волшебник.
1: «Да», — ответил человек. «И теперь нам нужно вернуться в устье реки Перак. Но грести туда утомительно. Если бы мы дождались, чтобы Пау Амма вернулся в свой Песак-Тасек, вода отнесла бы нас».
6: «Ты ленив», — сказал старейший волшебник.
1: «За это и твои дети будут ленивы. Они будут самым ленивым народом на земле». И он поднял палец к луне, сказав: «О, рыбак, смотри! Этому человеку лень грести до дому. Отведи своей сетью челнок к его родному берегу, рыбак».
6: «Нет», — ответил сын Адама. «Если мне суждено лениться всю жизнь, пусть море дважды в день работает за меня. Это избавит меня от необходимости грести и коротким веслом».
1: Волшебник засмеялся, сказав: «Очень хорошо». Крыса на луне перестала грызть сеть. Рыбак отпустил свою бечевку так низко, что она дотронулась до моря. И вот лунный старик потащил глубокое море мимо острова Бинтанга, мимо Сингапура, мимо полуострова Малакки, мимо Силангора и, наконец, челнок вошел в устье реки Перак.
6: «Кун?»
1: — спросил рыбак с луны.
6: «Пайя-кун!» — сказал волшебник. «Смотри же! Теперь всегда два раза днем и два раза ночью води за собой море, чтобы малайские рыбаки могли не работать веслами. Только смотри, не делай это слишком резко, не то я обращу свои чары против тебя, как я сделал это с Пау Аммой».
1: И они поплыли вверх по реке Перак и пошли спать, моя любимая.
4: Теперь слушай хорошенько. С того самого дня до нынешнего луна всегда водит море к земле и от земли, делая то, что мы
6: мы называем приливами и отливами. Иногда лунный рыбак тащит море слишком сильно, и тогда у нас бывает весеннее наводнение. Порой он слишком мало поднимает море, и тогда вода стоит низко, но почти всегда он работает старательно, помня угрозу старейшего волшебника. А что же стало с крабом Амой? Когда ты бываешь на морском берегу, ты можешь видеть, как его детки устраивают себе маленькие писатосеки под камнями и под кустами травы на песке. Можешь видеть, как они машут своими маленькими ножницами. В некоторых далеких странах они действительно всегда живут на суше, поднимаются на пальмовые деревья и едят кокосовые орехи. Все, как обещала королю крабу маленькая дочка человека. Раз в год аммы сбрасывают с себя свою твердую броню и становятся мягкими. Это происходит для того, чтобы они помнили о власти великого волшебника. В это время нехорошо убивать или ловить детей аммы, ведь они становятся беззащитными только потому, что старый Пау Амма однажды, очень давно, был груб со старым волшебником. Так-то. Дети краба Аммы терпеть не могут, чтобы люди вынимали их из норок, унося к себе домой в банках из-под разного соления и заливали спиртом. Потому-то они так жестоко щиплют тебя своими ножницами. И по делам.
7: Сказка ФМ. Лисичка-сестричка и волк.
8: Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
9: «Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, да поеду за рыбой».
8: Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не врахнется. Лежит себе, как мертвая.
9: «Ой, вот и будет подарок жене»,
8: сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегонечку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама ушла.
9: «Ну, старуха, какой воротник привез я тебе на шубу?»
8: «Где?»
9: «А там, на вазу. И рыба, и воротник».
8: Подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа: «Ах ты такой-сякой! Ты еще вздумал обманывать?» Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, да делать нечего. А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучу, уселась на дорогу и кушает себе. Приходит к ней серый волк.
10: «Здравствуй, сестрица».
8: «Здравствуй, братец».
10: «Дай мне рыбки».
8: «Ну, лови сам, да кушай».
10: «Я не умею».
8: «Эка, ведь я же наловила. Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше».

0: Долго сидел волк у проруби. Целую ночь не сходил с места. Хвост его и приморозило. Попробовал был приподняться. Не тут-то было.
1: Эка, сколько рыбы привалило. И не вытащишь.
0: Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого:
2: «Волк, волк, бейте его, бейте его!»
0: Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать.
1: Хорошо же, уж я тебе отплачу, сестрица.
0: Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попробовать, не удастся ли еще чего-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в кадушку с тестом, вымазалась и бежит, а волк ей навстречу.
1: «Так-то учишь ты! Меня всего исколотили!»
0: «Волчику, братику, у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг! Меня больней твоего прибили! Я на силу плетусь!»
1: «И то правда! Где уж тебе, сестрица, идти? Садись на меня, я тебя довезу!»
0: Лисичка села ему на спину, он ее и повез. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает: «Битый не битого везет, битый не битого везет!»
1: «Что ты, сестрица, говоришь?»
0: «И

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Клад. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик со старухою в великой бедности. Пришел срок, померла старуха. На дворе зима стояла морозная. Пошел старик к попу. «Надобно, — говорит батюшка, — старуху похоронить. А есть ли у тебя деньги, чем за похороны заплатить? Перед тобой нечего греха таить. Нет у меня в доме ни единой копеечки. Обожди маленько, заработаю, с лихвой заплачу». Поп не захотел речей старикова слушать. «Коли нет денег, не смей ходить сюда». «Что делать, — думает старик, — пойду на кладбище, вырою могилу и похороню сам старуху». Вот он захватил лом да лопату и пошел на кладбище. Пришел и начал могилу готовить. Долго мучился, да вдруг и выкопал котелок. Глянул, а он полнюхонько червонцами насыпан, как жар блестят. Крепко старик возрадовался. «Слава тебе, Господи! Будет на что похоронить и помянуть старуху!» Не стал больше могилу рыть, взял котелок с золотом и понес домой. Тотчас нашлись добрые люди, и могилу вырыли, и гроб смастерили. Купили вин и кушанье, и закусок разных. Всего, как должно быть на поминках. А старик взял червонец и потащился опять к попу. Увидел его поп, осерчал. «Сказано тебе, чтоб без денег не приходил, а ты опять лезешь!» «Не серчай, батюшка!» – просит его старик. «Вот тебе золотой! Похорони мою старуху! Век не забуду твоей милости!» Боб взял деньги. «Ну, старичок, будь в надеже, все будет сделано!» Старик поклонился и пошел домой, а поп с попадьёю стал про него разговаривать. «Видишь, старый черт! Говорят, беден, беден! А он золотой отвалил!» Похоронили старуху как следует. После похорон просит старик попа к себе помянуть покойницу. Вот пришли в избу, сели за стол. И откуда что явилось? И вино-то, и кушанье, и закуски разные. Всего вдоволь. Гость сидит, за троих обжирается. Отобедали, как пошел старик попа провожать. Тот начал старика допрашивать. «Послушай-ка, грех.

покайся мне, все равно как перед Богом, так и передо мной. Отчего ты так скоро сумел ты поправиться? Был ты мужик скудный, а теперь напади, откуда что взялось? Чью загубил ты душу, кого обобрал? Что ты, батюшка, я не крал и не грабил, не убивал никого. Клад сам мне в руки дался. И рассказал, как дело было. Как услышал эти речи поп, аж затрясся от жадности. Воротился домой и день и ночь думает, как бы ухитриться, да вытянуть у старика котелок с золотом. И надумал. Вечером поздно притащил поп в избу козла. Зарезал, тотчас натянул козлиную шкуру на себя, как есть, с рогами и бородой, и говорит попадье: «Бери, мать, иглу с ниткую, закрепи кругом шкуру, чтобы не свалилась». Попадья взяла толстую иглу да суровую нитку и обшила его козлиную шкурою. Вот и в самую глухую полночь пошел поп прямо к стариковой избе. Подошел под окно и ну стучать да царапаться. Старик услыхал шум, вскочил и спрашивает: «Кто там?» «Черт! Свят, свят!» – завопил мужик и начал крест творить да молитвы читать. «Слушай, старик, – говорит поп, – от меня хоть молись, хоть крестись, не избавишься, отдай-ка лучше мой котелок с деньгами». Глянул старик в окно, торчат козлиные рога с бородою, как есть нечистые. «Ну, – думает, – не лишаться же мне за чертовы деньги жизни». Достал котелок с золотом, вынес на улицу, бросил на землю, а сам в избу поскорее. Поп подхватил котелок и припустил домой. Воротился. «Ну, — говорит, — теперь заживем. На, мать, спрячь подальше, добери острый нож, режь нитки, да снимай с меня козлиную шкуру, пока никто не видел». Попадья взяла нож, стала было по шву нитки резать. Как польется кровь, как заорет поп: «Больно не режь, больно не режь!» Начинает она пороть в ином месте то же самое. Кругом к телу приросла козлиная шкура. Что они не делали, что не пробовали, и деньги старику назад отнесли. Ничего не помогло. Так и остался поп в козлиной шкуре. Знамо, Господь покарал за великую жадность.

0: Гензель и Гретель или пряничный домик. Сказка братьев Гримм.
1: В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своей женою и двумя детьми. Мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку Гретель. У бедняка было в семье и скудно, и голодно. А с той поры, как наступила большая дороговизна, у него и насущного хлеба иногда не бывало. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая и ворочаясь сбоку на бок от забот, и сказал своей жене со вздохом:
2: «Не знаю, право, как нам и быть. Как будем мы детей питать, когда и самим-то есть нечего?»
3: «А знаешь ли что, муженек?»
1: — отвечала жена.
3: «Завтра ранешенько выведем детей в самую чащу леса. Там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас. А затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся».
2: «Нет, женушка», — сказал муж, — «этого я не сделаю. Не вмоготу мне своих деток в лесу одних оставлять. Еще, пожалуй, придут дикие звери, да и растерзают».
3: «Ах ты, дурак, дурак!»
1: — отвечала она.
3: «Так разве ж лучше будет, как мы все четверо станем дохнуть с голода? И ты знай, строгай доски для гробов!»
1: И до тех пор его пилило, что он, наконец, согласился.
2: «А все же жалко мне бедных деток!»
1: — говорил он, даже и согласившись с женою. А детки-то с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. Гретель плакала горькими слезами и говорила Гензелю:
4: «Пропали наши головы. Полно, Гретель»,
1: — сказал Гензель.
4: «Не печалься, я как-нибудь ухитрюсь помочь беде».
1: И когда отец с мачехой уснули, он поднялся с постели, надел свое платьишко, отворил дверку, да и выскользнул из дома. Месяц светил ярко, и белые галыши, которых много валялось перед домом, блестели словно монетки. Гензель наклонился и столько набрал их в карман своего платья, сколько влезть могло. Потом вернулся домой и сказал сестре:
4: «Успокойся и усни с Богом, Он нас не оставит».
1: И улегся в свою постельку. Чуть только стало светать, еще и солнце не всходило, пришла к детям мачеха и стала их будить.
3: «Ну-ну, подымайтесь, лентяи, пойдем в лес за дровами».
1: Затем она дала каждому по кусочку хлеба на обед и сказала:
3: «Вот вам хлеб на обед, только смотрите, прежде обеда его не съешьте, ведь уж больше-то вы ничего не получите».
1: Гретель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был полнёхонек камней. И вот они все вместе направились в лес. Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом. И потом еще и еще раз. Отец спросил его:
2: «Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь? Изволь-ка прибавить шагу».
4: «Ах, батюшка»,
1: — сказал Гензель,
4: — «я все посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она там на крыше, словно со мною прощается».
1: Мачеха сказала:
3: «Дурень, да это вовсе не кошечка твоя, а белая труба блестит на солнце».
1: А Гензель не думал смотреть на кошечку. Он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал:
2: «Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек, чтобы вы не озябли».
1: Гензель и Гретель натаскали хворосту и навалили его гора горой. Костер запалили, и когда огонь разгорелся, мачеха сказала:
3: «Вот, прилягте к огоньку, детки, и отдохните, а мы пойдем в лес и нарубим дров. Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собою».
1: Гензель и Гретель сидели у огня, и когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. А так как им слышны были удары топора, то они и подумали, что их отец где-нибудь тут же, недалеко. А постукивал-то вовсе не топор. а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву. Его ветром раскачивало и ударяло от дерева. Сидели они, сидели, стали у них глаза слепаться от усталости, и они крепко уснули. Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. Гретель стала плакать и говорить:
4: «Как мы из лесу выйдем?»
1: Но Гензель ее утешал:
4: «Погоди только немножко, пока месяц взойдет, тогда уж мы найдем дорогу».
1: И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по галышам, которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет шли они, и на рассвете пришли таки к отцовскому дому. Постучались они в двери, и когда мачеха отперла и увидела, кто стучался, то сказала им:
5: «Ах вы, дряные детишки! Что вы так долго заспались в лесу? Мы уж думали, что вы совсем не вернетесь!»
1: А отец очень им обрадовался. Его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу. Вскоре после того нужда опять наступила страшная. И дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу:
4: «Мы опять все съели. В запасе у нас всего-навсего пол каравая хлеба, а там уж и песни конец. Ребят надо спровадить. Мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому. А то и нам пропадать вместе с ними придется».
1: Тяжело было на сердце у отца, и он подумал:
2: «Лучше было бы, кабы ты и последние крохи разделил со своими детками».
1: Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки. «Назвался груздем, так и полезай в кузов», — говорит пословица. Так и он. Уступил жене первый раз, должен был уступить и второй. А дети не спали и к разговору прислушивались. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать галышей. Но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Но он все же унимал сестричку и говорил ей:
4: «Не плачь, Гретель, и спи спокойно. Бог нам поможет».
1: Рано утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Они получили по куску хлеба, еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. По пути в лес Гензель искрошил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю.
2: «Гензель, что ты все останавливаешься и оглядываешься?»
1: — сказал ему отец.
2: «Ступай своей дорогой».
4: «Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мною»,
1: — отвечал Гензель.
5: «Дурень!»
1: — сказала ему мачеха.
5: «Это вовсе не голубок твой. Это труба белеет на солнце».
1: Но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь не бывали. Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им:
4: «Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и поспать немного. Мы пойдем в лес дрова рубить, а вечером, как кончим работу, зайдем за вами и возьмем вас с собою».
1: Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, который свою порцию раскрошил по дороге. Потом они уснули, и уж завечерело, а между тем никто не приходил за бедными детками. Проснулись они уже тогда, когда наступила темная ночь. И Гензель, утешая свою сестричку, говорил:
4: «Погоди, Гретель, вот взойдет месяц, тогда мы все хлебные крошечки увидим, которые я разбросал. По ним отыщем дорогу домой».
1: Но вот и месяц взошел, и собрались они в путь-дорогу, а не могли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле, давно уже те крошки поклевали. Гензель сказал сестре:
4: «Как-нибудь найдем дорогу».
1: Но дороги не нашли. Та Так шли они всю ночь и еще один день с утра до вечера, и все же не могли выйти из леса и были страшно голодны, потому что должны были питаться одними ягодами, которые кое-где находили по дороге. И так как они притомились и от истомы уже еле на ногах держались, то легли они опять под деревом и заснули. Настало третье утро с тех пор, как они покинули родительский дом. Пошли они опять по лесу, но сколько ни шли, все только глубже уходили в чащу его. И если бы не подоспела им помощь, пришлось бы им погибнуть. В самый полдень увидели они перед собой прекрасную белоснежную птичку. Сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела. И они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке, на крышу которой птичка уселась. Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта. Да, окошки-то у нее были из чистого сахара.
4: «Вот мы за нее и примемся, и покушаем»,
1: — сказал Гензель.
4: «Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить. Оно, небось, сладкое».
1: Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какова она на вкус. А Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. Тут из избушки вдруг раздался пискливый голосок.
6: «Стуки-бряки под окном, кто ко мне стучится в дом?»
1: А детки на это отвечали.
7: «Ветер, ветер, ветерок, небо ясного, сынок!»
1: И продолжали по-прежнему кушать. Гензель, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе порядочный кусок от нее. А Гретель высадила себе целую круглую оконницу. Тут же у избушки присела и лакомилась на досуге. И вдруг распахнулась настежь дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха только покачала головой и сказала:
6: «Эй, детушки, кто это вас сюда привел? Войдите-ка ко мне и останьтесь у меня. Зла от меня никакого вам не будет».
1: Она взяла деток за руку и ввела их в свою избушечку. Там на столе стояла уже обильная еда. Молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи. А затем деткам были посланы две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой, когда улеглись в них, подумали, что в самый рай попали. Но старуха-то только прикинулась ласковой. А в сущности была она злою ведьмою, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и построила, чтобы их приманивать. Когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала, и это было для нее праздником. Глаза у ведьм красные и недальнозоркие, но чутье у них такое же тонкое, как у зверей, и они издалека чуют приближение человека. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо:
6: «Эти уж попались, небось не ускользнуть им от меня».
1: Рано утром, прежде нежели дети проснулись, она уже поднялась, и когда увидела, как они сладко спят, и как румянец играет на их полных щечках, она пробормотала про себя:
6: «Лакомый это будет кусочек».
1: Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и снесла его в маленькую клетку и приперла в ней решетчатой дверкой. Он мог там кричать сколько душе угодно, никто бы его и не услышал. Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула:
8: «Ну, поднимайся, лентяйка! Натаскай воды! Свари своему брату чего-нибудь повкуснее! Я его посадила в особую клетку и стану его откармливать».
6: откармливать. Когда он ожиреет, я его съем.
1: Гретель стала было горько плакать, но только слезы даром тратила. Пришлось ей все то исполнить, чего от нее злая ведьма требовала. Вот и стали бедному Гензелю варить самое вкусное кушанье, а сестричке его доставались одни только объедки. Каждое утро пробиралась старуха к его клетке и кричала ему:
6: «Гензель, протяни-ка мне палец, дай пощупаю, скоро ли ты откормишься?»
1: А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку, и подслеповатая старуха не могла приметить его проделки, и, принимая косточку за пальцы Гензеля, дивилась тому, что он совсем не жиреет. Когда прошло недели 4, и Гензель все по-прежнему не жирел, тогда старуху одолело нетерпение, и она не захотела дольше ждать.
6: «Эй ты, Гретель!»
1: — крикнула она сестричке.
6: «Проворней наноси воды! Завтра хочу я Гензеля заколоть и сварить, каков он там ни наесть, худой или жирный!»
1: Ах, как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить, и какие крупные слезы катились у ней по щекам.
9: «Боже милостивый!»
1: — воскликнула она.
9: «Помоги же ты нам! Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе умерли!»
6: «Перестань пустяки молоть!»
1: — крикнула на нее старуха.
6: «Все равно ничто тебе не поможет!»
1: Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь.
6: «Сначала займемся печеньем», —
1: сказала старуха.
6: «Я уж печь затопила и тесто вымесила».
1: И она толкнула бедную Гретель к печи, из которой пламя даже наружу выбивалось.
6: «Полезай туда»,
1: — сказала ведьма.
6: «Да посмотри, достаточно ли в ней жару, и можно ли сажать в нее хлебы».
1: И когда Гретель наклонилась, чтобы заглянуть в печь, ведьма собиралась уже притворить печь заслонкой.
6: «Пусть и она там испечется, тогда и ее тоже съем».
1: Однако же Гретель поняла, что у нее на уме, и сказала:
9: «Да я и не знаю, как туда лезть, как попасть в нутро».
6: «Дурища!»
1: — сказала старуха.
6: «Да ведь устье-то у печки настолько широко, что я бы и сама туда влезть могла».
1: Да, подойдя к печке, и сунула в нее голову. Тогда Гретель сзади так толкнула ведьму, что та разом очутилась в печке, да и захлопнула за ведьмой печную заслонку и даже засовом задвинула. Как страшно взвыла тогда ведьма! Но Гретель от печки отбежала, и злая ведьма должна была там сгореть. А Гретель тем временем примехонько бросилась к Гензелю, отперла клетку и крикнула ему:
9: «Гензель, мы с тобой спасены! Ведьмы нет более на свете!»
1: Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда ей отворят дверку. Как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались. И так как им уж некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными каменьями.
4: «Ну, эти камешки еще получше голышей»,
1: — сказал Гензель и набил ими свои карманы, сколько влезло. А там и Гретель сказала:
9: «Я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой».
1: И насыпала их полный фарточек.
4: «Ну, теперь пора в путь-дорогу»,
1: — сказал Гензель,
4: «чтобы выйти из этого заколдованного леса».
1: И пошли. И после 2 часов пути пришли к большому озеру.
4: «Нам тут не перейти»,
1: — сказал Гензель.
4: «Не вижу я ни жердинки, ни мосточка.
9: И кораблика никакого нет»,
1: — сказала сестричка.
9: «А зато вон там плавает белая уточка. Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться».
1: И крикнула уточке:
9: «Уточка, красавица, помоги нам переправиться. Ни мосточка, листочка, ни жердинки. Перевези же нас на спинке.
1: Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком.
9: Нет,
1: отвечала Гретель.
9: Уточке будет тяжело. Она нас обоих перевезет поочередно.
1: Так и поступила добрая уточка. И после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все больше и больше знакомым. И, наконец, они увидели вдали дом отца своего. Тогда они пустились бежать, добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. Бедняги не было ни часу радостного с тех пор, как он покинул детей своих в лесу, а мачеха тем временем умерла. Гретель тотчас вытрясла весь свой фартучек, и жемчуг и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате. Да и Гензель тоже стал их пригоршнями выкидывать из своего кармана. Тут уж о пропитании не надо было думать, и стали они жить да поживать, да радоваться.

0: самый красивый город на реке Тигр. Там жили некогда два именитых и богатых человека и были очень дружны между собой. Одного звали Сади, а другого Саад. У первого было много невольников и большие поместья, а второй располагал немногими рабами и имуществом. Сади был счастлив своим богатством и независимостью. Саад же думал, что только добродетельная жизнь может дать счастье. Однажды они беседовали о том, в чем заключается истинное благополучие и как его достичь на земле. Сади утверждал, что каждый человек, как скоро ему удалось отложить или заработать некоторую сумму денег, может на этом основать свое счастье. Но так как бедным людям вообще не представляется случая сделать сбережения, то они и не могут нажить богатство, которое бы сделало их независимыми и счастливыми. Саад сомневался в этом. Он говорил, что люди часто богатеют случайно, но не от бережливости. Последнее бывает очень редко.
1: «Давай попробуем», — предложил Сади.
0: «Я знаю одного человека, который, я уверен, никогда не наживет богатство своим ремеслом. Я подарю ему некоторую сумму денег, и мы увидим, кто из нас прав». Саад принял предложение Сади. Дорога привела обоих друзей к мастерской веревочника по имени Гасан. Это и был тот самый ремесленник, про которого говорил Сади. У Гасана была жена и пятеро малолетних детей, и он зарабатывал как раз столько, чтобы не умереть с голода. О расширении своего дела он до сих пор не мог и помышлять, потому что у него не было средств нанять подмастерьев, закупить большой запас пеньки. Но, несмотря на то, он уверял Сади, что вполне счастлив и доволен своей судьбой и не нуждается в чужой помощи. Сади одобрил его и обрадовал словами, что за такие речи он полюбил его и намерен подарить ему 200 дукатов. Пусть он на них разбогатеет. Гасан, видя, что богатый и знатный человек желает ему добра, почувствовал себя чрезмерно счастливым и сказал:
2: «Даже с гораздо меньшей суммой я уверен, что стану богаче всех веревочников в Багдаде». Он плясал от радости, когда ему вручили кошелек, и не находил слов для выражения своей благодарности Сади.
0: Но у Гасана в доме не было сундука, где он мог бы хранить такую большую сумму денег, и поэтому он спрятал кошелек в складках челмы, которая всегда была на нем. Но прежде того вынул из кошелька 10 дукатов, чтобы иметь всегда под руками деньги на необходимые по дому закупки. Прежде всего, он купил большой запас пеньки, затем купил на ужин хороший кусок мяса, так как давно уже ничего не ел. Но когда он шел домой, это мясо увидел коршун. На Востоке коршунов так же много, как у нас ворон на крышах. Прожорливая птица подлетела к Гасану и хотела вырвать у него мясо. Гасан же был очень ловкий человек. Он исхитрился и ударил хищную птицу, но при этом у него свалилась с головы челма, и коршун, меняя одну добычу на другую, схватил вместо мяса красную челму и поднялся с ней в воздух, не обращая внимания на крики бедного веревочника, думавшего его напугать. Вскоре коршун скрылся в далекой синеве небес. Горе Гасана о потере только что полученного богатства было велико. Все его прекрасные планы о расширении своего дела пошли прахом, но он не мог обойтись без челмы, а новое стоило очень дорого, так что от 10 дукатов осталось очень немного. Всего же обиднее ему была мысль, что Сади, конечно, не поверит такому необыкновенному случаю. Прошло полгода со времени того несчастья, когда в один прекрасный день случай снова привел обоих богатых приятелей к дому Гасана.
2: Сади ожидал, что увидит хорошо устроенную мастерскую с трудолюбивыми помощниками, но, к его удивлению, ему навстречу вышел Гасан в том же бедном платье, как и прежде. Только челма была новая, а больше ничего. Сади стал расспрашивать Гасана. Когда же услышал историю про украденную птицей челму, то не поверил ни одному слову. Саад уверял Сади, что такая беда возможна. Сади только качал головой. Несмотря на это, он снова вынул кошелек и подарил Гасану еще 200 дукатов и пошел своей дорогой без дальнейших разговоров. Когда первый порыв радости от этого нового, неожиданного счастья прошел, Гасан стал обдумывать, как ему на этот раз поумней распорядиться с деньгами. Он пошел домой, завязал свое сокровище в платок и положил в большой горшок с отрубями, стоявший без всякого употребления в углу комнаты. Он взял только 10 дукатов, чтобы купить пеньки. Жены и детей как раз не было дома. Они пришли, когда он уходил. Он сказал им, что идет за пенькой, но про деньги в горшке не упомянул ни слова. Когда Гасан уже отошел довольно далеко от дома, человек на улице закричал: «Кому нужна глина? Хорошая белая глина!» Жене Гасана как раз нужна была глина, и так как продавец торговал и отрубями, то она променяла свой горшок на 5 больших кусков глины. Некоторое время спустя вернулся Гасан с 5 носильщиками, нагруженными пенькой. Когда они внесли пеньку в дом, и он отослал их, в глаза ему бросилось пустое место, где прежде стоял горшок с отрубями. «Жена!» — вскричал он испуганный, потому что не предвидел ничего доброго. «Куда девался горшок с отрубями?» «Я променяла его на белую глину», — отвечала жена. «Знаешь ли, сколько ты заплатила за глину?» — вскричал Гасан вне себя. 190 дукатов, которые были спрятаны в отрубях!» И он рассказал о вторичном посещении двух приятелей. Жена, как можно себе представить, пришла в отчаяние, разорвала на себе платье, выдрала себе волосы и упрекала Гасана за то, что он ничего не сказал ей про горшок с отрубями. Но денег этим было не вернуть. И Гасан, сам безутешный, на силу успокоил жену, которая чуть с собой не покончила от горя. Его мучила мысль, что когда двое богатых господ спросят его, как он воспользовался подарком, ему придется рассказать о новом несчастье, таком же невероятном, как и первое. Но время шло, и, наконец, Сади и Саад надумали снова навестить Гасана. С убитым лицом рассказал Гасан про свое вторичное несчастье. Он знал наперед, что ему не поверят. Так оно и случилось. Сади счел бедного честного веревочника за человека порочного и сожалел, что подарил деньги, которые считал теперь пропавшими именно ему, а не кому-нибудь другому. «А ты не чувствуешь охоты испытать его?» — обратился он к Сааду. Саад отвечал: «Я только что нашел кусок свинца, как ты сам видел. Если Гасану повезет, то свинец принесет ему больше дохода, нежели твое золото. Я подарю ему кусок свинца». Хотя Сади и посмеялся над этим, но Саад отдал кусок свинца Гасану. Тот не знал, что с ним делать, однако из вежливости принял и поблагодарил. Вечером того самого дня по улице, где жил Гасан, ходил один рыбак. Он стучался в двери и везде спрашивал, не может ли кто-нибудь снабдить его куском свинца для его сети. Но везде ему отвечали отказом. Наконец, он дошел до дверей Гасана. Веревочник был очень рад, что может помочь рыбаку, а тот в благодарность обещал ему отдать всю рыбу, которая попадется в первый раз, когда он забросит сеть в море. На следующее утро, когда бедный веревочник сидел за работой и уже думать забыл о рыбаке, тот внезапно подошел к нему с громадной рыбой в руках. «Только вот эту вот одну рыбу поймал», — сказал он. «Будь вся сеть полна рыбой, я бы вам ее всю принес». Гасан взял рыбу с благодарностью и отнес к жене. При этом он вспомнил про Саада, подарившего ему кусок свинца, но не предположил, что свинец принесет еще какой-нибудь доход. Дети и жена веревочника удивились громадной рыбе, для которой у них в доме не было подходящей посуды. Но когда начали рыбу потрошить, то в ней нашли большой граненый прозрачный камень, который жена вначале приняла за стекло. Она вымыла его и дала детям поиграть. Мнимый осколок стекла очень обрадовал детей. Он сверкал даже в темноте. Дети хлопали в ладоши и шумели, пока, наконец, отец не прикрикнул на них. На следующее утро, когда Гасан опять ушел на работу, пришла соседка, жена одного еврея, и пожаловалась на ночной шум, который не давал ее мужу спать. Добродушная мать извинилась перед соседкой и показала ей камень, из-за которого возник весь этот непривычный шум. «Ха, какая хорошенькая игрушка», — сказала еврейка. Она сейчас же признала драгоценный камень. Ее муж был ювелир, и его лавка помещалась рядом. Соседка спросила, не продадут ли стекло, которое, быть может, на что-нибудь пригодится ее мужу. Но, к счастью, дети подняли гвалт. Им не захотелось расставаться с редкой игрушкой. Мать исполнила желание детей и оставила камень у себя. Но через несколько часов жена ювелира вернулась. Она переговорила с мужем и, к удивлению жены веревочника, предложила ей 20 дукатов за драгоценный камень. Разумеется, это ее так поразило, что она объявила, что должна сперва переговорить с мужем. Вот вернулся Гасан домой и сразу же понял, что камень непростой, и, узнав о предложении соседки, не согласился на него. Тогда ювелирша предложила 50 дукатов. Тут Гасан понял, что должно быть камень очень дорогой, и решил не выпускать его дешево из рук. Соседка тотчас же предложила 100 дукатов. Гасан догадался, что, наверное, этот камень бесценный, если ювелирша так хочет его заполучить, и потребовал не более, не менее, как 100 000 дукатов. Можно себе представить, как удивился Гасан, когда соседка предложила ему 50 000 дукатов, но он стоял на своем. Больше ювелирша не смела ему предложить и ушла. Гасан же пообедал, снова ушел на работу. Когда вечером он вернулся домой, то его ждал уже сам ювелир. Он предложил еще 20 000 дукатов сверх 50 000, предложенных женой. Но Гасан стоял на своем и вскоре заметил, что хочет показать камень и другим ювелирам. Это помогло. Сосед немедленно заключил сделку и принес 2000 дукатов задаток и обещал прислать остальные 98 000 на следующий день, что аккуратно и выполнил. И вот бедный веревочник сразу стал богатым человеком, и если б он только знал, где живут Сади и Саад, то сейчас же побежал бы к ним и поблагодарил бы от всего сердца. Но он не знал, где они живут, и, должно быть, ждал, пока случай их не сведет. Стал Гасан думать, как умнее всего распорядиться богатством. Его жена хотела, чтобы он прежде всего купил дорогое платье ей и детям и красивый дом. Но Гасан не сразу исполнил это желание, а прежде всего дал волю своему благородному сердцу, которое подсказывало ему помочь вначале беднякам, товарищам по ремеслу. Он предложил им денег на покупку пеньки с тем, чтобы они работали на него по уговору. Этим он привлек на свою сторону почти всех бедных веревочников Багдада и получил на этом богатую прибыль. В скором времени ему пришлось выстроить большой просторный дом, где бы могли поместиться все его товары. В этом доме он устроил удобные покои для себя чай для своего семейства и накупил много дорогой одежды для жены и для детей. Уже довольно долго жил внезапно разбогатевший Гасан в своем большом новом доме, когда Сади и Сааду вновь пришлось пройти по той улице. Они были удивлены, не найдя Гасана, и спросили про него. Их удивление возросло, когда они услышали, что бедный ремесленник стал богатым купцом и живет в собственном доме, который больше похож на дворец и служит украшением улицы. «Видишь ли, Саад, этот человек все-таки хороший хозяин, хотя и был вначале транжирой», — сказал Сади. «Я жалею только, что он дважды мне солгал, чтобы выманить денег. Но все-таки меня радует, что я принес ему счастье. Что дело могло быть иначе, этого даже и в голову не приходило богатому господину. Саад же настаивал на том, что Гасан не солгал и, конечно, разбогател иным путем». Тем временем оба приятеля подошли к дому купца Гасана. Они не поверили, что такой великолепный дворец принадлежит бывшему веревочнику, пока, наконец, привратник не уверил их, что это действительно так. Один из многочисленных слуг доложил о приходе Сади и Саада. Их провели в великолепный зал с золотыми обоями. Хозяин сидел на позолоченном стуле, стоявшем на возвышении, и курил из длинного чубука. Увидев своих благодетелей, он вскочил от удивления и радости, точно его кто-то толкнул. Он почтительно подошел к ним, усадил их на почетные места и много раз повторял, что жаждал их увидеть и выразить им свою благодарность. Сади не скрывал своего мнения об источнике богатства Гасана и прямо спросил, не его ли 400 дукатов положили основание богатству Гасана и отчего он не сказал правды. Счастливый Гасан рассказал про историю во всей подробности. Но Сади и тут не поверил. Он объявил, что радуется тому, что Гасан разбогател, потому что он этого именно и желал, но чудесным рассказом про грабителя коршуна, про горшок с отрубями и драгоценный камень, найденный во внутренности рыбы, всему этому он не в силах поверить. Вечер уже наступил, а знатные гости Гасана все еще продолжали любоваться его богатствами и великолепием его дома. Наконец стали прощаться, но, уступив усиленной просьбе Гасана, остались ночевать, и он пригласил их посетить на следующий день его загородное имение. Приглашение было принято. Ужин у Гасана был роскошный. Редкие кушанья подавались на стол, на котором сияла дорогая посуда, так что гости все более и более удивлялись. Столовая была великолепно освещена, и невидимая музыка тешила слух гостей. На следующее утро Гасан повел своих посетителей на берег Тигра и пригласил их сесть в легкий челнок, где сидели на веслах невольники, и они отправились в имение Гасана. Удивлению Сади и Саада не было границ, когда они очутились в волшебном, как им казалось, саду. В парке, прилегающем к загородному дому, разбиты были великолепные аллеи, и в них пели чудные птицы. Красивые фонтаны чередовались с прохладными гротами. Лимонные и апельсиновые деревья наполняли воздух благоуханием. Хозяин и гости уселись в тенистой беседке. И тут прибежали два сына Гасана, чтобы показать ему удивительную находку. Это была челма, в которой птицы устроили себе гнездо. Но Гасан глазам своим не поверил, увидя, что держит в руках свою собственную, когда-то похищенную коршуном челму. «Я не знаю, дорогие гости, помните ли вы еще ту челму, которая была на мне надета при нашей первой встрече? Но я убежден, что это та самая, которую похитила птица». И он передал челму для осмотра обоим господам. Они нашли в ее складках кошелек, и в нем 190 дукатов. Велико было их удивление, а также и радость Гасана, что наконец открылась правда о потере первых данных ему денег. Но истории с горшком Сади все-таки не хотел верить. Приятели пообедали у Гасана и остались до вечера у него в имении. Когда взошла полная луна, хозяин поехал верхом с гостями в Багдад. Когда они туда приехали, взмыленных лошадей отвели в конюшню. И вдруг не хватило корма для них. Слуги побежали по соседям, чтобы добыть его, но все, что могли достать, это большой горшок с отрубями и немного сена. Они высыпали отруби в ясли коням. И немало удивились, когда оттуда выпал связанный и очень тяжелый платок. Они привезли его своему господину как раз в ту минуту, когда он прощался с Сади и Саадом. «Вот оно, последнее доказательство, неспосланное самим Богом, о том, что я всегда говорил правду», — вскричал обрадованный Гасан. Он немедленно развязал платок, пересчитал деньги при изумленных гостях, и в платке оказалось ровно 190 дукатов. Жена также признала в горшке тот самый, который она когда-то отдала торговцу в обмен на глину. Теперь Сади покончил с сомнениями и поверил, что Гасан никогда не лгал. Он согласился также, что не он, а Саад был прав, который утверждал, что одни деньги не могут никого осчастливить. Оба приятеля провели и эту ночь у Гасана, но на другое утро попросили его как можно скорее их навестить. Гасан исполнил их просьбу, и они приняли его в свой братский союз. С тех пор все трое до конца дней своих жили в великой дружбе и в согласии.

0: Верлиока. Жили-были дед да баба, а у них были две внучки-сиротки, такие хорошенькие да смирные, что дед с бабушкой не могли ими нарадоваться. Вот раз дед вздумал посеять горох. Посеял, вырос горох, зацвел. Дед глядит на него, да и думает: «Теперь буду целую зиму есть пироги с горохом». Как назло деду воробьи и напали на горох. Дед видит, что худо, и послал младшую внучку прогонять воробьев. Внучка села возле гороха, машет хворостинкой да приговаривает: «Кыш, кыш, воробьи, не ешьте дедова гороху!» Только слышит, в лесу шумит, трещит, идет верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в пол аршина, на голове щетина, на одной ноге в деревянном сапоге костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. У верлиоки была уже такая натура: завидит человека, да еще смирного, не утерпит, чтобы дружбу не показать, бока не поломать. Не было спуска от него ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Увидел верлиока дедову внучку, такая хорошенькая, ну как не затрогать ее? Да той, видно, не понравились его игрушки. Может быть, и обругала его, не знаю, только верлиока сразу убил ее костылем. Дед ждал, ждал. Нет внучки. Послал за нею старшую. Верлиока и ту прибрал. Дед ждет, пождет, и той нет. И говорит жене: «Да что они там опозднились? Пожалуй, с парубками развозились, как трещотки трещат, а воробьи горох лущат. Иди-ка ты, старуха, да скорей тащи их за ухо». Старуха с печки сползла, в углу палочку взяла, за порог перевалилась, да и домой не воротилась. Вестима, как увидела внучек, да потом верлиоку, догадалась, что это его работа, жалости так и вцепилась ему в волосы, а нашему забияке-то и на руку. Дед ждет внучек да старуху, не дождется, нет как нет. Дед и говорит сам себе: «Да что? Что за лукавый? Не приглянулся ли и жене парень чернявый? Сказано, от нашего ребра не ждать нам добра, а баба все баба, хоть и стара». Вот так мудро размысливши, встал он из-за стола, нашел шубку, закурил трубку, помолился Богу, да и поплелся в дорогу. Приходит к гороху, глядит. Лежат его ненаглядные внучки. Точно спят, только у одной кровь, как талая лента, полосой на лбу видна, а у другой на белой шейке пять синих пальцев так и оттиснулись, а старуха так изувечена, что и узнать нельзя. Дед зарыдал не на шутку, целовал их, миловал да слезно приговаривал. и долго бы проплакал. Да слышит, в лесу шумит, трещит, идет верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в поларшина, на голове щетина, на одной ноге, в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Схватил деда и давай бить. На силу бедный вырвался, да и убежал домой. Прибежал, сел на лавку, отдохнул и говорит: над нами строить штуки? Постой, брат, у самих есть руки. Языком хоть что рассуждай, а рукам воли не давай. Мои сами с усами, задел рукой, поплатишься головой. Видно, тебя, верлиока, не учили с измала пословицы: делай добро, не кайся, а делай зло, сподевайся. Взял лычка, отдай ремешок. Долго рассуждал дед сам с собою, а, наконец, наговорившись досыта, взял железный костыль и отправился бить верлиоку. Идет, и видит пруд, а на пруду сидит куцый селезень. Увидал деда селезень и кричит: «Так-так-так! Ведь я угадал, что тебя сюда поджидал. Здоров, дед, 100 лет!»
1: «Здорово, селезень! Отчего же ты меня поджидал?»
0: «Да знал, что ты за старуху да за внучек пойдешь к верлиоке на расправу».
1: «А тебе кто сказал?»
0: «Кума сказала».
1: «А кума почем знает?»
0: «Кума все знает, что на свете делается. Да другой раз еще дело и не сделалось, а кума куме уж о том на ух шепчет. Она шепчутся две кумы, весь мир узнает».
1: «Смотри, какое диво», — говорит дед.
0: «Не диво, а правда. Да такая правда, что бывает не только с нашим братом, а водится и промеж старшими».
1: «Вот что», — молвил дед, и рот разинул, а потом, опомнившись, снял шапку, поклонился куцому селезню и говорит: «А вы, добродею, знаете верлиоку?»
0: «Как не знать? Знаю я его кривого». Селезень поворотил голову на сторону, сбоку они лучше видят, прищурил глаз, поглядел на деда, да и говорит: «А,

0: только хвост у него в руках остался. Он хоть хвост и невелик, а все-таки жаль его. Кому свое добро недорого? Говорят же, всякой птице свой хвост ближе к телу. Верлиока пошел домой, да и говорит дорогою: «Постой же, научу я тебя, как за других заступаться». Вот я и взялся за ум, и с той поры, кто бы что ни делал, не кричу «Ах, ах, ах», а все приговариваю «Так, так, так». Что же? И житье стало лучше, и почету от людей больше. Все говорят: «Вот селезень, хоть куцый, да умный». Так не можешь ли ты, добродею, показать мне, где живет Верлиока? Так, так, так. Селезень вышел из воды и, переваливаясь сбоку на бок, словно купчиха, пошел по берегу, а дед за ним. Идут, идут, а на дороге лежит бечевочка и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка».
1: «Здравствуй, бечевочка.
0: Как живешь, куда идешь?» «Живу и так и сяк, а иду к Верлиоке на расправу. Старуху задушил, двух внучек убил. А внучки были такие хорошие, на славу. Я твоих внучек знала, старуху поважала. Возьми меня на подмогу».
1: Дед подумал, может пригодится связать Верлиоку. И отвечал: «Полезай, когда знаешь дорогу».
0: Веревочка и поползла за ними, словно змея. Идут, идут, на дороге лежит колотушка, да и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка».
1: «Здравствуй, колотушка.
0: Как живешь, куда идешь?»
1: «Живу и так, и сяк, а иду к Верлиоке на расправу. Подумай, старуху задушил, двух внучек убил, а внучки были на славу. Возьми меня на подмогу».
0: «Ступай, когда знаешь дорогу». А сам думает: «Колотушка и впрямь поможет».
1: Колотушка поднялась, уперлась ручкой о землю и прыгнула.
0: Пошли опять. Идут, идут, а на дороге лежит желудь и пищит.
1: «Здравствуй, дед, долгоногой».
0: «Здравствуй, желудь дубовый.
1: Куда это так шагаешь?»
0: «Иду Верлиоку бить, когда его знаешь».
1: «Как не знать? Пора уж с ним расплатиться. Возьми меня на подмогу».
0: «Да чем ты поможешь?»
1: «Не плюй, дед, в колодезь. Достанется водицы напиться. Синица невелика птица, а все поле спалила. А еще, говорят, мал золотник да дорог, велика Федора да дура».
0: Дед подумал: «Опускай его. Чем больше народу, тем лучше». И говорит: «Плетись позади».
1: «Какое плетись? Желудь так и скачет впереди всех».
0: Вот и пришли они в густой дремучий лес. А в том лесу стоит избушка. Глядят, в избушке никого нет. Огонь давно погас, а на шестке стоит каша.
1: Желудь не промах, вскочил в кашу. Веревочка растянулась на пороге, колотушку положил дед на полку, селезня посадил на печку, а сам стал за дверью.
0: Пришел Верлиока, кинул дрова на землю и стал поправлять к печке.
1: Желудь, сидя в каше, затянул песню: «Пип-пип, и пришли Верлиоку бить».
2: «Сыц, каша, в ведро вылью!» — крикнул Верлиока.
0: А желудь не слушает его. «Знай свое, пищит!»
2: Верлиока рассердился, схватил горшок, да бух кашу в ведро.
0: Желудь как выскочит из ведра! Щелк Верлиоку прямо в глаз! Выбил и последний!

0: дней. Верлиока кинулся было наутек, да не тут-то было. Веревочка перецепила его, и Верлиока упал. Колотушка с полки, одет из-за дверей, и давай его подчивать. А селезень за печкой сидит да приговаривает: «Так, так, так». Не помогли Верлиоке ни его сила, ни его отвага. Вот вам сказка, а мне бубликов вязка.
1: Сказка ФМ.
2: Сказка Алексея Толстого. Кот Васька. У Васьки кота поломались от старости зубы, а ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает, как бы зубы поправить. И надумал. А надумавши, пошел к старой колдунье. «Бабушка!» – замурлыкал кот. «Приставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал». «Ладно, — говорит колдунья, — за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз». Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг мелькнуло что-то. Бросился кот, да, видно, промахнулся. Пошел, опять метнулось. «Погоди же, — думает кот Васька. Остановился, глаза скосил и поворачивается. Да вдруг как прыгнет, завертелся волчком и ухватил железными зубами свой хвост. Откуда ни возьмись, явилась старая колдунья. «Давай, — говорит, — хвост по уговору». Заурлыкал кот, замяукал, слезами облился. Делать нечего, отдал хвост. И стал кот куцый. Лежит целые дни на печурке и думает: «Пропади они, железные зубы, пропадом».
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: Путешествие в некоторые отдаленные страны Лемюэля Гулливера. Сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Глава первая. Я уроженец Ноттингемшира, где у моего отца было небольшое поместье. Когда мне исполнилось 14 лет, отец послал меня в колледж Эммануэля в Кембридже. Там я пробыл 3 года, прилежно занимаясь науками. Однако отцу было непосредством дольше держать меня в колледже, поэтому он взял меня оттуда и отдал в учение к выдающемуся лондонскому врачу мистеру Джеймсу Бетсу, у которого я провел 4 года. Все деньги, какие изредка присылал мне отец, я тратил на изучение навигации и других отраслей математики. Эти науки всегда могли пригодиться в путешествии, а я был убежден, что судьба предназначила мне сделаться путешественником. Покинув мистера Бетса, я решил отправиться для продолжения образования в Лейден. В Лейдене я в течение 2 лет и 7 месяцев изучал медицину, зная, что она мне пригодится в далеких путешествиях. После, в течение 6 лет, я служил судовым хирургом, переменил 2 корабля и совершил несколько путешествий в Ост- и Вест-Индию. Последнее из этих путешествий оказалось не очень удачным. море мне надоело, и я решил остаться дома. Но после 3 лет на суше я принял выгодное предложение капитана Уильяма Причарда, владельца «Антилопы», отправиться с ним в Южное море. Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года. Вначале наше путешествие было очень удачно. Попутные ветры быстро несли нас вперед, и вскоре мы взяли курс на Ост-Индию. Но как раз в это время разразилась страшная буря. Ураган отнес нас к северо-западу от Вендеменовой земли. Мы находились на 30 градусах и 2 минутах южной широты. 12 человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи. Остальные были очень изнурены. 5 ноября, начало лета в тех местах, сильный ветер продолжал гнать нас вперед и вперед. Стоял густой туман. Внезапно, на расстоянии какого-нибудь полукабельтова от корабля, показались буруны. Страшный порыв ветра подхватил корабль и помчал на скалу. Предпринимать что-либо было поздно. Корабль налетел на камни и мгновенно разбился. 6 из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить шлюпку и отъехать от корабля и скалы. По моему расчету, мы прошли на веслах только около 3 миль. Последние дни всем нам пришлось так много работать на корабле, что теперь мы были не в силах грести дальше. Мы побросали весла и отдались на волю волн. Через полчаса налетевший с севера шквал опрокинул нашу лодку. Не знаю, что стало с моими спутниками, находившимися в лодке, а также с теми, кто искал спасения на скале или остался на корабле. Думаю, все они погибли. Сам я, очутившись в воде, поплыл, куда глаза глядят, подгоняемый ветром и течением. Несколько раз я пытался нащупать дно. Наконец, когда я уже почти совсем выбился из сил и не мог больше бороться с волнами, я почувствовал под собою землю. К этому времени и буря стала заметно стихать. Дно оказалось настолько отлогим, что мне пришлось брести по воде добрую милю, прежде чем я достиг берега. Было уже, должно быть, около 8 часов вечера. Я прошел вглубь страны на полмили, но нигде не мог найти никаких признаков домов или жителей. От усталости и жары меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, очень низкую и мягкую, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой продолжался не менее 9 часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки и ноги, а я лежал на спине, были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои длинные густые волосы. Вместе с тем я почувствовал, что все мое тело, от подмышек до бедер, перетянуто множеством тонких шнурков. Я мог смотреть только вверх. Солнце начинало жечь, и свет его слепил мне глаза. Я слышал какой-то смутный шум, но, лежа на спине, не мог видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, что что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, осторожно пробралось мне на грудь и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собою человека ростом не более 6 дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, что за ним следует еще, по крайней мере, около 40 подобных ему созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что, соскакивая с меня на землю, некоторые из них получили ушибы. Однако они скоро вернулись. Один смельчак рискнул подойти так близко к моему лицу, что я мог видеть его целиком. В знак изумления он поднял руки, закатил глаза и крикнул пронзительным, но четким голосом: «Гекена дегуль!» Другие несколько раз повторили эти слова, но тогда я еще не знал, что они значат. Все это время, как читатель легко может себе представить, я лежал в самой неудобной позе. Наконец, после некоторых усилий, мне удалось порвать веревочки, опутывавшие мою левую руку, и выдернуть из земли колышки, к которым они были прикреплены. Я поднес руку к глазам и тут только понял, на какие хитрости они пустились, чтобы связать меня. Резким движением головы, что причинило мне нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Теперь я мог повернуть голову на 2 дюйма вправо, но маленькие создания снова разбежались, и я не успел поймать ни одного из них. Вслед за тем раздался пронзительный крик многих голосов. Когда он затих, я услышал, как кто-то громко воскликнул: «Только фонарик!» В то же мгновение я почувствовал, как больше сотни стрел впилось в мою левую руку. Они кололи меня, как иголки. Тотчас последовал новый залп. Теперь они стреляли в воздух. Полагаю, что на мое тело, хотя я этого не почувствовал, обрушился целый град стрел. Несколько попало мне в лицо, которое я поспешил прикрыть рукой. Я застонал от досады и боли и сделал новую попытку освободиться. Но эти создания дали третий залп, еще более сильный, чем первый. Некоторые из них стали колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить. Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне нетрудно будет освободиться при помощи левой руки. Я имел все основания думать, что если все обитатели этой страны такой же величины, как те, которых я видел, то я легко справлюсь с любой армией, которую они могут выставить против меня. Однако судьба распорядилась мной иначе. Убедившись, что я лежу спокойно, люди эти перестали стрелять, но по доносившемуся шуму я догадался, что число их возросло. Справа от меня, прямо против моего уха, раздавался какой-то стук, словно неподалеку что-то строили. Стук этот продолжался более часа. С большими усилиями я повернул голову в ту сторону и ярдах в 4 от себя увидел помост высотой примерно в 1.5 фута. На этом помосте могло поместиться 3-4 туземца. Один из них, по-видимому, знатная особа, взобрался туда в сопровождении свиты из 3 человек и обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Следует упомянуть, что прежде чем начать говорить, этот вельможа 3 крикнул: «Ленгро де Гульсан!» Услышав эти слова, человек 50 туземцев тотчас бросились ко мне и перерезали веревочки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Это дало мне возможность повернуть голову направо и подробно рассмотреть внешность и жесты говорившего. На вид ему было 40. Ростом он значительно превосходил своих спутников. Один из них, чуть побольше моего среднего пальца, по-видимому, паж, держал его шлейф, а 2 других стояли по сторонам. Он говорил как настоящий оратор. В некоторых местах его речи звучали угрозы, в других — обещания, жалость и благосклонность. Я отвечал кратко, но с самым покорным видом, и в заключении поднял левую руку и глаза к солнцу, словно призывая его в свидетели. Я почти умирал от голода. В последний раз я ел на корабле за несколько часов до крушения. Поэтому я не мог сдержать своего нетерпения и, вопреки правилам приличия, поминутно подносил палец ко рту, желая этим показать, что хочу есть. Гурга, так они называли вельмож, как я узнал впоследствии, отлично меня понял. Он сошел с помоста и приказал приставить к моим бокам несколько лестниц. Более сотни туземцев, нагруженных корзинами с различными кушаньями, взобрались по этим лестницам и направились к моему рту. Кушанья были доставлены сюда по повелению монарха, как только до него дошло известие обо мне. Они были приготовлены из мяса различных животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Тут были лопатки, окорока и филейные части, с виду напоминавшие бараньи, но размером меньше крылышек жаворонка. Я клал их в рот по 2-3 штуки сразу и заедал 3 караваями хлеба, каждой величиной не более ружейной пули. Человечки прислуживали мне весьма расторопно и 1000 знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту. Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Это был смышленый и изобретательный народец. По количеству съеденного мной, они заключили, что малым меня не удовлетворить, и необычайно ловко втащили на меня с помощью веревок одну из самых больших бочек, подкатили ее к моей руке и вышибли дно. В бочке вмещалось не больше полупинты вина, и я выпил ее залпом. Вино напоминало легкое бургундское, но было гораздо приятнее на вкус. Они принесли мне 2 бочку, которую я осушил таким же образом и знаками потребовал еще, но больше у них не оказалось. Когда я проделал эти чудеса, человечки завопили от радости и пустились в пляс у меня на груди, все время повторяя свое первое восклицание. «Гекина де Гюль!» Они знаками предложили мне сбросить 2 бочки на землю, но сначала громкими криками «Брач Мивола!» предупредили стоявших внизу, чтобы те посторонились. Когда бочки взлетели на воздух, раздался дружный крик «Гекина де Гюль!» Признаться, меня не раз брало искушение схватить первых попавшихся под руку 40 или 50 человечков, когда они расхаживали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их на землю. Но память о том, что мне уже пришлось испытать, они, вероятно, могли причинить мне еще больше неприятностей, и слово чести, которое я им дал, ибо я так толковал выказанную мною покорность, скоро прогнали всякие помыслы об этом. Кроме того, я считал себя связанным законом гостеприимства с народом, который не пожалел затрат и устроил мне такое великолепное угощение. Во всяком случае, я не мог надивиться неустрашимости этих крошечных созданий. Я должен был казаться им каким-то гигантским чудовищем, а они смело взбирались на меня и разгуливали по всему телу, не обращая никакого внимания на то, что у меня 1 рука свободна. Спустя некоторое время передо мной предстала высокопоставленная особа, посол его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою ногу, проследовал к моему лицу в сопровождении многочисленной свиты. Он предъявил мне свои верительные грамоты с императорской печатью, поднеся их к моим глазам, и обратился ко мне с речью. Посол говорил 10 минут без всяких признаков гнева, но с видом непреклонной решимости. При этом он часто показывал рукой куда-то в сторону. Как я узнал позднее, речь шла о том, что его величество вместе с государственным советом постановили перевести меня в столицу, находившуюся на расстоянии полумили отсюда. В ответ на его речь, я произнес несколько слов, но их никто не понял. Тогда я прибегнул к помощи знаков. Я прикоснулся свободной рукой к другой руке, а затем к голове и к телу, показывая этим, что я желаю получить свободу. По-видимому, его превосходительство хорошо понял смысл этих жестов, потому что покачал отрицательно головой и знаками объяснил мне, что меня повезут как пленника. Однако он дал понять, что обращаться со мной будут хорошо. Тут я снова подумал, не попытаться ли мне разорвать мои узы. Но жгучая боль лица и рук, покрытых волдырями от вонзившихся в кожу стрел, заставила меня отказаться от этого намерения. К тому же я заметил, что число моих неприятелей непрерывно возрастает. Поэтому я знаками дал понять, что они могут поступать со мной как им угодно. После этого Гурга и его свита весьма учтиво мне поклонились и удалились, заметно повеселев. Вскоре послышались восторженные крики. Среди них часто повторялись слова «Пеплом седан!». Внезапно я почувствовал, что толпа стороживших меня туземцев ослабила державшие меня слева веревки, так что я мог повернуться на правый бок. Еще раньше мое лицо и руки смазали какой-то приятно пахнувшей мазью, которая сразу же успокоила жгучую боль, причиненную стрелами. Я успокоился, и меня потянуло ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около 8 часов. В этом не было ничего удивительного, так как по приказанию императора врачи подмешали в бочке с вином сонного зелья. По-видимому, дело обстояло так. Едва император получил донесение обо мне, он в согласии с советом отдал распоряжение, чтобы меня немедленно связали. Это было исполнено ночью, пока я спал. Он повелел также накормить меня, когда я проснусь, и приготовить машину для перевозки меня в столицу. На первый взгляд, такое решение может показаться чересчур смелым и опасным. Я уверен, что ни один европейский монарх не рискнул бы поступить таким образом. Однако, по моему мнению, распоряжение императора было столь же благоразумным, как и великодушным. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня во время сна. При первом же нападении я бы непременно проснулся от боли и мог прийти в такую ярость, что сразу разорвал бы веревки и, в свою очередь, напал бы на них. Вполне понятно, что они не могли ожидать от меня пощады. Люди эти — превосходные математики, и благодаря поддержке и поощрению императора, известного покровителя наук, достигли большого совершенства в механике. В распоряжении этого монарха имеются разные машины на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Здесь принято строить самые крупные военные корабли до 9 футов длины в местах, где растет строевой лес. Затем их поднимают на эти машины и перевозят к морю. 500 плотникам и инженерам было поручено немедленно приготовить самую большую из таких машин. Приказ был выполнен в кратчайший срок. Не прошло, кажется, и 4 часов, как я выбрался на берег, а машина уже отправилась за мной. Ее прибытие к месту, где я находился, народ встретил радостными криками. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на 3 дюйма над землей, около 7 футов в длину и 4 в ширину, на 22 колесах. Ее поставили возле меня параллельно моему туловищу. Главная трудность заключалась в том, чтобы поднять и уложить меня на платформу. С этой целью вбили 80 столбов, каждый вышиной в 1 фут. Потом рабочие обвязали мою шею, руки, туловище и ноги бесчисленными повязками с крючками.
1: К этим крючкам прицепили крепкие канаты толщиной с упаковочную бечевку и перекинули их через блоки, насаженные на столбы. 900 самых сильных рабочих принялись тянуть за канаты, и таким образом меньше чем в 3 часа меня подняли на повозку и крепко привязали к ней. Все это мне рассказали позже. Благодаря снотворной микстуре я был погружен в глубокий сон и не чувствовал, что со мной делают. Понадобилось 1500 самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждая вышиной в 4,5 дюйма, чтобы довести меня до столицы, которая, как я уже сказал, отстояла на 500 миль. Мы были в дороге 4 часа, когда меня разбудило забавное происшествие. Повозка остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, 2 или 3 молодых туземца захотели взглянуть, какой у меня вид, когда я сплю. Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Один из них, гвардейский офицер, довольно глубоко засунул мне в левую ноздрю острие пики. Я громко чихнул, как от прикосновения соломинки, и проснулся. Храбрецы незаметно скрылись. Только через 3 недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Мы провели в дороге весь день. На ночлеге по бокам моей повозки было поставлено около 500 гвардейцев. Половина из них держала факелы, остальные стояли с луками наготове, чтобы стрелять в меня при первой моей попытке подняться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь. И к полудню были в 200 ярдах от городских ворот. Император со всем своим двором выступил нам навстречу. Но высшие сановники решительно воспротивились тому, чтобы его величество подвергал свою особу опасности, поднявшись на меня. Повозка остановилась возле древнего храма, который считался самым большим во всем королевстве. Несколько лет тому назад в этом храме было совершено ужасное убийство. Местное население, отличающееся большой набожностью, сочло храм оскверненным и перестало посещать его. Храм закрыли, вынесли из него всю утварь и украшения, и он долгое время стоял пустым. В нем-то и решено было поместить меня. Выходившие на север двери этого здания имели около 4 футов в вышину и около 2 футов в ширину, так что я довольно легко мог в них пролезть. По обе стороны дверей, на высоте всего 6 дюймов от земли, было 2 окошка. Сквозь левое окошко придворные кузнецы пропустили 91 цепочку толщиной с часовые цепочки у европейских дам и замкнули их на моей левой ноге 36 висячими замками. По другую сторону большой дороги, прямо против этого храма, стояла башня высотой не менее 5 футов. Император в сопровождении 1 сановников поднялся туда, чтобы получше разглядеть меня. С этой же целью возле храма перебывало, как показал специальный подсчет, свыше 100 000 горожан. Думаю, что не менее 10 000 из них взбирались на меня. Но вскоре был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Закончив свою работу, кузнецы перерезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком печальном расположении духа, какого не испытывал никогда в жизни. Шум и изумление толпы, наблюдавшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепь, к которой я был прикован, была длиною около 2 ярдов, и я имел возможность не только прохаживаться взад и вперед, описывая полукруг, но и заползать в храм и лежать в нем
4: вытянувшись во весь рост. Глава вторая. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не случалось видеть такого забавного и интересного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом. Огороженные поля, из которых каждая занимала не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесами площадью в полстанга. Самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более 7 футов высоты. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Пока я любовался этой необычайной картиной, император спустился с башни и направился ко мне верхом на лошади. Он едва не поплатился очень дорого за такую смелость. При виде меня лошадь испугалась и взвилась на дыбы. Должно быть, ей показалось, что на нее движется гора. Император был превосходным наездником и удержался в седле. Тут, к счастью, подоспели слуги. Они схватили бившегося коня под уздцы и помогли его величеству сойти. Император сохранял полное спокойствие. Оправив костюм, он принялся внимательно оглядывать меня со всех сторон. Он приказал стоявшим наготове поварам и дворецким подать мне есть и пить. Те подкатили тележки с пищей и вином на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В 20 тележках находились кушанья, в 10 – напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в 2 или 3 глотка. Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах, расставленных поодаль, но после приключения с лошадью все они встали и подошли к императору. Теперь я постараюсь описать наружность его величества. Он почти на мой ноготь выше своих придворных. Одного этого было довольно, чтобы внушать почтительный страх окружающим. Черты лица его были резки и мужественны. Губы слегка вывернуты, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги красивой формы, движения грациозные, осанка величественная. Император не первой молодости, ему 28 лет и 9 месяцев, и он благополучно царствует уже 7 лет. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего 3 ярдов от меня. Впоследствии мне не раз случалось брать его на руки, и потому я не мог ошибиться в его описании. Одежда императора очень скромная и простая. Покрой ее – нечто среднее между азиатским и европейским. На голове надет легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на шишаке. Опасаясь, как бы я не разорвал цепь, он на всякий случай держал в руке обнаженную шпагу. Длина шпаги достигала 3 дюймов, ее золотой эфес и ножны – украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные были великолепно одеты. Их пестрая толпа выглядела издали, словно разосланная на земле пышная юбка, вышитая золотом и серебром. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Тогда он приказал священникам и юристам, так я заключил по их костюмам, из своей свиты вступить со мной в разговор.
1: Я, в свою очередь, заговаривала с ними на всех языках, какие были мне знакомы. По-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски. Но все эти попытки не привели ни к чему. Спустя 2 часа двор удалился, и я остался под сильным караулом для охраны от дерзких, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протиснуться поближе ко мне. У некоторых хватило бесстыдства пустить в меня несколько стрел, пока я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Рассерженный этими выходками, полковник приказал схватить 6 зачинщиков. Чтобы наказать их, он решил передать их в мои руки. Солдаты, действуя тупыми концами пик, подогнали озорников ко мне. Я сгреб их всех в правую руку, 5 положил в карман камзола, а 6-го взял и поднес ко рту, делая вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры сильно встревожились, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро они успокоились. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по очереди из кармана. Я заметил, что караульные и толпа остались очень довольны моим милосердием. Мой поступок с обидчиками произвел очень выгодное для меня впечатление при дворе. С наступлением ночи я не без труда забрался в свой дом и лег на голой земле. Так я проводил ночи около 2 недель, пока по специальному приказанию императора для меня изготовляли матрац и другие постельные принадлежности. Привезли 600 матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. 150 штук были сшиты вместе, и таким образом получился один матрац, подходящий для меня в длину и ширину. 4 таких матраца положили один на другой, но твердый каменный пол, на котором я спал, не стал от этого намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало. Для человека, давно привыкшему к лишениям, и это было хорошо. Едва весть о моем появлении пронеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться толпы богатых, досужих и любопытных людей, чтобы взглянуть на меня. Деревни почти опустели, полевые работы приостановились, домашние дела пришли в расстройство. Все это могло бы окончиться весьма плачевно, если бы не мудрые распоряжения Его Величества. Он повелел всем, кто уже видел меня, немедленно возвратиться домой. Им было воспрещено вновь приближаться к моему жилищу на расстоянии меньше 50 ярдов без особого разрешения двора. Это распоряжение послужило для некоторых министров источником крупных доходов. Посетив меня, император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что Государственный совет долгое время не мог прийти к определенному решению. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи, с другой, возникали опасения, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Некоторые из членов Совета настаивали на том, чтобы уморить меня голодом или даже умертвить при помощи отравленных стрел. Однако это предложение было отвергнуто на том основании, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В самый разгар совещания у дверей большого зала Совета появилось несколько офицеров. Двое из них были допущены в собрание и представили подробный доклад о моем поступке с шестью упомянутыми озорниками. Это произвело чрезвычайно благоприятное впечатление на Его Величество и весь Государственный Совет. Император немедленно издал указ, который обязывал все деревни, находящиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для моего стола вместе с соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны Его Величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан указ, чтобы 300 портных шили для меня костюм местного фасона, и чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие Государственного Совета и что прежде всего я должен «люмос кельмин песо де марлон эмпозо», то есть дать клятву сохранить мир с ним и его империей. Впрочем, добавил он, мое освобождение есть только вопрос времени, и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных. Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил Его Величества не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен 2 чиновниками. «Разумеется», — сказал он, — «я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите». Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме 2 часовых и 1 потайного. Где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в 1 серебряные часы, а в 2 кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями, чернилами и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору. Позднее я перевел ее на английский язык. Вот она, слово в слово. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, так я перевожу слова Куинбус Флестрин, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца Вашего Величества. В левом кармане оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию человек-гора открыл сундук. Один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки не что иное, как письмена. Каждая буква равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. 20 длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором Вашего Величества. Мы думаем, что этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы. Но это только наше предположение. Мы избегали тревожить человека-гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны средней покрышки человека-горы, так я перевожу слово Ранфула, под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб длиной в рост человека. Этот столб прикреплен к куску твердого дерева более широкому, чем сам столб. С одной стороны столба торчат большие куски железа весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена и в левом кармане. В малом кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Иные из белых дисков так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. По-видимому, они изготовлены из серебра. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у человека горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляров, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на человеке-горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь. Она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину. Она оказалась похожей на шар. Одна половина ее сделана из серебра, а другая — из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним. Наши пальцы уперлись в это прозрачное вещество. Человек-гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что человек-гора сказал нам, если мы правильно поняли его слова, что он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул большую сеть. По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность. Обыскав все карманы человека горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиною в 5 раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с 2 отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить 3 подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до 50 зерен. Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске человека горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фрелок, Марси Фрелок. Когда эта опись была прочитана императору, Его Величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего, он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал 3000 отборных солдат, которые в этот день несли охрану Его Величества, окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на Его Величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю. Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды, но все-таки блестела довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и как можно осторожнее бросить ее на землю 6 футов от конца моей цепи. Затем он потребовал показать один из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его порохом. Благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим. И, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал 2 пистолета, а также сумку с боевыми припасами. При этом я просил Его Величества держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Отдал я и часы. Император осмотрел их с большим любопытством и приказал 2 самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и Его Величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина. Но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предположения были

разбить или сломать при переноске. Поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников. Глава третья. Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, двора, армии и всего народа, что я мог надеяться скоро получить свободу. Я всячески стремился укрепить благоприятное мнение обо мне. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиной в 2 фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом представлении я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы, что случается часто, какого-нибудь вельможи, 5 или 6 таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап пользуется особой славой за свои прыжки. Ему удалось подпрыгнуть на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем всем другим сановникам империи. Мне пришлось видеть, как он несколько раз подряд перекувырнулся через голову на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более английской бечевки. Мой друг Рельдрессель, главный секретарь Тайного Совета, если только привязанность к нему не ослепляет меня, занимает 2-е место после канцлера казначейства. Остальные сановники по своей ловкости мало отличаются друг от друга. Эти состязания часто сопровождаются несчастными случаями. Я сам видел, как 2 или 3 соискателя причинили себе увечья. Но опасность становится еще больше, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Желая отличиться, они проявляют такое рвение, что редко кто из них не срывается и не падает. Меня уверяли, что за год или за 2 до моего прибытия Флимнап едва не сломал себе шею. К счастью, он упал на подушку, случайно оказавшуюся на полу, и благодаря этому избежал смерти. Иногда при дворе устраивают совсем особенное представление, на котором присутствует только император, императрица и первый министр. Император кладет на стол 3 тонкие шелковые нити – синюю, красную и зеленую. В 6 дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале Его Величества. Здесь соискатели подвергаются особым испытаниям в ловкости, каких никогда не приходилось наблюдать

странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели по очереди то перепрыгивают через палку, то подползают под нее, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда другой конец палки держит первый министр. Иногда же палку держит просто министр. Того, кто лучше всех проделает эти упражнения, награждают синей нитью. Красная дается второму по ловкости, а зеленая – третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу без такого пояса. Конюхи каждый день объезжали поблизости от меня лошадей из полковых и королевских конюшен. Поэтому лошади скоро перестали меня бояться, не кидались от меня в сторону и подходили к самым моим ногам. Я клал на землю руку, и всадники заставляли лошадей перескакивать через нее. А раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак. Это был поистине удивительный прыжок. Мне удалось придумать для императора необычайное развлечение. Я попросил достать мне несколько палок длиной в 2 фута и толщиной в обыкновенную трость. Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение, и на следующее утро 7 лесников привезли требуемое на 6 телегах с 8 лошадьми в каждой упряжке. Я взял 9 палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиной в 2,5 фута. На этих 9 кольях я туго натянул носовой платок, а сверху прикрепил к 4 углам квадрата еще 4 палки параллельно земле. Эти палки, возвышаясь над платком приблизительно на 5 дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде барьера. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить 24 лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрил мое предложение. Когда кавалеристы явились, я поднял их одного за другим и посадил на платок. Построившись, они разделились на 2 отряда и начали маневры. Пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращались в бегство, то преследовали друг друга, то вели атаку, то отступали. При этом они показали лучшую военную выучку, какую мне когда-либо случалось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня несколько дней подряд повторять это развлечение и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. С большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии 2 ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Я немедленно пришел им на помощь. Прикрыв одной рукой дыру, я спустил всю кавалерию на землю. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности при подобных опасных упражнениях. Однажды я развлекал двор разными выдумками. Внезапно к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько его подданных поблизости от того места, где меня нашли, заметили на земле громадное черное тело весьма странной формы. Посередине высота его достигает человеческого роста, тогда как края его очень низкие и широкие. Оно
оно занимает площадь, равную спальне Его Величества. Первоначально они опасались, что это какое-то невиданное животное, однако скоро убедились в противном. Это тело лежало на траве совершенно неподвижно, и они несколько раз обошли его кругом. Подсаживая друг друга, они взобрались на вершину загадочного предмета. Вершина оказалась плоской. Топая по телу ногами, они убедились, что оно внутри полое. В заключении авторы донесения смиренно высказывали предположение, не принадлежит ли этот предмет человеку-горе, и заявили, что берутся доставить его с помощью всего только 5 лошадей в столицу. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как у меня слетела шляпа. Еще в лодке я крепко стянул ее шнурком под подбородком, а, очутившись в воде, плотно нахлобучил ее на уши. Когда я выбрался на сушу, я был так утомлен, что совсем забыл про нее. Шнурок, вероятно, развязался, шляпа свалилась, и я решил, что она потерялась в волнах. Объяснив Его Величеству, что это за вещь, я убедительно просил его отдать распоряжение о немедленной доставке шляпы в столицу. На другой день шляпу привезли. Однако возчики не церемонились с ней. Они пробили в полях 2 дыры, продели в них крючки на длинных веревках и прицепили веревки к упряжи. Они волокли таким образом мой головной убор добрых 30 миль. К счастью, поверхность земли в этой стране необычайно ровная и гладкая, и шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя 2 недели после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к параду. Его Величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю построить войска сомкнутыми рядами и провести их между моими ногами церемониальным маршем с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16. Армия состояла из 3000 пехоты и 1000 кавалерии. Парад прошел блестяще и доставил большое удовольствие Его Величеству. Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что Его Величество поставил, наконец, вопрос на обсуждение министров, а потом Государственного Совета. В Совете нашелся только один противник моего освобождения – Скайрыш Болгалам, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено в мою пользу. Болгалам занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. В конце концов, его удалось уговорить дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я мог получить свободу. Условия эти Скайрыш Болгалам доставил мне лично в сопровождении 2 секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их. Обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по всем правилам, установленным местными законами. Произнося клятву,
я должен был держать правую ногу в левой руке и одновременно положить средний палец правой руки на темя, а большой — на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет ознакомиться с теми обязательствами, какие мне пришлось взять на себя. Поэтому я приведу здесь полный и точный перевод означенного документа. «Гальбаста мамарен эвлем гердайла шефин молли олигу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас вселенной, чьи владения, занимая 5000 блестригов, около 12 миль в окружности, распространяются до крайних пределов земного шара. Монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наше небесное владение человеку-горе следующие условия, которые человек-гора под торжественной присягой обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в столицу без нашего особого распоряжения, причем жители должны быть предупреждены за 2 часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки большими дорогами. Он не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки подданных без их согласия. Пятое. Если потребуется быстро доставить гонца в какой-нибудь отдаленный город империи, человек-гора обязан, но не чаще 1 раза в луну, немедленно перенести гонца вместе с лошадью на расстояние 6 дней пути и, если потребуется, доставить названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. Шестое. Он обязуется быть нашим союзником в войне против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. Седьмое. Упомянутый человек-гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены главного парка, а также при постройке других зданий. Восьмое. Упомянутый человек-гора должен в течение 2 лун точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережья и сосчитав число пройденных шагов. Девятое. Названный человек-гора должен дать торжественное обещание в точности соблюдать означенные условия. За это человек-гора будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных и пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в 12-й день 91-й луны нашего царствования. Я с большой радостью дал присягу,
и подписал все эти условия, хотя иные из них были не слишком почетны. Они были продиктованы исключительно злобой Скайриша Болгалама, верховного адмирала. После принесения присяги с меня немедленно сняли цепи, и я получил полную свободу. Император был так милостив, что лично присутствовал при моем освобождении. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать. Он обратился ко мне с высокомилостивой речью и в заключение выразил надежду, что я окажусь полезным слугой и буду вполне достоин тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель обратит внимание на то, что в последнем пункте условий император дает обещание выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Меня заинтересовало, каким образом была установлена такая точная цифра. И я как-то спросил об этом одного придворного, моего друга. Он ответил, что математики Его Величества, определив при помощи квадранта мой рост и найдя, что я в 12 раз выше лилипута, вычислили, что объем моего тела равен объему 1728 тел лилипутов и что оно требует во столько же раз больше пищи. Этот пример дает понятие как о смышленности лилипутов, так и о мудрой расчетливости их государя. Глава 4. Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильденда, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго приказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население оповестили особой прокламацией. Столица окружена стеной высотой в 2,5 фута и толщиной не менее 11 дюймов. По этой стене совершенно свободно может проехать карета, запряженная парой лошадей. Крепкие башни, возвышающиеся на расстоянии 10 футов одна от другой, обороняют подступы к городу. Перешагнув через большие западные ворота, я медленно боком прошел по двум главным улицам. Опасаясь повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана, я заранее снял его. Вопреки строгому приказу укрыться в домах и не покидать их, по улицам беспечно разгуливало много жителей. Поэтому я подвигался крайне осторожно, все время следя за тем, чтобы не раздавить кого-нибудь из них. В окнах верхних этажей и на крышах домов виднелось бесчисленное множество зрителей. Кажется, мне еще никогда в жизни не случалось видеть такого большого скопления людей. Город имеет форму правильного четырехугольника. Каждая сторона городской стены равна 500 футам. Две главные улицы, шириной в 5 футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на 4 квартала. В боковые улицы и переулки я не мог пробраться и только видел их сверху. Они имеют в ширину от 12 до 18 дюймов. Город может вместить до 500 тысяч человек. Дома 3- и 5-этажные, лавки и рынки полны товаров. Императорский дворец находится в центре города, на пересечении двух главных улиц. Главное здание с двумя внутренними дворами стоит посреди обширной площади, обнесенной стеной в 2 фута вышины. Площадь так велика, что я, с позволения Его Величества, свободно перешагнул на нее и осмотрел дворец со всех сторон.
Императорские покои расположены во втором внутреннем дворе. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только 18 дюймов в высоту и 7 дюймов в ширину. С другой стороны, здания внешнего двора достигают высоты не менее 5 футов, и поэтому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что у них прочные стены из тесаного камня толщиной в 4 дюйма. В то же время императору очень хотелось показать мне свой великолепный дворец. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя 3 дня, которые я употребил на подготовительные работы. В императорском парке, в 100 ярдах от города, я срезал перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них 2 табурета высотой около 3 футов, достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после нового предостережения жителей, я снова прошел через город ко дворцу с 2 табуретами в руках. Подойдя к дворцу со стороны площади, я встал на один табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на первый внутренний двор шириной в 8 футов. Затем я свободно перешагнул через здание с одного табурета на другой и поднял к себе первый длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг второго внутреннего двора. Там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа. Таким образом, я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволило улыбнуться мне и грациозно протянуло через окно свою ручку, которую я поцеловал. Полюбовавшись дворцом, я при помощи тех же табуретов выбрался на дворцовую площадь и благополучно вернулся домой. Однажды утром, недели через 2 после моего освобождения, ко мне приехал Рельдрессель, главный секретарь по тайным делам. Приказав кучеру отъехать в сторону, он попросил меня принять его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам. Кроме того, он не раз оказывал мне различные услуги при дворе. Я изъявил готовность лечь на землю, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке. Прежде всего, он поздравил меня с освобождением, которое не обошлось без его участия. Однако своей свободой я, по его словам, обязан особому стечению обстоятельств. «Общее положение дел в нашей стране, — сказал он, — может показаться иностранцу блестящим, но это впечатление ошибочно. 2 страшнейших бедствия нависли над нашей родиной. Около 70 лун тому назад в империи образовались 2 враждующие партии, известные под названием Тримексенов и Слемексенов. Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые – низких. Тримексены утверждают, что высокие каблуки больше соответствуют нашему древнему государственному укладу. Но Его Величество – сторонник низких каблуков и постановил, чтобы все служащие правительственных и придворных учреждений употребляли только низкие каблуки. Вероятно, вы уже обратили внимание на это. Без сомнения, вы заметили также, что каблуки на башмаках Его Величества на 1 дрер ниже, чем у всех придворных. Дрер равняется 14 части дюйма.
Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной партии не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что тремексены или высокие каблуки превосходят нас числом, но власть в государстве всецело принадлежит нам. Однако у нас есть основания опасаться, что его императорское высочество, наследник престола, питает некоторое расположение к высоким каблукам. Один каблук у него выше, вследствие чего его высочество немного прихрамывает. И вот в то время, когда такие распри терзают наше государство, великая империя Блефуску, почти такая же огромная и могущественная, как и империя его величества, угрожает нам нашествием. Вы утверждаете, правда, что на свете существуют другие королевства и государства, где живут такие же гиганты, как вы. Однако наши философы сильно сомневаются в этом. Они скорее готовы допустить, что вы упали с Луны или с какой-нибудь звезды. Ведь не подлежит никакому сомнению, что 100 человек вашего роста могут за самое короткое время истребить все плоды и весь скот во владениях Его Величества. Кроме того, у нас есть летописи. Они заключают в себе описание событий за время в 6000 лун, но ни разу не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй – Лилипутии и Блефуску. Так вот, прошло уже 36 лун, как эти могущественные державы ведут между собой ожесточенную войну. Поводом к этой войне – послужило следующее событие. Всем известно, что с незапамятных времен было принято разбивать вареные яйца с тупого конца. Случилось так, что деду нынешнего императора, еще в бытность его ребенком, подали за завтраком вареные яйца. Разбивая их по общепринятому старинному способу, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной 6 восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой – корону. Монархи Блефуску неуклонно разжигали эти восстания и укрывали их участников в своих владениях. Насчитывают до 11000 фанатиков, которые пошли на смертную казнь за отказ разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны 100 огромных томов, посвященных этому вопросу. Однако книги тупоконечников уже давно запрещены, и сама партия лишена права занимать государственные должности. Императоры Блефуску через своих посланников не раз посылали нам предупреждения. Они обвиняли нас в церковном расколе, в искажении основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в 54 главе Блюндекраля. Как известно, это произведение «Алькоран лилипутов». Однако это утверждение совершенно произвольно. Подлинный текст догмата гласит: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее. А какой конец считать более удобным, тупой или острый, это, по-моему, личное дело каждого верующего. В крайнем случае можно предоставить решение этого вопроса верховному судье империи». Как бы то ни было, изгнанники-тупоконечники нашли себе надежное убежище в империи Блефуску.
Постепенно они приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Война тянется уже 36 лун, но ни одна из враждующих сторон не может похвалиться решающими победами. За это время мы потеряли 40 линейных кораблей и огромное число мелких судов с 30 тысячами лучших моряков и солдат. Полагают, что потери противника еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне описать вам истинное положение дел в нашей стране. Я попросил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры местных партий, но поскольку я обязан императору своим спасением и свободой, я готов, не щадя жизни, защищать его государство от вторжения неприятеля. Глава 5. Империя Блефуску. Остров, расположенный на северо-восток от Лилипутии. Только неглубокий пролив шириной 800 ярдов разделяет оба государства. Я еще ни разу не был на том берегу, откуда виден этот остров, а теперь мне казалось неблагоразумным появляться в этом районе. С момента объявления войны всякие сношения между двумя империями были воспрещены под страхом смертной казни. Недовольствуясь этим, наш император наложил запрет на выход всех без исключения судов из гаваней Лилипутии. Поэтому блефусканцы не подозревали о моем присутствии среди лилипутов. Это вполне соответствовало моим планам неожиданного захвата неприятельского флота, и я старался не показываться на берегу пролива, где меня могли заметить враги. Разведчики донесли нам, что флот Блефуску стоит в одной из гаваней пролива, готовый поднять паруса при первом дуновении попутного ветра. Посоветовавшись с императором, я решил немедленно приступить к исполнению своего намерения. Прежде всего, я расспросил моряков о глубине пролива. Они сообщили мне, что даже во время прилива глубина его не превышает 70 глюглифов, около 6 европейских футов. Затем я осторожно пробрался на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, прилег за бугорком, направил подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот и насчитал до 50 боевых кораблей и большое число транспортов. Вернувшись домой, я приказал доставить мне самых толстых канатов и большое количество железных брусьев. Канаты оказались толщиной с бечевку, а брусья — величиной с нашу вязальную иголку. Чтобы придать канатам большую прочность, я свил их втрое, а железные брусья скрутил вместе по три, загнув их концы в виде крючков. Прикрепив 50 таких крючков к такому же числу канатов, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в одной кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я шел вброд, а затем проплыл около 30 ярдов, пока снова не почувствовал под ногами дно. Все это я проделал очень быстро и меньше чем через полчаса достиг гавани, где стоял неприятельский флот. Увидев меня, враги пришли в такой ужас, что попрыгали с кораблей в воду и поплыли к берегу, где собралось не менее 30 тысяч человек.
Когда я вынул приготовленные мною снасти, зацепил крючок за нос каждого корабля и связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел. Многие из них вонзились мне в руки и лицо. Они причиняли мне ужасную боль и мешали работать. Больше всего я боялся за глаза. Я, наверное, потерял бы зрение, если бы не придумал средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане. Я надел очки и крепко привязал их. Теперь я мог без особых помех продолжать работу. Стрелы нередко попадали в стекла очков, но не причиняли мне вреда. Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и потащил корабли. Но ни один корабль не тронулся с места. Все они крепко держались на якорях. Мне пришлось отважиться на очень опасную операцию. Я обогнул корабли и смело обрезал ножом якорные канаты. При этом более 200 стрел попало мне в лицо и руки. Затем я снова схватил веревки, которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собой 50 самых крупных неприятельских военных кораблей. Растерявшиеся блефусканцы долгое время не догадывались о моих намерениях. Глядя, как я обрезаю якорные канаты, они решили, что я собираюсь спустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда я потащил за собой весь флот, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Отойдя на такое расстояние, что их стрелы не долетали до меня, я осторожно извлек впившиеся в лицо и руки стрелы и натер пораненные места целебной мазью. Потом я снял очки и, подождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии. Император и все придворные стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. На середине пролива вода доходила мне по горло, и они не могли видеть меня. Они видели только корабли, подвигавшиеся широким полумесяцем к нашему берегу. Император решил, что я утонул, а неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и я все больше показывался из воды. Подойдя на такое расстояние, чтобы меня можно было расслышать с берега, я поднял вверх связку веревок, к которым были привязаны корабли, и громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» Когда я вышел на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул Нардака, самый высокий в государстве. Но честолюбие монархов не имеет пределов. Его Величеству очень хотелось, чтобы я захватил и все остальные корабли неприятеля. По-видимому, он задумал завоевать империю Блефуску. Управляя ею через своего наместника, он мог бы навести там свои порядки, истребить укрывающихся тупоконечников и принудить всех блефусканцев разбивать яйца с острого конца. Тогда бы он стал полновластным владыкой Вселенной. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения. Я приводил ему многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости.
В заключении я решительно заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободного народа. Мое смелое и откровенное заявление в корне противоречило честолюбивым мечтам его императорского величества. Он никогда не мог простить мне моего отказа содействовать его планам. Император весьма тонко дал понять это на заседании Государственного совета. Мудрейшие из членов совета были, по-видимому, на моей стороне, хотя выражали это только молчанием. Зато мои тайные враги поспешили воспользоваться удобным случаем и высказали ряд замечаний, направленных против меня. С этого времени Его Величество и враждебные мне министры повели против меня злобную интригу. Не прошло и двух месяцев, как они едва не погубили меня своими происками. Спустя 3 недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с предложением мира. Послы шли на всяческие уступки, и уже через несколько дней был подписан чрезвычайно выгодный для нашего императора мирный договор. Посольство состояло из 6 посланников и около 500 человек свиты. Кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. Я принимал некоторое участие в мирных переговорах. Благодаря моему влиянию при дворе, действительному или только кажущемуся, мне удалось оказать немало услуг посольству. По окончании переговоров послы, зная о моем расположении к ним, удостоили меня официальным посещением. Они наговорили мне много любезностей по поводу моей храбрости и великодушия и передали приглашение императора посетить их страну. В заключение они попросили меня показать несколько примеров моей удивительной силы, о которой они слышали столько чудесных рассказов. Я с готовностью согласился исполнить их желание и проделал несколько забавных фокусов, от которых они пришли в великое изумление. При расставании я просил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение Его Величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично представиться ему перед возвращением в мое Отечество. На первой же аудиенции у нашего императора я почтительно просил позволения посетить блефусканского монарха. Император дал свое согласие, но обошелся со мной очень холодно. Я долго не мог понять причину этой холодности, пока одна важная особа не объяснила мне, в чем дело. Оказывается, Флимнап и Болгалам представили императору мои сношения с посольством в самом невыгодном для меня свете. Само собой разумеется, что все их наговоры были ложью. Совесть моя была совершенно чиста перед императором. Тут-то я впервые, хотя еще смутно, начал понимать, что такое министры и придворная жизнь». Необходимо заметить, что послы разговаривали со мной при помощи переводчика. Язык блефусканцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собой языки 2 европейских народов. При этом каждая из наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. Наш император, пользуясь тем, что мы, захватив флот противника, оказались в более выгодном положении, обязал посольство Блефуску представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке. Впрочем, надо заметить, что оживленные торговые сношения между 2 государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанником соседнего государства как Лилипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать знатных молодых людей посмотреть свет, познакомиться с жизнью и нравами людей,
приводит к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску. Как выяснилось спустя немного времени, это посещение принесло мне огромнейшую пользу, когда злоба моих врагов воздвигла на меня жестокие обвинения. Но об этом я расскажу позднее. Глава шестая. Я намерен посвятить особое исследование подробному описанию Лилипутии. Тем не менее, я считаю нужным уже теперь сообщить кое-какие сведения об этой стране и ее обитателях. Средний рост туземцев немного выше 6 дюймов. Этому росту точно соответствует величина всех животных и растений. Так, например, лошади и быки не бывают там выше 4 или 5 дюймов, а овцы выше 1,5 дюймов. Гуси равняются нашему воробью. Мелкие же животные, птицы и насекомые были для меня почти невидимы. Но природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам. Они хорошо видят, но только на близком расстоянии. Вот образчик остроты их зрения. Мне большое удовольствие доставляло наблюдать повара, ощипывающего жаворонка величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые огромные деревья в Лилипутии не превышают 7 футов. Я имею в виду деревья в Большом Королевском парке, верхушки которых я едва мог достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры, но я предоставляю самому читателю произвести расчеты. Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями об их науке, которая издавна процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма. Лилипуты пишут не так, как европейцы, слева направо. Не так, как арабы, справа налево. Не так, как китайцы, сверху вниз. Но как английские дамы. Наискось страницы от одного ее угла к другому. Лилипуты хоронят умерших, опуская тело в могилу вниз головою. Они убеждены, что через 11 000 лун мертвые воскреснут. А так как к этому времени земля, которую лилипуты считают плоской, перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскрешении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования, но среди простого народа этот обычай сохраняется и до сих пор. В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи. Не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного Отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего, укажу на закон о доносчиках. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго. Но если обвиняемый докажет на суде свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни и с него взыскивается штраф в пользу невиновного за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Штраф этот накладывается в 4-кратном размере. Если имущество обвинителя не хватит на уплату присужденного штрафа, недостающую сумму выдает казна. Кроме того,
Император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения и по всему государству объявляется о его невиновности. Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство. Поэтому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь свое имущество от вора. Но от ловкого мошенника нет защиты. Между тем, вся торговля основана на взаимном доверии торгующих. Поэтому закон должен строго преследовать обман и всякие плутни в торговых сделках. Иначе честный купец всегда останется в накладе, а мошенник и плут получат свою прибыль. Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание главными пружинами, которые движут правительственную машину, но только в Лилипутии это правило строго проводится на практике. Всякий, кто может доказать, что он в точности соблюдал законы страны в течение 7 лун, получает там право на известные привилегии. Из государственных средств ему выплачивается известная денежная премия. Сверх того, он получает титул снильпела, то есть блюстителя законов. Этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит к его потомству. Когда я рассказал лилипутам, что у нас соблюдение гражданами законов обеспечивается только страхом наказания, а о наградах за их неуклонное исполнение не может быть и речи, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего управления. Вот почему в здешних судебных учреждениях правосудие изображается в виде женщины с 6 глазами. 2 спереди, 2 сзади и по 1 с боков, что означает ее бдительность. В правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой — меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать. При выборе кандидатов на любую должность обращают больше внимания на нравственные качества, чем на умственные дарования. Лилипуты полагают, что правдивость, умеренность и другие такие же простые добродетели вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему отечеству. Такой человек может занимать любую должность, за исключением той, которая требует специальных знаний. По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств. «Нет ничего опаснее, — говорят они, — как поручать важные должности таким даровитым людям». Ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, всегда может быть исправлена. Но деятельность человека с дурными наклонностями, одаренного умением скрывать свои пороки и безнаказанно предаваться им, представляет огромную опасность для общественного блага. В своем описании я имею в виду только старые, исконные обычаи и законы страны. Многие из них почти забыты в настоящее время. Как и во многих других государствах, в Лилипутии царит ныне глубокая испорченность нравов, признак, что народ вырождается. Так, например, позорный обычай назначать на высшие государственные должности самых ловких плясунов на канате или давать знаки отличия тем, кто особенно ловко перепрыгнет через палку или проползет под нею, это обычай впервые введен дедом ныне царствующего императора. Неблагодарность считается у лилипутов уголовным преступлением. Лилипуты говорят: «Человек, способный причинить зло даже тому, кто делал ему добро, неизбежно видит врагов во всех других людях, от которых он не получил никакого одолжения.
поэтому он достоин смерти. Их взгляды на семью и отношения между родителями и детьми также сильно отличаются от наших. Лилипуты полагают, что воспитание детей должно быть возложено на общество и государство. Поэтому в каждом городе устроены особые воспитательные заведения, куда все обязаны отдавать своих детей, как только они достигнут 20-лунного возраста. Воспитание и обучение в этих школах ведется по-разному, в зависимости от состава учащихся. Есть школы для мальчиков и школы для девочек. Есть школы для детей.

и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости. В них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к Отечеству. Они всегда заняты. На сон и еду уделяется очень немного времени. 2 часа в день даются для отдыха и физических упражнений. Все остальное время посвящено учению. Родителям разрешается посещать своих детей только 2 раза в год. Каждое свидание продолжается не более часа. Поцеловать ребенка им разрешается только при встрече и прощании. При свидании неотлучно присутствует воспитатель. Он следит за тем, чтобы родители не шептались с детьми, не твердили им разные ласковые слова, не приносили игрушек, лакомств и тому подобного. Воспитательные заведения для детей среднего дворянства, купцов и ремесленников, устроены по тому же образцу. Вся разница заключается в том, что дети, предназначенные быть ремесленниками, с 11 лет обучаются ремеслу, тогда как дети знатных особ продолжают общее образование до 15 лет. Надо заметить, что для старших воспитанников строгость школьного режима несколько смягчается. В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики. Я не заметил никакой существенной разницы в воспитании мальчиков и девочек. Только физические упражнения для девочек более легкие, да курс наук у них не так обширен. Но зато их обучают домоводству. Ибо в Лилипутии считают, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа. Когда девице исполнится 12 лет, то есть для нее наступит по-тамошнему пора замужества, родители или опекуны берут ее домой. Причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез. В женских воспитательных заведениях для низших классов девочек обучают всякого рода работам. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до 7 лет, а остальные – до 11. Крестьяне и сельские рабочие воспитывают своих детей дома. Так как они занимаются обработкой земли, государство не придает особого значения их образованию. Больные и старики содержатся в богадельнях. Нищенство неизвестно в империи. Но, быть может, любознательному читателю будет интересно узнать, как я жил и чем занимался в этой стране. Ведь я пробыл здесь 9 месяцев и 13 дней. Я всегда питал склонность к ручному труду. Теперь мои навыки в столярном искусстве сослужили мне большую службу. Из самых больших деревьев Королевского парка я сделал себе довольно удобный стол и стул. 200 швей получили приказ сшить для меня рубахи, постельное и столовое белье из самого прочного и грубого полотна, какое нашлось в стране. Но и это полотно оказалось тоньше нашей самой тонкой кисеи. Поэтому швеям пришлось простягать несколько кусков, чтобы получить подходящую ткань. Тогда же 300 портным было поручено сшить мне костюм. Я стал на колени. Портные приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них взобрался ко мне на плечо и спустил отвес от воротника до полу, чтобы определить длину кафтана. Рукава и талию я смерил сам. В городе не нашлось ни одного дома, где можно было бы разложить части костюма. Поэтому портным пришлось работать в моем замке. С виду костюм был похож на те одеяла, которые английские дамы изготовляют из разных лоскутков. Только лоскутки здесь были одного цвета. Стряпали мне 300 поваров. Они жили вместе с семьями в маленьких удобных бараках, построенных возле моего дома, и были обязаны готовить мне по

0: два блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал 20 лакеев и ставил их на стол. Сотни их товарищей прислуживала внизу на полу. Одни подносили кушанье, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, ловко поднимали все это на подъемных блоках ко мне на стол, как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Здешняя баранина по вкусу уступает нашей, зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на три части. Но это был исключительный случай. Слуги изумлялись, глядя, как я ем говядину вместе с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием. Надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по 20 или 30 штук сразу. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что будет счастлив, так было угодно ему выразиться, отобедать со мной вместе с августейшей супругой и молодыми принцами и принцессами. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства Флимнап с белым жезлом в руке. Он злобно посматривал на меня, но я делал вид, что не замечаю его взглядов, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть основания думать, что это посещение Его Величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах императора. Флимнап всегда был моим врагом, хотя обходился со мной гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства. «Мы, — сказал он, — вынуждены прибегать к займам за большие проценты. Наши банкноты расцениваются очень низко, а между тем содержание человека горы обошлось уже его величеству более 1,5 миллионов спругов. Самая крупная золотая монета у лилипутов величиной в маленькую блестку». В заключение он прибавил, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы при первом удобном случае выслал меня за пределы империи. Глава 7. Теперь мне предстоит рассказать, каким образом я оставил это государство, но считаю уместным сначала поведать читателю о тайных происках, которые в течение 2 месяцев велись против меня. До того, как я попал в Лилипутию, мне, скромному и бедному человеку, никогда не случалось бывать при королевских дворах. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов. Тем не менее, я никак не ожидал, чтобы в этой отдаленной стране нравы властителей могли оказывать такое страшное влияние на ход государственных дел. Мне казалось, что в ней господствуют совсем иные приемы управления, чем те, которые преобладают в Европе. Я готовился отправиться к императору Блефуску. Вдруг, поздно вечером, ко мне явился один очень важный придворный. В свое время я оказал ему большую услугу, заступившись за него перед императором. Он прибыл в закрытом портшезе тайно и, не называя своего имени, просил принять его. Я отослал носильщиков и, положив портшез с его превосходительством в карман кафтана, приказал самому надежному слуге говорить всем, что мне не здоровится. Затем я накрепко запер дверь, поставил портшез на стол, а сам сел на стул против него. Его превосходительство открыл портшез, и мы обменялись взаимными приветствиями. Тут я заметил, что мой гость выглядит чрезвычайно озабоченным и пожелал узнать о причинах этого. Его превосходительство попросил меня запастись терпением и внимательно выслушать все, что он имеет мне сообщить. Дело, по его словам, касалось моей чести и жизни. Само собой понятно, что я не пропустил ни слова из его речи, и как только он покинул меня, занес ее в записную книжку. Вот эта речь. «Надо вам сказать, — начал он, — что все последнее время происходили совершенно секретные совещания специальных комиссий Совета, где обсуждался вопрос о вашей судьбе. 2 дня тому назад Его Величество принял окончательное решение. Вам, разумеется, известно, что с первых же дней вашего пребывания здесь Скайреш Болгалам стал вашим смертельным врагом. Я не знаю, как и почему возникла эта вражда, знаю только, что его ненависть особенно усилилась после вашей великой победы над Блефуску. Своим подвигом вы затмили славу адмирала. Этот сановник вместе с Флимнапом, канцлером казначейства, генералом Лимтаком, обергофмейстером Лелькином и верховным судьей Бельмофом составили доклад, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях. Это вступление очень взволновало меня. Я отлично сознавал свою полную невинность и свои заслуги. В порыве негодования я чуть было не прервал оратора, но он попросил меня сохранять молчание и продолжал. Вы оказали мне так много услуг, что я счел своим долгом, рискуя головой, раздобыть копию обвинительного акта. Вручаю ее вам. Обвинительный акт против Куинбуса Флестрина, человека горы. Вышеназванный Куинбус Флестрин, взяв в плен и доставив в императорский порт флот императора Блефуску, получил повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску. Означенное повеление преследовало в высшей степени важные государственные цели, а именно обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, казнить укрывающихся там тупоконечников и вообще полностью искоренить тупоконечную ересь. Однако упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, просил его благосклоннейшее и светлейшее императорское величество избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения, не желая, как он заявил, применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа. По прибытии посольства от двора Блефуску ко двору его величества с просьбой о мире, вышеназванный Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который еще недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством. Ныне вышеназванный Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску. На такое путешествие он получил только словесное соизволение его императорского величества. Между тем упомянутый Флестрин, ссылаясь на высочайшее разрешение, намерен немедленно отправиться в путь с вероломной и изменнической целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне. Я привел только важнейшие пункты обвинительного акта. Там было еще много других, менее существенных. «Надо признаться, — продолжал свою речь сановник, — во время долгих прений по поводу этого обвинительного акта Его Величество проявил к вам большую снисходительность. Он неоднократно ссылался на ваши заслуги и всячески старался смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, приказав командующему войсками окружить его 20-тысячной армией, которая обстреляла бы отравленными стрелами ваше лицо и руки. Было выдвинуто и другое предложение – приказать вашим слугам тайно пропитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком. Под влиянием этой отравы вы бы стали терзать и раздирать собственное тело и погибли бы в ужаснейших муках. Командующий войсками присоединился к этому мнению. В течение долгого времени большинство совета было против вас, но его величество решил по возможности щадить вашу жизнь. В конце концов, он привлек на свою сторону обергофмейстера. В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения. Рельдресель повиновался и вполне оправдал ваше доброе мнение о нем. Он признал, что ваши преступления велики. Однако они не исключают милосердия этой величайшей добродетели монархов, которая так справедливо украшает его величество. «Дружба, соединяющая меня с Флестрином, — сказал он, — известна всем, поэтому высокопочтенное собрание найдет, может быть, мое мнение пристрастным. Но, повинуясь приказанию его величества, я считаю себя обязанным откровенно высказать мое мнение. Если его величеству будет благоугодно, во внимание к заслугам Куинбуса Флестрина и по свойственной ему доброте пощадить его жизнь и удовольствоваться повелением выколоть ему оба глаза, то, заявил Рельдресель, я полагаю, что такая мера удовлетворит в известной мере правосудие. И в то же время она приведет в восхищение весь мир. Все будут с восторгом прославлять как кротость монарха, так и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками. Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголом не в силах был сохранить хладнокровие. Он в бешенстве вскочил с места и сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника, что оказанные вами услуги делают ваши преступления еще более страшными и опасными. Ведь та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, позволит вам отвести этот флот обратно, как только вы почувствуете себя обиженным или оскорбленным. К тому же есть веские основания думать, что в глубине души вы тупоконечник. А так как измена зарождается в сердце, прежде чем проявляет себя в действии, то Болголом обвинял вас в измене и настаивал, чтобы вы были казнены. Канцлер казначейства был того же мнения. Он представил собранию, каким тяжким бременем ложится на казну ваше содержание, и заявил, что скоро она будет доведена до полного оскудения. Между тем, предложение секретаря выколоть вам глаза не только не спасет его величество от этого зла, но, по всей вероятности, только увеличит его. Как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют. Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни. Он милостиво изволил заметить, что если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Тогда ваш друг-секретарь почтительно испросил позволения ответить на возражение канцлера по поводу непомерных расходов на ваше содержание. «Доходы его величества, — заявил он, — всецело находятся в распоряжении самого канцлера». Поэтому ему нетрудно будет принять меры к постепенному уменьшению расходов на ваше пропитание. Получая недостаточно пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев. Такой образ действия имеет еще ту выгоду, что разложение вашего трупа станет менее опасным, ибо тело ваше уменьшится в объеме больше, чем наполовину. Благодаря этому, как только вы умрете, 5 или 6 тысяч подданных Его Величества смогут в 2 или 3 дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а ваш скелет сохранить как памятник на удивление потомству. План умертвить вас, постепенно заморив голодом, было приказано хранить в тайне. Приговор же о вашем ослеплении занесен в книге. Постановление принято единогласно. При особом мнении остался только один адмирал Болгалом, ставленник императрицы. Через 3 дня ваш друг-секретарь явится к вам по повелению Его Величества, чтобы прочесть вам обвинительный акт. Он объяснит вам, как велика снисходительность и благосклонность Его Величества и Государственного Совета. Ведь постановлено всего-навсего лишить вас зрения. Поэтому Его Величество не сомневается, что вы покорно, с благодарностью подчинитесь этому приговору. 20 хирургов Его Величества назначены наблюдать за надлежащим исполнением операции. Вы ляжете на землю, и самые опытные стрелки пронзят ваши глазные яблоки тончайшими стрелами. На этом я кончаю свое сообщение. Предоставляю вам самому решить, как вам следует поступить в данном случае. Я же, во избежание подозрений, должен немедленно удалиться». С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Нынешний император и его министры ввели среди лилипутов обычай, которого, как меня уверяли, никогда не существовало раньше. Всякий раз, когда в угоду мстительному монарху или по злобе фаворита суд приговаривает кого-нибудь к жестокому наказанию, император произносит в заседании Государственного Совета речь. В этой речи выставляются на вид его великое милосердие и доброта. Речь немедленно оглашается по всей империи. Ничто так не устрашает народ, как эти похвальные речи императорскому милосердию, ибо замечено, что чем они пространнее и пышнее, тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва. Признаюсь, впрочем, что я плохой судья в таких делах. Ни по рождению, ни по воспитанию я не был предназначен к роли придворного. Поэтому я никак не мог найти никаких признаков кротости и милосердия в моем приговоре. Напротив, я хотя, быть может, и несправедливо считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило в голову лично явиться в суд и защищаться. Правда, я не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, но все-таки надеялся, что они допускают более выгодное для меня толкование. Но мне приходилось читать много описаний политических процессов, и я знал, что все они оканчивались так, как угодно было судьям. Поэтому я не решился верить свою участь таким могущественным врагам. Одно время меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление. Я отлично понимал, что пока я на свободе, все силы этой империи не могли одолеть меня. Я легко мог забросать камнями и обратить в развалины всю столицу. Но, вспомнив присягу, данную мной императору, его милости ко мне и высокий титул Нардака, которым он меня пожаловал, я с отвращением отверг этот проект». Мне были чужды придворные взгляды на благодарность, и я никак не мог убедить себя, что нынешняя суровость Его Величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к Нему. Наконец я остановился на решении, за которое многие будут, вероятно, осуждать меня. У меня уже было разрешение Его Величества посетить императора Блефуску. Поэтому, не дожидаясь окончания трехдневного срока, я послал моему другу-секретарю письмо, где уведомлял его, что с разрешения императора я отправляюсь в Блефуску. Не дожидаясь ответа, я в то же утро направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Там я завладел большим военным кораблем, привязал к его носу веревку и поднял якоря. Затем я разделся, положил платье и одеяло, которое захватил с собой, в корабль и пустился в путь, ведя за собой корабль. Частью вброд, частью вплавь, я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников и направили в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Проводников я нес в руках. Подойдя на 200 ярдов к городским воротам, я спустил их на землю и попросил известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний Его Величества. Через час я получил ответ, что Его Величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал мне навстречу. Я приблизился на 100 ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил Его Величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с позволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему свои услуги, разумеется, если они не будут противоречить моим обязанностям верноподданного Лилипутии. Я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости. Не получив официального уведомления о постановлении совета, я мог не знать о замыслах против меня. С другой стороны, я рассчитывал, что император, узнав, что я нахожусь вне его власти, не пожелает предать огласке мою опалу. Однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях. Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску. Он вполне соответствовал щедрости этого могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал из-за отсутствия подходящего помещения и постели. Мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом. Глава 8. Через 3 дня после прибытия в Блефуску я пошел осмотреть северо-восточный берег острова. Прогуливаясь по отмели, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около 200 или 300 ярдов, увидел, что прилив несет предмет к берегу. Через несколько минут я убедился, что этот предмет — большая шлюпка, сорванная бурей с какого-нибудь корабля. Я тотчас вернулся в город и попросил Его Императорское Величество предоставить в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, 3000 матросов и большое количество канатов, которые для прочности я ссучил по 3. Флот пошел вокруг острова, а я поспешил обратно к тому месту, откуда заметил шлюпку. Прилив пригнал ее еще ближе к берегу. Когда корабли подошли, я разделся и отправился к шлюпке. Сначала я шел вброд, но в 100 ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы одного из кораблей бросили мне канат. Я привязал этот канат к кольцу в носовой части шлюпки. Другой конец каната был закреплен на корме корабля, который начал буксировать шлюпку к берегу. Но это принесло мало пользы. Тогда я подплыл к корме шлюпки и принялся подталкивать ее вперед одной рукой. Прилив помогал мне, и, порядочно устав, я добрался наконец до такого места, где мог встать на ноги. Вода доходила мне до подбородка. Отдохнув несколько минут, я снова принялся подталкивать шлюпку, пока вода не дошла мне до подмышек. Самая трудная часть предприятия закончилась. Я взял остальные канаты, сложенные на одном из кораблей, и провел их от носа шлюпки к 9 сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее сзади, и мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Здесь я остановился в ожидании отлива. Когда вода спала, шлюпка оказалась на отмели. С помощью 2000 человек, снабженных канатами и воротами, я перевернул шлюпку и осмотрел ее подводную часть. Повреждения оказались незначительными. Первым моим делом было смастерить весла. Эта работа заняла у меня 10 дней. Затем мне пришлось немало потрудиться, чтобы привезти шлюпку на веслах в императорский порт Блефуску. Здесь собралась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я смог вернуться на родину. Я попросил Его Величества снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать разрешение на отъезд. Сначала император убеждал меня остаться, но, видя бесплодность этих попыток, дал свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов относительно меня от нашего императора. Однако позднее мне объяснили, почему так случилось. Его императорское величество ни минуты не подозревал, что мне известны его намерения, и потому усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, данного послам. Он был уверен, что как только весь церемониал приема будет окончен, я вернусь домой. Но в конце концов, мое долгое отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одного сановника с копией обвинительного акта. Этот посол получил предписание поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, приговорившего меня за тягчайшие преступления к такому легкому наказанию. Кроме того, он должен был заявить, что я бежал от правосудия, и если в течение 2 часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и провозглашен изменником». Его Величество, прибавил посланный, надеется, что брат его, император Блефуску, повелит отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блефуску после 3-дневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает полную невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам. К тому же я оказал ему много услуг во время мирных переговоров. «Впрочем, — прибавил он, — оба монарха скоро вздохнут свободно, ибо я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море». Он отдал приказ своим подданным помочь мне снарядить этот корабль и надеяться, что через несколько недель обе империи избавятся наконец-то от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло. Под строжайшим секретом он предложил мне свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, раз есть возможность обойтись без них. Поэтому, поблагодарив императора за милостивое внимание, я попросил его величества извинить меня. «Не знаю», — прибавил я, — «на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между двумя столь могущественными монархами». Мне показалось, что император не был разочарован моим ответом. Напротив, случайно я узнал, что он, как и большинство его министров, остался очень доволен моим решением. Это обстоятельство заставило меня поспешить с отъездом. Желая, чтобы я, возможно, скорее покинул их страну, двор оказывал мне всяческое содействие в починке лодки. 500 человек под моим руководством сделали для нее два паруса, простегав сложенное в 13 раз самое прочное полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя. Я скручивал вместе по 10, 20 и 30 самых толстых и прочных тамошних канатов. Большой камень, найденный на берегу, послужил мне якорем. Мне дали жир 300 коров для смазки лодки и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на мачты. В изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обстругивали то, что было сделано мною в черне. По прошествии месяца все было готово. Тогда я отправился в столицу получить приказание Его Величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца. Я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. То же сделали императрица и все принцы крови. Его Величество подарил мне 50 кошельков с 200 спругов в каждом и свой портрет во весь рост. Портрет я для большей сохранности тотчас спрятал в перчатку. Я погрузил в лодку 100 воловьих и 300 бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собой 6 живых коров, 2 быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собой большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увести с собой и десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, Его Величество обязал меня честным словом не брать с собой никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию. Приготовившись таким образом к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе в расстоянии полулиги небольшой островок. Я направился к нему и бросил якорь с подветренной стороны. Остров, по-видимому, был необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо, и, по моим предположениям, не меньше 6 часов, потому что проснулся часа за 2 до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав, Я еще до восхода солнца поднял якорь и с помощью карманного компаса взял тот же курс, что и накануне. Ветер был попутный. Моим намерением было достигнуть одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандеменовой земли. В этот день не случилось ничего особенного. Но около 3 часов пополудни следующего дня я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам я направлялся прямо на восток и, согласно моим вычислениям, находился в 24 милях от Блефуску. Я окликнул судно, но ответа не получил. Ветер скоро упал, и я увидел, что могу догнать корабль. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и в 6 часу вечера, 26 сентября, я пристал к нему. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно. Оно возвращалось из Японии. Капитан его, мистер Джон Бидл из Дептфорда, был в высшей степени любезный человек и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30 градусом южной широты. Экипаж корабля состоял из 50 человек. Между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Уильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце рассказал ему мои приключения, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец. Увидев их, он пришел в крайнее изумление и убедился в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану 2 кошелька с 200 спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось вполне благополучным. Мы прибыли в Дауни 13 апреля 1702 года.
1: Радио «Сказка ФМ».
2: Лень и Отить. Жили-были лень да отить. Про лень все знают. Кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень, она прилипчива, в ногах путается, руки связывает, а если голову обхватит, спать повалит. Отить лени ленивей была. День был легкий, солнышко пригревало, ветерком обдувало. Лежали под яблоней лень да отить. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят. Лени говорит: «Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела». Отить говорит: «Лень, как тебе говорить-то не лень?» Упали яблоки лени и отити в рот. Лень стала зубами двигать, тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко. Отить говорит: «Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?» надвинулась темная туча. Молния ударила в яблоню. Загорелась яблоня, и большим огнем жарко стало. Лени говорит: «Отить, шевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы остановимся». Стала лень чуть шевелить себя. Далеконько шевелилась. Отить говорит: «Лень, как тебе шевелить-то не лень?» Так отить голодом да огнем себя извела. Стали люди учиться, хоть и с ленностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска лоскутка. А как лень изживем, счастливо заживем.
3: Журавль и цапля. Русская народная сказка.
4: Жили-были журавль да цапля. Построили себе в разных концах болота избушки, построили и стали жить-поживать, чай попивать. Журавлю показалось скучно жить одному, и задумал он жениться.
5: «Давай пойду посватаюсь к цапле».
4: Пошел журавль, тяп-тяп, 7 верст болота месил. Приходит к дому цапли, подошел к крыльцу.
6: Солнышко, солнышко.
5: Дома ли цапля?
7: Дома.
5: А выходи за меня замуж.
7: Нет, журавль, не пойду я за тебя замуж. У тебя ноги долгие, платье коротко, прокормить жену нечем. Ступай прочь, долговязый.
5: Эх.
4: Журавль, как не солоно похлебал, ушел домой.
7: Странное предложение. Хотя...
4: Цапля призадумалась и вдруг решила:
7: чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля.
4: И отправилась цапля к дому журавля. Приходит к журавлю и говорит:
7: «Журавль, возьми меня замуж!»
5: «Нет, цапля, мне тебя не надо! Не хочу жениться, не возьму тебя замуж! Убирайся!»
7: «Ну, как же так?»
4: Цапля заплакала от стыда и воротилась назад. А журавль раздумался и сказал:
5: «Эх, напрасно не взял за себя цаплю. Ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж».
4: Приходит к дому цапли и говорит:
5: «Цапля, я вздумал на тебе жениться. Поди за меня».
7: «Нет, долговязый, не иду за тебя замуж».
5: Эх.
4: Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась:
7: «Зачем отказала такому молодцу? Одной-то жить не весело. Лучше за журавля пойду».
4: Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один к другому свататься, да никак не женятся.

0: «Белоснежка и семь гномов». Сказка братьев Гримм.
1: Было то в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба. Сидела королева у окошка. Рама его была из черного дерева. И шила. Шила она, загляделась на снег, уколола иглою палец, и упала три капли крови на снег. А красная на белом снегу выглядела так красиво, что подумала она про себя.
2: «Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме».
1: И родила королева вскоре дочку. И была она бела, как снег, как кровь румяна, и такая черноволосая, как черное дерево. И прозвали ее потому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина, но гордая и надменная. И она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце. И когда становилась она перед ним и гляделась в него, то спрашивала:
2: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И зеркало отвечало:
3: «Вы всех, королева, красивей в стране».
1: И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивее. И когда ей исполнилось 7 лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца:
2: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: Оно ответило так:
3: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но все ж Белоснежка в 1000 крат выше красой».
1: Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа увидит она Белоснежку, и сердце у нее разрывается. Так она стала ненавидеть девочку. И зависть, и высокомерие росли, точно сорные травы, в ее сердце все выше и выше. И не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда подозвала она одного из своих егерей и сказала:
2: «Отведи Белоснежку в лес и брось ее там. Да сделай так, чтобы она не нашла обратного пути»,
1: — приказала королева. Увел егерь Белоснежку на другой конец королевства и оставил ее там одну в дремучем лесу. И осталась бедная девочка в большом лесу одна-денешенька. И стало ей так страшно, что все листочки на деревьях оглядела она, не зная, как ей быть дальше, как горю помочь. Пустилась она бежать. И бежала по острым камням через колючие заросли. И прыгали около нее дикие звери, но ее не трогали. Бежала она, сколько сил хватило. И вот стало уже вечереть. Увидела она маленькую избушку и вошла в нее отдохнуть. А в избушке той все было таким маленьким, но красивым и чистым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоял там накрытый белой скатертью столик, а на нем 7 маленьких тарелочек. У каждой тарелочки по ложечке, а еще 7 маленьких ножей и вилочек, и 7 маленьких кубков. Стояли у стены 7 маленьких кроваток, одна возле другой. И покрыты они были белоснежными покрывалами. Захотелось Белоснежке поесть и попить. И взяла она из каждой тарелочки понемногу овощей да хлеба. И выпила из каждого кубочка по капельке вина. А так как она очень устала, то попробовала лечь в постельку. Но ни одна из них для нее не подходила. Одна была слишком длинной, другая слишком короткой. Но 7-я оказалась ей впору. Легла она в нее и крепко уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки. А были то 7 гномов, которые в горах добывали руду. Они зажгли 7 своих лампочек, и когда в избушке стало светло, они заметили, что у них кто-то был, потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. И сказал первый гном:
4: «Кто это на моем стуле сидел?»
1: И сказал второй:
5: «Кто это из моей тарелочки ел?»
1: И сказал третий:
4: «Кто взял мой кусок хлеба?»
1: И сказал четвертый:
5: «Кто ел мои овощи?»
1: И сказал пятый:
6: «Кто мою вилочку брал?»
1: И сказал шестой:
7: «Кто моим ножичком резал?»
1: А седьмой спросил:
5: «Кто это пил из моего маленького кубка?»
1: И оглянулся первый и увидал, что на его постельке маленькая складочка, и спросил:
4: «Кто это лежал на моей кроватке?»
1: Тут сбежались и остальные и стали говорить:
8: «И в моей тоже кто-то лежал».
1: Глянул седьмой гном на свою постель, видит, лежит в ней Белоснежка и спит. Позвал он тогда остальных, прибежали они, стали кричать от удивления, принесли 7 своих лампочек и осветили Белоснежку.
4: «Боже ты мой!»
1: воскликнули они.
4: «Какой, однако, красивый ребенок!»
1: Они так обрадовались, что не стали ее будить и оставили ее спать в постельке. А седьмой гном проспал у каждого из своих товарищей по часу. Вот так и ночь прошла. Наступило утро. Проснулась Белоснежка, увидела 7 гномов и испугалась. Но были они с ней ласковы и спросили:
4: «Как тебя зовут?»
3: «Зовут меня Белоснежка»,
1: — ответила она.
4: «Как ты попала в нашу избушку?»
1: И рассказала она им о том, что мачеха хотела ее убить, но егерь сжалился над ней, и что бежала она целый день, пока, наконец, не нашла их избушку. Гномы спросили:
4: «Хочешь вести наше хозяйство? Стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте да порядке. Если согласна на это, можешь у нас остаться, и всего у тебя будет вдоволь».
3: «Хорошо»,
1: — сказала Белоснежка.
3: «С большой охотой».
1: И осталась у них. Она содержала избушку в порядке. Утром гномы уходили в горы искать руду и золото, а вечером возвращались домой, и она должна была к их приходу приготовить им еду. Целый день девочка оставалась одна, и потому добрые гномы ее предостерегали и говорили:
4: «Берегись своей мачехи, она скоро узнает, что ты здесь. Смотри, никого не впускай в дом».
1: А королева стала снова считать, что она самая первая и самая красивая из всех женщин в стране. Она подошла к зеркалу и спросила:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало:
3: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами. У гномов 7 за стенами в 1000 крат еще выше красой».
1: Испугалась тогда королева. Она ведь знала, что зеркало говорит правду, и поняла, что егерь ее обманул, и что Белоснежка еще жива. И стала она снова думать да придумывать, как бы ее извести. Не было ей от зависти покою, от того, что не она самая первая красавица в стране. И вот, наконец, она что-то надумала. Накрасила себе лицо, переоделась старой торговкой, так что и узнать ее было нельзя. Направилась она через 7 гор к 7 гномам, постучала в дверь и говорит:
9: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
1: Глянула Белоснежка в окошко и говорит:
3: «Здравствуй, добрая женщина, что же ты продаешь?»
1: Ответила та:
9: «Хорошие товары, прекрасные товары, шнурки разноцветные».
1: Достала королева один из шнурков и показала. Он был сплетен из пестрого шелка.
3: «Эту честную женщину можно и в дом пустить», —
1: подумала Белоснежка, открыла дверной засов и купила себе красивый шнурок.
9: «Как тебе идет, девочка?» —
1: молвила старуха.
9: «Дай-ка я зашнурую тебя как следует».
1: Белоснежка, не ожидая ничего дурного, стала перед нею и дала затянуть на себе новый шнурок. И начала старуха шнуровать, да так быстро и так крепко, что Белоснежка задохнулась и упала мертвая наземь.
9: Была ты самой красивой,
1: сказала королева и быстро исчезла. Вскоре после того, к вечеру, вернулись 7 гномов домой. И как испугались они, когда увидели, что их милая Белоснежка лежит на земле, не двинется, не шелохнется, точно мертвая. Подняли они ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована. Тогда разрезали они шнурки, и стала она понемногу дышать, и постепенно пришла в себя. Когда гномы услыхали о том, что случилось, они сказали:
4: «Старая эта торговка была на самом деле злая королева! Берегись, не впускай к себе никого, когда нас нет дома!»
1: А злая женщина возвратилась домой, подошла к зеркалу и спросила:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответило ей зеркало, как прежде:
3: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов семи за стенами, в 1000 крат еще выше красой».
1: Когда услыхала она такой ответ, вся кровь прилила у ней к сердцу, так она

0: сказала Белоснежке. Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене, и старуха сказала:
1: «Ну а теперь дай-ка я тебя как следует причешу».
0: Бедная Белоснежка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать, но только та прикоснулась гребешком к волосам, как я тотчас стал действовать, и девочка упала без чувств на земь.
1: «Теперь-то уж пришел тебе конец»,
0: сказала это и ушла. Но, к счастью, дело было под вечер, и 7 гномов вскоре вернулись домой. Заметив, что Белоснежка лежит на земле мертвая, они тотчас заподозрили в этом мачеху, стали доискиваться, в чем дело, и нашли ядовитый гребень. И как только они его вытащили, Белоснежка снова пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. И еще раз гномы ей сказали, чтобы она была настороже и дверь никому не открывала. А королева возвратилась домой, села перед зеркалом и говорит:
1: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
0: И ответило зеркало, как прежде:
2: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами, у гномов 7 за стенами, в 1000 крат еще выше красой».
0: Услыхала она, что говорит зеркало, и вся задрожала, затрепетала от гнева.
1: «Белоснежка должна погибнуть!»
0: — крикнула она.
1: «Даже если бы это мне самой стоило жизни!»
0: И она отправилась в потайную комнату, куда никто никогда не входил, и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, белое и румяное, и всякому, кто б увидел его, захотелось бы его съесть. Но кто съел хотя бы кусочек его, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, накрасила она себе лицо, переоделась крестьянкой и отправилась в путь-дорогу за 7 гор к 7 гномам. Она постучалась. Белоснежка высунула голову в окошко и говорит:
2: «Пускать никого не велено. 7 гномов мне это запретили».
1: «Да, это хорошо»,
0: ответила крестьянка.
1: «Но куда же я дену свои яблоки? Хочешь, я подарю тебе одно из них?»
2: «Нет, мне ничего не велено брать»,
0: сказала Белоснежка.
1: «Ты что же это, яду боишься?»
0: спросила старуха.
1: «Погляди, я разрежу яблоко на 2 половинки, румяную съешь ты, а белую съем я».
0: А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Белоснежке отведать прекрасного яблока. И когда увидела она, что крестьянка его ест, то и она не удержалась. Высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво на земь. Посмотрела на нее своими злыми глазами королева и, громко захохотав, сказала:
1: «Ха-ха-ха-ха! Бела, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево! Теперь твои гномы уж не разбудят тебя никогда!»
0: Вернулась она домой и стала спрашивать у зеркала:
1: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
0: И ответила зеркало наконец:
2: «Вы, королева, красивей во всей стране».
0: И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце найти себе покой. Гномы, возвратясь вечером домой, нашли Белоснежку, лежащей на земле, бездыханной и мертвой. Они подняли ее, причесали ей волосы, обмыли водой и вином, но ничего не помогло. Милая девочка как была мертвой, так мертвой и осталась. Положили они ее в гроб, сели все 7 вокруг нее и стали ее оплакивать. И проплакали они так 3 дня. Затем решили они ее похоронить. Но она выглядела точно живая. Щеки у нее были красивые и румяные. И сказали они:
3: «Как можно ее такую в сырую землю закопать?»
0: И велели они сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со всех сторон.

0: положили ее в тот гроб и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. И отнесли они гроб тот на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И прилетели также птицы оплакивать Белоснежку. Сначала сова, затем ворон и, наконец, голубок. И вот долго-долго лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит. Была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево. Но случилось, что заехал однажды королевич в тот лес, и попал он в дом гномов, чтобы в нем переночевать. Увидел он на горе гроб, а в нем прекрасную Белоснежку, и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда гномам:
1: «Отдайте вы мне этот гроб, а я дам вам за него все, что пожелаете».
0: Но ответили гномы:
2: «Мы не отдадим его даже за все золото в мире».
0: Тогда он сказал:
1: «Я теперь жить не могу, не видя Белоснежки».
0: Когда он это сказал, сжалились над ним добрые гномы и отдали ему гроб. И велел королевич своим слугам нести его на плечах. Но случилось так, что споткнулись они о какой-то куст, и от сотрясения выпал кусок ядовитого яблока из горла Белоснежки. Тут открыла она глаза, подняла крышку гроба, а затем встала и сама.
3: «Господи, где же это я?» —
0: воскликнула она. Королевич, исполненный радости, ответил:
1: «Ты у меня!»
0: И поведал ей все, что произошло, и молвил:
1: «Ты мне милее всего на свете! Пойдем вместе со мной в замок к моему отцу, и будешь ты моей женой!»
0: Согласилась Белоснежка, и отпраздновали они пышную и великолепную свадьбу. Но на праздник была приглашена и королева, мачеха Белоснежки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркалу и сказала:
4: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
0: И ответило зеркало:
3: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но королева младая в тысячу крат еще выше красой».
0: И вымолвила тогда злая королева свое проклятие, и стало ей так страшно, что не знала она, как ей с собой справиться. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя. Хотелось ей пойти и посмотреть на молодую королеву. И вошла она во дворец и узнала Белоснежку. И от страха и ужаса как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, и принесли их, держа щипцами, и поставили перед нею. И должна была она ступить ногами в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала она мертвая наземь.

0: Золотая гора. Промотался, прогулялся купеческий сын. До того пришло, что есть нечего. Взял он лопату, вышел на торговую площадь и стал поджидать, не наймет ли кто в работники. Вот едет семисотный купец в раззолоченной карете. Увидали его поденщики, и все, сколько ни было, врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался на площади всего-навсего один купеческий сын. «Хочешь работы, молодец, наймись ко мне», — говорит семисотный купец. «Изволь, я затем на площадь пришел. А что возьмешь?» На другой день поутру пришел купеческий сын на пристань. Семисотный купец давно его дожидается. Сели они на корабль и поехали в море. Ехали, ехали, посреди моря остров виднеется. На том острове стоят горы высокие, а у самого берега что-то словно огнем горит. «Никак пожар виден», — говорит купеческий сын. «Нет, это мой золотой дворец». Привалили к острову, вышли на берег. Навстречу семисотному купцу прибежала жена вместе с дочкою. А дочь такая красавица, что не вздумать, не взгадать, ни в сказке сказать. Тотчас они поздоровались, пошли во дворец и нового работника с собой взяли. Сели за стол, стали пить, есть, веселиться. «Куда день не шел?» — говорит хозяин. «Сегодня попируем, а завтра и за работу примемся». А купеческий сын был собою молодец, статный, рослый, кровь с молоком. Полюбился он красной девице. Вышла она в другую комнату, вызвала его тайком и дала ему кремень да кресало. «Возьми, будешь в нужде пригодиться». На другой день семисотный купец отправился с своим работником к высокой золотой горе. Лезть на нее не взлезть, ползти не всползти. «Ну-ка», — говорит, — «выпьем наперед». И поднес ему сонного зелья. Работник выпил и заснул. Купец достал нож, убил ледащую клячу, выпотрошил, положил парня в лошадиное брюхо, сунул туда лопату и зашил, а сам в кустах притаился. Вдруг прилетают вороны черные, носы железные, ухватили падаль, унесли на гору и ну клевать. Съели лошадь и стали было добираться до купеческого сына. Тут он и проснулся. От черных воронов отмахнулся, глянул туда-сюда и спрашивает: «Где я?» Отвечает семисотный купец: «На золотой горе. Бери-ка лопату, докопай золото». Вот он копал, копал, все на низ бросал, а купец на вазы складывал. К вечеру 9 вазов поспело. «Будет», — говорит семисотный купец. «Спасибо за работу. Прощай». «А я-то? А ты как знаешь? Вас там на горе 99 сгинуло. С тобой ровно 100 будет», — сказал купец и уехал. «Что тут делать?» думает купеческий сын. «Сойти с горы никак нельзя. Приходится помереть голодной смертью». Стоит на горе, а над ним так и вьются вороны черные, носы железные, видно, добычу почуяли. Стал он припоминать, как все это сделалось, и пришло ему на ум, как вызывала его красная девица, подавала кремень да кресало, а сама приговаривала: «Возьми, будешь в нужде пригодиться». А ведь это она недаром сказала. «Дай попробую». Вынул купеческий сын кремень и кресало, ударил раз, и тотчас выскочило два молодца. «Что угодно, чего надобно? Снесите меня с горы к морскому берегу». Только успел вымолвить, они его подхватили и бережно с горы снесли. Идет купеческий сын по берегу. Глядь, мимо острова корабль плывет. «Эй, добрые люди, корабельщики, возьмите меня с собой!» «Нет, брат, некогда останавливаться. Мы за эту остановку 100 верст сделаем!» Миновали корабельщики остров. Стали дуть им ветры встречные. Поднялась буря страшная. «Ах, видно, он непростой человек. Лучше воротимся, да возьмем его на корабль». Повернули к острову, пристали к берегу, взяли купеческого сына и отвезли его в родной город. Много ли, мало ли прошло времени, взял купеческий сын лопату, вышел на торговую площадь и ждет наемщика. Опять едет в раззолоченной карете 700-й купец. Увидали его паденщики, все врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался один купеческий сын. «Наймись ко мне», — говорит ему 700-й купец. «Изволь, положи на день по 200 рублев и давай работу». «Экой дорогой!» «А дорогой, так поди и поймай дешевого. Видишь, сколько народу здесь было, а ты показался, сейчас разбежались». «Ну ладно, приходи завтра на пристань». На утро сошлись они у пристани, сели на корабль и поехали к острову. Там один день прогуляли, а другой настал, к Золотой горе отправились. Приезжают туда. 700-й купец подносит работнику чарку. «Ну-ка, выпей наперед». «Постой, хозяин, ты всему голова, тебе первому и пить. Дай я тебя своим попотчую». А уж купеческий сын загодя сонным зельем запасся. Налил полный стакан и подает 700-му купцу. Тот выпил и заснул крепким сном. Купеческий сын зарезал самую дрянную клячу, выпотрошил, положил своего хозяина в лошадиное брюхо, сунул лопату и зашил, а сам в кустах спрятался. Вдруг прилетели вороны черные, носы железные, подхватили падаль, унесли на гору и принялись клевать. Пробудился 700-й купец, глянул туда-сюда. «Где я?» — спрашивает. «На горе! Бери-ка лопату, докопай золото! Коли много накопаешь, научу, как с горы спуститься». 700-й купец взялся за лопату. Копал-копал, 12 вазов накопал. «Ну, теперь довольно», — говорит купеческий сын. «Спасибо за труд. Прощай».
1: «А я-то?»
0: «А ты как знаешь? Вас там на горе 99 сгинуло. С тобой ровно 100 будет». Забрал купеческий сын все 12 вазов. Приехал в Золотой дворец. Женился на красной девице, дочке купца 700-го. Овладел всем его богатством и всей семьей переехал жить в столицу. А семисотный купец так на горе и остался. Заклевали его вороны черные, носы железные.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили, он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сюртук из сукна домашней работы, сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам-англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится, и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет, оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжением? «Да-с», — говорил он с лукавой усмешкой, — «у меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего заила медведем и провинциалом. Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир. Если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем. Акулине Петровне Курочкиной в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева. А вас, покорнейше прошу, доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение. Рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главная особенность характера – самобытность, индивидуалите, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не в осуждение. Однако ж, нота ностра манет, наше замечание остается в силе, как пишет один старинный комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по ним с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза. Или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили. Она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, 40-летнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала зато 2000 рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизой уходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе Прилучни лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь. А куда?» «В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». «А нам какое дело до господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым? А старики пускай себе дерутся, коли им это весело». «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он собою, что он за человек». Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова. Нагляделась довольно, целый день были вместе». «Как это? Расскажи по порядку». «Извольтесь. Пошли мы. Я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька». «Хорошо, знаю. Ну, потом. Позвольтесь, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната была полна народу. Были Колбинский, Захаревский, приказчица с дочерьми, Хлупинский». «Ну, а Берестов? Погодитесь. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери надулись, да мне плевать на них». «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное бланманже синее, красное, полосатое. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился». «Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой?» «Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку».
4: «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив?
5: Что вы? Да этакого бешеного я сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелке бегать.
4: С вами в горелке бегать? Невозможно.
5: Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать.
4: Воля твоя, Настя, ты врешь.
5: Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.
4: Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит.
5: Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню Приказчикову дочь тоже, да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел. Такой блавник.
4: Это удивительно. А что в доме про него слышно?
5: Барин сказывает, прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда. Со временем остепенится.
4: Как бы мне хотелось его видеть, сказала Лиза со вздохом.
5: Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего 3 версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту.
4: Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться.
5: Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкой.
4: И в самом деле... Наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово.
5: Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.
4: А по-здешнему я говорить умею прекрасно.
5: Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка!
3: И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан. Засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою наподобие глиняных котов. Говорила на крестьянском наречии и смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Джаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть.

0: Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6 часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Тубо, с багариси!» И молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой. — Боюсь, она, вишь, такая злая, опять кинется». Алексей, читатель уже узнал его, между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей. — Ты мне позволишь идти подле себя?» «А кто тебе мешает? — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мирская». «Откуда ты?» «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца, иду по грибы». Лиза несла кузовок на веревочке. «А ты, барин, тугиловский, что ли?» «Так точно, — отвечал Алексей. — Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения, но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А, лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».
1: «Почему ж ты так думаешь?»
0: «Да по всему. Однако ж, да как же барина со слугой не распознать? И одет ты не так, и баишь иначе, и собаку ты кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться».
1: «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение».
0: Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась.
2: «А что думаешь? — сказала она. — Разве я на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышана.

0: отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да пусти ж, барин, мне и домой пора».
1: «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию кузнецу».
0: «Что ты?» – возразила живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. Коли дома узнает, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти. Да я непременно хочу опять с тобой видеться. Ну, я когда-нибудь опять приду сюда за грибами. Когда же? Да хоть завтра».
1: «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею».
0: «Так завтра в это время, не правда ли?»
1: «Да, да,
0: побожись. Ну вот и Святая Пятница, приду».
2: Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась рассеянно, отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее», — сказал он, — «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более 100 лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдерживать своей торжественной клятвы, но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. Со своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбагаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулине. Она улыбнулась восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей Святой Пятницей, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы.

И Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Если бы слушался я одной из своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и 2 месяца, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романтической надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

ясное холодное утро из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собой пары три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погоду, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитым лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если бы Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, он поворотил в сторону. Но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал к полю. Берестов и стременой закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону. И Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.

Алиса выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» – сказала она с удивлением. «А чего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» «Вот уж не угадаешь, Майде», – ответил ей Григорий Иванович. И рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите?» – сказала она, побледнев. «Берестовы? Отец и сын? Завтра у нас обедать?» «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь». «Что ты, с ума сошла?» – возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива? Или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня? Полно! Не дурачься!» «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми!» Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с ней ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте, обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно. На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа», — отвечала Лиза, — «я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними ни явилась, что бы я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». «Опять какие-нибудь проказы?» — сказал, смеясь Григорий Иванович. «Ну, хорошо, хорошо, согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться. В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежние времена и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон. Набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким Книксоном. И прекрасное военное движение Алексеева пропало в туне. Не успел он снова собраться силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали, отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Джексон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Рукава по-дурацки торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это примирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белилы, до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавно, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза же манилась, говорила сквозь зубы нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома, ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» – спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Джексон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такую чернавкой. Она не смела просить, она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Джексон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

0: читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в рощу свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ?» — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят?»
1: «Что же говорят?»
0: «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?»
1: «Какой вздор! Да она перед тобой урод уродом!»
0: «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая сиголиха! Куда мне с ней равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж», — сказала она со вздохом, — «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная».
1: «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».
0: «А взаправду», — сказала Лиза, — «не попытаться ли в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаша записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо?» – говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов со своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение – уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит.

Елизавете Григорьевне Муромской, отвечал Иван Петрович. Невеста хоть куда, не правда ли? Батюшка, я о женитьбе еще не думаю. Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится. После понравится, стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе ее счастье. Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро. Как вам угодно, а я не хочу жениться и не женюсь. Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление, а пока не смей на глаза мне показываться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нём благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать весьма довольный собой.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка. «Никак нет», – отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать». «Как досадно», – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Елизавета Григорьевна?» «Дома-с». Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», – думал он, подходя к гостиной. «Объяснюсь с нею самою». Он вошел. И остолбенел. Лиза? Нет. Акулина. Милая, смуглая Акулина. Не в сарафане, а в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Мелисему адонк, месье! Мезитву-фу!» – повторяла она, отворачиваясь. «Акулина, друг мой, Акулина!» – повторял он, целуя ее руки. –

0: Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.
1: «Ага», — сказал Муромский,
0: «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.
2: Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей

0: Жили-были дед да баба. Было у них двое ребят, Маня да Ваня. Дед да баба собрались в город и наказали ребятам: «Вы, ребята, не ходите в погреб, там пыхтелка вас съест». Ваня и говорит Мане: «Я, Маня, пойду в погреб, там у деда много репы». Только спустился ты вниз, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Ванька ли? Да не за репкой ли? Не съест ли он много? Не схамкать ли его?» Хам-хам, да и проглотила. Пошла Маня в погреб за Ваней, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Манька ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? И не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» Да и проглотила. Приехали детка с бабкой. Нет, ребят. Полезла бабка в погреб там поискать, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не бабка ли? Не за Манькой ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? Не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» И проглотила. Полез дед в погреб за бабкой, а пыхтелка из угла: «Это не детка ли? Да не за бабкой ли? Да не за Манькой ли? Да не за Ванькой ли? Да не за репкой ли? Не съест ли мне его? Не схамкать ли его? Хам-хам!» И проглотила. Да так наелась пыхтелка, что лопнула. И вышли у нее из брюха целы и невредимы Ванька с Манькой, да бабка с дедом.
1: Сказка ФМ.
2: Диво дивное, чудо чудное. Жил-был богатый купец с купчихою. Торговал дорогими и знатными товарами и каждый год ездил с ними по чужим государствам. В некое время снарядил он корабль, стал собираться в дорогу и спрашивает жену: «Скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гостиниц привезти?» Отвечает купчиха: «Я у тебя всем довольна, всего у меня много. А коли угодить да потешить хочешь, купи мне диво дивное, чудо чудное».
3: «Хорошо, коли найду, куплю».
2: Поплыл купец за 39 земель в 30-е царство, пристал к великому богатому городу, распродал все свои товары, а новые закупил, корабль нагрузил. Идет по городу и думает, где бы найти диво дивное, чудо чудное. Попался ему навстречу незнакомый старичок, спрашивает его: «Что так призадумался? Раскручинился, добрый молодец». «Как мне не кручиниться?» — отвечает купец. «Ищу я купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где». «Эх ты, давно бы мне сказал. Пойдем со мной, у меня есть диво дивное, чудо чудное, так и быть, продам». Пошли вместе, старик привел купца в свой дом и говорит: «Видишь ли, вон на дворе у меня гусь ходит».
3: «Вижу».
2: «Так смотри же, что с ним будет». «Эй, гусь, подь сюда!» Гусь пришел в горницу. Старичок взял сковороду и опять приказывает: «Эй, гусь, ложись на сковороду». Гусь лег на сковороду, старичок поставил ее в печь и жарил гуся, вынул и поставил на стол. «Ну, купец добрый, молодец, садись, закусим. Только костей под стол не кидай, все в одну кучу собирай». Вот они за стол сели, да вдвоем целого гуся и съели. Старичок взял оглоданные кости, завернул в скатерть, бросил на пол и молвил: «Гусь, встань, встрепенись и поди на двор». Гусь встал.
3: Встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не бывал. «Подлинно, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чудное», — сказал купец. Стал торговать у него гуся и сторговал за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в свою землю. Приехал домой, поздоровался с женой, отдает ей гуся и сказывает, что с той птицею хоть всякий день некупленное жаркое ешь. Зажарь ее, она опять оживет. На другой день купец пошел в лавке, а к купчихе полюбовник прибежал. Такому гостю, другу сердешному, она куды как рада. Вздумала угостить его жареным гусем, высунулась в окно и закричала: «Гусь, подь сюды!» Гусь пришел в горницу. «Гусь, ложись на сковороду!» Гусь не слушает, не идет на сковороду. Купчиха осердилась и ударила его сковородником. И в ту же минуту одним концом сковородник прильнул к гусю, а другим к купцовой жене. И так плотно прильнул, что никак оторвать нельзя. «Ах, миленький дружок!» — закричала купчиха. «Оторви меня от сковородника! Видно, этот проклятый гусь заворожен!» Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел было от сковородника оторвать, да и сам прильнул. Гусь выбежал на двор, на улицу и потащил их к лавкам. Увидали приказчики, бросились разнимать. Только мало кто из них дотронется, так и прилипнет. Сбежался народ на то диво смотреть, вышел и купец из лавки. Видит, дело-то неладно. Что это за друзья у жены появились? «Признавайся», — говорит во всем. «Не то навек так сольнувшись останешься».
4: «Нечего делать», — повинилась купчиха.
3: Купец взял тогда, рознил их, по любовнику шею накостылял, а жену домой отвел, да изрядно поучил, приговаривая: «Вот тебе диво дивное, вот тебе чудо чудное».
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
5: Семь Симеонов. Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Осталось у него 7 сыновей-близнецов, что по прозванию 7 Симеонов. Вот они растут, да растут, все один в одного и лицом, и статью, и каждое утро выходят пахать землю все 7. Случилось так, что той стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине, так много народу. А ему ведомо, что в той стране нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшева узнать, что за люди такие пашут, какого роду звания, боярские или царские, дворовые или какие, или наемные. Приходит к ним конюший, спрашивает:
6: «Что вы за люди такие есть? Какого роду и звания?»
7: «А мы такие люди, мать родила нас 7 Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину».
5: Воротился конюший и рассказал царю все, как слышал. Удивляется царь.
6: «Такого чуда не слыхивал я»,
5: — говорит он. И тут же посылает сказать всем 7 Симеонам, что он их ждет к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все 7 и приходят в царские палаты. Становятся в ряд.
6: «Ну, отвечайте, какому мастерству кто способен? Какое ремесло знаете?»
5: Выходит старший.
7: «Я могу сковать железный столб, сожжен в 20 вышиною. А я...
5: Говорит второй.
7: Могу уставить его в землю.
6: А я...
5: Говорит третий.
7: Могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится.
6: А я...
5: Говорит четвертый.
8: Могу срубить корабль, что ходит по морю, как по суху.
6: А я...
5: Говорит пятый.
6: Могу торговать разными товарами по чужим землям.
8: А я...
5: Говорит шестой.
8: Могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водой и вынырнуть где надо.
6: А я... Вор.
5: Говорит седьмой.
7: Могу добыть, чтоб приглядиться или полюбиться.
9: Такого ремесла я не терплю в своем царстве, государстве.
5: Ответил сердито царь последнему, седьмому Симеону.
9: И даю тебе 3 дня сроку, да, выбираться из моей земли, куда тебе любо. А всем другим 6 Симеонам приказываю остаться здесь.
5: Пригорюнился седьмой Симеон. Не знает, как ему быть и что делать. А царю была по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомнили, что седьмой Симеон, пригодится. И, может быть, сумеет привести чудную царевну. И стали они просить царя оставить Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ приказывает 7 Симеонам показать свое умение. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в 20 сажен вышиною. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю. Но как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму Симеону уставить железный столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упер столб в землю. Затем Симеон третий влез на этот столб и сел на маковку и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету. И видит синие моря, а на них, как пятна, мреют корабли. Видит села, города, народу тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил: у окна в далеком тереме сидит красавица-царевна, румяна, белолицая, тонкокожа. Видно, как мозги переливаются по косточкам.
10: Видишь?
5: Кричит ему царь.
7: Вижу.
10: Слезай же поскорее вниз и доставай царевну. Как там знаешь, чтоб была мне во что б ни стало.
5: Собрались все 7 Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром и все вместе поплыли морем доставать царевну. Поза сизыми горами, поза синими морями. Едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон Меньшой взял с собой в путь сибирского кота-ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штуки выкидывать. И вышел Меньшой Симеон со своим котом сибирским. Идет по острову, а братьев просят не сходить на землю, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город и на площади перед царевниным теремом забавляется с котом-ученым и сибирским. Приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тотчас же посылает свою прислужницу узнать, что за зверь такой, и продажный, аль нет. Слушает Симеон красную молотку, царевнину прислужницу, и говорит:
11: зверь мой, кот сибирский, вот. А продавать не продаю ни за какие деньги. А коли крепко кому он полюбился, тому подарить подарю.
5: Так и рассказала прислужница своей царевне. А царевна снова подсылает свою молотку к Симеону вору. Крепко, мол, зверь твой полюбился. Пошел Симеон в терем царевнин, принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дня и отведать царского хлеба соли, да еще прибавил:
11: научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, с сибирским котом.
5: Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все: и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь. А Симеона приказывает поить и угощать в волю, чтобы ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб, соль, за угощение и за ласки, а на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, виданных и невиданных, ведомых и неведомых, что привез он с собою. Царевна спросилась у батюшки царя и вечерком с прислужницами, с няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит, у берега поджидает ее Симеон меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а саму пожаловать на корабль.
11: Там много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц, не можем.
5: Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль глядеть диво дивные зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл, и пошел гулять по синему морю. Царь ждет не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет. Вот уж близко, как увидали 7 Симеонов, что погоня уже близко, вот-вот догонит. Нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись вверх тогда, как близко стал до родной земли. А царской погоне плавала 3 дня, 3 ночи. Ничего не нашла, всем и возвратилась. Приезжают 7 Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу народу высыпало, что гороху. Премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, 7 Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великой. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал царевну во уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти бранные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными, и в скорости отпраздновали свадьбу с душой царевны. И было веселье, и большой пир, что на весь крещеный мир. А семи Симеоном дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, владеть землей жалованной безобидно, всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. Тем и сказки конец.
3: Купеческая дочь и служанка. Жил купец прибогатый. У него одна дочь была хороша, расхороша. Развозит этот купец товар по разным губерниям, и приехал он в некое царство к царю. Привез красный товар и стал ему отдавать. Изымел с ним царь таково слово. «Что, — говорит, — я по себе невесты не найду». Вот купец и стал говорить этому царю: «У меня есть дочка хороша. Так хороша, что человек не вздумает, то она узнает». То царь часа часовать не стал, написал письмо и скричал своим господам-жандармам: «Ступайте вы к этому купцу, отдайте это письмо купеческой дочери». А в письме написано: «Убирайся венчаться». Взяла купеческая дочь это письмо на руки, залилась слезами и стала убираться, и служанка с нею. И никто эту служанку не разгадает с купеческой дочерью, потому не разгадает, что обе на одно лицо. Вот убрались они в одинаковое платье и едут к царю венчаться. Досадно стало этой служанке. Сейчас и говорит: «Пойдем по острову погуляем». Пошли по острову. Усыпила служанка купеческую дочь сонным зельем, вырезала у ней глаза и положила в карманчик. Потом приходит к жандармам и говорит: «Господа жандармы, уходилась на море моя служанка». А они в ответ: «Нам лишь бы ты была жива, а крестьянка эта вовсе не нужна». Приехали к царю. Сейчас стали венчаться и начали жить. Вот царь сам себе и думает: «Должно быть, купец меня обманул. Не купеческая дочь. Отчего она так нехороша умом, разумом? Вовсе ничего не умеет делать». Живет он с нею. А эта купеческая дочь опомнилась от болезни, что ей служанка-то причинила. Ничего она не видит, а только слышит. И слышит она, что стерегет старичок скотину. Стала ему говорить: «Где ты, дедушка, находишься?» «Я живу в избушке. Прими и меня с собою». Старичок принял ее. Она и говорит: «Дедушка, отгони скотину-то». Он ее послушал, отогнал скотину. И посылает она этого старика в лавку: «Возьми ты бархату и шелку в долг». Старик пошел. Из богатых никто не дал в долг. А дали ему из бедной лавки. Принес он слепенькой бархату и шелку. Она ему говорит: «Дедушка, ложись спать и ухом не веди. А мне что день, что ночь, все равно». И стала из бархату и шелку царскую корону шить. Вышила такую хорошую корону, что глядеть не наглядишься. Поутру рано будет слепенькая старика и говорит: «Поди, отнеси к царю. Ничего не проси, а проси только глаз. И что над тобой не будут там делать, ничего не бойся». Вот он пришел во дворец, принес корону. Тут все над этой короной издевались и стали у него торговать. А старичок стал у них просить глаз. Сейчас донесли царю, что он глаз просит. Царь вышел, обрадовался короне и начал торговать ее. А тот и с него глаз просит. Ну, царь заругался и хотел уж его во строк сажать. Только что царь не говорит, а он свое дело правит. Царь скричал своим жандармам: «Погите! У пленного солдата вырежьте глаз!» А жена его, царица, сейчас выскочила, вынимает глаз и дает его царю.
12: Царь очень обрадовался. «Ах, как ты меня выручила, царевнушка!»
3: И отдал старику этот глаз. Старик взял и пошел со дворца. Пришел в свою избушку. Слепая спрашивает: «Взял ли ты, дедушка, мой глазок?» Он говорит: «Взял». Вот она приняла у него, вышла на зорю, поплевала на глазок, приставила и стала видеть. Посылает она старичка опять в лавки, дала ему денег, велела долг отдать за шелк и за бархат, и еще приказала взять бархату и золото. Взял он у бедного купца и принес купеческой дочери и бархату и золото. Вот она села шить другую корону. Сшила и посылает старичка к этому же царю, а сама приказывает: «Ничего не бери, только глаз проси. А станут тебя спрашивать, где ты взял, скажи: мне Бог дал». Пришел старик во дворец, там все издевались. Первая корона была хороша, и это еще лучше. И говорит царь: «Что не давать, а купить надо». «Дай мне глаз», просит старик. Царь сейчас посылает вырезать глаз у пленного, а супруга царева тут же и вынимает другой глазок. Царь очень обрадовался, благодарит ее: «Ах, как ж ты меня, матушка, выручил вот этим глазком!» Спрашивает царь старичка: «Где ты, старичок, берешь эти короны?» «Мне Бог дал», сказал ему старик и пошел со дворца. Приходит в избушку, отдает глазок слепенькой. Она вышла опять на зорю, поплевала на глазок, приставила его и стала видеть обоими глазами. Ночь спала в избушке, а вдруг очутилась в стеклянном дому и завела она гулянья. Едет царь посмотреть, что такое за диво, кто такой построил эти хоромы. Въехал во двор, и так она ему рада. Сейчас его принимает и за столик сажает. Попировал там, уезжает и зовет ее к себе в гости. Вернулся к себе в дом и рассказывает своей царице:
12: «Ах, матушка, какой в этом месте дом! И какая в нем девица! Кто что не вздумает, то она узнает».
3: Царица догадалась и говорит сама себе: «Это, верно, она, которой я глаза вырезала». Вот царь опять едет к ней в гости, а царице очень досадно. Приехал царь, попировал и зовет ее в гости. Она стала убираться и говорит старичку: «Прощай, вот тебе сундук денег. До дна его не добирай, всегда будет полон. Ляжешь ты спать в этом стеклянном дому, а встанешь в избушке своей. Вот я в гости поеду. Меня в живе не будет, убьют и в мелкие части изрубят. Ты встань поутру, сделай гробок, собери мои косточки и похорони». Старичок заплакал об ней. Тем же часом жандармы приехали, посадили ее и повезли. Привозят ее в гости, а царица на нее и не смотрит. Сейчас застрелила бы ее. Вот и вышла царица на двор и говорит жандармам: «Как вы эту девку домой повезете, так тут же иссеките ее в мясные части и выньте у ней сердце, да привезите ко мне». Повезли они купеческую дочь домой и разговаривают с ней быстро. А она уже знает, что они хотят делать, и говорит им: «Секите ж меня скорее». Они иссекли ее, вынули у ней сердце, а самую в навоз закопали и поехали во дворец. Царица вышла, взяла сердце, скатала его в яйцо и положила в карман. Старичок спал в стеклянном дому, а встал в избушке и залился слезами, плакал, плакал. А дело-то надо исполнять. Сделал гроб и пошел искать ее. Нашел в навозе, разрыл, собрал все части, положил их в гроб и похоронил у себя. А царь не знает никакого дела, едет к купеческой дочери в гости. Приехал на то место, нет ни дома, нет ни девицы, а только где она схоронена, там над ней сад вырос. Вернулся во дворец и стал царице рассказывать. Ездил, ездил, не нашел ни дома, ни девицы, а только один сад. Вот царица услыхала об этом, вышла во двор и говорит жандармам: «Ступайте вы, посеките на том месте сад». Приехали они к саду и стали его сечь, а он весь окаменел. Не терпится царю, хочется сад посмотреть. Вот и едет глядеть его. Приехал в сад и увидал в нем мальчика. И какой хорошенький мальчик! Верно думает, господа гуляли, да потеряли. Взял его во дворец, привез в свои палаты и говорит царице: «Смотри, матушка, не расквили его». А мальчик на то время так раскричался, что ничем его и не забавят. И так, и сяк, а он, знай, кричит. Царица вынула из карманчика яичко, скатанное из сердца, и дала ему. Он и перестал кричать, начал бегать по комнатам. «Ах, матушка, — говорит царь царице, — как ты его утешила!» Мальчик побег на двор, а царь за ним. Он на улицу, и царь на улицу. Он в поля, и царь в поля. Он в сад, и царь в сад. Увидал там этот царь девицу и сильно обрадовался. Девица и говорит ему: «Я твоя невеста, купеческая дочь, а царица твоя, служанка моя». Вот и приехали они во дворец. Царица упала ей в ноги: «Прости меня, а ты меня не прощала. Один раз глаза вырезала, а в другой велела в мелкие части рассечь». Царь говорит: «Жандармы! Вырежьте же и теперь царице глаза и пустите ее в поля». Вырезали ей глаза, привязали к коням и пустили в поля. Размыкали ее кони по чистому полю, а царь с молодою царицею стали жить да поживать, добра наживать. Царь ею завсегда любовался и в золоте водил.
13: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Зайкина избушка». Русская народная сказка.
14: Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца лубиная. Пришла весна красна. У лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса попросилась у него переночевать. Да его из избушки и выгнала. Идет по дороге зайчик, плачет. Ему навстречу собака. Что, зайчик, плачешь?
15: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
14: Не плачь, зайчик,
16: Я твоему горю помогу.
14: Подошли они к избушке. Собака залаяла.
16: Поди лиса вон!
14: А лиса им с печи.
15: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут кулачки по закоулочкам.
14: Собака испугалась и убежала. Зайчик опять идет по дороге, плачет. Ему навстречу медведь.
17: О чем, зайчик, плачешь?
15: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
17: Не плачь, я твоему горю помогу.
15: Ай, нет, не поможешь. Собака гнала, не выгнала, и тебе не выгнать.
17: Нет, выгоню.
14: Подошли они к избушке. Медведь как закричит.
17: Поди, лиса, вон!
14: А лиса им с печи.
15: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут кулачки по закоулочкам.
14: Медведь испугался и убежал. Идет опять зайчик. Ему навстречу бык.
17: Что, зайчик, плачешь?
15: Мне не плакать. Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
17: Пойдем, я твоему горю помогу.
15: Нет, бык, не поможешь. Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, не выгнал. И тебе не выгнать.
17: Нет, выгоню.
14: Подошли они к избушке. Бык как заревел.
17: Поди, лиса, вон!
14: А лиса им с печи.
15: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут кулачки по закоулочкам.
14: Бык испугался и убежал. Идет зайчик опять по дороге, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой.
18: Кукареку! О чем, зайчик, плачешь?
15: Ай, как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне переночевать, да меня же и выгнала.
18: Пойдем, я твоему горю помогу.
15: Нет, петух, не поможешь. Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, не выгнал.
18: Нет, выгоню.
14: Подошли они к избушке. Петух лапками затопал, крыльями забил.
18: Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!
4: Обуваюсь!
14: Петух опять.
18: Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!
14: Лиса опять говорит.
4: Одеваюсь!
14: Петух в третий раз.
18: Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах.
14: Лиса выскочила из избушки. Петух взмахнул косой. Ее и след простыл. И стали они с зайчиком жить-поживать в лубиной избушке.
1: Радио «Сказка ФМ».
19: Шел солдат домой. Шел солдат домой на побывку и забрел к одному мужику ночь ночевать. «Здравствуй, хозяин! Накорми да обогрей прохожего. Что ж, садись за стол, гость будешь». Солдат снял тесак да ранец, помолился образам и уселся за стол. А хозяин налил стакан горького и говорит: «Отгадай, служба, загадку. Стакан вина поднесу. Не отгадаешь, а плевуха тебе».
20: «Изволь, сказывай загадку».
19: «А что значит чистота?» Солдат подумал, подумал и вымолвил: «Хлеб чист, значит, он и чистота». Мужик хлоп его по щеке: «Что ж ты дерешься? Нас бьют, да вину сказывают. Чистота, братец, это к
0: кошка завсегда умывается. А что значит благодать?
19: Солдат опять подумал и говорит: ну, знамое дело, хлеб, благодать.
0: Мужик, хлоп его в другой раз. Врешь, брат, служба. Благодать — вода. Ну вот тебе последняя загадка. Что такое красота?
19: Солдат опять свое. Хлеб, говорит, красота.
0: Врешь, служба. Красота — огонь. Вот тебе еще оплеуха. Ну а теперь полно, давай ужинать.
19: Солдат ест, да про себя думает: сроду таких оплеух не видал, и на царской службе того не было. Постой же, я тебе и сам удружу, будешь меня помнить. Поужинали, легли спать.
0: Солдат выждал ни много ни мало времечко, видит, что хозяева заснули, слез с палатей, поймал кошку, навязал ей на хвост пакли, паклю-то зажег, да кошку на чердак погнал. Бросилась она туда со всех четырех лап и заронила огонь в солому. Вмиг загорелась изба.
19: Солдат наскоро оделся, подошел к хозяину и давай в спину толкать:
0: что ты, служивый, прощай, хозяин, иду в поход. Ступай с Богом. Да вот тебе на прощание загадка. Взяла чистота красоту, понесла на высоту. Коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отгадывай. И пошел со двора.
19: Пока мужик ломал себе голову, чтобы такое значили солдатские речи, загорелся потолок. «Воды, воды!» — кричит хозяин, а воды-то в доме ни капли нет. Так все и сгинуло. «Ну, правду, солдат загадал, коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате». Отольются кошки мышиные слезки.
1: Сказка ФМ.
21: Сорока. За Калиновым мостом на малиновом кусту калачи медовые росли, да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока белобока и ела пряники. Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить. Расспрашивает сороку синичка-птичка: «Откуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место». «А у черта на кулишках», — отвечала сорока белобока, обманула синичку. «Неправду ты говоришь, тетенька», — пискнула синичка-птичка. «У черта на кулишках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи, все равно выслежу». Испугалась сорока белобока, пожадничала. Полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой, все дочисто. И заболел у сороки живот, на силу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает. «Что с тобой, тетенька?» — спрашивает синичка-птичка. «Или болит чего?» «Трудилась я», — охает сорока, — «истомилась, кости болят». «Ну, то-то, а я думала другое что. От другого чего я средства знаю. Трава сандрит, от всех болестей целит».
22: «А где сандрит, трава растет?» — взмолилась сорока белобока.
21: «А у черта на кулишках», — ответила синичка-птичка, крылышками детей закрыла и заснула.
22: «У черта на кулишке, одни сосновые шишки, подумала сорока, да и те пустые. И затосковала. Очень живот болел у белобокой. Из боли до тоски на животе сорочьем перья все повылезли, и стала сорока голобока.

0: король?
1: Драздоборот. О необычайной красоте принцессы слух разнесся за пределами королевства. Однако, кроме удивительно привлекательной внешности, принцесса имела отвратительный характер. Была горда, капризна и заносчива. Всех женихов, которые приезжали во дворец с открытым сердцем, она, высмеяв, выгоняла с позором прочь. Но однажды король-отец все же решил настоять на своем и женить-таки строптивую красавицу. Пригласил в назначенный день всех знатных женихов, кому пришла охота жениться. Все приезжие были поставлены в ряд по своему достоинству и положению. Сначала шли короли, потом герцоги, князья, графы и бароны, а затем уже и простые дворяне. Король и повел принцессу по рядам женихов. Но никто ей не пришелся по сердцу. И о каждом она нашла, что сказать неприятного. Один, по ее мнению, был слишком толст. Она говорила, точно винная бочка. Другой был слишком долговяз. Долг да тонок, что лен на лугу. Третий был слишком мал ростом, короток да толст, что овечий хвост. Четвертый слишком бледен, словно смерть ходячая. А пятый слишком красен, что свекла огородная. Шестой был недостаточно прям, словно дерево покоробленное. Итак, в каждом она нашла, что высмеять. А в особенности она надсмехалась над одним добряком-королем, который стоял в ряду женихов одним из первых. У этого короля подбородок был несколько срезан. Принцесса это заметила, стала над ним смеяться и сказала: «У него подбородок словно клюв у дрозда». Так и стали с тех пор величать его король-дроздобород. А старый король, увидев, что дочь его только и делает, что высмеивает добрых людей, отвергает все собранных на празднество женихов, разгневался на нее и поклялся, что выдаст ее замуж за первого бедняка, который явится к его порогу. Два дня спустя какой-то бродячий певец стал петь под его окном, желая этим заслужить милостыню. Чуть король заслышал его песню, так и приказал позвать певца в свои королевские покои. Тот вошел к королю в своих грязных лохмотьях, стал петь перед королем и королевой, и, пропев свою песню,